0: 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американцы сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный советы государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетном программном форуме единороссов «Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель единороссов рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
1: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу: вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицинским вопросам и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права. Но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
0: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
3: Срисовали нас, да? Скорее всего.
4: Да, походу.
3: веселуха.
2: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
4: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все возим на ней.
2: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
5: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
2: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
6: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
7: Да.
6: Какие?
7: Пряники, зефирки всякие разные.
6: Почему их так называют?
7: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая, и не сильно заметна.
2: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
7: Надо работать, помогать.
2: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
8: Ну, сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
2: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, Вести.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи полузащитник крыльев Ильзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире Большого шлема в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигимунд 6-3, 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
10: Погода.
0: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8 градусов. Временами дожди. В Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 3 градуса. Пройдет дождь со снегом. В Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков. Днем будет плюс 19 градусов. В Москве также без осадков. Днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов. Атмосферное давление немного выше нормы. 753 миллиметра ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Девочка, вам нужны деньги, да?
3: Да, но не рубли.
4: Здравствуйте, дорогие мужчины. Здравствуйте, любимые женщины. Программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Ну, когда, как не в такой день, начать наш эфир, сегодняшнюю мою программу, со слов о том, сколько сил мы вложили в то, чтобы сохранить те семьи, которые были на грани разводов. Сколько лично я уговаривал мужчин не разводиться, объяснял им, что потом будут жалеть. Все бесполезно. Хочется, да, сказать, все бесполезно. Да нет, не все бесполезно. Программа «Мужские грезы» заставляет мужчин в первую очередь, а в самую первую очередь женщин, каждый раз задумываться о том, отношения между мной и моим партнером, они насколько крепкие. Мы любим друг друга или мы создаем видимость того, что мы друг друга любим? Как наши дети относятся к нашему союзу? Как мы друг к другу относимся? Уважаем ли мы друг друга? Дорожим ли мы друг другом? Вот все это сегодня, в этот замечательный день, я тоже бы хотел бы затронуть и обсудить. Программа «Мужские грезы» в эфире Радио России. Я приветствую вас. Поехали.
5: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: «Мужские грезы».
4: Цифры специальные, друзья, здесь собраны были. 70% россиян верят в любовь. Верят в любовь. Причем, смотрите, как интересно, 78% не против завести служебный роман, и те же 78% не простили бы измену. 84% считают, что главное в отношениях – это доверие. А 72% выбирают партнера по внешности. Причем 21% убежденные одиночки. Это, видимо, те самые мужчины, а может быть, там и женщины есть, которые слушают программу «Мужские грезы» и понимают, что одному после того, что я пережил, гораздо проще жить. Возможно, веселее. Ну, насчет веселее не знаю, но точно совершенно лучше. Я здесь прочитал характеристику типичного хорошего парня. Пишет нам один из слушателей, один из наших постоянных. Я типичный хороший парень. Ради встречи готов скорректировать планы. Если я чувствую, что нужен, обязательно буду рядом. Сорвусь вот прям и приеду. Цветы и подарки почти при каждой встрече. Комплименты ежедневно. Есть проблема? Не беспокойся, любимая. Решим. Заболела? Привезу или закажу лекарства и вкусняшки. Мое отношение серьезное и теплое, с мыслью о семье и детях. Дорожу ей очень, бережно отношусь к ее чувствам и комфорту. Куда я иду в итоге? Правильно. Туда. Вот приходит вам, друзья, в голову мысль, почему многие мужчины рассуждают именно так. Знаете почему? А вот почему. Послушайте.
6: Что должен достичь мужчина к 30 годам?
7: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
8: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать, по-твоему?
7: От 2 миллионов лет минимум.
8: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
7: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой. Она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
8: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
7: Конечно, да.
4: Но мы сегодня, друзья, коснемся не этой грустной темы, а другой, к сожалению, еще более грустной темы. Знаете, как женщина относится к тому, что бывает вот в жизни? Это ведь только в мечтах всегда очень красиво. Пусть он зарабатывает 2 миллиона, а я буду его шея, а он голова. Но в любой семье мужчина так и так голова. Не случайно его называют глава семьи. Но деньги зачастую для женщины все-таки в наше время, увы, главное. Вот в Крыму лишенная родительских прав мать оставила даже собственную дочь от своего брака, бойца специальной военной операции, без гробовых выплат. Погиб ее бывший муж. И россиянка сохранила доступ к банковскому счету дочери, и когда туда пришли выплаты за невернувшегося с фронта отца, сняла 2 с лишним миллиона рублей и купила недвижимость для одного из своих родственников. Суд, конечно, россиянку обязал вернуть деньги, однако одна требование это проигнорировала, и там дальше сейчас возбуждено дело и подобного рода судебные, значит, истории. Ну, вообще нормально, да? Как себя ведут иногда некоторые дамочки. И вот таких историй полным-полно. Я знаю, что очень многие наши слушательницы не любят, когда я об этом говорю. Не любят, они как-то сразу начинают меня пытаться оскорблять, писать мне, что вы, Дмитрий, да провались ты пропадом. Я...

0: мимо пропускаю, мимо все эти стрелы, потому что сейчас, особенно вот в наше время, в такое непростое время, когда я сам своими собственными глазами часто, я езжу в госпиталь военный раз в 2 недели и вижу просто эти истории своими собственными глазами и слышу их. Вот Александр из села Щелкун. Тоже воевал, получил очень серьезное ранение. Ему провели очень серьезную операцию в нейрохирургическом отделении, где ему голову практически собирали по частям. Он вернулся домой, от него ушла жена. Жена забрала детей и сообщила, что уходит другому мужчине. Другая история у коллеги Андрея Малахова в его программе прозвучала. Громкая история о настоящих мужчинах, когда один боец вынес на себе из-под шквального огня другого. Оба получили ранения. И Кирилл, это герой программы Андрея Малахова, рассказал потом в программе, что во время того, когда он находился в госпитале, его никто не посещал, включая его жену. Вот есть фрагмент у нас программы, послушайте.
1: Жена ко мне в госпиталь не приезжала. Я ее ждал. Я был единственным, наверное, кому ко мне не приехали.
2: Обидно было?
1: Да, очень сильно. Когда вернулся домой, лечебный отпуск, 2,5 недели, она только через это время приехала, когда банковский счет восстановил. Там, соответственно, деньги за ранение, за СВО. Но она приехала для того, чтобы выяснить, куда потратить эти деньги. Она не обняла, не заплакала, не поцеловала. Просто максимальный игнор был в этот день. Она сказала, то, что я без 5 минут инвалид. Лучше бы я там погиб и больше бы гарантийный день бы получил. Вот и все. Но больше всего жалко за ребенка, что общение теперь с ним. Пока что выстрелить нормально не получается.
3: И что, и с тех пор вообще ни слуху, ни духу?
1: Ну так, на связь уходит, но все равно как бы разговор заканчивается негативно. Какие-то обиды у него до сих пор. Так что нормальные отношения, да, выстроить пока что не получается.
3: А бабушка с дедушкой видит ребенка?
4: Нет.
5: Ну тоже нет. В принципе, раз с ним не общается, то и с нами как бы. Пытаемся созваниваться. Пока ничего, так скажем.
3: А как зовут супругу?
5: Дарья.
3: Даш, но все-таки как-то, мне кажется, бабушка, дедушка, это же такие важные энергии для детей.
6: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
0: Я хочу добавить к словам Андрея важные для детей, но совершенно бессмысленные почему-то для их матерей. Вот бывают такие ситуации. Я еще раз, друзья, хочу подчеркнуть. К счастью, таких случаев немного, но они есть. И хочется понимать, что не так с этими женами. Они боятся чего-то? Если боятся, то чего? Как бросать своего мужа можно в такой ситуации? Почему? Как они потом рассказывают детям своим, почему они разошлись? Они думают об этом на будущее? Очень много вопросов, и, как вы понимаете, не могу оставить эту историю в стороне. Мне бы хотелось, чтобы к беседе подключился Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения. Артем, приветствую вас.
7: Ну, смотрите, это очень серьезный вопрос, и как большинство серьезных вопросов, он не имеет какого-то одного универсального решения. Какого-то одного универсального ответа. Здесь есть несколько важных аспектов и несколько разных важных сценариев. Первый сценарий. Если отношения выстроены исключительно на взаимной выгоде, интерес, какой-то комфорт и так далее,
0: да,
7: то такие отношения, как правило, не могут преодолеть серьезные жизненные трудности. Ну, то есть, условно, пока все вроде хорошо, ну, или все устраивает, вроде бы как оно пусть и идет. А когда возникают действительно вот такие серьезные проблемы в семье, люди предпочитают убежать, выйти из этих некомфортных отношений. Поэтому я понимаю, эта история очевидная, стамазность. Не такие крепкие были отношения, раз женщина так себя повела. Но это действительно имеет место. Поэтому выбирайте подругу жизни. Это не жена, это не подружка, а это спутник вас в жизни. И если вы понимаете, что уже допустили ошибку, и это не тот человек, который близок вам по-настоящему, об этом говорят очень все психологи в отношениях, то точно совершенно не надо ждать, а надо уходить или надо эти отношения прекращать. Я имею в виду со стороны мужчин. И не боятся.

0: бояться этого. И не бояться того, что эти отношения прерваны. Пусть даже по инициативе второй стороны. А мы всегда бьем туда, куда больно, когда больно нам. Понимаете, это такой защитный механизм. И вот истории, о которых вы рассказываете, они, конечно, чудовищные с точки зрения восприятия как бы, обычного человека. Но это ведь не случайно. То есть это не просто так, у этого есть предпосылка. Это как бы первое. Второй момент, на мой взгляд, очень важен. Человеческое целеполагание, человеческое состояние базируется не на том, какое количество рук и ног у него есть. Оно базируется на глубоких внутренних смыслах. Ради чего ты живешь? Что тебе в жизни нужно? Это вопросы ценностей, это вопросы смыслов, это вопросы веры, если хотите.
1: Безусловно.
0: Да. И в этом контексте, когда это, конечно, безусловно, опять же, страшно и больно, когда тебя в трудную минуту бросает вроде бы как человек, на которого ты рассчитываешь. Угу. Но в контексте жизненного пути, целей и смыслов, которые у человека могут быть или не быть, да, могут быть в жизни, такого рода события, оно скорее призвано укрепить ваш дух. Вы проявили дух, вы проявили мужество, когда вы отправились на СО, и когда вы вернулись той ситуации попали, в которую вы попали, это тоже повод для проявления мужества. То есть это повод для поиска смысла более глубоких и более важных. Это второй аспект. А третий аспект – решить проблему за счет внешнего контура невозможно. Ни одну проблему невозможно решить за счет внешнего контура. А все решения и все инструменты, они всегда внутри. Жена – это не костыль, как бы это ни грубо сейчас звучало. Если такая ситуация возникает, если близкий человек вас бросает, это не значит, что жизнь на этом закончена. Это искать силу, искать опору в психологическом плане человек должен, прежде всего, внутри себя. Это такой принцип психологический. Если человек начинает искать опору извне, снаружи, в нашем случае это социальная поддержка, это одобрение, это, значит, какие-то там, чтобы его пожалели, снаружи. Это показатель того, что внутри недостаточно твердости, недостаточно самодостаточности. Знаете?
1: Артем, а эту твердость, эту самодостаточность, ее можно, ну, говоря простым примитивным языком, как-то нарастить, где-то накачать откуда-то?
0: Конечно. Я об этом сказал выше. Только не извне, а внутри. Это уровень смыслов, это уровень ценностей, это уровень более глобальных жизненных задач, чем нежели ситуационный комфорт. Если кому-то в этой ситуации помогает вера, мы сейчас не говорим, какая вера, это субъективный выбор каждого человека. Кому-то в этой ситуации помогает возможность сделать что-то полезное в плане информационном. Возьмем историю с людьми, которые ограничены в возможностях, но при этом они посвящают свою жизнь какому-то вот смыслообразующим вещам. Да? То есть они популяризируют здоровую психологическую концепцию жизни. Там много таких примеров. Вот. Или посвятить себя помощи другим людям. То есть государство, конечно, в этом помогает. Конечно, и оно обязано в этом помогать. Но опора должна быть внутри. То есть внутренний стержень возникает через смыслы. Через трудные жизненные ситуации именно поиск смыслов позволяет остаться человеком и двигаться в жизни дальше. То есть это довольно хорошо разработанная система психологии. И я надеюсь, что те психологи, которые работают с людьми, которые получили увечья в ходе СВО и посттравматическими синдромами работают, я думаю, что они это прекрасно все знают и профессионально оказывают помощь. Направление. Тут не помощь, понимаете? Помогает себе человек всегда сам. Психолог может лишь дать направление для правильных мыслей и правильных действий.
2: Мужские грезы.
3: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
1: Иногда мне, друзья, кажется, что наш почтовый ящик ящик программы «Мужские грезы» виртуально переполняется гневом отцовским зачастую. Мне приходит очень много писем. Почему-то многие мужики считают, что мы здесь прям можем перевернуть их жизнь на 180 градусов. Но это, к сожалению, не так. Мы рассказываем о таких случаях, чтобы женщины задумывались, чтобы мужчины думали. И в первую очередь о тех своих симпатиях, с которыми они готовы связать свою жизнь навсегда. С теми, с которыми они готовы потом рожать детей, давать жизнь и продолжать свой род. Но вот насколько может лишиться любого представления об элементарной порядочности дама, муж, который вернулся живым, но тяжело раненым, с ампутированными конечностями. Так ведь бывает. Сейчас огромное количество молчаливых вопросов застывает в глазах тех, кто понимает, что вот он в таком виде своей жене перестал быть просто нужным. И у него там все в порядке с точки зрения физиологии. Вы знаете, удивительное дело. Потому что как мужчина он вполне полноценен, он понимает, просто начинает, что его используют. Его используют как кошелек. И вот такие женщины, о которых мы сейчас говорим, стараются вот прям в прямом смысле этого слова. Иван Курбаков присоединяется к беседе, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом». Иван, приветствую тебя.
4: Дмитрий, отвечая на первый вопрос, делая акцент все-таки на наших бойцов, да, так как мы уже вблизи отмечания праздника, великого праздника Дня защитника Отечества, то если мы возьмем конкретно вопрос расставания и студить, однозначно здесь нельзя. Все-таки боевые действия — это огромное испытание для всех, и не все семьи его выдерживают. Вот. У кого-то не выдерживает от постоянного страха и ожидания, кто-то не готов ухаживать за человеком с инвалидностью, у кого-то просто остывают чувства. А кто-то, возможно, находится в другом периоде, на отсутствие одного из членов семьи довольно длительное время, особенно в состоянии неопределенности. Бывает, что сказываются финансовые проблемы, бытовые проблемы, обостряются определенные вопросы уже посттравматического синдрома у мужчин после возвращения с фронта. Бывает такое, что были определенные накопленные обиды, так как у мужчины остается определенная часть жизни в мирной такой вот составляющей жизненной сферы, да, может быть, там всплывают какие-то интересные подробности там другой жизни этого человека, вот, который, да, там любовницы всякие, сообщения, вот, и это, конечно, может подтолкнуть женщину там к совершению каких-то необдуманных действий. Мы, конечно же, не беремся никого здесь осуждать в данном случае, но совершенно очевидно, что такие случаи происходят, они пусть и единичные до нас доходят, но, к сожалению, динамика все-таки прослеживается не очень хорошая в этом плане. Вот, я думаю, что это все-таки связано с общим уровнем стресса в обществе, с ухудшением социально-экономических ситуаций и недостатком поддержки все-таки семей участников специальной военной операции, и дело здесь не всегда в материальной плоскости вопроса. Что касается второго вопроса по поводу
1: страха и боязни, да,
4: женщины, по поводу ощущения женщины, как она себя чувствует в данном пути, расставаясь с мужчиной, ты знаешь, я вот сколько сталкивался с этими случаями, когда обращаются отцы, женщины, они очень эмоционируют в самом начале, они не понимают то, что делают, но зато потом это осознание приходит в виде горьких последствий, которые они ощущают на собственных детях через несколько лет там, или там, через десяток лет, когда уже с детьми, не дай бог, конечно, такое же происходит. Оно как бумеранг, на самом деле, возвращается вот в жизни семьи одной. Женщины, если мы вот внешнюю картинку посмотрим, то мужчины, да, они действительно в загоне таком, но все-таки у большинства мужчин мы видим вот это вот стремление жить дальше, как-то строить свою жизнь, общаться с детьми. А женщины, они либо погрязают в этой борьбе, войне, вот этой вот грязной схватке. Очень сильно здесь информационное, конечно, такое вот преследование со стороны женщин, своих бывших супругов. Чего не скажешь о мужчинах? Мужчины никогда не будут первыми инициировать вот эту грязь, выливать какое-то грязное белье. Не по-мужски это. И мужчины отходят просто в сторону и говорят: вот разбирайся, дорогая, сама. Потому что мужчинам все-таки самое важное — это продлить свой род и
5: заниматься своими детьми.
1: Согласен с тобой. Я хочу спросить тебя, Иван, а организация «Отцы рядом» на 23 февраля готовит какой-то букет торжественных событий?
4: Да, конечно. Мы готовим большие торжественные мероприятия в музее главных оружейных реликвий армии флота на Поклонной горе. Мы собираем и участников специальной военной операции, ветеранов, героев России, Советского Союза, министры планируют к нам приехать, депутаты Государственной Думы, известные актеры, известные спортсмены, ведущие, ребята известных домов, студенты, творческие коллективы. Собираем большой-большой такой вот сплоченный коллектив, чтобы показать, что мы все едины в решении любых государственных проблем, личных проблем, и едины в этом порыве победном, потому что мы знаем, что победа будет за нами. Поэтому с 12 до 18 часов в музее «Гора» мы проведем и спортивные, и военно-патриотические, и культурно-творческие мероприятия, которые будут посвящены одному из самых важных дат не только этого года, года защитника Отечества, но и вообще в целом истории нашего государства.
2: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
1: Когда мы упустили наших молодых матерей и молодых жен из числа тех, кто бросил своих мужей? Кто не дал им понимания и не рассказал о сострадании и милосердии к мужьям их? А вообще, когда у нас есть у всех время говорить друг с другом о сострадании и милосердии? Мы сегодня боимся этого зачастую. А ведь святитель Иоанн Златоуст однажды сказал: «Жена дана мужу в помощь, чтобы муж с ее утешением мог переносить все случающееся с ним в жизни». С ее утешением. Понимаете? А что такое утешение жены для мужа в тяжелые моменты, в трагические моменты? Мне кажется, это такая способность женщины создать мир внутри мужчины, зажечь этот мир, зажечь вселенную покоя в семье, вселить в дом вот такое невероятное, почти неземное какое-то спокойствие. По сути, просто мужское счастье быть уверенным в том, что его жена от него никогда не отвернется. Потому что высшее призвание женщины — суметь осознать простой факт. Вот твой мужчина, он и есть тот самый настоящий герой, прошедший войну, не прошедший войну. В том, что вы вместе, вот вдумайтесь в это уже победа над смертью. А здесь дальше говорить нечего. Но сегодня закончить программу в этот день я, знаете, хочу словами покойного Владимира Жириновского. Владимир Вольфович сказал однажды удивительные слова на одном из интервью. Послушайте, пусть это будет советом для многих, собирающихся замуж или собирающихся жениться. Ну, вообще, конечно, в первую очередь это касается мужчин. Меня зовут Дмитрий Чернов. Через несколько уже часов программа «Аурум и Нутеля» стартует в эфире Радио России. Поэтому надолго не прощаюсь.
6: Вот жениться надо парню.
7: Да.
6: Пойди домой к ней, посмотри на будущую тещу. Но,
7: мама.
6: Посмотри. Посмотри на папу, тесть. Посмотри отношения между папой и дочерью. Если очень дочь любит папу, лучше не женись. У нее папа для нее все. Это хорошо. Но он ближе будет, чем ты, как муж будущий. То же самое девочка должна посмотреть на будущую свекровь. Если свекровь очень любит сына, прекрасные чувства. И сын ее любит. Лучше не надо выходить замуж за него. Обязательно будет противостояние со свекровью. Она будет жестко ревновать.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он только раз сыграл в кино главного героя. Терпеть не мог поклонников и всю жизнь мечтал о положительной роли. Сергей Филиппов. Лучше, конечно, 5 звездочек. Он был одним из самых

0: самых популярных и востребованных актеров советского кино, несмотря на то, что играл в большинстве своем проходимцев, тунеядцев, пьяниц и диверсантов. Но публика его просто обожала. Родился он в Саратове в 1912 году. Его отец, слесарь Николай Филиппов, был очень колоритной личностью, обладал необычайной силой и временами впадал в меланхолию. Вернувшись из Германии, куда его на обучение отправил владелец завода, он иногда влезал на шкаф и часами горланил немецкие песни. Учился Сережа неважно, однако любил литературу и химию. За последние поплатился. Провел эксперимент, смешал железные опилки с соляной кислотой и добавил еще каких-то реактивов. В результате по классу пошел такой едкий газ, что началась эвакуация.
1: Мало. Много.
0: Эпизод со специалистом по изготовлению взрывчатки, аптекарем Кошкиным из фильма «Новые приключения неуловимых», через много лет сыгранный Филипповым, чем-то напоминает историю из его детства. Кстати, за эти химические опыты юного Сережу Филиппова из школы исключили, но он нашел себе новое занятие.
2: Из воспоминаний Сергея Филиппова. «Однажды я с друзьями гулял рядом с местным клубом и заглянул в окно. И там увидел девчонок в коротеньких юбках. Ногами что-то выделывали. Кренделя какие-то. Ноги понравились. Я решил, что это мое призвание. Ноги. Мы заглянули в комнату. На двери была табличка «Хореографический кружок». Мы понятия не имели, что значит «хореографический». От слова «харя», что ли? Но оказалось, нет.
0: Так он стал посещать уроки танцев. Взяли его охотно. В подобные кружки шли обычно девочки, а в танцы, как известно, нужен партнер. Впрочем, как выяснилось, у него был талант. Выделывал ногами такое, что все аж диву давались. В конце концов, решил податься из Саратова в столицы. Хотел поступить сначала в Ленинградское, а потом и в Московское хореографическое училище, но опоздал к вступительным экзаменам. А потому стал подрабатывать в качестве танцовщика на ленинградских концертных площадках, где его и заметил знаменитый театральный режиссер Николай Акимов. В кино Сергей Филиппов начал сниматься уже в 1937 году. Его дебютом стал бессловесный эпизод в фильме «За советскую родину», повествующий о гражданской войне в Карелии. Филиппов играл Белофинна. Надо было выскочить из засады, пробежать по бревну через ручей, выстрелить в красноармейца и свалиться в воду. Потом были погромщик в Выборгской стороне, лодырь в члене правительства, матрос-анархист в Якове-Свердлове, зав клубом в музыкальной истории и еще ряд проходимцев.
2: Из воспоминаний Сергея Филиппова. На встречах со зрителями меня часто спрашивают, почему я играю только отрицательные роли. Что на это ответить? Посмотрите на мое лицо. Разве с таким лицом можно сыграть председателя партийной организации? Подчас гляжу на себя на экране и думаю, а ведь такое безобразие и в трамвай пускать не следует. В общем, в кино мне доставались одни мерзкие типы.
0: Впрочем, у почти всех его работ в кино было еще кое-что общее. Роли были маленькими, однако стоили иных больших. Вот, например, ревнивый муж, провожающий жену в санаторий в фильме «Запасной игрок».
1: Варя, врачей выбирай только женщин. С мужчинами не разговаривай и не знакомься, чтоб ни-ни, пиши мне каждый день. Раз утром, раз вечером. Где была, с кем была, о чем разговаривала. Вот. Вот тебе 60 конвертов с марками, 120 листов бумаги. Это мои фотографии. Поставишь ее на столик. А вот эту фотографию, Ваня, эту фотографию носи всегда и везде с собой. Будешь купаться, она не промокнет, я ее в целлофан заверну.
0: Впрочем, широкая публика узнала Филиппова благодаря роли скандального дрессировщика Казимира Алмазова в фильме «Укротительница тигров».
3: Алмазов – это аттракцион, это имя, афиша, публика, касса.
0: Лента «Укротительница тигров» с успехом шла на экранах страны. И как раз в это время начинал съемки своей дебютной кинокомедии «Карнавальная ночь» молодой режиссер Эльдар Рязанов. Он искал актера на роль лектора из общества по распространению, как выражался этот персонаж.
2: Из интервью Эльдара Рязанова. Съемки уже шли полным ходом. Десяток актеров был просмотрен, но подходящего исполнителя так и не нашлось. И тут я вспомнил про исполнителя роли Казимира Алмазова из нашумевшей картины «Укротительница тигров» Сергея Филиппова, актера Ленинградского театра комедии. Был уверен, что роль как раз для него.

0: работать с актером, что в его следующем фильме «Девушка без адреса» роль бюрократа Камаринского была специально написана под Филиппова. Их супружеская пара Зои Федоровой смотрелась уморительно.
1: Масик.
2: Ну что хочет Масик, чтобы Кусенька ему привезла?
1: Масик хочет водочки.
2: Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу, мой ангел.
0: В конце 50-х годов Филиппов познакомился с еще одним режиссером-дебютантом. Его звали Леонид Гайдай. Актер неоднократно приходил на пробы к Гайдаю, но режиссер ни на одну роль его не утвердил.
3: Из воспоминаний жены Леонида Гайдая, актрисы Нины Гребешковой. Было это, наверное, в конце 60-х. Гайдай, находясь в Барнауле с группой актеров на очередной встрече со зрителями, пересекся с Сергеем Николаевичем, который тоже был там на гастролях. И вот тогда Леня сказал ему: «Сергей Николаевич, у нас, к сожалению, прежде не получалось творческого контакта, но я вам обещаю, что если я буду снимать «12 стульев», роль Кисы Воробьянинова получите вы».
0: Так он сыграл одну из немногих своих больших ролей. Помните это?
4: Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как!
0: В советском прокате «12 стульев» посмотрело более 40 миллионов зрителей. Актер не мог спокойно пройти по улице. Людям хотелось его потрогать, поговорить с ним. Однако слава тяготила и раздражала Сергея Николаевича. Он был достаточно замкнутым и подчас очень раздражительным. Более того, искренне ненавидел своих поклонников. Доходило даже до драк. Маленькая, но очень колоритная роль досталась Филиппову и в следующем фильме Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию. Шведский посол, тот самый, который требует кемскую волость.
5: Der grosser König, das schwedischen Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar и великий князь Иван Васильевич усаруса.
0: Его роли были маленькими, а популярность огромной. Когда Филиппов переходил улицу, движение останавливалось, образовывался затор. Водители высовывались из окошек автомобилей, желая разглядеть любимого артиста. А сам он потом сетовал, что слава ограничивается улицей, а начальство его не признает. Поистине народный артист, он получил это звание лишь в 1973 году, а Народного Советского Союза ему так и не дали. Сергей Николаевич Филиппов скончался 19 апреля 1990 года. В то время жил он очень бедно. Наступали новые времена. Ни киностудии «Ленфильм», ни союз кинематографистов, ни союз театральных деятелей не выделили на его похороны ни копейки. Их организовал Александр Демьяненко, всеми любимый Шурик, герой гайдаевских комедий. Он обошел актеров, знавших и любивших этого сложного и замкнутого человека. Дали, кто сколько мог. Одного из лучших комиков в истории отечественного кино похоронили скромно и тихо, без духовых оркестров и неискренних речей. Незадолго до ухода из жизни он признался кому-то из знакомых, что всегда мечтал сыграть большую положительную роль. Но, увы, так и не довелось.
6: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
7: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
6: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
6: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
6: Громче звук – это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
6: «Восьмая нота».

0: Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
1: Радио России. Общество. Коллекционер.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии Николай Мамулашвили, и сегодня у меня в гостях известный коллекционер, основатель и руководитель дома винтажной музыки, очаровательная и обаятельная Кристина Беленькая. Кристина, сердечно вас приветствую, и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
3: Здравствуйте, Николай! Снова рад вас видеть. Здравствуйте!
2: В вашей замечательной коллекции есть самая маленькая и самая большая в мире пластинка. Фонограф Томаса Эдисона, аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз, и еще более 400 уникальных старинных аппаратов, патефоны, граммофоны, радиоприемники и многое другое, о чем люди в этой сфере неискушенные даже и не подозревают. Вся аппаратура вашей коллекции была создана в разные годы, в разные эпохи, в разных странах, и я слышал, что любой из этих экспонатов можно хоть сейчас завести и услышать звук того времени. Все они рабочие. А вы можете сказать, какой из вот этих аппаратов самый старинный?
3: В нашем случае, если речь вести о звукозаписи и звуковоспроизведении, то самым старинным и первым аппаратом подобным был фонограф. Они были разные, и вообще первый фонограф был придуман и представлен на рынок в конце 19 века. У нас же экспонат датирован 1900 годом, то есть ему уже больше 120 лет, и он до сих пор работает, до сих пор звучит, и мы его регулярно демонстрируем во время наших обзорных туров.
2: Вы основатель дома винтажной музыки. Вот это определение слова «винтаж», оно немного необычно для музыки, на мой взгляд. Ну, обычно, знаете, говорят ведь о ретро-музыка. А вот почему винтаж? Что такое винтажная музыка?
3: Спасибо за вопрос, я его очень люблю. На самом деле, в моем понятии, ретро — это что-то такое, ну, сундуково-нафталиновое, что ли. Мне кажется, это довольно заезженное слово, которое не совсем характеризует то, что нам нравится, то, чем мы занимаемся. Если понимать под винтажом все то, что было сделано в 20 веке, но не потеряло своей актуальности и моды в 21-м, как то мебель, украшения, бижутерия, одежда, какие-то предметы быта. То есть, условно говоря, вы можете взять кресло, которое было сделано в 20 веке, и поставить его в свой современный интерьер, и оно впишется. То же самое и мы говорим об аппаратуре и о музыке. Аппаратура винтажная, но она может абсолютно давать прекрасный результат по звуку и сейчас, не хуже, чем современные цифровые источники, а также быть предметом интерьера. Музыка тоже. Вся она была написана в 20 веке. Все, что мы характеризуем и любим на пластинках. Но мы слушаем ее сейчас, и она модна по-прежнему. Вот я сегодня, кстати, в винтажной брошке пришла.
2: Да, я обратила внимание.
3: Да, 60-го года. Но она вполне гармонирует с моим сегодняшним образом. И то же самое, я пока ехала по радио, слушала, не знаю, музыку «Луч солнца золотого» в исполнении нашего соотечественника, знаменитого певца Муслима Магомаева, и она прекрасна. Я получила огромное удовольствие, хотя она написана была в прошлом веке. Поэтому винтаж forever.
2: Ну, хорошо. В начале программы я упомянул самую большую пластинку. Она, кажется, сделана во Франции, и в диаметре она около 50 сантиметров. Что это за пластинка? Для чего делали таких огромных размеров пластинки? Что на ней записано?
3: Мы сами долго не знали, что на ней было записано, потому что мы впервые их приобрели и увидели, что проигрываются они со скоростью 130 оборотов в минуту, и для нее нужен специальный проигрыватель. И все то, что было у нас на тот момент, на них невозможно было ее проиграть и послушать. И больше 10 лет она была просто, эти пластинки были, ну, просто частью нашей коллекции, а также украшением интерьера. Я сделала из них картину, мы ее повесили на стену, и долгое время мы не могли даже услышать, что на ней. И только вот по прошествии 10 лет сложилось так, что мы смогли найти достаточно удачно этот проигрыватель, называется он Pathé Concert, концертный патефон французский, действительно, который поддерживает эту скорость, и он действительно может проигрывать эти пластинки. И оказалось, что на них на всех записаны обычные какие-то нейтральная музыка без вокала, какие-то марши, что-то. И путем, так сказать, исследований мы выяснили, что такие вещи были нужны для того, чтобы озвучивать какие-то концерты, какие-то, ну, то есть те места, где по какой-то причине нельзя разместить или невыгодно разместить живой оркестр. Что это могло бы быть? Ну, например, вообразите себя на месте хозяина цирка Шапито. Вы возите с собой по городам и весим труппу артистов, они должны выступать под музыку, а значит, вам нужно еще оплачивать, платить зарплату, селить, кормить целый музыкальный оркестр. И предприимчивый хозяин, естественно, понимает, что ему гораздо выгоднее и удобнее купить этот патефон с пачкой таких пластинок. Музыка там нейтральна, звучит она громко и долго, и его концертные номера цирковые могут быть озвучены вот таким вот не требующим ничего, ни хлеба, ни зарплаты проигрывателем. Поэтому это первая фонограмма. 1908 год, великолепный образец, он у нас находится в экспозиции, так что добро пожаловать все, кто желают услышать первую фонограмму начала века.
2: Хорошо, интересно на самом деле. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам сказать, что Кристина пришла к нам сегодня в студию не с пустыми руками. Вот здесь на столе, в студии, я вижу так называемые агрегаты. Я так понимаю, что хромированная штука круглая, похожая на рулетку, на большую рулетку, это патефон?
3: Еще говорят, на консервную банку похоже. Это, да, это старинный патефон, граммофон, проигрыватель, как хотите называйте, 1926 год, и с помощью такой штуки можно слушать обыкновенные, большие, стандартные пластинки на 78 оборотов. То есть ты идешь в гости к девушке, захватил с собой такую штуку.
2: Можно положить в карман, на самом деле.
3: Можно,
2: да,
3: положить в карман, он в диаметре всего сантиметров там, 10, и придя устроить вечеринку. Это же шикарно, абсолютно великолепный девайс, да.
2: А вот рядом с ним, вот что это такое?
3: А рядом с ним не менее прекрасный его собрат более поздней эпохи. Это 1960 год. Это американская компания Emerson. И это тоже так называемая музыка на ладони. То есть это проигрыватель, который можно было взять с собой хоть в лес, хоть в гости, куда угодно, где даже нет розетки. И точно так же, несмотря на его размер, он может проигрывать большие виниловые пластинки.
2: Вот, собственно, пришлось к слову виниловые пластинки. Мы заговорили о виниле. В последние несколько лет пластинки, винил снова вошли в моду, что ли. Вот почему, как вы думаете, почему люди стали собирать винил? Это 21 век, век гаджетов, я не знаю, век цифры. Вот почему винил?
3: У меня есть на этот счет свое мнение. Ну, во-первых, я убеждена, что звук все-таки другой. Он совершенно разный. Аналоговый звук вот на этих физических носителях, на пластинках, на лентах, он совершенно другой, нежели цифровой.
2: Другой какой, извините, перебиваю, он более естественный?
3: Или... Да, он более теплый, он более естественный, он более мягкий, он более созвучен нам, нашему внутреннему уху. Как, например, говорят, что морская вода созвучна плазме крови человеческой. А во-вторых, когда мы слушаем музыку на каких-то цифровых носителях, на каких-то стриминговых сервисах, мы как бы берем ее в аренду на те 3 минуты, сколько она звучит. А пластинка, она же моя. Я помню, при каких обстоятельствах я ее, возможно, купила или мне ее подарили. Есть у меня пластинки с дарственной надписью, есть пластинки, которые подарены мне очень близкими людьми. И в-третьих, прослушивание пластинки — это всегда ритуал. Мы не можем слушать пластинку на бегу. Для меня слушать музыку в наушниках в телефоне на бегу — это как бы фастфуд такой музыкальный. А когда мы приходим домой, возьмем пластинку, поставим ее на проигрыватель, это уже некая такая любовь к себе, уважение к себе. Ну и плюс к создателям всего этого, потому что альбомы создавались в определенной последовательности песни на пластинке. Картинки, фотографии, которые на обложках, это тоже целая индустрия, и это мы проявляем огромное уважение к создателям всего этого продукта, когда мы слушаем вещь, вот эту вот пластинку саму, либо ленты тоже. На мой взгляд, это просто абсолютно другой ритм жизни, абсолютно другой посыл к себе, и все это с большой любовью сделано.
2: Я более чем уверен, что наши радиослушатели готовы слушать вас, простите за тавтологию, бесконечно, но эфирное время, увы, этого не позволяет нам сделать, и я вновь предлагаю продолжить вот эту интересную беседу в ближайших программах. Спасибо вам большое.
3: Спасибо большое, до новых встреч.
2: Это была Кристина Беленькая, известный коллекционер пластинок, граммофонов, патефонов, радиол и всего того, что может воспроизвести музыку, записанную на носителях. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
1: Коллекционер.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Современные художники Дагестана.
7: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Тюмени.
8: Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной, судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
9: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
8: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского и о новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России с 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории нанесли массированные 5 групповых ударов. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильичевка, Ильиновка, Новодмитровка, Петровка и Новоалександровка в ДНР, Бочково, Поколянная и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. На Украине стали открыто говорить об импичменте Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. Мендель заявила, что Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательные советы государственных учреждений. О новых заградительных пошлинах, направленных против Евросоюза, объявил Дональд Трамп. Уже с 4 мая тарифы на импорт легковых автомобилей и грузовиков из ЕС составят 25%. Президент США потребовал, чтобы европейские концерны перенесли свои заводы на американскую землю. Также Трамп пригрозил вернуть на родину почти 57 тысяч своих солдат, несущих службу на базах Пентагона в Европе. Об экономических ультиматумах с политическим подтекстом из Нью-Йорка корреспондент «Вестей» Валентин Богданов.
2: Выходить из НАТО можно по-разному. Полностью или частично, хлопая дверью, или хлопая по носу самых разговорчивых нарушителей внутриблоковой дисциплины. Дональд Трамп пока что выбрал второй способ, пригрозив Германии и ее канцлеру сокращением американского контингента.
3: Германия, Мерц, я имею в виду, он ужасно работает. У него проблемы с миграцией, с энергетикой, у него проблемы всех видов. Большая проблема с Украиной, потому что они сами влезли в эту ситуацию. И он критиковал меня за всю историю с Ираном.
4: Вы говорили о вероятности вывода части войск из Германии. Рассмотрели бы вы аналогичный вариант для Испании и Италии?
3: Да, наверное. Почему бы и нет? Италия нам вообще никак не помогла, а Испания вела себя ужасно.
2: Союзники по альянсу, конечно, могут делать большие глаза, но ведь нельзя сказать, что их не предупреждали. Вскоре после инаугурации Трампа, тогда еще не министр войны, а министр обороны Хексит, выступая 12 февраля 2025 года в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО заявил, что суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам в первую очередь сосредотачиваться на безопасности Европы. Не она, в конце концов, создавала Североатлантический альянс, а американцы для своих целей.
5: НАТО — это не только военный, но и политический альянс. США хотят не только сильных, но и надежных союзников, которые готовы поддержать нас в случае необходимости. Сейчас есть страны в Европе, которые так не поступают.
2: Пентагону постоянно приходится держать в старом свете полноценную армию. Бесплатно такое не бывает.
6: В настоящее время на Европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 39 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.
2: В нынешний бюджет Пентагона требование сократить это присутствие не включено, а значит 35 миллиардов долларов, столько уходит на содержание американского контингента, будут исправно осваивать. Кормятся с этих денег и немцы. В той или иной степени они обеспечивают финансово 35 германских муниципалитетов. Почуяв угрозу быть отодвинутыми от кормушки, точки, немецкие политики занервничали.
4: Если честно, думаю, президент США действительно раздражен. Но дело в том, что войска находятся здесь не ради развлечения. Особенно Германия. Это центр глобальных операций, логистический и транспортный узел, место командования и планирования. Иногда лучше остыть и не писать сообщения в соцсетях.
2: Сегодня напишет, завтра забудет, послезавтра передумает. В таком виде по поводу последних угроз Трампа было в итоге сформулировано это коллективное евромнение. А политику утверждает, что, дескать, не только в Госдепе к повышению ставок от Трампа не готовились, но даже и в Пентагоне.
5: Это резко контрастирует с недавно завершившимся многомесячным обзором глобального военного присутствия Пентагона, который не предусматривал значительного вывода войск из Европы.
2: Но одно дело многомесячные обзоры, а другое – многомиллиардная черная украинская дыра. В конце концов, если Трамп и начнет выводить войска из Европы, то первыми отправятся домой те, кто был переброшен туда после 2022 года. Сопротивляться, естественно, станут демократы. Уже сопротивляются. Целую таблицу того, как помощь Киеву опасно сокращается, нарисовали, как на недавних слушаниях в Палате представителей.
5: Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы?

0: судьбы. Это прекрасная таблица. Именно этого мы и хотим, чтобы Европа брала на себя больше ответственности, финансировала и несла основное бремя. Это богатые страны с экономикой в 20 триллионов долларов. Если это настолько важно для Европы, а я понимаю, почему это важно, тогда европейские страны должны сами за это платить.
1: Ну а следующая таблица, если оппоненты, конечно, решатся рисовать дальше, по мысли Хексита, будет еще краше. В проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, который представил Пентагон, из полутора триллионов долларов на Украину отведено ноль ассигнований. Что же до вывода войск, то Трампу, если он действительно настроен на это, придется поторопиться.
2: Промежуточные выборы наверняка изменят состав Конгресса, а там уже и демократы опять начнут виснуть у Трампа на руках. Главе Белого дома наверняка припомнят вывод американских морпехов с Окинавы, который растянулся на 13 лет и обошелся американскому бюджету в 6 миллиардов долларов. И это при том, что еще и часть расходов покрыли благодарные японцы. Валентин Богданов, «Вести» из Нью-Йорка.
3: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт. Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1. Благодаря голам Констанции Печенина у красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был

0: Мире большого шлема в Душанбе вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина в финале категории до 57 килограммов. Она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8, пройдут дожди, в Магадане около нуля без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 7 градусов, местами пройдут сильные дожди. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов, в Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 4 градуса, давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Яблони.

0: Евгений Мартынов и его песни «Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский». Когда он был еще студентом музыкального училища, друзья и преподаватели прозвали его «Подарком» за доброту, общительность, а еще за талант. Вскоре Евгений Мартынов стал самым настоящим подарком для миллионов своих поклонников. Он писал чудесные светлые песни, сам исполнял их, а еще дарил другим артистам. И, увы, как и многие большие таланты, ушел из жизни очень рано, в 42 года. Но его песни по-прежнему с нами. О Евгении Мартынове мы вспоминаем с журналистом Людмилой Дубовцевой. Много лет она была ведущей музыкальных программ на радио «Маяк» и Всесоюзном радио. И хорошо знала артиста.
1: Женя Мартынов, ну, честно говоря, до сих пор просто страшно говорить о том, что его нет уже столько лет, потому что до сих пор он остается в памяти всех такой молодой, улыбчивый, красивый. Я не знаю, ну просто и улыбка такая озорная, и глаза такие лучистые. Такое было впечатление, что он всегда в хорошем настроении. Наивный до просто до сумасшествия, несмотря на то, что жил он довольно трудно. Но тем не менее, оставался самый любимый его интервал в музыке секста, его так же и звали королем секста, потому что у него почти в каждой песне обязательно присутствовал этот музыкальный интервал. И когда у него спрашивали, почему, он говорит, ну, не знаю почему, он какой-то такой жизнеутверждающий. Мне всегда кажется, что когда есть секс, то тогда по-другому звучит и любое произведение.
2: Радость или грусть?

0: Евгений Мартынов, «Отчий дом». Его отец, Григорий Иванович, в самом конце войны, весной 1945-го в Венгрии, попал по ранению в госпиталь и познакомился там с медсестрой Ниной. Они поженились. После войны жили в Камышине, что в Волгоградской области, где и появился на свет старший сын Женя. А потом перебрались на родину Григория Ивановича в Донбасс, в Артемовск. Папа был музыкантом-самоучкой, играл на гармонии, баяне, пианино. Был, как тогда выражались, массовиком-затейником на свадьбах и праздниках. Кстати, мама тоже хорошо пела. И на семейных торжествах они выступали на два голоса. Так что к Жене, его младшему брату Юре, любовь к музыке перешла практически по наследству. Но способности – это еще не все. Нужна ведь еще и усидчивость, трудолюбие, что у детей встречается нечасто. А Женя был как раз именно таким, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Я, например, помню, как Нина Трофимовна, это его мама, рассказывала мне в одном из интервью, когда Женя начал заниматься музыкой. Она говорит, мне никогда не приходилось заставлять его заниматься на рояле, как вот обычно всех детей. Он сам просто день и ночь сидел и занимался. И даже его учитель говорил, мне бы побольше таких учеников, которых не приходится палкой загонять за рояль. Вот Женя был именно такой.
0: Так что музыка была для него всегда занятием серьезным. И в детстве, и потом, когда стал известным музыкантом. Уважительное отношение к зрителю, своей профессии было для него главным.
1: Он был очень работоспособный. Вот при всей своей кажущейся легкомысленности, такой вот легкости и внешней, и, казалось бы, внутренней, он был всегда очень собран. Потом у него какое-то вот осталось все равно преклонение, что ли, перед сценой. Он всегда выглядел элегантно. Он никогда бы себе не позволил выйти на сцену так в ураных каких-нибудь джинсах или в нечищенных башмаках. Он всегда был элегантен.

После окончания Артемовского музыкального училища Евгений Мартынов поступил в Киевскую консерваторию, но ему там не понравилось. Перебрался поближе к дому в Донецк, музыкально-педагогический институт. Именно тогда начал писать песни и выступать на сцене, подражая своему кумиру того времени, британскому певцу Тому Джонсу. И когда после окончания института перед ним стал выбор – аспирантура или эстрада – выбрал второе. –

0: мосту.
1: «Березка» – первая песня Евгения Мартынова, прозвучавшая на большой эстраде. А дело было так. В 1971-м 23-летний Евгений Мартынов на свой страх и риск отправился в Москву. В кармане у него лежало рекомендательное письмо к певице Майе Кристалинской, написанное одним из его донецких знакомых. Песни Мартынова Кристалинской понравились, и одна из них, «Березка», вскоре зазвучала в ее исполнении. К сожалению, она ее так и не записала. Также, увы, не сохранилось и других качественных записей песен Мартынова, исполненных Кристалинской. Кстати, «Березку» Мартынов сочинил на стихи Сергея Есенина. Когда у него родился сын, он назвал его Сергеем. Вообще, строки Есенина стали первыми песнями Мартынова, что не случайно, считает Людмила Дубовцева.
2: Он приехал в Москву, у него уже было несколько песен, именно не романсов, а песен на стихи Есенина. Есенин вообще был его любимейшим поэтом. И вот как-то, ну я не знаю, вот можно сказать, что они настроены с Есениным, как-то были на одну волну. Вот такое взаимопонимание, я думаю, что Есенин был очень доволен такому музыкальному звучанию своих стихотворных строчек именно в исполнении и воспроизведении музыкальном именно Жени Мартынова.
1: Майя Кристалинская не просто взяла в репертуар песни Мартынова, но и порекомендовала хорошо поющего композитора в Росконцерт. И вскоре вместе с другими молодыми артистами, в числе коих были Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Светлана Моргунова и только что созданный Владимиром Чижиком джазовый ансамбль «Мелодия», он отправился на гастроли по Сибири и Дальнему Востоку, где и начал исполнять свои песни.

0: Евгений Мартынов. «Соловьи поют, заливаются». В 1973 году уже в качестве солиста Росконцерта он принял участие во всесоюзном конкурсе исполнителей советской песни в Минске. В качестве, так сказать, обязательной программы Мартынов показал композиции военных лет «Темная ночь» и «Летят перелетные птицы». Но внимание публики и нашей сегодняшней собеседницы, журналиста Людмилы Дубовцевой, привлекла другая песня. Именно тогда она впервые о Мартынове и услышала.
1: Я смотрела по телевизору как раз репортаж этого вечера, и вдруг смотрю, сидит у рояля такой совершенно мне незнакомый, но очень милый такой мальчишка, блондин с такими сияющими голубыми глазами, и поет такую трагическую песню «Баллада о матери», что просто, ну, я первый раз ее слушала, и слезы просто полились из глаз, какие там слова, и как найдена музыкальная фраза, которая так соответствовала тем стихам, которые он пел. Это оказалась песня на стихи Андрея Дементьева. Я даже вспомнила, что как-то Олег Иванов говорил, что вот мне показывали стихи Андрея Дементьева «Баллада о матери». Такие сильные стихи, но написать на них песню невозможно. И вдруг Евгений Мартынов поет именно эту песню, но эти самые сложные, казалось бы, стихи совершенно не музыкальные.

Эту песню Евгений Мартынов, ставший тогда лауреатом конкурса исполнителей в Минске, написал на стихи поэта Андрея Дементьева. Они в то время еще не были знакомы, просто увидел эти строчки в его поэтическом сборнике. Ну а потом, когда они наконец встретились, их первой совместной работой стала песня «Я жду весну». Вообще эта мелодия уже звучала в другой композиции «Моя любовь». Ее исполнила грузинская певица Гюли Чохели. И это было первое появление песни Мартынова на телевидении. Но потом автор текста Павел Леонидов эмигрировал. Песню запретили. И Мартынов попросил Дементьева написать другой текст. Так и появилась композиция «Я жду весну». Ее взяли в свой репертуар многие артисты. Но лично мне больше всех нравится версия Анны Герман.

Ну а как не вспомнить еще одну замечательную песню Евгения Мартынова и Андрея Дементьева «Лебединая верность». Кстати, в ее основе реальная история. О ней рассказал в своем письме один из читателей журнала «Юность», где Дементьев в то время работал. Так появились стихи, а потом и песня. Мартынов впервые исполнил ее на своем творческом вечере в Центральном доме литераторов. Успех был столь велик, что именно тогда он окончательно и бесповоротно поверил в свою эстрадную звезду и как композитор, и как певец.

0: Властелины мелодий.
1: Ну а, как говорится, всенародная популярность пришла к Евгению Мартынову в 1975-м. В том году он сочинил одну из своих лучших песен «Яблони в цвету». Исполнил ее на конкурсе «Братиславская лира» и стал его лауреатом. Людмила Дубовцева помнит, как он радовался этой победе.
2: Я помню, как он радовался, когда его песня «Яблони в цвету» на стихи Ильи Резника получила премию и в Братиславе. Он получил за нее братиславскую лиру. Он был так счастлив. Но вообще он такой, он оставался всегда ребенком таким, улыбчивым, очень милым. И с такой радостью он всегда делился, если что-то у него получалось. И вот находила отклик такой вот уже, ну, в такой, я бы сказала, профессиональной среде. Он этому радовался очень. И никогда никому не завидовал. Я никогда не слышала, чтобы он сказал, что да вот там у Олега Иванова песня так себе, там, да и сам он композитор. Нет, я такого никогда не слышала. У него не было зависти. И ребенком он оставался, ну, просто до конца. Он действительно был такой восторженный ребенок, который любил музыку просто до сумасшествия. Он вообще, по-моему, был пропитан музыкой от и до, и кроме музыки. Для него, ну, на первом месте у него была музыка, на втором месте музыка, на третьем музыке, а потом уже все остальное.

0: Песни Евгения Мартынова к тому времени завоевали народную любовь. Концерты собирали полные залы. Однако его жизнь была далека от статуса звезды эстрады. Снимал в Москве комнату. Иногда это не получалось. Приходилось ночевать в зале ожидания на Курском вокзале. Звучит дико, но это так, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Однажды, когда была какая-то очередная запись, и на этой записи присутствовал Кобзон, когда запись закончилась, он спросил: «Женя, давай я тебя подвезу, куда тебя отвезти?» Он так грустно опустил глаза и говорит: «На вокзал, я там ночую». И Кобзон, человек вообще, который, я не знаю, всегда и всем помогал, и тут он тоже очень помог. Он на следующий день взял Женю в охапку, в общем, пошли по кабинетам каких-то нужных людей, и, слава богу, он получил свою первую квартиру.
0: Тогда, в 1978 году, Евгений Мартынов, счастливый, въехал в свою квартиру на втором этаже дома номер 32 на Большой Спасской улице, куда в первую очередь привез рояль, предмет своих многолетних мечтаний. Теперь можно и жениться, шутил он тогда.
2: Вдали шумит.

0: Пластилины мелодий.
1: По данным ВАП, с 1975 по 1978 самые большие авторские гонорары в Советском Союзе получал именно Евгений Мартынов. Доход поступал в основном от исполнения в ресторанах, а там точно знали, чего хочет народ. При том, что в Союз композиторов его долгое время не принимали, подозревая, что по причине зависти к этим самым гонорарам. Люди знали его благодаря пластинкам фирмы «Мелодия», а еще сарафанному радио, поскольку на Всесоюзном его композиции крутили не так часто, а на телевидение вообще не пускали, вспоминает Людмила Дубовцева.
2: Вот снимают его, например, в какой-то телевизионной программе, выходит телевизионная программа, и его вырезают. Долго не могли понять, в чем дело. Тогда была такая дама, заместитель Лапина, Лапин Сергей Георгиевич, это был председатель гостелерадио. Грозный человек, а была у него такая заместитель Жанна Ивановна, по-моему, ее звали, я уже не помню точно. И вот почему-то он ей ужасно не нравился. Она всегда говорила, ну, это ямочка какая-то у него на подбородке. И вообще он похож не на композитора, а на какого-то приказчика. Причем здесь это никогда не было понятно.

0: на телевидении, на радио как-то легче у него складывалась жизнь.
1: Потому часто его песни звучали в исполнении других артистов, как, например, эта «Я тебе весь мир подарю». Она обрела популярность в исполнении Яка Йолы.

0: «Я тебе весь мир подарю», «Як Йола» с песней Евгения Мартынова. Несомненно, он был одним из самых любимых исполнителей 70-х. Причем популярность подчас принимала весьма необычные формы, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Тогда еще был Борис Полевой главным редактором журнала «Юность», а Андрей Дементьев был его первым заместителем. И очень часто к ним в редакцию «Юность», после того, как они, как Женя Мартынов уже подружился с Андреем Дементьевым, они очень часто приходили обедать в ресторан «София». Почему в ресторан «София», который на Тверской улице находится? Потому что над рестораном на втором этаже как раз и располагался журнал «Юность». И вот они идут как-то обедать. Идут, значит, Женя Мартынов, Андрей Дементьев и Борис Полевой. Швейцар остановил их грозно и говорит: «Сейчас тут все занято. Тут какой-то, в общем, закрытый обед или что-то такое». Потом увидел Мартынова, говорит: «Ой, проходите». Тогда Мартынов повернулся и говорит: «А это со мной». И пропустили и Дементьева, и Бориса Полевого. Борис Полевой просто очень смеялся при этом, говорит: «Вот хорошо, что с нами пошел, наконец-то, композитор, великий композитор». И провел никому неизвестного писателя Бориса Полевого и никому неизвестного поэта Андрея Дементьева.
0: Он много гастролировал, объездил весь Советский Союз, выступал и за его пределами. А гастроли – это всегда новые люди, необычные встречи, забавные случаи. Об одном из них Евгений Мартынов рассказал в свое время Людмиле Дубовцевой.
1: Очень смешно, однажды он рассказывал мне, как они с Георгием Овсяном, такой композитором, ну, вы помните, «Мои года, мое богатство», самая популярная его песня, была Олимпиада, вот было в Монреале точно. Они приехали. Тогда уже спортсмены его считали своим талисманом, и поэтому, когда спрашивали спортсменов, ну, кого бы вы хотели, чтобы с вами поехали вместе на эту Олимпиаду, чтобы, ну, поддерживать дух нашей советской тогда, в те времена, команды, они, конечно, назвали тут же в первую очередь Мартынова. И вот рассказывает Женя: «Представляешь, мы приезжаем, а все гостиницы переполнены, и нам говорят, что вы будете с Марсианом жить в одном номере в тюрьме». Он говорит: «Да, на вокзале я ночевал, в тюрьме еще никогда». Вот они, значит, все 10 дней, которые продолжалась Олимпиада, они делили этот никем не заполненный тюремный какой-то номер.
0: Народ его любил, а вот начальство не очень. Песни часто резала цензура. И в 70-х, и в 80-х. Такие песни, как «Натали», «Ласточки», так по существу и не дошли до широкой публики в то время в его исполнении. То же самое произошло и с песней «Ты скажи мне, вишня». На худсовете телевидения ее признали пошлой и бесцветной. Так что на фестивале «Песня года» она прозвучала лишь в 1993-м в исполнении Филиппа Киркорова, когда Евгения Мартынова, увы, уже не было на свете.
2: Вишня белой была, словно вьюга мела каждый день.

0: Похожи ли песни на своего автора? Это вечный вопрос, который задают композиторам и исполнителям. Иногда да, иногда нет. Но вот у Евгения Мартынова и его песен, считает Людмила Дубовцева, и впрямь много общего. В этом, кстати, и секрет их популярности.
1: В чем его сила, в чем его прелесть, прежде всего, мне так кажется, в той мелодичности. Потому что вот вы посмотрите, любую песню его послушаешь один раз, и как-то мотив сразу же запоминается. И та задушевность, которая была свойственна ему как человеку, она же звучит, ну, в каждой его мелодии. Любую возьмите, какие все они распевные. То, что как раз, ну, очень характерно для человеческого голоса и для восприятия человеческим ухом. Ну, абсолютно все. Любую песню возьми. Вот я помню, как он на своей свадьбе своей любимой Эллочке пел песню «Я тебя своей Аленушкой зову». И я представляю, сколько женских сердец в это время плакало от горя, что не они стали избранницей такого милого человека. Но душевный был человек, душевный во всем.

0: «Алёнушка» Евгений Мартынов, песня, которую он исполнил на собственной свадьбе. Те, кто знал его, отзывались о нем как об очень светлом и добром человеке, чудесном сыне, брате, муже, отце. Таким он и остался в памяти нашей сегодняшней собеседницы Людмилы Дубовцевой.
1: А как он любил своих родителей? Как он любил свою семью? Как он любил свой дом? Я, честно говоря, не помню еще кого-то из композиторов, которые бы так нежно всегда заботились о своих родителях, о маме, о папе, о брате Юре, которого Женя всегда считал. Он говорит, ты понимаешь, Юрка гораздо гениальнее меня, он талантливейший человек, но просто по своему характеру как-то он не умеет пробиваться. Вообще, что бы сказал композитор о композиторе, что кто-то есть гениальнее, а тут еще и о брате, но тем не менее это было так. Весь свой гонорар он всегда отправлял родителям. И когда мама Нина Трофимовна говорила ему, Женя, тебе же самому не хватает денег. Он говорит, мама, у меня все в порядке. Он никогда не жаловался, никогда не говорил, что ему трудно. В общем, у него было всегда все хорошо.
0: И даже его уход из жизни, как-то неудивительно, был связан с заботой о здоровье родителей.
1: Утром Женя должен был повезти папу, он терял зрение. Он должен был повезти папу в больницу. Уже было назначено время, все. Но у него что-то забарахлила машина, и он заволновался, что вдруг во время поездки вдруг откажет мотор в машине. И поэтому он пошел к своему знакомому, какому-то автослесарю, чтобы тот посмотрел, что случилось с машиной, потому что ему необходимо, чтобы машина была на полном хорошем ходу. И там случилась трагедия. Он зашел в этот дом, он помнил дом и квартиру, где жил этот человек, он не помнил. Ему стало плохо, плохо стало с сердцем, он упал. Как у нас обычно, ходят люди, видят, лежит человек. Напился пьяный, все. Если бы вовремя вызвали скорую помощь, то этой трагедии, конечно, не случилось. А пока кто-то вдруг увидел и узнал в нем Женю Мартынова, и только тогда вызвали скорую помощь, к сожалению, было уже поздно. Отец его очень долго просто, как он себя корил за то, что именно в этот день он собрался ехать к врачу, как будто бы можно заранее расписать, что случится дальше через минуту.
0: Евгений Мартынов ушел из жизни 42. Роковой возраст. Джон Леннон, Владимир Высоцкий, Джо Дассен. Такие разные артисты, а цифра одна. Его не стало в 1990-м. Так что он не застал того времени, когда советская эстрада превратилась в российский шоу-бизнес. Не знаю, вписались бы его красивые, романтичные мелодии в новую жесткую реальность. Но поклонниками настоящей, хорошей песни они по-прежнему любимы. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Основной целью восточно-прусской стратегической наступательной операции было отсечение северной группировки войск Рейха, ее расчленение и захват укрепленных районов, прежде всего на Земландском полуострове и в Кёнигсберге. Операция, начавшаяся 13 января 1945 года, проводилась силами трех фронтов. Третьего белорусского, под командованием генерала армии Черняховского, а затем маршала Василевского, второго белорусского, под командованием маршала Рокоссовского, первого прибалтийского, под командованием генерала армии Баграмяна, а также силами Балтийского флота под началом адмирала Трибуца. Массированными действиями авиации руководил командующий военно-воздушными силами РКК главный маршал авиации Александр Новиков. В результате героических усилий бойцов Красной армии была полностью разгромлена полумиллионная группировка немецко-фашистских сил. Эта стратегическая операция была самой продолжительной из наступательных операций 1945 года. Начавшись в январе, она завершилась лишь 25 апреля, хотя бои против остатков земландской группы войск на косе Фришен-Нерунг продолжались до 8-9 мая, а по некоторым данным и воспоминаниям, последние выстрелы отгремели только к середине месяца. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
1: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной. И в Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за неделю сбиты 53 управляемые авиабомбы, 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 2628 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские войска в течение недели освободили населенные пункты Ильиновка, Новодмитровка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике, Бочково, Поколянное и Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Ильичевка в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированием 10 украинских бригад и полка ВСУ. Потери противника составили свыше 1340 военнослужащих. Шеф Пентагона Пит Хексит распорядился о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на помощника военного министра США. По его данным, вывод 5000 американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев. Кроме того, Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает операцию против Ирана завершенной, сообщает Associated Press. Дональд Трамп в письме Конгрессу заявил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что американские войска останутся пока в регионе. Ранее Трамп заявил, что у Ирана два выбора – сделка или, цитата, «США разнесут страну». Но глава Белого дома сказал, что предпочел бы не возобновлять удары по Исламской Республике. Американский лидер отметил, что не может принять условия Тегерана. При этом, по словам Трампа, Иран тоже может не согласиться на требования США. В свою очередь, министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить переговоры, если американская сторона изменит свой подход, в частности, откажется от чрезмерных требований и провокационных действий. Зеленский выстроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения превратились в банкоматы его друзей, заявила бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, комментируя новые фрагменты пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, друга и кошелька Зеленского. По ее словам, правительством Украины руководят друзья Зеленского, которые при этом становятся невероятно богатыми. Мендель пояснила, что, согласно новой информации, друзья Зеленского использовали связи, чтобы поставить своих людей в наблюдательный Совета государственных учреждений. Они также выводили деньги из государственных предприятий, которые скупали за бесценок и лично отбирали кандидатов на министерские должности, пишет ТАСС. Свыше 160 законов принято для поддержки участников спецоперации и членов их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на отчетном программном форуме «Единороссов. Есть результат» в Петербурге. Он заявил о сформированной в России комплексной системе поддержки участников специальной военной операции. Медведев также побывал в высокотехнологичном научно-исследовательском центре «Алмазово», где встретился с молодыми медиками. Председатель «Единороссов» рассказал о связи искусственного интеллекта с медициной.
2: Кто-то из пациентов опасается, что за врача примет решение AI, а кто-то наоборот, я вот уже говорил, когда мы посещали, говорит врачу: вот смотрите, я посмотрел через гигачат или чат GPT, вы мне какую-то ерунду говорите, значит, вот искусственный интеллект совершенно иначе это все разложил. Поэтому вот это такая ситуация, мы с Евгением Владимировичем как раз говорили, которая не дает уснуть и самому врачу, потому что мы понимаем, искусственный интеллект сейчас, во всяком случае, сплошь и рядом может ошибиться и по медицинским вопросам, и по вопросам применения знаний в области точных и естественных наук, и даже по гуманитарным вопросам там, в области истории или права. Но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать.
1: В Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколянное. Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады. Но боевики ВСУ были уничтожены. Поколянное расположено на левом берегу реки Волчья в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой путей снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Константиновское направление. Нашу группу сопровождают инженеры 1194-го полка южной группировки войск. Налеты для солдат уже давно стали привычными. Каждый день их позиции пытаются вычислить дроны противника. Главное правило – держать дистанцию и при малейшей опасности искать укрытие.
4: Срисовали нас, да?
5: Скорее всего.
6: Да, походу.
3: Задача этого подразделения – доставлять полезные грузы на передовую. Большие грузовики уже давно перестали использовать. На линию соприкосновения чаще всего отправляют наземных роботов.
7: НРТК перевозит припасы для видов птичников, для саперов. Такелажку. Все увозим на ней.
3: Оператор управляет роботом из укрытия. Его всегда сопровождает с воздуха дрон-разведчик.
8: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов. Но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
9: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
10: Да.
9: Какие?
10: Пряники, зефирки всякие разные.
9: Почему их так называют?
10: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая, и не сильно заметна.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
10: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
11: Ну, сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
12: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов вырвали победу Спартака в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Костанца и Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей и подняться на 10-е место. По ходу встречи полузащитник крыльев Элизат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Краснодар нацелился на усиление состава за счет соседа по южному региону. По сообщениям инсайдеров, быки проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Ростова Алексею Миронову. Клубы уже провели первые предварительные консультации, хотя официального предложения Краснодар пока не направлял. Акбарс находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли Металлург. В четвертом матче полуфинальной серии 4-1 шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гитиатуллина, и судьба путевки в финал в этой паре может решиться уже в воскресенье. Российские пловцы, скорее всего, выступят на чемпионате Европы в Париже без флага и гимна в этом августе. Европейская федерация плавания запросила отсрочку по возвращению нашей символики до 1 сентября, то есть до конца текущего летнего сезона. Это решение напрямую затронет главный старт года в Париже, который пройдет в конце лета. Таким образом, на предстоящем чемпионате Европы наши взрослые атлеты, скорее всего, сохранят нейтральный статус. Ну а российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина. В финале категории до 57 килограммов она одолела соперницу из Монголии. Копилку нашей сборной пополнили бронзовые медали Натальи Ёлкиной, Германа Кобица и Яга Буладзе. Мира Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного женского турнира в Мадриде. Наша пара уверенно обыграла Веру Звонареву и Лауру Зигемунд 6-3, 6-2. Финал состоится в субботу. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: О прогнозе на 2 мая. В Челябинске и Сатке будет плюс 8 градусов, временами дожди, в Магадане около нуля, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 3 градуса, пройдет дождь со снегом, в Красноярске плюс 24, без осадков. В Петербурге в субботу без осадков, днем будет плюс 19 градусов. В Москве также без осадков, днем около 15 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 5 градусов, атмосферное давление немного выше нормы, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио ТОК.
1: Первомай – один из любимых праздников детства для тех, кто жил в Советском Союзе. Праздник весны и труда с красными флагами, портретами вождей и лозунгами «Мир, труд, май». Сегодня непонятно, как сохранившийся советский реликт и наследие эпохи рабочего класса. Какими были первые советские маевки? Как связан праздник весны с язычеством наших древних предков? И почему родина главного праздника пролетариата – страна, которая с этим пролетариатом боролась весь 20 век? Попробуем разобраться.
2: Будем ли мы живы или умрем, социальная революция неизбежна. Границы человеческой независимости должны быть раздвинуты и расширены. 17 век был ознаменован борьбой за религиозную свободу, 18-й – за политическое равенство. А теперь, в 19 веке, человечество требует экономической или промышленной независимости. Осуществление этой борьбы означает социальную революцию. Мы видим ее приближение. Мы предсказываем ее. Мы приветствуем ее с радостью. В этом ли состоит наше преступление? Из письма Альберта Парсонса. Камера номер 25. Тюрьма Кук-Каунти. Чикаго. Июль 1886 года.
3: Первое мая 1886 года. Американские рабочие начинают первую в истории массовую общенациональную забастовку. 350 тысяч человек по всей стране. Для мира, в котором нет альтернативы капитализму, их требования – глоток свежего воздуха. Как минимум установить 8-часовой рабочий день вместо 15-часового и запретить детский труд. Надо понимать, что американский капитализм конца XIX века стоял на довольно сомнительных китах – социал-дарвинизме и кальвинизме. Социал-дарвинизм, который как раз вошел в моду, провозглашал – нищета, неравенство – это естественное состояние общества, которое от этого становится только лучше. Кальвинизм, который еще не выветрился из американских умов со времен первых европейских поселенцев, увещевал – нежелание трудиться – грех, а народ надо держать в бедности, иначе он перестанет быть покорным. Местный капитализм того времени был еще более диким, чем Дикий Запад. Пример в цифрах. В середине 19 века в промышленности Соединенных Штатов были заняты примерно 1500 рабочих. Через полвека больше 5 миллионов. В основном иммигранты, что логично, это дешевый труд. На рубеже веков почти 2 миллиона детей от 10 лет работали на американских заводах и фабриках. С поблажкой, правда, не как взрослые, а всего по 10 часов в день. А вот решение Верховного суда Канады по иску родителей 11-летнего мальчика, искалеченного при аварии на фабрике. Если слуги решили наняться работать у станка, сама работа на котором опасна, то эта работа является частью сделки. Слуга, если он был поврежден, совершая работу, для которой нанялся, не может требовать от хозяина возмещения ущерба, если метод работы и станок, на котором работа исполнялась, были такими, какими и хозяин, и слуга ее приняли.
2: Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук.
4: Рабочий день тогда продолжался в среднем 60 часов в неделю. Работали не только мужья, работали жены, работали дети. Но несмотря на вот этот непосильный труд, который продолжался всю неделю, их доходы были ниже индекса бедности. Хотя в тот период он не очень исчислялся, но они влачили действительно жалкое существование. Более того, скученность была огромная. Фактически жили в трущобах значительно. Части американского рабочего класса. Это не могло не вызвать к жизни рост профсоюзов. Профсоюзы в Америке стали организовываться где-то в середине 80-х годов как реакция американских трудящихся на вот те нищенские условия существования, которые они влачили. И нежелание правящих классов что-либо менять в социально-экономических условиях их жизни. Это даже касалось и зарплаты, и безопасности их рабочих мест, и их проживания. Все эти проблемы в Америке остались на протяжении последующих следующих, может быть, 50 лет. И только уже когда в наше время, уже после Второй мировой войны, социальные реформы стали очень важной частью, скажем, демократической партии, то где-то начиная с 60-х годов, ну, в Америке стали проводиться вот эти преобразования, в том числе и под влиянием профсоюзов, которые были направлены и на упорядочение заработной платы, и на обеспечение безопасности рабочих мест, ну и другие программы в области образования, то есть подготовка и переподготовка рабочей силы, а также распространение медицинского обслуживания. Ну, исходя из того, что эксплуатация сытого рабочего приносит большие прибыли, нежели выжимание пота из нищего и голодного рабочего.
1: Вообще, если говорить о промышленном перевороте в США и, соответственно, об особенностях формирования здесь рабочего класса, нужно понимать, что американскую промышленность и американский рабочий класс, и Америку вообще формировала неравномерная и постепенная колонизация материка. Целый век промышленного переворота – это почти бесконечно долго, учитывая исторический опыт других стран. Но в Америке, пока на востоке страны росли и процветали крупные фабрики, переселенцы уходили на Запад с ручными прялками и станками, поддерживая здесь мелкое домашнее производство. И пока в середине XIX века в северо-восточных штатах уже завершался промышленный переворот, на юге рабы все еще вручную собирали хлопок на плантациях. И только исход гражданской войны сменил расстановку сил. К концу XIX века колонизация Запада завершилась, предприятия осели по всей стране, но началась тотальная монополизация отраслей промышленности. Наемные рабочие со временем вообще не смогут выбирать себе начальника. Одна монополия становится местом работы людей со всей страны. В такой ситуации невозможно искать выгодные условия труда. Их просто нет. Монополист диктует свои правила. Рабочие вынуждены с ним согласиться. Итог. К началу 20 века всего 2% американских семей владели 2/3 всех национальных богатств страны. Вот что писал политический активист и главный редактор «Чикаго Трибьюн» Генри Ллойд.
2: Небольшое количество людей располагает властью, позволяющей им не допускать никого из посторонних к снабжению населения всеми видами тепла, света и энергии, которые применяются в современной жизни и промышленности, начиная со спичек и кончая локомотивами и электричеством. Вы не можете освободиться от этой зависимости, если замените электричество газом и городской газопровод натуральным газом. Даже если вы от керосина перейдете к свечам, то вы все-таки останетесь в их власти. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук.
4: Конец 19-го, начало 20 века действительно вошло в американскую экономическую историю как эра безраздельного господства монополий и их владельцев, которых тогда стали называть бароны-грабители. То есть это те люди, которые сколотили колоссальные состояния после гражданской войны, когда начался процесс индустриализации в Соединенных Штатах Америки, они создали крупные корпорации и благодаря этому получили доступ к колоссальным богатствам. Остальная часть населения влачила жалкое существование. По распределению доходов низшие примерно 30% населения имели не более 15% в распределении национального дохода. После войны в Америке действительно к власти пришли опять представители крупных монополий, и профсоюзное движение оказалось по существу на задворках американской политики, которая резко стала сходить на нет в результате реформ нового курса. Постепенно в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого столетия приняло попятное движение. В Америке вновь восторжествовал принцип «обогащайтесь в добрый час», и в настоящее время, в первые десятилетия 21-го столетия, неравенство в распределении богатств примерно соответствует тому же, что и было в начале 20 века. То есть спустя 100 лет все вернулось на круги своя. Согласно последним американским данным, примерно 1% самых богатых людей в Америке имеют 39% всего совокупного богатства, а следующие 9% тоже имеют 39-38% совокупных богатств. Итого 10% американского общества владеют 78, почти 80% американских богатств, всех накопленных к настоящему времени, в то время как 90% американского населения имеют не более 22-23%. Надо сказать, что эти тенденции, они очень были резко усилены именно в последнее время под влиянием пандемии.
1: 1 мая 1886 года. Председатель братства плотников Джордж Эдмонстон предлагает назначить на этот день всеобщую забастовку рабочих. Первые два дня забастовки проходят относительно мирно, а 3 мая у ворот завода Маккормика начинаются столкновения. Профсоюз здесь был запрещен еще пару месяцев назад, а когда рабочие объявили о забастовке, руководство уволило всех, абсолютно всех работников и наняло на их места штрейкбрейхеров, временных рабочих.
2: Месть. Рабочие к оружию. Сегодня после полудня они убили у завода Маккормика 6 ваших братьев. Они убили бедняк за то, что те, подобно вам, имели смелость не повиноваться произволу ваших хозяев. Они убили их за то, что те осмелились потребовать сокращения часов тяжелого труда. Они убили их, чтобы показать вам, свободные американские граждане, что вы должны быть довольны тем, что соблаговолят дать вам хозяева, иначе вас убьют. Из листовки, призывающей рабочих собраться 4 мая в сквере Хейм-Аркет.
1: Вообще, история рабочих забастовок в США даже в самом начале эпохи промышленного переворота была довольно печальной. Еще в 30-х годах 19 века на забастовке строителей железной дороги казнили ее организаторов. Через пару лет после этого для подавления волнений в Нью-Йорке выставили против рабочих правительственные войска. Никакой системы социального законодательства в США к началу 20 века не было, даже близко. В то время, как такие законы принимала, например, Россия после Морозовской стачки. «Для бедных законы не писаны. Законы пишутся богатыми и, конечно же, для богатых», сказано в обращении Общества рабочего люда штата Делавер.
3: Итак, на завод Маккормика прибывают штрейкбрейхеры. Их встречают митингом у проходной. Но полиция и отряды добрых молодцев с битами из агентства Пинкертона, детективное агентство наняли, чтобы сопровождать штрейкбрейхеров, разгоняют недовольных. Четверо рабочих убиты, десятки ранены. Через пару дней на митинг против террора собирается огромная толпа. Рабочие приходят с женами, с детьми, подчеркивая, что их выступление мирное, пока неизвестный провокатор не бросает в полицейских самодельную бомбу.
2: Алексей Александрович Голдовский, заместитель заведующего научно-просветительным отделом Государственного музея политической истории России.
0: Знаменитая фраза Августа Спица, одного из казненных: «Придет день, когда наше молчание будет могущественнее, чем голоса, которые вы душите сегодня». Сначала многие американцы отреагировали на судебный процесс так, как подсказывала им федеральная пресса. Ну, а федеральная пресса демонизировала арестованных. Суть еще состоит в том, что многие из арестованных и повешенных, они принадлежали к выходцам из Германии. Они были членами немецкой диаспоры. Материалы, газеты, их были на немецком языке преимущественно. Поэтому рядовые американцы, англоговорящие, до них не всегда доходили идеи чикагских анархистов. Но чем агрессивнее вело себя обвинение, тем очевиднее становилась невиновность обвиняемых. Среди защитников, людей, которые выступали в поддержку чикагских анархистов, были не только анархисты, не только даже социалисты, но были сторонники самых разных политических взглядов. Преимущественно это были представители интеллигенции, журналисты, издатели, учителя, профессура, юристы и даже священнослужители. Рабочее движение в тот момент подверглось серьезным гонениям. арестовывались семьи, арестовывались не только сами участники демонстрации, арестовывались также их жены, их дети, подчас их родители. Тут арестовывали и подвергали осуждению не только тех, кто непосредственно участвовал в митинге, а также все движение. Причем повод мог быть, ну, буквально, что называется, донос соседа или друга. Луилин действительно имел у себя дома фактически подпольную лабораторию, имел возможность производить такие самодельные бомбы, да и, скорее всего, производил их, раз уж у него такая лаборатория была дома найдена, но у него был свидетель, что тем вечером в Хеймаркет-сквер его не было, он был совершенно в другом месте, так что арестовали его тоже совершенно незаконно. Этот период, 1780-е годы, 1790-е годы, его часто считают, ну, одной из первых в истории Соединенных Штатов такой вот охоты на ведьм. Впоследствии уже в 1940-е, 50-е годы что-то похожее будет происходить в Соединенных Штатах, но были и предшествующие события еще в 19 веке.
3: Судебный процесс Иллинойс против анархистов стал откровенным фарсом. Судья даже не пытался скрыть неприязнь к немцам вообще и к подсудимым в частности. Присяжные, среди которых, конечно же, не было ни одного немца, требовали запретить въезд в Штаты вообще всем немцам. Подсудимых признали виновными, хотя у всех, кроме одного, было очевидное алиби. Четверых повесили. Троим казнь заменили на тюрьму, один покончил с собой в камере. Через несколько лет штат Иллинойс официально признает, что суд над журналистами рабочей газеты и профсоюзными активистами проходил с тотальными нарушениями закона, а все обвиненные стали жертвами полицейской провокации. Губернатор штата подпишет официальные извинения тем, кто избежал казни. Начальника полиции, который отдавал приказ открыть огонь по мирной демонстрации, осудят за коррупцию. А полицейского провокатора, который взорвал бомбу, так и не найдут.
1: 19 век – век великого европейского индустриального переворота. В первую очередь в Англии, а потом в других европейских странах началась механизация производств. На заводы и фабрики за лучшей долей и большим заработком приходят крестьяне. Но лучшей доли здесь для них нет. Заработок низок, рабочий день – 12 часов. Естественно, никакого, как сказали бы сегодня, соцпакета и никакой пенсии. Рабочие пытаются организовать профсоюзы, чтобы хоть как-то бороться за свои права. В июле 1889 года на собрании Социалистического интернационала в Париже один из делегатов предлагает провести 1 мая международную манифестацию. Вот что пишет французский историк Андре Рассель. В шуме кашля, разговоров, топота Буш, американский делегат от Социалистической рабочей партии, берет слово и просит поставить на голосование предложение об учреждении ежегодного международного праздника с проведением демонстраций и предъявлением требования сокращения рабочего дня.
5: Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук.
4: Он был создан в 70-е годы. Через какой-то период времени он уже объединял 700 тысяч человек, но быстро сошел на нет, потому что профсоюзное движение в тот период стало на путь такой радикальных преобразований и стал господствовать даже такой принцип: лучше иметь один фунт динамита, чем бушель избирательных бюллетеней. Получила распространение теория социального дарвинизма. И средства массовой информации тоже господствующие находились под контролем наиболее состоятельных американцев. Тем более, что эти в основном даже издания, они издавались в крупнейших промышленно-финансовых центрах, будь то Нью-Йорк, Чикаго, Кливленд и ряд других центров. Вот эта философия, она и привела к тому, что в тот период американское рабочее движение, пусть и в зачаточной форме, оно стало радикальным. Были даже и столкновения с полицией. То есть эти столкновения носили именно насильственный характер. Правящий класс ответил всевозможного рода репрессиями, ответил на их забастовочное движение применением силы. Но, тем не менее, надо сказать, что профсоюзы в тот период стихийно, не стихийно, но в конце XIX века на протяжении последних двух десятилетий сумели организовать примерно 20 тысяч забастовок или остановок в работе. Профсоюзам, в общем, в послевоенный период действительно удалось провести и упорядочить рабочую неделю. Было выложено требование 8-часового рабочего дня или там не больше 40 часов в неделю. И самое главное, профсоюзы были очень активны в 60-е и 70-е годы в заключении так называемых коллективных договоров, которые позволило повысить в тот период или систематически повышать, пусть и небольшими темпами, заработную плату и оклады членов профсоюза.
3: Уже в 1890 году, 1 мая, демонстрации и забастовки пройдут во всех промышленно развитых странах мира, но не в России. Рабочий класс здесь пока молод и не организован. Мы входим в так называемый второй эшелон модернизации. У нас огромные территории с не всегда эффективным управлением на местах. У нас за плечами 2 с лишним века крепостного права. У нас помещичье землевладение. Несмотря на явный рывок на волне промышленной революции, в начале 20 века Российская империя все равно остается абсолютно аграрной страной. В списках переписи 1897 года 77,5% населения – крестьяне.
5: Алексей Александрович Голдовский, заместитель заведующего научно-просветительным отделом Государственного музея политической истории России.
6: Неуклонно росло количество безлошадных дворов, семей, лишенных собственного инвентаря. Идет процесс расслоения. Создавалось искусственное аграрное перенаселение. И миллионы крестьян вынуждены были уходить из деревни в поисках заработка. Отчасти они поглощались капитализирующимся сельским хозяйством в качестве батраков, очевидно. Но в большинстве случаев резервы рабочей силы, накопившиеся в результате пролетаризации деревни, направлялись все же в промышленность. В состав пролетариата влилась и значительная часть рабочих дореформенного периода, разорившихся кустарей, ремесленников и выходцев из городской мелкой буржуазии. В конце 19 века Ленин пришел к выводу, что к пролетарским слоям населения России, учитывая, правда, Финляндию, следует отнести не менее 22 миллионов человек, из которых, собственно, наемные рабочие, занятые в сельском хозяйстве, фабрично-заводской, горной промышленности, на железнодорожном транспорте, в строительстве, в лесном деле, составляют около 10 миллионов человек. Конечно, очень немного. Страна 125 миллионов. Количество продолжает расти. Очень небольшое процентное соотношение.
1: 13 марта 1912 года рабочие Ленского рудника вышли на забастовку против невыносимых условий труда. Их требования совершенно обыденные для сегодняшнего дня. Рабочий день 8 часов, работа в воскресенье и праздники по желанию. Но бастующих встречают ружейные выстрелы. По разным данным, погибло от 150 до 270 человек. Пик рабочих выступлений в царской России пришелся на 1 мая этого года. Вот что писал за несколько лет до кровавого Ленского расстрела командир отдельного корпуса жандармов генерал Пантелеев. В эксплуатации рабочих фабрикантами, когда фабриканты, получая громадную прибыль, мало оплачивают рабочий труд и при этом, за редким исключением, ничего почти не делают для улучшения быта рабочих и их семейств, кроются причины волнений и забастовок. Согласитесь, шефа жандармов трудно обвинить в предвзятости. Из этого же документа мы узнаем, что в месяц рабочие получали минимум 8, а максимум 26 рублей. Чтобы немного ориентироваться в ценах того времени, за небольшую квартиру в Москве нужно было платить 15-20 рублей в месяц. 3-5 рублей стоило отопление, 1 рубль – освещение.
5: Радио ДОК.
3: Майя – имя богини, которой поклонялись еще в Древней Греции. Постепенно образ греческой Майи слился с образом богини плодородия Маесты, культ которой существовал в Древнем Риме. Римляне почитали богиню как покровительницу плодоносной земли. Английское «majesty» – «величество» – произошло от латинского слова «величие», слово однокоренного с именем Майи Маесты. Ну а в мифах наших древних предков появляется Майя Златогорка – золотоволосая прекрасная дочь богатыря Святогора, бога-хранителя небес. Разные мифы, правда, трактуют образ Майи по-разному. Где-то она богиня, которая покровительствует смертным, одаренным тягой к мудрости. Где-то реально жившая красавица с золотой косой, достигшая таких высот в духовном развитии, что ее стали почитать как богиню. Но, как мы помним, в вопросах изучения древнего славянского язычества есть одна глобальная проблема. А что изучать-то? Прямых источников почти не осталось. До VI века данных просто нет. До IX века их крайне мало. Есть реальный источник, повесть временных лет. Но историки не склонны опираться на нее при изучении верований славян. Что логично. Этот литературный памятник создавали уже христианские книжники. А они, конечно, были предвзяты в описании чуждых языческих верований. Наш разговор о древних славянских богах начинается в России XVIII века, во времена становления молодой империи, когда интеллектуальная элита осознает себя важной частью всей европейской культуры и истории. Но у новой империи нет своей античности, нет эпоса и мифологического пантеона. А историки уверены, что, по примеру других великих империй, она нам просто необходима. Тогда появляется научная фикция под названием «кабинетная мифология». Не успело наше язычество развиться до уровня античного и почти сгинуло после крещения Руси? Так богов можно и придумать. А вот что пишет в начале 19 века в предисловии к своему мифологическому словарю писатель и переводчик Григорий Глинка. Не лучше ли Фидасова Венера с подделанными во вкусе сего знаменитого древнего мастера руками и ногами, нежели б когда осталось одно только ее туловище? И то, может быть, местами еще выбитое.
5: Егор Сартаков, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Московского государственного университета.
7: Славянская мифология, которая нам сейчас известна, она вся была придумана в кабинете, она абсолютно не исторична. Наши с вами предки в 9 веке, в 8, в 7 не поклонялись Ирили, Лелю, Усладу и так далее. То есть, да, безусловно, языческие боги существовали. Но устойчиво, ну, пожалуй, я могу сказать только о двух богах. Это точно был Перун и это точно был Велес, его антагонист. Потому что и Перун, и Велес упоминаются в повести временных лет, ну и в ряде других документов. И они точно были. Вот все остальные боги, на которых опираются так активно современные неоязычники, в частности, Лель, Ерил, это все выдуманные истории, которых на самом деле не существовало, и все они были придуманы в 18 веке. Причем иногда даже были придуманы довольно иронично, возникли по ошибке. Ну вот такой яркий пример, который я всегда привожу, есть такой славянский бог Услад. Его называют славянским Дионисом. Это бог радости, это бог веселья, это бог каких-то застолий. Ну, самой этимологии. Услад, что-то сладкое такое. А на самом деле, как возник бог? В повести временных лет ее автор сообщает, что у Перуна был ус злат. То есть у него были золотые усы. И повесть временных лет впервые в Европу попадает через такого путешественника 17 века Герберштейна. Он плохо говорил по-русски, но знал славянский язык, и его знаний не хватило для того, чтобы понять, что такое ус-злат. И поэтому он придумал некоего бога Услада, а потом уже через Герберштейна в 18 веке это попадает обратно в нашу страну, и так возникает бог Услад. И вот они так все таким странным образом возникают, в частности, божок Лель, которого мы с вами можем помнить по балладе «Руслан и Людмила», или скорее по пьесе Островского «Снегурочка», это тоже никакое не божество. Польские ученые 18 века его вывели из славянских песен их припевом «Ах, лёли-лёли». Вот «Ах, лёли-лёли», якобы это был некий славянский бог Лель, причем ему целую родословную придумали. Бог Лель – это божок любви, такой славянский эрот. Был бог Полель – это божок семьи, его родной брат. И даже придумали их матушку Ладу. Есть некая богиня Лада, которая является матерью Леля и Полеля. Вот в таком виде все эти боги и были в кабинетном, повторяю, формате придуманы.
8: Радио Док.
9: Улица Бруснева и Брусневский рынок – одни из самых звучных названий в Ставрополе. Здесь находится одна из когда-то крупных торговых точек города и спальный район. Но вряд ли все эти люди, которые здесь живут или работают, догадываются, кто такой Бруснев и почему в честь него назвали это место. Знаете, в честь кого названа улица Бруснева?
10: Наверное, в честь Бруснева и названа.
9: Кто вообще такой Бруснев и почему назвали улицу в честь него?
11: Вообще, без понятия сказать это.
9: На Бруснёва живете?
8: Да, на Бруснёва.
9: А знаете, в честь кого улица названа?
8: Нет, не знаю.
9: Знаете, в честь кого улица Бруснёва названа?
10: Нет.
11: Наверное, в честь великого человека.
9: А кем он был, не знаете?
11: Нет.
1: В Российской империи 1 мая, как День международной солидарности трудящихся, первый раз отметили в 1890 году в Варшаве. Там на стачку вышли 10 тысяч рабочих. А через год в Петербурге провели первую маевку. Но не в первый день месяца, а 5 числа по старому стилю, чтобы отвести глаза полиции и жандармам. Организаторы – социал-демократическая группа Бруснёва. Михаил Бруснёв – вообще личность уникальная. Один из первых большевиков и борцов за права рабочих в Российской империи. К сожалению, не такой известный, как его соратники – Ленин и Крупская. А Бруснёва группа – одна из первых социал-демократических организаций в нашей стране. Они руководили стачками на заводах, устроили грандиозную демонстрацию во время похорон публициста Николая Шелгунова. Дело в том, что Шелгунов в то время работал в газете «Неделя», которая не проходила, как многие другие, предварительную цензуру, так что автор получал определенную свободу и возможность писать на важную для себя тему – о положении нового для России класса – пролетариата.
5: Алексей Александрович Голдовский, заместитель заведующего научно-просветительным отделом Государственного музея политической истории России.
0: Рабочее движение в Российской империи появилось где-то в последней трети XIX века. Оно отражало изменения общественно-экономических отношений в стране. С 1865 года по 1890 год, за небольшой период, число рабочих, трудившихся только на крупных фабриках, заводах и железных дорогах, Российской империи выросло с 706 тысяч до практически 1,5 миллиона человек. А вот уже к концу 90-х годов количество рабочих по всей стране достигло более 2,5 миллионов человек. 1870-е годы заявили о себе первые пролетарские организации, но их члены быстро довольно начинают подвергаться различным преследованиям и наказаниям. В мае 1877 года создатель Южно-Российского союза рабочих Евгений Осипович Заславский был приговорен к 10 годам каторги, а 14 других членов этой организации были осуждены на различные сроки каторги также и ссылки в Сибирь. Это 1977 год. В Санкт-Петербурге был образован Северный союз русских рабочих.

0: поднятия морального, культурного, материального уровня рабочего класса. Мы не можем считать группу Бруснева началом рабочего движения в России. Были и до нее какие-то организации, кружки, группы. Но, безусловно, группа Бруснева – это заметная веха в истории нашего пролетарского движения.
1: На первом майском собрании, которое станет началом будущего праздника, присутствовали всего несколько десятков человек. Через год на праздник 1 мая придут уже 200 рабочих. Только официально отмечать 1 мая в дореволюционной России, конечно, было нельзя. Но после революции 1917 года 1 мая стал одним из важнейших праздников и своеобразным символом новой власти – интернациональной и пролетарской. Кстати, некоторые литературоведы считают, что знаковая встреча Воланда, Берлиоза и Бездомного произошла как раз 1 мая. Москва была пуста.
2: Следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и по всей аллее, параллельно Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву в сухом тумане, валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Аллея была пуста.
3: У русских крестьян было поверье. В ночь на 1 мая ведьмы и оборотни слетаются на Лысую гору, на шабаш. Об этом, например, пишет в своей книге «Поэтические воззрения славян на природу» историк 19 века и собиратель русского фольклора Александр Афанасьев. Ночь торжества нечисти в Европе назвали именем английской монахини Вальпургии, которая приехала в Германию в 7 веке и основала здесь монастырь. А Вальпургиева ночь превратилась в причудливое сочетание язычества и христианства, когда последний в году праздник нечисти, покидающий мир живых до осени вместе с бурями, морозами и холодными ветрами, празднуют в день перезахоронения останков католической святой. Ведьмы слетаются в горы на метлах и вилах в сопровождении своих любовников-чертей. Правит бал сам сатана. В образе рогатого козла он восседает на самом почетном месте. И каждая ведьма обязана выказать владыке ада свое почтение. Особой благосклонностью сатаны пользуется самая красивая ведьма, которую почитают как королеву шабаша.
4: Александра Леонидовна Баркова, профессор, культуролог.
5: Прежде всего, Вальпургиева ночь – это никакой не праздник. Вальпургиева ночь – это как раз, по вере германских народов, такое событие мрачное, которое надо, наоборот, избегать, а ни в коем случае оно не отмечается. То есть это представление о том, что в ночь на 1 мая собирается нечисть, на горах, особенно на лысых горах, то есть на горах без леса и вершины, и там творит свои разнообразные непотребства в крайних формах, сообщенных нам писателями. Очень большой вклад в канонизацию в культуре Вальпургиевой ночи внес, конечно, Гёте в своем «Фаусте», где аж две Вальпургиевы ночи, одна достаточно традиционно европейская, а вторая античная. Это поверье не совсем народное. В народной среде ситуация была несколько иной. Это праздник начала лета и вообще время, когда человек освобождается от всего, что накопилось за зиму. Поэтому самый главный обычай на 1 мая, это было даже не майское дерево, нет, это обычай складывания огромного майского костра высотой в рост человека или больше, а в идеале даже двух костров. И в этих кострах сжигалось все негативное. И если складывалось два огромных костра, то между ними прогоняли скот, чтобы избавить его от болезней. И уж, конечно, людям пройти между двумя огромными кострами – это очень мощная психологическая встряска и реальный прилив жизненных сил, который в том числе и с болезнями способен справляться. У германских народов вот этот аспект максимум концентрации негатива перед 1 мая в итоге и дал представление о том, что в ночь на 1 мая безобразничает всевозможная нечисть. С другой стороны, когда христианство боролось с язычеством, то, естественно, язычники были в загоне, и они были вынуждены свои праздники уходить отмечать куда-нибудь. И отсюда представление о том, что перед 1 мая где-то там собираются ведьмы.
3: Пока первой майской ночью на Лысой горе европейские ведьмы гуляли свой бал, у наших предков начинался первый весенний праздник – Живен день.

0: богиня Жива, главная богиня рождения и плодородия у древних славян. Помним о кабинетной мифологии и придуманных в 18 веке славянских богах и продолжаем. Жива – богиня начала жизни, расцвета всего живого, богиня животворящих сил природы, весенних бурлящих вод и первых зеленых побегов, покровительница юных девушек и молодых жен. Наши предки разводили обрядовые костры по берегам рек, чтобы очиститься от скверны, ныряли в весеннюю холодную воду. Женщины плясали с метлами вокруг костра, очищая место от нечистой силы, и прыгали через костер, очищаясь сами. И даже после того, как Владимир Красное Солнышко крестил Русь, и страна официально отказалась от язычества, в деревнях еще долго отмечали старые праздники, правда, постепенно забывая их исконное значение.
1: В романе «Обломов» Гончаров пишет: «Пришли разные праздники – Троица, Семик, 1 мая. Все это знаменовалось березками, венками, в роще пили чай». О каком конкретно празднике 1 мая говорит писатель? Это были масштабные гуляния в разных городах, но они, конечно, еще не были связаны с рабочим движением и уже точно не были связаны с язычеством.
2: Радио Док.
1: Тут есть пара версий, и обе о Петре Великом. По первой, еще в детстве будущий великий реформатор заинтересовался, как празднуют приход весны в немецкой слободе в Москве. Позже, по его повелению, в этот день для москвичей будут устраивать гуляния в Сокольниках, и чтобы были не хуже, чем на Западе.
3: Сколько народу! Сколько беззаботной разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и прочего. Сколько богатых турецких, китайских палаток с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами. Сколько щегольских модных карет и древних прадедовских колымак и редванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и притощих кляч, прелестнейших кавалькад и прижалких Дон Кихотов на прижалких Росинантах. Нет, признаюсь, я и не воображал видеть такое многочисленное, разнообразное и живописное гулянье, на какое, наконец, попал я вчера в Сокольники. Записки современника. Степан Жихарев.
1: А вот вторая версия. Весной 1703 года русские войска окружают шведскую крепость Ниеншанс. Вечером 30 апреля, по старому стилю, русские начинают бомбардировку. Шведам хватило пережить только одну бессонную ночь. И, не дожидаясь штурма, в 5 часов утра 1 мая гарнизон крепости сдался. Это была легкая победа, почти без потерь, над сильным противником. Долгожданный выход к Балтике был открыт. А потому русские отмечали пышно и торжественно. Каждому солдату, бившихся здесь Преображенского и Семеновского полков, Петр лично подносил в деревянных чашах вино и хлебную водку. Вечером тысячами разноцветных огней, с треском и шумом ракет и римских свечей разгорелся блестящий фейерверк, искусно составленный самим царем.
4: Галина Валерьевна Талина, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории МПГУ.
5: Россия с этим праздником сталкивается сначала через немецкую слободу. Селились там иностранцы, а всех иностранцев у нас называли немцами от слова «немой», не говорящий по-русски. Петр I впервые столкнулся с тем, что 1 мая они что-то очень активно отмечают и празднуют. Поскольку это были представители разных народов, они, естественно, тащили с собой те традиции, которые были на их родине. Ну и, как всегда, вот когда праздник или какое-то событие очень долго существует в истории, то на каком-то определенном историческом отрезке для каждого народа он наполняется новым содержанием. И получается, что уже с 1704 года вот это взятие Ниеншанса 1 мая 1703 года станет новым праздником и станет первым главным праздником Санкт-Петербурга как нового города и как нашей северной столицы. 1711 году уже появляется Екатерингов для Екатерины I, жены Петра I, построенный в честь не столько взятия Неншанса, сколько вот этой морской битвы со шведами. Поэтому главное празднество 1 мая при Петре в северной столице отмечали именно в Екатерингофе, а в Москве для этого приспособили сокольники. 1 мая, учитывая, что он там с Древней Греции и Древнего Рима, это тот день, который для каждой страны на каждом новом отрезке временном наполняется новым содержанием. Следовательно, 1 мая для русских уже ассоциировалось именно со взятием этой крепости. И этот праздник, который был праздником в немецкой слободе, то есть он был чужим по своей сути, вот с этого момента он становится своим, потому что он будет связан с нашими победами.
0: В конце XIX века, когда в России начался бурный рост революционного движения, первомайские гуляния оказались идеально подходящими для проведения сходок. Придя в Россию с Запада, праздник нашел первый отклик на тогдашней западной окраине империи – Варшаве. Там в 1890 году на стачку вышло 10 тысяч рабочих.
3: Товарищи, повсюду раздается громкий клич рабочих, пробуждающихся для празднования 1 мая. Это будет торжество, где пред общей целью борющегося народа должны исчезнуть различия всех наций, где рабочие, ввиду бледнеющего врага, должны братски подать друг другу руки. Их лозунг – восьмичасовой рабочий день. Празднование 1 мая есть знак повсеместного стремления к этому. Плечо о плечо должны мы выступить на борьбу с нашим общим врагом. Воспряньте, братья, и вместе с нами празднуйте великий рабочий праздник 1 мая. Рабочий комитет Социально-революционной партии «Пролетариат». Варшава, 29 апреля 1890 года.
0: Почти сразу праздник получил неофициальное название 1 мая, а проходящие в этот день мероприятия – маевки. Но за выход на митинг или выезд на маевку, на природу, можно было попасть на каторгу. И у власти были причины для беспокойства. Разговоры на природе шли совсем не о цветочках. Скоро к профсоюзным лозунгам прибавились чисто политические. «Да здравствует республика! Долой самодержавие!» Неудивительно, что апрельский тезис «Вся власть советом» громко зазвучал именно 1 мая 1917 года, когда миллионы российских рабочих впервые открыто вышли на демонстрации.

0: всегда начало. Неважно в который раз, когда гаснут огни салюта, остаются светить звезды.
1: Программу подготовили Александра Назарова и Анна Дворецкого.

Радио ТОК. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ожесточенные бои идут в центре Константиновки в ДНР. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Штаты вошли во вкус. Трамп заявил об американском пиратстве в Армозе. Подробности далее. В центре Константиновки в ДНР идут же ожесточенные бои. Российские войска окружили город и все сильнее сжимают горло противнику. А в соседней Харьковской области под контроль российских военных перешло село Поколяное. Оно расположено в 5 километрах к югу от границы с Шебекинским районом Белгородской области. Подразделения группировки «Север» продолжают расширять полосу безопасности на этом участке. А на юге Днепропетровской области экипажи ВКС авиабомбами уничтожили мосты возле Покровского, лишив противника на передовой пути снабжения. О продвижении российских бойцов в ДНР репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
2: Наземные роботы могут перевозить гораздо больше ценных грузов, чем любой солдат. Например, КРО-2 перевозит до 120 килограммов, но главное, такая техника спасает человеческие жизни.
3: Кроме того, инженеры проводят дистанционное разминирование. Беспилотники каждый день прочесывают основные дороги и тропинки, по которым передвигаются наши передовые группы.
4: Там на передовой много вообще мин? Растяжек?
5: Да.
4: Какие?
5: Пряники, зефирки всякие разные.
4: Почему их так называют?
5: Ну, потому что она выглядит как пряник, такая круглая. Не сильно заметно.
3: Бойцу, кстати, всего 18 лет. Сразу после дня рождения, в начале этого года, он добровольно пришел в военкомат и подписал контракт.
5: Надо работать, помогать.
3: Российская армия сейчас готовится к решающей битве за Константиновку. После того, как южная группировка освободила село Ильиновка, наши штурмовики получили возможность заходить в город с разных флангов. Противник отступает, но оставляет после себя много неприятных сюрпризов.
6: Ну, сейчас идет разминирование тропинки. Сейчас что найдет, мы уничтожаем. Сначала саперы идут, потом идет пехота.
3: Штурмовики ежедневно продвигаются внутри городской застройки. Самые тяжелые бои идут в центральной части Константиновки. Российские подразделения пытаются лишить снабжения гарнизон ВСУ и вынудить его капитулировать. Эдуард Пунигов, «Вести».
1: Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил о действующем законе, который предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет в размере 50 метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть, уточнил депутат. Если дом меньше 50 квадратов, налоговая база обнуляется. Кроме того, не облагаются налогом 6 соток для владельцев из числа пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий. А многодетные семьи получают скидку в размере 50% на налог по одному объекту недвижимости на выбор. Премьеру Словакии не стыдно ехать в Москву на Парад Победы. Роберт Фицо осудил горячие головы критиков и противников истории фактами, которые свидетельствуют о подвиге советских солдат. По убеждению политика, он не должен стыдиться положить на могилу неизвестного солдата красной гвоздики. Это были десятки тысяч воинов Красной Армии по 17-18 лет, которые пришли на нашу территорию и освободили нас, оставив здесь свои жизни, отметил Фицо в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда, видеозапись которого опубликовала на YouTube-канале его партии. Премьер-министр Словакии заявил, что от имени всех словаков в ходе поездки в Москву на День Победы поблагодарит советских воинов, которые обеспечили стране 81 год мира. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении ряда зарубежных гостей посетить парад в День Победы в Москве. До 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Напомним, инцидент произошел накануне в Усинске. Группа вахтовиков на вертолете планировала добраться в Ненецкий автономный округ. Однако при взлете с вертолетной площадки машина завалилась на бок. Всего на борту находились 24 человека. Большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести. В причинах крушения вертолета разбирается региональная прокуратура. В зарубежной тематике далее. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале иранского МИДа. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой угрозы, заявил Аракчи. США завершили активную фазу войны с Ираном. Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании боевых действий против Исламской Республики. Об этом говорится в официальном письме. Глава Белого дома напомнил об объявленном 7 апреля прекращении огня, которое сохраняется до текущего момента, сообщает РИА Новости. По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Уведомление Сената является юридической обязанностью, которая опирается на закон о военных полномочиях. Без разрешения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. На фоне прекращения открытых боевых действий в заливе у Штатов появились новые интересы. Блокаду Ормузского пролива Трамп открыто называет пиратством. По его словам, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты, сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. Новые откровения вокруг коррупционных схем в окружении Зеленского появились в публичном пространстве. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Зеленский построил мафиозную структуру и превратил госучреждения в личные банкоматы его приятелей. Очередная порция заявлений опубликована на личной странице в соцсети X. Комментируя разоблачительные статьи в «Украинской правде», Мендель отмечает, что правительством управляют друзья Зеленского, которые взамен становятся неприлично богатыми. Бывшая пресс-секретарь привела в пример сделку по скупке государственного Сенс-банк и химзавода «Карпатнефтехим», которые приближенные к Зеленскому люди приобрели при покровительстве бывшего тогда еще главой офиса Ермака за копейки. Напомню, накануне Мендель в своих публикациях заявила о связях супруги Зеленского с лицами из окружения беглого соратника украинского лидера Тимура Миндича. Якобы голос Елены Зеленской звучит среди прочих на пленках, которые фигурируют в расследовании коррупционных махинаций на Украине. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Крылья Советов победили «Спартак» в матче 28-го тура РПЛ 2-1 благодаря голам Констанции Печенина. У красно-белых отличился Угальда. Победа позволила крыльям покинуть зону стыковых матчей, подняться на 10-е место. По ходу матча полузащитник самарского клуба Эльзат Ахметов получил сотрясение мозга и был госпитализирован. Акбарс в шаге от финала Кубка Гагарина. Казанцы уверенно обыграли «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии. 4-1. Шайбы Барабанова, Денисенко, Тодда и Яшкина принесли команде третью победу. Теперь счет в серии 3-1 в пользу подопечных Анвара Гетье Тулина, и судьба путевки финала в этой паре может решиться уже в это воскресенье в Магнитогорске. Российские дзюдоисты продолжают триумфальное шествие на турнире «Большого шлема» в Душанбе. Вслед за золотом Аюба Блиева в категории до 60 килограммов высшую награду завоевала Ольга Мухина в финале категории до 57 килограммов. Она одолела соперницу из Монголии. Копилку сборной пополнили и бронзовые медали Наталья Ёлкина, Германа Кобица и Яга Буладзе. Напомню, что наши атлеты выступают под национальным флагом. Прекрасное выступление российских гимнасток на Кубке Европы в Баку. Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом, опередив титулованную итальянку Софию Рафаэли. Бронза в этой дисциплине также у нашей спортсменки Марии Борисовой. Кроме того, в копилке Ковшовой серебро за упражнение с обручем. Состав баскетбольной единой лиги ВТБ в следующем сезоне может измениться. Заявки на участие подали «Динамо» из Владивостока и казахстанская «Астана», которые готовы вернуться в турнир после пропуска сезона. Почти все действующие клубы также подтвердили участие, кроме «Самары». Судьба этой команды остается под вопросом из-за угрозы банкротства. И пока это все о спорте к этой минуте. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня +1-3, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске +5-7, дожди временами сильные. В Екатеринбурге от 8 до 10 тепла, облачно. В Сургуте плюсы 2-4, ожидается дождь со снегом. В Красноярске 22-24, в Архангельске плюс 13-15, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице плюс 5, ветер юго-западный 2 метра в секунду.
0: Радио России. Просвещение.
8: О животных. С Иваном Затевахиным.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как известно, и мы говорили об этом, клювы у птиц – вещь функциональная. И зачастую, чем занимается птица, можно определить, глядя на ее клюв. Но иногда это правило жесточайшим образом нарушается, и клювы у птиц вообще созданы эволюцией, непонятно для чего. И вот об этом, о функциональности и дисфункциональности, хотя, возможно, это и неправильный термин «дисфункциональность», мы будем говорить, естественно, с орнитологом, доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Алексей Александрович, приветствую вас.
10: Приветствую вас, Иван Игоревич.
9: Функциональность и нефункциональность. Говорим об этом.
10: Ну, если говорить о функциональности, то мы четко понимаем, что птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И для этого, ну, что называется, все средства хороши. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример вот такой вот идеальной эволюции и коэволюции. И в результате, действительно, можно сказать по клюву птицы, чем и конкретно, когда она питается, что она добывает и что является основными объектами для ее такой жизнедеятельности. Потому что, если мы возьмем колибри, то это клювы, которые предназначены прежде всего для того, чтобы добывать нектар. Это основа питания колибри. И поэтому клюв будет, ну, в общем-то, результатом такой длительной совместной эволюции формы цветка и непосредственно вот этого клюва как такового. Ну, конечно, большая часть колибри, скажем так, имеет усредненный клюв, то есть, ну, не под конкретный цветок, а, скажем, под целый спектр цветков клюва у них заточено. Но есть, например, мечеклювый колибри, который четко будет работать только с определенными видами растений, у которых длинные трубчатые цветки, и как раз вот эта длина самого клюва укладываются именно таким образом, чтобы достать до нектарников, которые находятся в основании самого цветка.
9: Но я тут, извините, да, колибри орла вспомнил, у которого мало того, что клюв длинный, так он еще изогнут по форме венчика цветка, насколько я понимаю.
10: Да, ну, вот как раз мечеклювые колибри и вот этот орлиный колибри или колибри-орел,
9: да.
10: У них действительно вот они под какой-то определенный цветок, под определенный вид растения. А в среднем, ну, если мы посмотрим на это великое многообразие колибри, которых там сотни видов, то у них все-таки в основном клювы либо прямые, длинненькие такие, средние длины, либо слегка изогнутые, ну, в общем, опять-таки, для того, чтобы добираться до нектара.
9: А в Африке какие-то аналоги ведь вроде колибри и тоже с такими же клювами примерно?
10: А с этим интересно, потому что есть целая группа таких тропических птиц, которые занимаются опылением. И, я бы сказал так, на каждом континенте есть своя группа. Причем они не родственные, но при этом все оказываются достаточно похожи не только формами клюва, но и, что самое интересное, и отчасти вот такой яркой блестящей окраской. Вот в Южной Америке это колибри, и колибри представители отряда стрижеобразных, это ближайшие родственники стрижей. А вот, к примеру, если мы переместимся в Африку, то там будут нектарницы, и в Юго-Восточной Азии тоже будут нектарницы. Это воробьинообразные птицы. Если переместимся в Австралию, то там тоже будет своя специальная группа, которая носит название медососы. Они тоже будут яркие, такие блестящие, и тоже длинные, тонкие, слегка изогнутые клювы. То есть, в принципе, такая, если хотите, такая параллельная эволюция, приведшая в разные систематические группы птиц, ну, в принципе, по большому счету, ну, к одному такому знаменателю. И это касается и окраски, и формы клюва.
9: Ну, жизнь заставила.
10: Конечно.
9: Стать вот таким. То есть они все произошли от разных предков, но благодаря тому, что нашли такой вот хороший источник питания, калорийный, как нектар, они под этот тип питания и эволюционировали, собственно. Деваться некуда.
10: Ну, это конвергентная эволюция, потому что, вот если мы опять-таки возьмем хищных птиц, то мы тоже имеем пример вот такой конвергентной эволюции с формой клюв. Потому что ястребообразные – это, значит, одна группа, которые являются дневными хищниками, и у них тоже загнутый клюв такой крючком, чтобы раздирать добычу. И соколообразные, которые ближайшие родственники попугаев и воробьиных птиц, у них как бы вот эта тоже параллельная эволюция привела к тому, что у них тоже такой же клюв в виде такого крючка, опять-таки для того, чтобы раздирать добычу.
11: А у чаек похожий клюв ведь тоже крючком, чтобы клевать печень там чего-нибудь, нет?
10: У чаек все-таки клюв такой длинный, немножко все-таки вытянутый, а здесь именно вот как бы сразу от, будем говорить, от переносица сразу начинается крючок такой достаточно короткий.
11: А если постричь, допустим, побрить сову, у нее другой будет клюв, не как у дневных хищных птиц?
10: Если постричь, побрить сову, то да, у них будет такой же клюв, как у хищных птиц. Но дело в том, что совы и хищные птицы – это родственники.
11: А, понятно.
10: То есть это родственные группы.
11: А вот чайки?
10: А вот чайки – это вообще как бы… Я бы сказал, что у чаек клюв очень универсальный, генерализованный. Потому что при помощи своего клюва, который такой длинный, прямой, с характерным, опять-таки, тоже крючком на конце, чайка может, ну, в общем-то, есть практически все подряд. Они же чайки всеядные, они, в принципе, могут есть и различную животную пищу, но, в принципе, чайки совершенно спокойно могут и ягодами тоже перекусить. Они как вороны.
11: Ну, в общем, да. Недаром они их вытесняют,
10: да,
11: кстати.
10: Да, съедают все, что возможно. В результате у них такие клювы генералисты. Ну, то есть, в принципе, универсальный инструмент, которым можно и на кого-то убить, и что-то собрать. Так что здесь вот таких птиц тоже достаточно много. Вороны, чайки – это вот как раз такие вот, я бы сказал, ребята, которые своими клювами умеют делать все, включая там, допустим, всевозможные орудия труда, как новокаледонские вороны, которые могут себе помогать еще.
11: Да, но вот мы как бы проскочили с моей помощью во многом такой вот интересный факт, что сокола не родственники ястребам, а родственники попугаям. А у попугаев же вообще клюв, ну, совсем другой. Он во всех плоскостях двигается, насколько я понимаю, да?
10: Ну, во-первых, если мы будем говорить о попугаях и соколах,
11: да,
10: то вот я не знаю, у меня с детства как раз по форме клюва мне почему-то всегда казалось, причем тогда еще в детстве абсолютно считалось, что соколообразные и ястребообразные – это один отряд, что они все очень близкие между собой. И мне всегда казалось, что вообще мелкие попугаи очень похожи по форме клюва на мелких соколов. Потому что действительно у них тоже крючкообразный клюв. И интересно, что потом как бы впоследствии оказалось, что так оно и есть на самом деле. У попугаев же тоже крючкообразный клюв.
11: Да, да, да,
10: да. Но он у них заточен немножко под другое. Не под разрывание добычи, ну, а, соответственно, там под раскалывание, в том числе, орехов. А вот подвижность непосредственно в верхней части клюва, то есть над клюве, относительно мозгового черепа, относительно, собственно говоря, самой головы, это вообще, на самом деле, имманентное свойство практически всех высших птиц. То есть это то, что нам недоступно. Они могут двигать своей верхней челюстью относительно, так сказать, головы и достаточно уверенно это делают. Ну, так не умеют делать только страусы, киви, нанду, то есть так называемые палеогнаты или древненебные. А у всех остальных подвижность это существует и у соколов, и у попугаев.
11: Что, настолько же, насколько у попугаев?
10: У некоторых, между прочим, нет, если говорить о соколах, то она не настолько подвижна, но все-таки подвижна.
11: Угу.
10: А у некоторых групп птиц, например, у куликов, у них есть такая очень интересная штука, которая носит такое мудреное название, называется ринхокинетизм.
11: Носокинетизм, это я перевожу.
10: Да.
11: Клювокинетизм.
10: Клювокинетизм, совершенно верно. И вот этот ринхокинетизм, он заключается в том, что может быть подвижна половинка, ну, допустим, вот самый кончик клюва, он подвижный. И вот, к примеру, когда кулики собирают корм в, допустим, какой-то влажном грунте, где-то копаются в прибрежном иле, то они клюв опускают и работают только самыми кончиками. Они будут там, собственно говоря, хватать вот эту добычу, двигая только кончиками клюва. При этом сам клюв остается как бы сжатым. То есть это вот, даже вот такая форма подвижности у них есть, что как бы нам понятно, что тоже недоступно, потому что у нас челюсть верхняя прирастает к черепу, и на этом все.
11: Ну, по-моему, у дятлов у каких-то была такая же штука обнаружена, если я не путаю. Вот такая вот подвижность. Опустил куда-то, погрузил клюв там в какую-то труху, и там вот можно что-то ощупать, вот именно кончик.
10: Ну, у дятлов там, конечно, все-таки в большей степени работает язык,
11: да,
10: потому что он там главный, я бы сказал, такой инструмент по вылавливанию, собственно говоря, вот самого насекомого. А клюв у них все-таки, ну, только, может быть, у некоторых видов каких-нибудь очень экзотических. А вообще у них клюв-то предназначен именно для долблежки, и поэтому он должен быть очень крепким и очень прочным. И здесь никакие вот эти вот прогулки отдельных частей клюва, они не приветствуют, потому что в противном случае можно сломать себе клюв, когда ты долбишь. Вот непосредственно вот уже как бы кору дерева. И тут не всегда получается работать, чтобы вот так клюв был вот такой, ну, я бы сказал, непрочный и может что-то подвести в трудную минуту.
11: Ну вот что-то мне казалось, что и у дятлов такое есть, но я, может быть, вспомню, что я имел в виду, но вот про куликов мы четко зафиксировали, что такое бывает. Оказывается, бывают и подвижные кончики клювов, не только сам клюв. Ну, а вот такой вот башмакоподобный клюв у китоглава, допустим.
10: А у китоглава клюв тоже, он на самом деле выглядит чрезвычайно комично, когда мы на него смотрим, ну, как бы там на картинке или в зоопарке. Действительно, кажется, птица с какой-то такой, действительно, башмак настоящий пределом к голове.
11: Да.
10: Но если посмотреть, как он работает, то это, по большому счету, как ковш у какого-нибудь экскаватора, который там вычерпывает что-то со дна. Вот, в принципе, эта работа именно такая, потому что вообще одним из излюбленных типов корма у китоглава являются двоякодышащие рыбы. А двоякодышащие рыбы в Африке, они все такие придонные, они где-то там в илу копошатся, и особенно, так сказать, не плавают в толще воды, как остальные. И их приходится со дна вытаскивать. И вот китоглав, обнаружив эту рыбу, он опускает голову вместе с этим черпаком, клювом, и зачерпывает буквально там со дна, так сказать, вот эту порцию ила вместе с, значит, вот этим несчастным попавшейся рыбой. Потом, значит, воду сливает, ну, а, соответственно, рыбу проглатывает. То есть это вот тоже так вполне себе такой функциональный клюв. Но при этом выглядит, конечно, он очень смешно, потому что это действительно такая, ну, в принципе, изящная, с одной стороны, птица, так похожая часть там на цаплю или на аиста, и при этом такой громадный, так сказать, висящий у него впереди клюв, который портит всю эту вот такую изящную, красивую картинку.
11: Ну, он здоровый, конечно, все-таки он особо на аиста-то не похож. У него такая башка здоровая. Разве что длинные стройные ноги могут вот как-то с аистом его сблизить.
10: Ну, длинная шея, длинные ноги.
11: Ну, хорошо, длинная шея.
10: Да.
11: Ну, у страуса тоже длинная шея. Мы же не сравниваем его с китоглавом.
10: Ну, все-таки, скажем так, китоглав все-таки достаточно близко находится к систематике тех же самых аистам и цаплям. Вот. А вот страус совсем далеко от аистов и всех остальных.
11: Ну, принято. Так вот, давайте тогда про африканцев со странными клювами. Есть же еще такая птица, которая называется молотоглав. То есть вообще непонятный...

0: Восточной Азии. Ну, и я бы сказал, настоящие такие классические птицы-носороги, это, конечно, не только Африка, а в основном Юго-Восточная Азия, где там и замечательные калао всевозможные живут.
1: Калао, да.
0: И действительно, у них клюв вот такой очень специфичный. Он, во-первых, достаточно широкий, во-вторых, он длинный и такой изогнутый, как правило. И у многих видов он еще вдобавок ярко окрашенный. И есть еще такая каска на этом клюве, которая, ну, как бы еще дополнительную конструкцию усиливает. И вот, казалось бы, действительно, зачем? Ну, совершенно очевидно, и я думаю, что любой биолог меня поддержит. Если ты чего-то не понимаешь в природе, то сразу нужно говорить, что это половой отбор. Естественно, вот в основном такие конструкции у животных возникают в том случае, если они завязаны прежде всего на поведение половом. То есть это какая-то система оценки, допустим, качества самца, какая-то система, которая работает в виде визуальных сигналов при каких-то брачных ритуалах, и это действительно так оно и есть. Поэтому вот эти наросты, они играют очень немаловажную роль именно в брачном поведении. Кстати говоря, интересно, что по мере, то есть у птенцов их, они бывают очень небольшого размера, и по мере взросления они достигают максимальных размеров, максимальной причудливости формы, ну и, естественно, вот эту замечательную яркую окраску приобретают. И, кстати говоря, из этих птиц-носорогов есть один из видов, который, ну, я бы сказал, вот напрямую использует вот эти рога, как, например, как носороги или как олени. То есть это птицы, которые бодаются при помощи вот этих рогов. Есть такой, значит, шлемоносная птица-носорог или шлемоносный калао по-другому.
1: Ага.
0: Да, который просто-напросто в полете, кстати говоря, и самцы, и самки.
1: В полете?
0: В полете бьются друг от друга и таким образом выясняют территориальные отношения. И при этом, наверное, одна из самых таких забавных вещей, что у всех вот этих птиц-носорогов клювы на самом деле полые внутри. То есть я имею в виду и костная основа чрезвычайно пористая вот самого клюва. То есть он легкий, он практически невесомый. То есть птица как бы не борется с перевесом вот этой сложной конструкции на голове.
1: Но он прочный при этом, да?
0: Да, он при этом прочный, потому что он построен, ну, я бы сказал так, армированная структура, то есть он сам внутри практически полый.
1: Как мост, да?
0: Да, такой? Совершенно верно.
1: Ну, как Эйфелева башня.
0: То есть, да, как вот Эйфелева такой башня, да. То есть, в принципе, вроде как относительно легкий, но при этом прочный. А вот у шлемоносного кала у него, вот в этой каске, которая у него на голове, которая, кстати говоря, имеет такую площадочку фронтально расположенную, у него, во-первых, там кость действительно настоящая, такая вполне себе прочная, не какая-то не ажурная. А ко всему прочему еще эта кость сверху покрыта, соответственно, кератиновой пластинкой, очень широкой, которая позволяет им как раз вот осуществлять вот это вот бодание в воздухе. И, ну, вплоть до смешного, конечно, человек же всегда придумает, что как-нибудь использовать. Вот этот вот кератиновый нарост у шлемоносных калао, он издревле считается очень ценным поделочным материалом, и, например, в императорском Китае даже ценился выше, чем слоновая кость. И из него делали всевозможные пряжки, вырезали из вот этого кератинового нароста. Ну, и все это, естественно, привело к тому, что несчастных калао-то практически всех вот этих шлемоносных истребили, что пришлось даже в срочном порядке непосредственно проводить, значит, действия по сохранению этого вида в природе. Потому что он очень быстро стал исчезать, именно потому что на него охотились ради вот этого птичьей слоновой кости, так называемой, которая, значит, так очень высоко ценилась. Вот. А если возвращаться к этим птицам-носорогам, то, на самом деле, кроме вот этого брачного поведения, конечно же, есть еще множество других функций. Одна из них, я бы сказал, такая не очень очевидная. Дело в том, что у многих действительно тропических видов птиц появляются вот такие вот широкие клювы с очень большой, я бы сказал, такой наружной площадью. И эти клювы они используют для терморегуляции.
1: А-а-а.
0: То есть, если хотите, это такой своеобразный сброс тепла, когда очень жарко.
1: Как уши слона, понятно, здоровые, да.
0: Совершенно верно. Вроде как, когда сильно жарко, он, значит, сбрасывает тепло, когда холодно, наоборот, может работать как своеобразный, так сказать, ну, как бы аккумулятор вот этого тепла, который там, допустим, выставил клюв на солнышке, немножко согрелся и полетел дальше. То есть здесь вот и вот такая еще функция есть, и причем она есть как у птиц-носорогов, так и, ну, я вот, например, для себя держу такой определенный визави птиц-носорогов только из Южной Америки, это туканы, потому что у них тоже широкие и очень красивые клювы, но, правда, нету вот этих вот касок. Но функция терморегуляционная у туканов точно такая же, как и у птиц-носорогов. Так что, видите, здесь тоже есть определенный

0: я бы сказал, аспект, связанный с функциональностью. Как бы причудливо не выглядело, все-таки функциональность есть.
1: Да, то есть дело не в причудливости. А я сейчас вот тупиковый вопрос, я надеюсь, задам наконец. А вот австралийские шпорцевые гуси, у которых какая-то странная вообще штука на голове растет, на клюве.
0: В виде такого черного нароста.
1: Ну да, такой вот, как будто гриб такой древесный.
0: Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно признать, тут то же самое вспомнить наших степных уток-цыганок. У них тоже у самцов красный нарост, тут тоже такой массивный на клюве. Ну, мне кажется, что это вот, что называется, вариант «любовь зла, полюбишь и козла», в том плане, что...
1: Ну, действительно, значит, нарост есть козел, да.
0: Да, совершенно рога. Верно. То есть это выбор самки.
1: Ага.
0: То есть вот точно так же, как у оленей, собственно говоря, рога, они тоже возникают в результате полового отбора, и не только для того, чтобы бодаться, но и понять, что рогачи самкам, так сказать, более, так сказать, нравятся и более приятны. И здесь вот, вероятно, такая же штука, что самцы с большими наростами, они, собственно говоря, самкам больше нравятся, чем самцы с небольшими наростами. И почему так получилось, это вот, я думаю, что мы на этот вопрос ответа никогда не получим. Мы там, что называется, свечку никогда не держали. И почему именно так вот пошло вот это вот эволюционное развитие вот, брачных отношений данного конкретного вида, мы вряд ли узнаем. Но, ну, по крайней мере, мы можем оценить только итог. Что да, вот выбор самки, а он зависит от какого-то определенного признака. В данном случае от нароста на клюве.
1: Но у динозавров же, а птицы это дожившие до нас птичьи, так называемые оперенные динозавры, ну так, занудные систематики их так называют, мы в просторечии будем просто называть живыми динозаврами, птицами. Так вот, те динозавры, которых с нами уже нет, ведь у них очень часто такие вот штуки на головах встречались и для бодания, и просто для красоты какие-то непонятные наросты. Может быть, это какая-то такая вот тенденция, возникшая давным-давно у одного ствола, да, такого вот... ствола когда-то там еще на стадии рептилий, потом вот уже на стадии теплокровных таких вот продвинутых животных, как птицы и другие поздние динозавры, которые вымерли.
0: Я вообще думаю, что в этом есть очень такое мощное рациональное зерно, потому что если мы с вами посмотрим, то ведь у птиц очень большую роль в различном поведении играет окраска, и то есть непосредственно перья как таковые. А перья появляется как раз у динозавров, и в том числе одна из основных функций оперения у динозавров это была демонстрационная, то есть они же были все очень ярко окрашены, эти перья, контрастно, по крайней мере, окрашены. Так что я думаю, что это очень верно в том плане, что действительно вот это некое общее, возможно, какая-то такая направление эволюции, которое появляется еще у динозавров, а у птиц она продолжается, ну и имеет какое-то там свое преломление. Но общая такая стратегия, она сохраняется. Ну и тем более, что зачастую, когда современные палеонтологи пытаются реконструировать разные там брачные игры динозавров, то они, конечно, прежде всего базируются на различных брачных играх у птиц. Именно на них ориентируются.
1: Ну, гены-то, в общем-то, общие до определенной стадии, да, до определенного состояния. Но если птицы – это динозавры, то у них с теми динозаврами, которые вымерли до определенной стадии, там есть... общие гены, наверное, те же самые гены, которые были у тех, которых с нами нет, и они остались у тех птиц, которые с нами уже есть, еще есть. Я надеюсь, будут дальше.
0: Да, я думаю, что так, наверное, все и происходило.
1: У кого-то они работают, у кого-то не работают, но, в общем, это база одна и та же. Ну что ж, спасибо вам большое, Алексей Александрович. Вы, в общем-то, нам убедительно доказали, что нефункциональных каких-то признаков у птиц и у животных, наверное, шире не бывает. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доцентом педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым. Мы говорили мы с ним о функциональности клювов птиц. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Правое бедро разворачиваем влево. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим обеими ногами по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. 1. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. Возвращаемся в исходное положение. 3. Скользим корпусом по полу вправо. 4. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. два, три, четыре, пять, шесть.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова.
3: Горе после потери близкого человека меняет состав крови. Хроническое одиночество повышает воспалительные маркеры, так же, как выкуренные 15 сигарет в день. Развод или увольнение, и иммунные клетки буквально меняют режим работы. Это не просто метафоры, а конкретные факты из области биохимии. Еще 40 лет назад идея о том, что эмоции влияют на иммунитет, считалась ненаучной. Сегодня это отдельная дисциплина с тысячами исследований и собственными клиническими протоколами. Мозг, нервная система и иммунитет говорят на одном языке – языке молекул. А наука, которая это доказала, называется психонейроиммунологией. Механизм такой. Мозг воспринимает психологическую угрозу и активирует ту же ось стресса, что и при физической опасности. Надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин. Иммунные клетки несут рецепторы к этим гормонам и мгновенно реагируют. При коротком стрессе это оправдано. При хроническом иммунная система начинает работать вхолостую. Производит воспалительные цитокины там, где не нужно, и подавляет защиту там, где она необходима. Интересно, что одиночество и социальная изоляция провоцируют сдвиг в экспрессии генов в сторону усиления провоспалительных и ослабления противовирусных реакций. Метаанализ показал, влияние социальных связей на смертность сопоставимо с влиянием курения и употребления алкоголя. Другой пример. Хронический стресс снижает активность натуральных киллеров – клеток иммунной системы, которые первыми распознают и уничтожают опухолевые клетки. Это не значит, что стресс вызывает рак напрямую, но он значительно снижает уровень защиты. Психонейроиммунология сделала одно принципиальное открытие. Психика и тело – не два разных пациента, а одна система. Молекулы не знают разницы между душевной болью и физической. Тело реагирует на обе одинаково.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Великой победе посвящается.
5: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
4: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания.
1: На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
3: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
3: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает «Пилорис»?
3: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить приладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
3: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори, с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
3: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
2: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
3: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
1: 7009-3159. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
0: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
5: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
0: Московское время – 7 часов. Радио России. Глав

0: Радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: опорники ВСУ уничтожены в Харьковской области. Власти расширили список бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. Иран предоставил новые предложения по мирной сделке. Подробности далее. Войска подразделения Днепра теснят врага в Запорожье. Ежедневно бойцы выводят из строя станции радиоэлектронной борьбы. За сутки противник потерял более 40 военнослужащих. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск Андрей Клинов.
2: В ходе активных боевых действий в Запорожской области нанесли поражение формированием механизированной горной штурмовой бригады и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Орехово, Запородос, Камышеваны. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 45 украинских военнослужащих. Подразделением войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 1 танк, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Тем временем расчет гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожил опорные пункты с живой силой подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кадры работы гаубиц по противнику ведомство публикует на своих ресурсах. Позиции врага обнаружили разведывательное подразделение армейского корпуса. Координаты противника были переданы на пункт управления, после чего российские бойцы поразили укрытие осколочно-фугасными боеприпасами. Уничтожение противника нарушило ротацию ВСУ и снизило активность на данном участке, отметили в Минобороны. Другим темам. Медицина становится доступнее. По ОМС теперь возможна пересадка клеток поджелудочной железы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства, пишет РИА Новости. Подобные операции проводят пациентам после трансплантации почек, а также инсулинозависимым с сахарным диабетом. Ранее в список бесплатных высокотехнологичных операций вошли пересадка почки, печени, сердца и легких. Гарантию по недопущению скачка цен на бензин решили закрепить на бумаге. Правительство намерено подписать с нефтяниками соглашение о поставках и стоимости топлива, сообщает РИА Новости. Подписи под документом поставят в том числе руководство Минэнерго и Федеральной налоговой службы. Соглашения будут регулировать объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизель с учетом инфляции. Цель такого решения – поддержать достаточные объемы топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ, об этом говорится в заявлении Минэнерго. И напомню, что в стране до 31 июля действует запрет на экспорт бензина. Это одна из действенных мер сдержать цены в условиях роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Региональная прокуратура выясняет причины крушения вертолета в республике Коми. Между тем, до 11 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Напомним, инцидент произошел накануне в Усинске. Группа вахтовиков на вертолете планировала добраться в Ненецкий автономный округ. Однако при взлете с вертолетной площадки машина завалилась на бок. Всего на борту находилось 24 человека. Большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двое находятся в состоянии средней степени тяжести. А в Новосибирской области потушили пожар в торговом центре. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Искитим. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 5000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели на протяжении нескольких часов. К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. О причинах пожара в торговом центре пока не сообщается. Зарубежным новостям далее. Иран предоставил США очередное предложение об урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Тегеран предлагает обсудить свои условия открытия Ормузского пролива в обмен на гарантии США прекратить атаки и снять блокаду иранских портов. Далее предложение предусматривает обсуждение иранской ядерной программы, а также смягчение введенных санкций. По данным газеты, Иран сообщил посредникам о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если США продемонстрируют открытость к этому предложению. Ранее агентство Associated Press сообщало, что администрация президента США официально сообщила американским законодателям о завершении конфликта с Ираном. Но тем временем США завершили активную фазу войны с Ираном. Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании боевых действий против Исламской Республики. Об этом говорится в официальном письме. Глава Белого дома напомнил об объявленном 7 апреля прекращении огня, который сохраняется до текущего момента, сообщает РИА Новости. По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана. Уведомление Сената является юридической обязанностью, которая опирается на закон о военных полномочиях. Без разрешения Конгресса президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней.

0: На фоне прекращения открытых боевых действий в заливе у Штатов появились новые интересы. Блокаду Ормузского пролива Трамп открыто называет пиратством. По его словам, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты, сказал глава Белого дома во время мероприятия во Флориде. Развивая амбициозные планы, Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы. Американский лидер подробно обрисовал, как это будет. Американцы направят к берегам острова авианосец Авраам Линкольн. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и кубинцы скажут «Большое спасибо, мы сдаемся», сказал Трамп. Напомню, Куба неоднократно получала предупреждение от американского лидера о том, что остров может стать следующей целью для США после Ирана. Май в московском регионе начался ростом температуры. Если накануне в столице было около плюс 10, то сегодня воздух прогреется уже до плюс 15 градусов. Впервые за последние две недели температура в столице вернется в рамки климатической нормы. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
1: В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, поэтому осадков не ожидается. Несмотря на облачную с прояснениями погоду и днем, в Москве около плюс 15 градусов, что практически точно соответствует климатической норме этого дня мая.
0: По словам синоптиков, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, а метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Столбики термометров в понедельник покажут 23 градуса тепла, что соответствует норме июня. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграл в ничью с московским «Динамо» 1-1. На взятие ворот Николаса Моричаля в первом тайме железнодорожники ответили голом Артема Карпукаса после перерыва. В другой встрече дня «Спартак» уступил крыльям «Советов» 1-2. В футбольной первой лиге «КамАЗ» дома обыграл костромской «Спартак» 2-0. Команда из набережных Челнов одержала третью подряд победу и вышла на пятое место в турнирной таблице. За два тура до конца первенства от зоны стыков их отделяет 3 очка. При том, что идущий четвертым «Ротор» свою игру еще не провел. В полуфинальной серии хоккейного кубка «Гагарина» «Акбарс» дома обыграл «Металлург» 4-1. В составе гостей отличился Егор Коробкин. За хозяев забили Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нейтан Тот и Дмитрий Яшкин. Счет в серии стал 3-1. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал «Тысячника» в Мадриде. Накануне они обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6-3, 6-2. Встреча длилась 1 час 18 минут. В решающем матче противостоять им будет пара Катерины Синяковой из Чехии и представительница США Тейлор Таунсенд. Предстоящий финал станет для Андреевой и Шнайдер четвертым совместным в карьере. В прошлом сезоне дуэт выиграл турниры в австралийском Брисбене и американском Майами. Европейская федерация водных видов спорта запросила отсрочку допуска россиян с флагом и гимном до 1 сентября. До этой даты спортсмены смогут участвовать в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. 1 мая российские синхронистки выиграли серебро на этапе Кубка мира. Первыми стали китаянки. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня от 5 до 7 тепла, ожидаются сильные дожди. В Челябинске и Тюмени плюс 9-11, облачно, утром временами осадки. В Новосибирске 22-24, в Архангельске 13-15, дожди. В Уфе 10-12 градусов, синоптики обещают кратковременные осадки. В Ярославле плюс 10-12, в Ростове-на-Дону 12-14 градусов, в Сочи от 9 до 11 тепла, сильные дожди. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем составит плюс 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15 градусов. Сейчас в столице плюс 6, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не, как обычно, с новостей, а с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага, и для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог, они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. Оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог и обеспечила снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военная автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там, в этих местах, времени для себя. Я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты, нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета, второй по какой-то другой причине попал на глубину. Но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема, могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9 тысяч человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомбы и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-жды орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне, за ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
0: Автомобильные новости.
1: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. Но обо всем по порядку. Попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно может получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказания?
2: Ну, на самом деле объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, допустим, с грязной, дождливой на сухую, и протирает перед выездом только свои световые приборы. При этом забывает протереть свой регистрационный знак. И вот исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторное нарушение грозит уже однозначное лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считают, что грязный номер, насколько штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
1: Ну еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
2: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей. Но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует, да.
1: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
0: Главная тема.
1: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, и не подлежит регистрации. Для управления этой техникой не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях, но у нас в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа «малыш, вот можешь покататься в выходные у нас тут вокруг дачи». И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается, дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации. У нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить. Как для личного употребления продавать их только, если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу

0: Нет, только предложение и только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды, ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
1: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да? Это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря. Учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошкол, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль – это в соответствии со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
0: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
1: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже, ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на дачах и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применений такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
0: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
1: Я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, в сейфе и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там деньги на тумбочку и так далее, если есть дети-подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к вождению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
0: Ясно. Спасибо большое.
2: Путешествие.
0: Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны и, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был, они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон открылся для всех желающих, работать он будет до конца этих выходных.

Потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую со всех сторон, ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации, да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра, и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас многие становятся умные-умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать. Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка, треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики? Теперь она китайская, но совместная. И они произвели на свет аж 6 моделей, от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера, и они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше, и вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, и совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя, и не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами, а тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором.
Вот таких машин очень много в модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел

0: рассказать, о каких машинах в каждой тенденции. Я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки Freelander. Автомобилисты знают, что Freelander — это была одна из популярных моделей концерна Land Rover. Ну, а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят со следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку системы полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь от марки премиальной, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery. У них был отдельный павильон, где был уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Эксид, а у них есть еще Люксид. И, в общем, можно запутаться. Теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально, они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года, готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метров в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе, и говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров, соответственно, два электромотора, это полноприводная машина, и в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать, мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена, Яндекс.Авто. Представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы. Много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел два полных дня. Ощущений моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме. Но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: «Пути дороги». Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня в гостях Евгений Крашенинников, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И вот какая тема. Подарки. Вообще про их количество и разнообразие подарков. Некоторыми подарками и некоторых детей мы просто заваливаем. Ну, я тоже, я проходил сам. потому что сейчас столько всего, чего у меня в моем детстве не было. А у бабушек, дедушек тем более не было. Они тоже каждый раз... И каждый раз, когда мои дети куда-нибудь приезжают к бабушке или к дедушке, ну, они тоже получают какой-то подарочек.
3: Да, вот очень верное наблюдение, что в какой-то мере вот это количество подарков, которые мы задариваем ребенка, это мы делаем не ради ребенка, а компенсируя какие-то свои детские переживания. Что мы видим красивую игрушку, понимаем, что у нас ее в детстве не просто не было, а быть не могло такого, что это настолько замечательная и классная вещь, мы ее покупаем, поставили, ребенок ее поиграл один день, потом мы купили другую, и вот выстраивается ряд мягких игрушек, а вот выстраивает эта железная дорога, в которую все мы знаем, что в электрическую железную дорогу играют один день. Один день она классная, потом никогда не будет играть. Но все равно, помня, что в детстве там хотелось глобус, неважно что, мы начинаем это компенсировать. Значит, это понятно. То есть тут первое, что можно сказать, для начала нужно останавливать себя. Вот, и не все покупать ребенка, а лучше это время потратить на общение с ним и игру. Но тут теперь проблема другая. Проблема уже чисто психологическая. Что нужно для развития ребенка? В свое время великий швейцарский психолог Жан Пиаже говорил, что если мы хотим развивать ребенка, развивать его мышление, развивать воображение, для этого надо, чтобы он мог оторваться от наглядности, чтобы он исходил не из того, что есть перед ним, а чтобы он сам мог придумать. А для этого, если у нас много игрушек, и если эти игрушки очень реалистичные, это мешает воображению. Идеально, если у тебя есть палочка, палочка, на которой ты скачешь, да, из нее стреляешь, ее катаешь и так далее. То есть минимальное количество игрушек, оно ребенку позволяет развивать воображение, потому что а сейчас этот мишка будет пожарником, а сейчас этот мишка будет полицейским, и не нужно игрушку полицейского, и не нужно игрушку пожарника, плюс ему нужно придумать антураж, вырезать одежду, слепить из пластилина полицейский жезл и так далее. То есть большое количество игрушек не помогает развитию. Большое количество игрушек, наоборот, может стопорить развитие. Ну и самое главное, и комфорта тоже не дает ребенку. Когда много, он сидит среди этого всего.
2: Сейчас я вас не знаю, куда сейчас записать, но я вас и так записываю, да. Вот, чтобы это показать тем, кто мне говорит, что Лего – это разнообразие. А я говорю, нет, конструктор – это разнообразие, потому что Лего там готовые фигурки есть. Готовые.
3: Да, готовые фигурки. Причем, что печально, это фигурки в одинаковой эстетике. Ну и сама эстетика, кому-то может нравиться, кому-то нет, но мы понимаем, что вот это однообразные головы, однообразные руки, да, это, конечно, и ухудшает воображение ребенка, а лучше, когда что-то может сделать сам. Угу. Вот если бы в Лего можно было на них надевать костюмчики, которые вырезаешь сам, это было бы идеально. Но они такие маленькие, что никакой костюмчик, никакой ребенок на Лего не вырежет. В лучшем случае плащ для Дарта Вейдера потерянный сможет вырезать из черной бумаги. Поэтому проблема игрушек, тем более нынешних хороших игрушек, да, она, конечно, существует. И тут нужно учить ребенка делать игрушки. Нужно учить ребенка обустраивать, да, свое пространство. Вот у него есть комната или угол, ну, кому как повезло, да, но у него должен быть вот это свое пространство, за которое он отвечает. И чтобы он в него придумывал, как его обустроить, начиная от оформления, нарисовать, наклеить, и заканчивая этими самыми игрушками, чтобы он сам мог что-то сделать. Чем больше ребенок может сделать своими руками, тем ему самому интересней. Еще раз, это нам кажется, что ему хотелось эту классную, замечательную игрушку. Но если он сам ее сделает, эта игрушка будет настолько ценнее, и он будет с этой игрушкой лежать и спать, и везде с собой таскать, потому что это самостоятельно сделано. Она будет сделана некрасиво, она будет корявая, да, но он-то этого не знает. Если мы будем радоваться этой самой игрушке, ну и ему тоже будет хорошо, ребенку.
1: Отцы и дети.
2: Мы, конечно же, первые годы завалили своих детей, потом я купил в магазине 18 ящиков, все это туда убрал. Был у меня период, когда я их доставал штучки по две или по одной, там, в неделю, или еще как на выходных, например, там достаешь, они во что-то поиграли. Потом жена у меня все переформатировала, что здесь у нас здесь про медицину, здесь то-то-то-то. Так поиграли. А вообще, я посмотрел, берешь, заходишь в магазин, где продается кофе, берешь 5 кофейных полочек или 9, и делаешь из них либо плотик, либо звезду, либо еще что-то. Оказывается, они за тобой повторяют. Им так это интересно. Они ее раскрашивают.
3: Я могу поделиться своим опытом. Да? Одно время я стал покупать кукол, такой был набор «Дамы эпохи», где каждая кукла – героиня какого-то литературного произведения. Угу. И там к ней журнал прилагался, рассказывать о фильме, о моде и прочее. Я покупал, я же не знал, что тогда еще не понимал, что если начали выпускать, то будут выпускать бесконечно. И в какой-то момент я понял, что этих кукол, их как-то становится уже слишком много, дети ими не играют, конечно, угу. потому что они очень красивые, но уже не функциональны. Тогда нужно было придумать, что сделать с этими куклами. Так. И вот мы пробовали устраивать такие вечера, когда вот кукла из этого произведения, там, не знаю, англичанка она, значит, мы собираемся, мы едим английское блюдо, и дети готовят это английское блюдо, мы слушаем английские песни, неважно, какие Битлы, Роллинг Стоунс или детские песенки, мы смотрим кино на английский сюжет, сказку или английский фильм, то есть что-то вокруг этого, да? Или там другая кукла уже, это может быть страна, это может быть какая-то другая тема, которая придумывается, но кукла становится уже центральной фигурой какого-то действа. И уже дети ждут. Дети знают, что по субботам у нас будет действо. Ну, я назвал это день будет. Рождения куклы. Угу. День рождения. И у каждой куклы мы отмечали ее день рождения. Ну, понятно, что это не длилось очень долго, но они уже были. Вот другой смысл приобрели. Не просто еще одна кукла, а у нее появилось лицо, появилась биография и появился антураж вокруг нее.
2: Мне, кстати, кукол использовал как для домашнего театра. Они хорошо
3: тоже подходят, прекрасно.
2: Потому что ты из любой коробки с какой-то покупки ты вырезаешь домашний театр, и это всегда очень здорово и привлекает ребят.
1: Отцы и дети.
2: Ну, про вред вообще проговорили, да. Ну, польза-то тоже польза. От игрушек. Им же нужно все. А им еще хочется все время много-много-много разное. Они все время говорят, а что ты мне подарил? А что бабушка подарила мне на день рождения? Сейчас же их тоже заваливаем очень много.
3: Ну да, это понятно, что польза социальная. Во-первых, польза социальная, что обо мне помнят. Что вот она бабушка. Бабушка обязана дарить. Ну как, куда деваться-то? И, конечно, он будет приезжать к ней, но ожидая это, игрушечки.
2: Да, я все время говорю, не надо, только не игрушки. Но это же...
3: Но ребенку же свитер не нужен.
2: А ребенку свитер не нужен.
3: Ему игрушка. Кроме того, у игрушек есть такая, ну, психотерапевтическая польза. Понимаем, мягкая игрушка – это вот то, что должно лежать в постели рядом с тобой, ты ее обнимаешь, и тебе хорошо. Вот это ощущение комфорта, оно тоже, значит, у ребенка есть. Но игрушки же могут расширять содержательное пространство детское, как вот эти «Дамы эпохи» намекали на какие-то книги, фильмы, страны, моды и так далее. Так то же самое, покупая игрушку, мы можем задуматься, вот какое новое содержание мы вносим в детскую жизнь?
2: Да, да, да.
3: Вот какую сказку, страну, моду или еще что-то? Вот если за этим идет какое-то другое содержание, когда ты понимаешь, что мы Пиноккио покупаем не просто потому, что он прикольный, а и потому, что посмотрим диснеевский мультфильм, и потому, что прочитаем сказку, и потому, что в Италию когда-то поедем, и потому, что поедим новый вид макаронов, пасту, извините, прошу прощения у итальянцев, поедим новый вид пасты и так далее. Вот если в это погружать, новый вводить вид деятельности, то есть покупать не случайные игрушки, не случайно, что вот она красивая, а задумываясь, что потом мы внесем в жизнь ребенка вместе с этой игрушкой?
2: Ну, играть самим.
3: Да. Кстати, очень важная
2: вещь. Раз мы не наигрались, надо играть еще
3: сами. Очень важная вещь. Большое число взрослых не умеет играть. Не умеет сесть на пол и начать играть сюжетно-ролевую игру этими самыми куклами, этими мишками, этими солдатиками и так далее. Но как только вы сядете и начнете играть, это будет такое наслаждение просто.
2: Причем для всех, и приглашать детей не надо, они сами присоединяются очень быстро и легко и хорошо. Большое спасибо за ваши советы, за разговор. Евгений Крашенинников у меня сегодня в гостях, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
1: Отцы и дети. Голос решает все.
4: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
1: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье
5: в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Якутска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи, хотя уже с конца XIX века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район был частью Кунцево. Кунцево осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращение из Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами и аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого. Сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие? Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зарями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. За Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве, в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем, ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его чести появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов. И прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре, и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
1: Радио России. Они Радио России «Орел». Реклама.
7: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
8: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
9: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
5: Московское время 8 часов. Радио России.
10: Главное радио страны. Вести.
11: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Солнцепек выжег укрытие ВСУ в Запорожской области. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. Европа может остаться без американской армии. Подробности далее. Тяжелая огнеметная система «Солнцепёк» группировки войск «Восток» сожгла укрытия и траншеи противников Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Цели были обнаружены в районе населенного пункта Черивное. Координаты передали экипажу тяжелой огнеметной системы. Расчет ТОС выдвинулся на огневую позицию и нанес удары по позициям врага. Боеприпасы пробили земляные накаты и выжгли укрытия изнутри. Тем временем бойцы группировки «Запад» ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купинском направлениях в ДНР. За сутки военные уничтожили 80 беспилотников самолетного типа и свыше полусотни тяжелых дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
12: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровое и Красный Лиман. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 52 тяжелых боевых квадрокоптера, а также управляемый авиационный боеприпас. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, самоходная артиллерийская установка «Богдана», артиллерийское орудие М-101, два миномета, 4 боевые бронированные машины, в том числе американские «Хамви», 18 автомобилей и 16 наземных роботехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА и 6 полевых складов боеприпасов.
11: В свою очередь, в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял за сутки более 300 военнослужащих, 4 терминала спутниковой связи «Старлинк» и 54 дрона. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Андрей Белоусов на обзорной конференции по договору о нераспространении ядерного оружия. По его убеждению, наблюдается интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносным вооружением. Дипломат назвал расширение НАТО к границе России ползучей геополитической агрессией. Отмечу, что конференция по договору о нераспространении ядерного оружия проходит в эти дни в Нью-Йорке. Накануне открытия Владимир Путин направил российской делегации напутственное обращение, в котором выразил надежду на результативность формата и его весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. 12 лет назад от нацистского режима на улицах Приморского города, а также в Доме профсоюзов погибли десятки человек. Противников Майдана расстреливали и сжигали заживо. Россия никогда не забудет эту трагедию. Виновные в зверствах в Одессе рано или поздно обязательно понесут наказание. Об этом в годовщину трагических событий заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее убеждению, приговор должен быть вынесен каждому исполнителю, идейным вдохновителям и организаторам. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. За ошибку искусственного интеллекта в медицине будет отвечать врач. Об этом заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге вместе с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. На вопрос сотрудников центра о возможной ответственности за ошибки искусственного интеллекта Голикова отметила, что окончательное решение при постановке диагноза всегда будет оставаться за врачом, а нейросеть – лишь вспомогательный инструмент. С этим выводом согласился и Дмитрий Медведев. Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе Магаданской области идут без остановки. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. По его словам, за время поисков техника вывезла с места ЧП 7500 кубометров земли. Напомню, сход горной массы на угольном разрезе Кадычканские в Сусуманском городском округе произошел позавчера. Под завалами остаются 8 человек. Европа может остаться без американской армии. США планируют вывести из Германии до 5000 военнослужащих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон. В свою очередь, телеканал News Nation со ссылкой на свои источники утверждает, что решение Министерства войны связано с отказом европейских союзников в поддержке ряда инициатив Вашингтона. Очевидно, что речь идет о спецоперации в Иране. Напомню, ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении США выйти из НАТО из-за нежелания Евросоюза оказать военную помощь на Ближнем Востоке. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале иранского МИДа. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой угрозы, заявил Аракчи. Тем временем Иран намерен установить новый порядок управления в Персидском заливе. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, источник средств к существованию для иранского народа. Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. И вернемся в Россию. МИДовскую высотку закроют строительные леса. Главный корпус исторического здания в этом году планируется отремонтировать. Фасадные работы будут проводиться не только со стороны Садового кольца, но и Денежного переулка. Об этом РИА Новости рассказали в МИДе. По словам источника агентства, также в этом году планируется реставрация фасадов в левой пристройке, устройство временной системы кондиционирования в центральном здании, а также замена оконных блоков в главном и левом корпусе министерства. Напомню, здание Министерства иностранных дел России является одной из семи сталинских высоток, которые возводили в период с 48 по 53 годы. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
13: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Вторыми стал дуэт Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграл в ничью с московским «Динамо» 1-1. На взятие ворот Николаса Маричали в первом тайме железнодорожники ответили голом Артема Карпукаса после перерыва. Другой встречи дня «Спартак» уступил «Крыльям Советов» 1-2. В футбольной первой лиге «КамАЗ» дома обыграл костромской «Спартак» 2-0. Команда из Набережных Челнов вышла на пятое место в турнирной таблице. За два тура до конца первенства от зоны стыков их отделяет 3 очка. При том, что идущий четвертым «Ротор» свою игру еще не провел. В полуфинальной серии хоккейного Кубка Гагарина «Акбарс» дома обыграл «Металлург» 4-1. В составе гостей отличился Егор Коробкин. За хозяев забили Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нейтан Тот и Дмитрий Яшкин. Счет в серии стал 3-1. Хоккеист «Тампы» Андрей Василевский вышел на чистое первое место среди российских вратарей по сухим матчам плей-офф НХЛ. Он обогнал по этому показателю Евгения Набокова. Голкипер сыграл на ноль в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля, отразив 30 бросков. Его команда выиграла 1-0 в овертайме, счет противостояния 3-3. Дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото турнира «Большого шлема» в Душанбе. Он выступил в весовой категории до 60 килограммов и в финале победил представителя Украины Артема Лисюка. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер пробились в финал «Тысячника» в Мадриде. Накануне они обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигмунд со счетом 6-3, 6-2. Встреча длилась 1 час 18 минут. В решающем матче противостоять им будет пара Катерины Синяковой из Чехии и представительница США Тейлор Таунсенд. А мне на этом все. Удачи!
14: Погода.
11: В Магадане сегодня около ноля, облачно и без осадков. В Челябинске и Тюмени 9-11 градусов, временами дожди. В Новосибирске 22-24 градуса. В Великом Новгороде 19-21. В Казани 10-12, тепла без осадков. Во Владимире от 11 до 13 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 12-14. В Краснодаре плюс 6-8. Утром возможен дождь. В Санкт-Петербурге малооблачно. Температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 13-15. Сейчас в столице 6 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. 750 миллиметров ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Об одном из погибших героев Восточно-прусской операции и всей Великой Отечественной войны стоит вспомнить отдельно. Это генерал армии Иван Данилович Черняховский. Иван Черняховский родился 29 июня 1907 года в селе Оксанино Уманской области. Вступив в ряды РККА, он встретил Великую Отечественную войну командиром 28-й танковой дивизии в Прибалтике. В 1943 году, став неполные 36 лет командующим 60-й армией, он прославился в боях за Воронеж и освобождении Украины, получив звание Героя Советского Союза за форсирование Днепра. Череда побед к 1944 году дала основание ставке Верховного Главнокомандующего назначить 37-летнего генерала Ивана Черняховского командующим Третьим Белорусским фронтом, во главе которого он вновь прославится, освобождая Белоруссию, Прибалтику и Польшу. За эти бои он получил звание генерала армии и вторую звезду Героя Советского Союза. 18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский был убит осколком снаряда, попавшим в его машину. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья.
3: Ой, кто это?
2: Так это снова мы. Не узнали?
4: Ну ты покажи, я пойму.
2: Давайте лучше представлюсь. Я Мила Луговая, а он... Малыш веселый колобок, печеный бог, главный герой нашей программы, в честь которого много лет назад был назван легендарный детский журнал «Колобок». С материалами этого издания мы вас ознакомим в нашей программе. Сегодня мы подобрали для вас очень интересные пластинки. Первая про благородную змею. Это сказка про парня по имени Барток, его серенькой уточки и благородной змеиной царицы, которая за добро оплатила Бартоку добром, сделала его счастливым. Конечно, в этой истории есть и глупый жадный король, и прекрасная королева, и... Ой, пусть лучше эту сказку вам расскажут артисты московских театров.
5: Жил в одной деревушке бедный крестьянин по имени Барток. И была-то в его хозяйстве только одна серенькая уточка. Барток свою уточку очень любил. И вот отправился он как-то на озерцо за сочной осокой для нее.
6: Ой. Ровно кто-то меня передразнивает. Да это змея. А на голове корона из капелек росы, как алмазная.
7: Я змеиная царица, ты меня вон на ту горку отнеси, а я в долгу не останусь. Награжу тебя.
6: Отнесу, госпожа царица. А награды за это мне не надо. Вот так.

0: Наделила я тебя силой волшебной. Теперь свистнешь бурю, грозу свистом вызовешь, скалы с места сдвинешь. Придет время, тебе это пригодится. Прощай.
1: И как войско скачет, а впереди на ковром коне король в пурпурной мантии.
2: Эй! Ты такой!
1: Бартек, милостивый король!
2: Послушай, как тебе, баба Бартек, я устал, я хочу отдохнуть. Говори, где нам на ночлег остановиться, ведь мы на войну идем. Мы в два счета победим.
1: Коли не брезгуете, располагайтесь в моей избушке.
3: Вот въезжает король к Бартеку во двор, а навстречу ему серая уточка.
4: Кряк, кряк.
2: Эй, слуги, я голоден. Поймать утку и зажарить.
1: Милостивый король, не вели мою утку убивать. Сам я ее выходил, выкормил.
2: Да как ты смеешь, мужик, моей королевской воле перечить. Эй, слуги, поймать утку.
1: Милостивый король, что мне делать, что придумать?
0: Бурю, грозу свистом вызовешь.
3: Дунул тут ветер, все перемешалось, закружилось. Вот это да! Король по воздуху несется, а воины, как осенние листья, по ветру летят.
5: Дай королевское слово, что утку не тронешь, я ветер остановлю.
2: Не нужна мне твоя утка, даю слово.
5: О! Ветра как не бывало.
2: Эй, слуги, вяжите дерзкого мужика, а утку на обед зажарьте.
5: Ах, вот как ты королевское слово держишь.
3: Засверкали молнии, гром загрохотал, земля задрожала, и обрушились с неба потоки воды.
2: Марко, мне страшно. Нас вот затопит!
6: Не гуди нас за королевские провинности!
5: А ну! Так и быть!
3: Утих гром, тучи рассеялись, выглянуло солнышко, землю стало сушить.
7: Бартек, будь нашим королем!
6: Правь нами по справедливости!
7: Отдай ему корону!
2: Не отдай!
7: Отдай корону!
2: Не отдам! Не отдам!
6: Отдай, а то сами возьмем!
5: Ну что ж, я честно править буду!
3: Вскочил Бартек на королевского коня, поправил съехавшую на бок корону и хотел уже знак к отправлению дать.
4: Кря, кря, кря, кря!
6: Моя уточка! Как же я без тебя уеду?
4: Кря-кря.
6: О, иди ко мне, моя серенькая.
4: Кря-кря. Милый Бартек.
7: А, не утка на коне сидит,
6: а девушка прекрасная. Кто ты, прекрасная девушка?
4: Королевна я, злая волшебница, в утку меня обратила. А ты избавил меня от злых чар, будь моим суженым.
8: Да здравствует прекрасная королева!
3: Поехали они в столицу и зажили припеваючи в королевском дворце. А злой король в избушке-развалюшке стал жить да дрова рубить.
9: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
10: А сейчас, ребята, мы хотим вас пригласить в прекрасную страну.
11: Что это за страна?
10: Это волшебная страна сказок Александра Сергеевича Пушкина. За всю свою творческую жизнь Пушкин написал 9 сказок, песнь «Вещи Малегии», «Руслан и Людмила», «Сказка о медведихе», «Жених», «Сказка о царе Салтане», о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне-лебеде, «Сказка о мертвой царевне» и о семи богатырях, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о попе» и «Работнике его балде». Вот ее-то вы сегодня и услышите. Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда, идет сам не знаю куда. Могла бы дальше продолжить, но зачем, когда эту сказку вам расскажут замечательные артисты Вячеслав Невинный и Всеволод Шиловский. Несмотря на то, что этой записи почти полвека, она прекрасно сохранилась. Итак, слушаем сказку о попе и работнике его балде.
12: Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товара.
13: Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался?
14: Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого?
13: Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу.
14: Призадумался поп, стал себе почесывать лоб. Щелк щелку ведь рось. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно, поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.
13: Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за 4, работает за 7. До светла все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да самое облупит. Попадья балдой не нахвалится, поповна о балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей.
14: Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит, а расплате думает частенько. Время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается?
15: Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь.
14: Стал на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее.
16: Вот он кричит: поди-ка сюда, верный мой работник балда.
17: Слушай, платить обязались черти, мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б не надо б на дохода. Да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбой, собери к чертей оброк мне полный.
13: Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес.
18: Зачем ты, балда, к нам залез?
13: Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость.
18: Скажи, за что такая немилость?
13: Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам с собакам великая помеха.
18: Балдушка, погоди ты морщить моя, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
13: Балда мыслит, этого провести не штука.
15: Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми да с уговору, с общего нашего приговора, чтобы впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовит мешок.
13: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где

0: Еще молоденек, со мной тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка!
1: Пустились бесенок и зайка, бесенок по берегу морскому,
0: а зайка в лесок до дому.
1: Вот море кругом обежавший, высунув язык, мордку поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит.
0: Глядь, а балда братца гладит, приговаривая, братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый.
1: Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. Погоди, говорит, схожу за оброком. Пошел к деду, говорит, беда, обогнал меня меньшой балда.
0: Старый бес стал тут думать думу, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось.
1: Вылез бесенок, полный мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любимую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты ждешь?
0: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку.
1: Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу.
0: А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
1: Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коль захочешь.
0: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условий сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая кобыла. Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылу, ан будет он мой.
1: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу два шага, шагнул на третьем, упал, ножки протянул.
0: А балда ему, глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог. А я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал так, что пыль столбом.
1: Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу.
0: Делать нечего. Черти собрали оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает.
1: А поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится.
0: Балда его тот отыскал, отдал оброк, платы требовать стал.
1: Бедный поп подставил лоб.
0: Первого щелка.
1: И прыгнул поп до потолка.
0: Со второго щелка.
1: И лишился поп языка.
0: А с третьего щелка.
2: Вышибло ум у старика.
0: А балда приговаривал сукаризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.

0: Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Хоть поверьте, хоть проверьте, но сейчас будет самый настоящий концерт в исполнении детского хора.
2: Ты что?
1: На самом деле ничего удивительного. В завершении нашего выпуска всегда звучат песни. Сейчас будет весело, поэтому можете смело танцевать. Хорошего вам дня, ребята, и отличного настроения. Мы же прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество.
2: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня, как всегда, в виртуальном палисаднике, даче, где мы с тобой,
3: в саду, в виртуальном саду, конечно, саду, в цветущем, плодоносящем.
2: Конечно, именно собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Маш, если позволишь, я вот короткий такой экскурс в историю. Да. Как сейчас помню, Олимпийский был 1980 год, я пришел из армии, жара была, вот в апреле, в это же самое время, жара была такая, что я в маечке ходил. А так, на майские праздники приехал мой армейский друг из Гомеля, Славка Каратаев. Он длинный такой, высокий. И тут как даст мороз, пурга, снег. И я ему дал свое пальто. У него по локоть вот такие вот рукава.
2: Потрясающе.
3: Вот это вот то,
2: он из-за... Он сильно смотрелся?
3: Очень сильно. Я не помню, давно было. Но это вот то, что отличает наше отечество, богом хранимое. Это называется возвратные заморозки. Вот сегодня об этом мы будем говорить.
2: Да, будем говорить именно об этом. У нас на связи эксперт Евгений Митницкий, руководитель фермерского хозяйства «Тульская ягода». Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад всех слышать.
3: А, Евгений, вот я вспоминаю позапрошлый год, когда в мае, помните, минус 8 у нас в нашей с вами Тульской области держалось, по-моему, неделю, да? Все расцвело, и на тебе здрасте. Было такое?
4: Было, было. Я бы даже сказал, это не только в прошлом году, а уже, в общем-то, 4 года уже в нашей центральной полосе наблюдаются такие страшные явления для растений, когда у нас идет потепление в марте-апреле, начинается бурная вегетация растений, а потом бах, в первой половине мая, в майские праздники у нас заморозки или возвратные заморозки, или как в прошлом году, просто морозы были. И мы теряем безумное количество урожая. Некоторые культуры настолько страдают от того, что они начинают очень дорого стоить. И вот как с этим бороться, хотелось бы это обсудить.
3: Да, причем самое обидное, что вот это вот бабах заморозки в то время, когда все зацвело, и на тебе вот такие вот морозы, и ничего не завязалось.
2: И мы уже как будто бы надеемся и на урожай, и радуемся погоде. И с другой стороны, мы радуемся цветению наших цветущих растений и думаем, как прекрасен наш сад. А нам тут бац и сугроб. Вот вам, любуйтесь, пожалуйста.
3: Евгений, давайте по-ленински. Кто виноват, что делать? Кто виноват, понятно. Изменение климата. Что делать?
4: Что делать? Нужно думать, включать мозг. Это всегда важно.
3: Так.
4: С чем-то мы можем бороться, с чем-то мы не можем бороться. Но, во всяком случае, мы физику все учили с вами, и поэтому мы должны предусмотреть, подстелить соломку для того, чтобы спасти хотя бы часть урожая. По каким-то культурам это, в общем-то, бесполезно, потому что против определенных природных условий мы не можем бороться, а где-то это мы вполне можем с этим бороться. Давайте начнем с того, что мы не должны всячески подстегивать наши растения, чтобы они начинали расти как можно раньше. Потому что я каждый год сталкиваюсь, что только солнышко проглядывается, только небо голубое, сразу все начинают там усиленно что-то подкармливать, сажать. Зачем? Наоборот, нужно притормозить вегетацию наших растений. Можно это сделать или подсушивая почки, или можно, допустим, вот там опрыскивая растения различными там или белой глиной, или известью, даже водоэмульсионкой. То есть это для чего делается? Для того, чтобы у нас не началась бурная вегетация, условно, там в марте, допустим, или в начале апреля. Потому что мы своей головой всегда должны думать и помнить, что все равно будут возвратные заморозки. Их просто не может не быть. Уже исторически они есть.
3: Угу.
4: Я замечу, что последние 4 года мы, в общем-то, практически не видим черной смородины, потому что она вся вымерзает.
3: Ну да. Евгений, а вот я сейчас по вашему совету включил голову, да, и начинаю, пока вы говорили, я думал, да. Ну, первый вариант. Можно ли какие-то вот разные сорта высаживать, которые по срокам в разное время зацветают и плодоносят? Доносят. Ну, с той же клубникой, пардон, садовой земляникой, да, это можно как-то сделать или с чем? Или или это, или они все приблизительно в одно и то же время вегетируют?
4: Не совсем так. Есть разные культуры, которые цветут в разное время. Вы уже правильно заметили, что есть культуры, в которые можно сажать по некому такому конвейеру плодоношения, когда есть ранние сорта, средние и поздние. Это очень разумный подход. Угу. Это мы можем делать в тех случаях, когда, допустим, мы высаживаем кустарники. Или, допустим, это семечковые или плодовые какие-то культуры. Когда мы можем потерять часть урожая, мы можем потерять, кстати, этот урожай не только от возвратных заморозков, но даже и от дождей. Допустим, та же самая вишня или черешня, если на период цветения какого-то сорта идут дожди, они не опыляются, мы теряем урожай.
3: Конечно. Пчелки-то не летают, конечно.
4: Поэтому самое простое – это не стремиться, как и многие начинающие фермеры или как садоводы, не стремиться посадить один сорт, и желательно ранний, чтобы быть первым, чтобы кушать эту ягодку, хвастаться и чтобы соседи завидовали. Это плохое решение.
3: Нет, ну почему? Я, например, вот у меня сейчас цветет клубника вовсю, у меня просто она в теплице цветет, и мы с женой работаем пчелками, с кисточками опыляем, а первые ягоды у нас уже в мае идут вовсю. Ну, это, знаете, так вот к столу на десерт в блюдечке, что называется, да?
4: Значит, самое простое, что мы должны делать? Мы можем защищаться. И самое, конечно, надежное – это теплицы. Теплицы с обогревом. Но это дорого.
3: Дорого.
2: Конечно.
4: А если мы рассматриваем вариант открытого грунта, ну, в общем-то, здесь это уже, чтобы и наше выращивание ягод не превращалось в рулетку, мы должны использовать различные агроприемы. Давайте начнем с культур.
2: Да, давайте.
4: Самое простое – это земляника садовая, которую ошибочно все называют клубникой. Мы ее можем, как только стало тепло, мы ее с зимы открыли, сняли нетканый материал, ну, в народе его называют кто-то спанбондом, кто-то агротексом.
3: Да, лутросил и так далее.
4: Ну, по сути, да, это все нетканый материал. Мы его сняли, почистили листики, убрали все больные, битые, ломанные, поврежденные, обработали средствами защиты от болячек и вредителей. И дальше мы это все накрываем. Если мы в какой-то момент, даже в мае, даже цветущая клубника у нас, и мы видим, что сегодня будет понижение температуры, мы ее опять накрываем.
3: Евгений, можно сразу вопрос к вам, да? Вот я просто от некоторых таких, знаете, матерых садоводов слышал такой совет, что вот нашу клубнику, садовую землянику, очень хорошо туда последний снег закидывать, чтобы как-то притормозить ее развитие. Вот если есть где-то у тебя там в тенистых местах сада еще снежочек, лучше туда перенести и на нее закинуть. Как вы к этому относитесь?
4: Если это всего лишь одна грядка, можно так поэкспериментировать. Есть различные такие агроприемы, когда берут нетканое волокно, сверху солому, а сверху еще и снег, и она получается как в термосе. И мы таким образом даже по одному сорту можем оттянуть начало плодоношения на попозже. Но это достаточно трудоемко, и поэтому намного проще просто посадить разные сорта по сроку плодоношения и просто его укрывать.
3: Ага.
4: Это очень эффективная защита от возвратных заморозков. Вообще, если немножко в сторону и оговорить, вот какие заморозки вообще бывают,
2: да,
4: они бывают трех видов.
3: Так.
4: Самый простой, с которым легче всего бороться, это так называемый радиационный заморозок. Это когда ночью безветрие и просто сверху в утренние часы, там на 2 часа, на 3 часа опускается холодный воздух.
3: И лужицы в льдышечках, да, утром?
4: Ну, да, да.
3: Так,
4: да.
3: Это самый простой?
4: Это самый простой вид заморозков возвратных, он на 2-3 часа. Есть заморозки адвективные, это когда связано. Вот то, что радиационный, он только бывает в утренние часы на несколько часов.
3: Угу.
4: Бывают адвективные заморозки, связанные с изменением, ну, со смещением северных воздушных масс. Вот, допустим, сейчас северный ветерок, и к нам просто холодно. И холодно не только утром, но и холодно и днем. С этим бороться уже сложнее. С этим видом заморозков, вот, допустим, на землянике мы ее укрыли, и все прекрасно. Ну, и есть самый страшный вид заморозков, это смешанный. Когда и радиационный, и адвективный, ну, тогда бороться бесполезно. Землянику мы, конечно, спасем. Мы можем ее укрыть, но, допустим, такими агроприемами, как дымление, ну, бороться бесполезно, потому что дым сносит. В этом случае есть такие вот добавки различные для растений, которые выгоняют из вегетативной массы лишнюю воду и немножко укрепляют стенки к клеток растения.
2: Евгений, да. Ну так или иначе, если у нас на участке немного, допустим, посадок смородины или крыжовника того же, мы же можем тем же нетканным материалом их каким-то образом укрыть, замотать, и поможет ли это, если уже все цветет и пытается завязаться?
4: Это поможет. Но это трудоемко очень.
3: Да, вот, Маш, это очень хорошо, что ты сказала, потому что подавляющее большинство, особенно неискушенных садоводов, вот посадили там черешню, да, посадили сливу, и все, и она растет, и они радуются жизни. А потом что, Карлсона вызывать? Урожай собирать. То есть надо же формировать сразу дерево так, чтобы оно было невысокое, чтобы в случае чего можно было укрыть и от птичек, да, и от заморозков.
2: Ну, кусты-то можно замотать. Как вы считаете, Евгений? Мне кажется, это не очень сложно, если их не так много.
4: Значит, смотрите. Давайте мы вот, ну, про землянику мы проговорили. Там самый простой вариант. Это вот когда у нас растение низкорослое, мы его просто укрыть можем.
3: Да.
4: С кустарниками уже сложнее. Потому что, ну, это достаточно трудоемко ходить их и укутывать. Что самое простое? Если радиационные заморозки, когда просто опускается сверху холодный воздух, и нам нужно защитить растения от заморозков возвратных всего лишь на 2-3 часа. Самое простое – это дымление.
3: Угу.
4: На чем основан этот агроприем? Холодный воздух тяжелее, чем теплый воздух. Теплый воздух идет вверх. Соответственно, нам нужно что-то, что по плотности своей тяжелее или плотнее, чем холодный воздух. Что это может быть? Это может быть дым. Допустим, мы взяли тюк соломы мокрый, подожгли, и у нас внизу вот эта вот дымка есть, и мы 2-3 часа без проблем можем продержаться и защитить наши растения. То есть не дает вот это вот плотное такое облако опуститься к холодному воздуху.
3: А вставать-то когда? Евгений, извините, это что, мне в 3 часа ночи вставать, этот тюк соломенный поджигать?
4: Ну, зажигать, ну, он дымит достаточно много, ну, настолько что много, что его уже потом и потушить хочется, потому что соседи...
3: Ну, соседи будут счастливы.
4: Да. Есть еще такой же агроприем, можно использовать еще, создать какое-то из мелкодисперсное вот такое облако. Вот, ну, это сложнее.
3: А шашки дымовые, кстати, Евгений, а не подойдут заодно от вредителей?
4: Можно. Шашки дымовые, кстати, у нас уже тоже производит одно из подмосковных предприятий по нашему тульскому направлению. Эти шашки тоже можно использовать. Но нужно понимать, что шашки – это все-таки намного дороже, чем дымление соломы. Одна шашка будет стоить раза в полтора больше, чем целый тюк соломы.
3: Ну, у меня есть предложение. Если вы лапником укрывали что-то на зиму, лапник остался старый, он дымит, между прочим, мама дорогая, не хуже соломы. Тоже можно поджечь.
4: Это тоже можно, но тут есть риск все-таки, что пожарных вызовут соседи и будут ругаться.
3: Ну да.
4: Так, что еще можно?
3: Что еще?
4: Можно растения все-таки обработать и подкормить так называемые средства защиты. Их называют в народе так антифризами, то есть это химические элементы, которые выгоняют воду лишнюю и укрепляют стенку. Но нужно, естественно, это делать не в ночь перед заморозками, это нужно где-то за неделю начинать делать, иначе толку никакого от этого не будет. Что еще важно? Если мы же говорили, что в заморозке бывают радиационные, когда сверху опускается заморозок, ну, тут мы поговорили, тут мы как-то бороться можем. Если страшный вариант, вот сложный такой, адвективный заморозки со смещением холодных масс, или, допустим, когда ветерок, тут самое эффективное, вот прям самое эффективное, что может быть, это какая-то ветрозащита. Мы у себя на плантации замечали, что, допустим, даже при температуре минус 5 и ветер, с той стороны, где дует ветер, у нас ягоды, ну, даже не ягоды, цветы погибли все.
3: Ну да.
4: А с подветренной стороны у нас все выжило, вот как ни странно. Хотя минус 5, то есть вот сам куст, вот как ветрозащита действовал. То есть если мы можем использовать там забор какой-то или какие-то плотные ряды кустарников, ну, как ветроломные линии какие-то вот использовать, это тоже нам здорово поможет защититься от холодного ветра. Но это, кстати, зимой очень здорово помогает.
3: Угу.
2: Евгений, скажите, пожалуйста, а вот когда мы на этапе планирования, скажем так, да, своего сада, да, выбираем ягодные культуры, и нам говорят, ну вот это точно морозоустойчивое растение. С ним ничего не нужно делать, все нормально, посадили и ждите ягод. Вот стоит верить таким заявлениям, и действительно, если культура якобы или действительно морозоустойчива, возвратные заморозки ей страшны или нет?
3: Ну вот Евгений сказал, без черной смородины сидим, она в Сибири растет.
4: Ну, в момент, понимаете как, в момент цветения растения самые безоружные, вот так вот.
3: Уязвимые.
2: Хором мы.
3: Да, втроем, да.
4: Ну, хором. Вот как, допустим, даже жимолость, которая там выдерживает до минус 7, но в момент, когда у нее цветочки вот эти нежные, ну, вот как, даже там 1,5-2 градуса наносит ущерб жимолости, которая... вот эти вот пестики, тычинки, все вот эти нежные-нежные цветочки. Потому что, ну а куда? Там вода есть. Они сами нежные. Подул ветерок, вода замерзла, она, вода при расширении замерзает и повреждает стенки клеток. Что сделать? Вот тут никак.
3: Ага, Евгений, а вот смотрите, вот все вот эти вот виды заморозков, которые вы сейчас так хорошо нам разложили, все классифицировали, да, и радиационные, там, и смешанные, и так далее. А насколько мы правильно вас поняли, они в основном по кроне, да, бьют. То есть нам приствольные круги не надо никак ничем мульчировать, то есть они туда не пробьют, корневой системе они не повредят. Они вредят только вот свежим побегам и цветочкам, да?
4: Ну, оно даже больше вредит тому, что самое нежное. Это что? Сами цветы и точка роста. Допустим, вот малинка выросла там на 15-17 сантиметров.
3: Да.
4: Что делать? Ничего мы не можем сделать. Или, кстати, вариант есть такой вот, кстати, датчиком на заметку по ремонтантным сортам малин, которые не особо успевают вызреть в нашей полосе, что можно сделать? Снег сошел, накрыть малину нетканым волокном. И мы за счет этого можем подстегнуть и защитить их там в августе. Когда мы видим, что уже нет риска за возвратных заморозков, мы эту нетканку отбросили в сторонку и все. Кстати, по многолетним наблюдениям, вот в нашей полосе самые поздние заморозки наблюдались 5 или 6 июня. Поэтому стоит рассматривать, что нетканое волокно, если у нас есть, не убирать его далеко от нашей земляники, садовой или клубники. Пускай оно будет недалеко.
3: Евгений, вот очень хорошо, что вы сейчас затронули ремонтантную малину. Там проблема какая? Ну вот для новичков поясню, кто еще с ней не связывался, да? Обычная малина, она плодоносит на побегах второго года, а вот эта выпускает свежий побег, и где-то уже в конце лета она поспевает. Евгений, а может быть сделать так, вот то, что вот обрезано у нас осталось с осенью, может быть сделать какой-то мини-парничок сейчас, чтобы там побольше было тепла, а когда уже пошли эти ростки, мы уже этот мини-парничок парничок убираем и на недельчик пораньше выгоним.
4: Это очень трудоемко. Намного проще просто накрыть нетканым волокном и пригрузом каким-то, чтобы оно не улетело, это нетканое волокно.
3: Угу. Тогда желательно черным полотном, чтобы оно солнышком как-то лучше прогревалось.
2: Или
3: да?
2: Свет все-таки не имеет значения.
3: Или как?
4: Нет, тут все-таки черное агроволокно, ну, нетканое волокно, все-таки оно будет очень сильно нагревать растения. Но у нас же нет задачи, чтобы всячески стимулировали вегетацию. Черное нетканое волокно мы в основном используем для мульчирования, то есть покрытия земли и борьбой с сорняками.
3: Ага.
4: Ну, и в то же время, чтобы притягивать тепло к корням. Чтобы у корням было тепло и урожай был побольше.
3: Ну, понятно. Евгений, опять-таки, смотрите, у нас времени совсем немножко осталось, а есть еще один такой старый дедовский способ. Это на ночь водой опрыскивали кустарники и цветущие деревья, потому что вода, она все-таки тоже как-то задерживает холод. Это работает?
4: Это работает осенью.
3: Осенью?
4: Когда земля теплая, мы создаем вот это облако пара, и мы утренние часы можем переждать. Есть такая агротехнология для весенней защиты от возвратных заморозков, но это просто не по силам даже фермерским хозяйствам. Там нужно очень большой объем воды выливать на растения, чтобы растения были в корке льда. Там за счет физической реакции высвобождается тепло, но там просто неимоверно большое количество воды нужно. Там что-то нужно около 15 кубов на 1 гектар и непрерывно поливать. Таких мощностей
3: для полива
4: даже у нас в хозяйстве нет, потому что это должны быть отдельные магистрали. Насколько я знаю, у нас в России всего 2 хозяйства есть, и это на очень дорогих культурах это могут использовать. Кстати, вот такой интересный вариант могу рассказать защиты. Это, понятное дело, больше используют фермеры, но в то же время интересно было бы знать. Когда просто радиационный заморозок, холодный воздух опускается к земле. И поэтому фермеры ставят такие высокие вентиляторы, порядка 10 метров высотой, и они крутят и перемешивают воздух, потому что над этим холодным воздухом, который спускается сверху, с 6-8 метров над уровнем земли, там уже теплый воздух. И этот теплый воздух нагнетает, чтобы перемешивать холодный, и то таким образом спасает насаждение кустарников.
2: На виноградниках такое используют.
4: Да, на виноградниках, на вишне, на дорогих культурах, на голубике.
3: Да, ну, у нас таких средств нету, мы люди простые.
2: Поэтому, как ни крути, в общем-то, самый действенный способ – это укутать, что называется, растение и подождать, пока этот экстремальный период закончится.
3: Да, да, да.
4: То, что Александр сказал, подбирать различные сорта, различные культуры, чтобы был конвейер культуры, конвейер сортов.
3: По срокам. А с другой стороны, если у вас там три куста черной смородины или там, я не знаю, ну...
2: Это несложно.
3: Да, ну, Маш, ну, села за машинку, это из лутросила, сделай такие мешочки.
2: Зачем? Я прям так заматываю. Ну, уже не так первый просто... год.
3: Можно
2: я
3: так замотать. Поняла. Я, кстати, очень советую этим малярным скотчем скреплять, он легко разлепляется потом, да.
2: Или степлером.
4: Тоже вариант. И еще одну ремарочку такую вот. Ага. Защищайте свои растения, чтобы у вас была ягода. Обращу внимание, что из-за возвратных заморозков последних 4 лет, вот если кто-то наблюдал, такая простая наша культура, исконно наша, как черная смородина, последние 4 года стоит дороже, чем голубика, потому что она убивается возвратными заморозками в момент цветения.
3: Вот так вот. Ну что ж, спасибо большое, Евгений.
2: Евгений Метницкий был у нас сегодня в гостях, руководитель фермерского хозяйства «Тульская ягода». И говорили мы о том, как же защитить свой урожай, свой сад от возвратных заморозков.
3: Ну а мы, Мария Тарабаева, я, Александр Хабургаев, с вами прощаемся. Закрываем калиточку нашего эфирного сада ненадолго. Через неделю она снова для вас откроется. Так что до скорой встречи в эфире.
2: Все в сад.

0: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС информирует.
3: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
4: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
5: Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили артиллерийское оружие ВСУ в Запорожской области. Электричество станет дешевле для дачников. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Подробности далее. Бойцы «Востока» уничтожили самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Паладин» в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник укрывал оружие и боекомплект в оборудованных строениях и лесополосе. Координаты цели передали расчетам ударных беспилотников. Операторы применили баражирующий боеприпас «Ланцет», а также FPV-дроны, которые точным попаданием уничтожили обе самоходные артиллерийские установки. За сутки в зоне боевых действий восточной группировки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, а также 54 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
7: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах Добропасова, Подгавриловки, Воздвижевки, Верхней Терсы, Омельника и Лесного. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, более 310 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 4 станции спутниковой связи Starlink, 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
6: Добавлю, накануне эта же группировка с помощью огнеметной системы «Санцепёк» сожгла укрытие и траншеи противника в запорожском селе Черивное. 215 украинских беспилотников сбили средства ПВО за минувшую ночь над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, в Росавиации заявили о временных ограничениях в работе аэропортов Пулково, а также Храброво в Калининграде. В то же время авиаузлы Краснодара, Геленджика и Сочи возобновили прием и выпуск самолетов. Сегодня вспоминают жертв трагедии в Одессе. 12 лет назад от нацистского режима на улицах, а также в Доме профсоюзов Приморского города погибли десятки человек. Вину за то, что совершавшие зверства в Одессе до сих пор не наказаны, несут европейские покровители киевского режима. Об этом в годовщину со дня трагедии заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время политик заверила, что Россия никогда не забудет трагедию, а виновные рано или поздно обязательно понесут наказание. Напомню, 2 мая 2014 года года. В результате стычки противников, госперевороты с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Электричество станет дешевле для дачников. Садоводы получат льготу на оплату услуг электроснабжения. Соответствующий проект постановления вскоре рассмотрят законодатели. Суть документа сводится к тому, что жители некоммерческих садоводческих товариществ смогут платить по пониженному тарифу с коэффициентом от 0,7 до 1, пояснил парламентской газете член комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Причем тариф не будет зависеть от того, заключался ли договор коллективно или напрямую с поставщиком, а также от территориальной принадлежности к городу или селу. В случае одобрения инициативы огородники смогут сэкономить до четверти расходов на электричество, уточнил депутат. В Новосибирской области потушили пожар в торговом центре. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Искитим. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Борьбу с огнем вели на протяжении нескольких часов. К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет. О причинах пожара в торговом центре пока не сообщается. Иран установит новый порядок управления Персидским заливом. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил корпуса стражи Исламской революции, сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, источник средств к существованию для иранского народа. Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. Волна первомайской акции протеста прокатилась по Германии. Митинги прошли при участии объединения немецких профсоюзов. В акциях приняли участие несколько сотен тысяч человек. Многие из них требовали отставки канцлера Фридриха Мерца. Лидеры профсоюзных ячеек выступали против непопулярных реформ, о которых в последнее время говорят сторонники партии Мерца. В частности, немцев не устраивает предложение политиков отменить 8-часовой рабочий день, что по факту означает увеличение трудовых часов. Отмечу, что канцлер Германии Фридрих Мерц известен своей антироссийской риторикой и высказываниями о военном давлении на Москву. О братьях наших меньших в конце выпуска. В США семья воссоединилась с котом, который пропал 7 лет назад во время переезда. Об этом пишет Guardian. Кот по кличке Доджер потерялся в конце 2018 года, когда его хозяйка Эмбер Дэвидсон Ороско вместе с сыновьями решила переехать из Калифорнии во Флориду после смерти мужа. Женщина доверила перевести питомца знакомому, однако Доджер сбежал из машины и исчез. Нынешней весной кота нашли в калифорнийском городе Мадера, примерно в 50 километрах от Кловиса, где взяли питомца из приюта. Ветеринары по чипу установили владельцев и связались с ними. При встрече с Доджером семью Ороско переполняло счастье. Хозяйка рассказывает, что кот все еще откликается на свое имя и сохранил прежний ласковый и общительный характер. А вот о том, где все эти годы пропадал питомец, история умалчивает. Но весна громко заявляет о себе в столичном регионе. Если накануне в городе было еще плюс 10, то сегодня воздух прогреется уже до плюс 15. Впервые за последние две недели температура в столице вернется в рамки климатической нормы. Об этом нам рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
8: В субботу регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, поэтому осадков не ожидается, несмотря на облачную с прояснениями погоду. И днем в Москве около плюс 15 градусов, что практически точно соответствует климатической норме этого дня мая.
6: По словам синоптиков, в воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, а метеорологическое лето наступит в Москве 4 мая. Столбики термометров в понедельник покажут 23 градуса тепла, что соответствует норме июня. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
9: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второй стала пара Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. Футбольный «Локомотив» испытает большие кадровые проблемы перед матчем премьер-лиги с «Балтикой». Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Джерзина Ньемси и Алексей Батраков. Они получили предупреждение во встрече с московским «Динамо». Также два футболиста не смогли продолжить игру из-за травм. В первом тайме поле покинул Сезар Монтес, а в концовке встречи выбыл Николай Комличенко. Железнодорожники из-за отсутствия замен доигрывали матч в десятером, но удержали ничью 1-1. Футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов не вернется в расположение столичного «Спартака». По его словам, если бы краснобелые на него рассчитывали, то уже связались бы с защитником, чтобы обсудить будущее. В конце июня у Чернова закончится и договор аренды с волжанами, и контракт с московским клубом. Голевая передача хоккеиста Ивана Барбашова помогла «Вегасу» победить «Юту» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рыцарей» 5-1. Счет в серии стал 4-2. Во втором раунде коллектив сыграет с Анахаймом. Хоккеист Питтсбурга Евгений Малкин не рассматривает вариант продолжения карьеры в КХЛ. Он хочет еще минимум год поиграть в Национальной хоккейной лиге. Напомню, будущим летом у россиянина истекает контракт. Ранее его команда проиграла Филадельфии в первом раунде Кубка Стэнли, уступив серии 2-4. В России нападающий выступал за магнитогорский «Металлург». Дзюдоистка Ольга Мухина считает, что сломала систему после победы на турнире «Большого шлема» в Душанбе. В категории до 57 килограммов она одолела Арюнзаю Тербиш из Монголии. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: В Южно-Сахалинске сегодня от 5 до 7 тепла, пасмурно, временами дожди. В Тюмени и Челябинске 9-11 градусов, ожидаются осадки. В Мурманске плюс 7-9. В Архангельске от 13 до 15 тепла, облачно, временами небольшие дожди. В Казани 10-12 градусов. В Нижнем Новгороде 10-12, облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. В Воронеже плюс 11-13, в Ставрополе от 4 до 6 градусов, облачно и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 6 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду.

0: Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем вас на волнах Радио России. На календаре суббота, 2 мая, сегодняшний день. Вообще, это время, когда настоящая весна приходит окончательно и бесповоротно. Сама природа подталкивает нас к новым планам, встречам и добрым делам. В эти выходные дни многие проводят время с близкими, выбираются за город или просто дают себе редкую возможность остановиться и выдохнуть. Поэтому, если у вас есть возможность, проведите этот день с пользой. Для себя, для семьи, для тех, кто рядом. А если давно откладывали на потом что-то важное, может, именно сегодня самое время сделать первый шаг. Это «Хорошее начало» в студии этим майским днем. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот что нас ждет совсем скоро.
0: Заглянем в Тверскую губернию, где взял старт новый сезон речной навигации. В регион уже пришли первые круизные теплоходы.
1: Поговорим о куриных сердечках, которые при правильном подходе могут стать настоящим кулинарным открытием.
0: И отправимся под Псков, в деревню Селище, где нас ждет очередная сельская история.
1: Напомню, что есть приложение Радио России в Максе, Телеграме, страница в социальных сетях. Все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. Ну и, конечно, все новости — это Вести.ру.
0: Хорошего вам субботнего дня, друзья. Мы начинаем.

0: И прямо сейчас, вслед за теплоходом Юрия Антонова, мы переносимся в Тверскую область, где открылся новый сезон речной навигации.
1: На Верхней Волге встречают первые круизные суда, провожают туристов, увлекают на путешествия, желают новых впечатлений.
0: Среди тех, кто был на причале в Твери, замечен и наш корреспондент Андрей Собынин, который готов поделиться впечатлениями. Андрей, приветствуем.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Да, доброе утро, здравствуйте.
1: Андрей, после открытия навигации, надеюсь, не полезли в воду. Я знаю, что вы любите иногда в крещенские морозы купаться.
2: Нет, нет, пока еще немножко рановато, тем более в районе речного, где много теплоходов, а их иногда целых 4 одновременно стоят в Твери. Да, вот, например, у нас уже побывали такие теплоходы, как «Русь Великая», «Сергей Дягилев», «Константин Коротков», «Русь Водная», «Волга Дрим». Ну и ждем большие теплоходы, там типа «Мустая Каримат».
1: О, это красивый, современный, да.
2: Да,
1: Андрей, можно маленький вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, что там с речным портом у вас в Твери? Его отреставрировали?
2: Старое здание снесли, мы об этом, кстати, рассказывали в одном из эфиров.
1: Да.
2: Новое строят, обещают в 2027 году.
1: Да.
2: Стройка очень активно идет, очень много работы там. Ну, надеюсь, что в 2027 году, и вот многие туроператоры, с которыми мне удалось побеседовать, сказали, что очень надеются, что новое современное здание появится, там будут и гостиничные какие-то комплексы, и музейные пространства,
1: вот
2: и, конечно, кафе.
1: Так, Андрей, теперь рассказывайте, что мы увидим с Дмитрием, например, если поедем кататься на круизном теплоходе по Тверской области?
0: Кататься. Ой.
2: Так, да, ну... вы очень много всего интересного увидите, но давайте мы послушаем Лену Михатик, это генеральный директор туроператора «Пилигрим», она как раз организует все эти программы,
1: давайте.
2: И она расскажет, что же интересного вас ждет.
3: В этом году мы подготовили и в Твери, и в Калязине новые маршруты для туристов с круизных теплоходов. Это, как правило, люди, которые очень погружены и хорошо знают историю России. Они внимательно слушают, их нужно удивлять, делать такие исторические переходы. История Твери, например, история Калязина, параллели какие-то с историей России. Как всегда, нас поддерживают все объекты туристического показа, я имею в виду крупные музеи. Это Тверская картинная галерея, это и Тверской объединенный музей. По маршрутам новое. В Калязине на туристический маршрут поставлен музей «Ретро-гараж». Тоже уже первые туристы с круизных теплоходов туда пошли. В Твери тоже есть новые объекты показа. Вот скоро мы ждем открытия «Волга-центра». Турист – это не только жители там Москва, Подмосковье и там Санкт-Петербург. Есть возможность людям из Астрахани, из Волгограда, из Самары, Саратова, из Перми побывать в Верхней Волге, в частности, в Твери или в Калязине, и познакомиться с историей.
0: Андрей, подскажите, вот а кроме Твери, еще куда в Тверской области заходит теплоход?
1: Калязин.
2: В Калязин, естественно, так. В новый порт Завидово, где сейчас современное
1: здание. Вот, кстати,
2: здание,
1: Андрей, а скажите, а почему так популярен стал Завидово? Все мои друзья в последнее время просто как медом намазано.
0: Здрасте. Брежнев
2: было
0: медом
2: это...
0: намазано. Уж друзьям твоим.
2: Это большой туристический кластер на воде, с гостиницами, там открылся сейчас современный, самый большой в Европе аквапарк.
1: Ого.
2: И сейчас, например, создают программу для тех, кто вот хочет поплавать из порта Завидово. Теперь будут они не только приплывать в порт Завидово, но и отправляться из порта Завидово. Специальные программы для тех, кто хочет отдохнуть сначала в Завидово, а потом поплавать на теплоходе по той же Тверской области с заходом в Тверь, в Калязин.
1: А, вот в чем дело. Так, Андрей, еще, конечно, очень хочется поесть.
2: Да, давайте вот мы послушаем Елену Михатик, она расскажет о вкусной Твери, потому что многие бы хотят попробовать Тверь на вкус. Давайте
3: вкусную
2: послушаем.
3: Тверь. Посещаем один или там другой ресторанчик, и там в ресторане нам делают дегустационные сеты. Или прямо накрывают ужин или обед по тверским традициям. Я считаю, что у нас ресторан очень хорошего уровня. На любое, что называется, вкус и кошелек. И приятно то, что у нас все рестораны, вот там, где причаливают круизные теплоходы, по большому счету, они многие находятся в Твери в такой, скажем, шаговой доступности.
0: Ну, если касаться, друзья, кулинарной темы, то вот сейчас мы услышали много общих слов, а вот конкретно Тверская кухня, это что? Я понимаю, котлеты по-пожарски, насколько я помню, а вот...
2: Ну, больше... например, есть такие слойки вульфа, которые еще пробовали во времена...
1: Слойки какие?
0: Там, вульфа.
2: Вульфа, да. Да, и есть очень много разных рецептов, они продаются и в Старице, соответственно, где они были созданы, и собственно, и в Твери. Ну, это различные рыбные блюда, которыми всегда осваивалась Тверь, потому что она на воде находится, да. И хочется сказать, что многие вот эти обеды для туристов, они сопровождаются различными театральными программами. То есть они фактически погружают их во времена прошлых эпох. То есть,
1: очень
2: на самом
1: хорошо.
2: Деле вы не только кушаете, вы прям вы...
1: Андрей,
2: вы что, путешествуете по истории?
1: Ну да, еще один маленький вопрос. Вы знаете, что в последнее время наши российские реки мелеют. Не может ли так быть, что теплоход сядет на мель?
2: Слушайте, думаю, такого не будет, потому что, во-первых, Тверь регулируется с помощью различных шлюзов, и поэтому у нас, например, наводнений нет очень давно, к счастью, от этого. И плюс еще где-то у нас происходило несколько лет назад, углубляли русло реки, как раз в том числе и в районе, там, где останавливаются теплоходы. То есть за этим строго следят на самом деле.
1: И если экскурсия на один день, вот приехать в Тверь, например, да, на электричке, быстренько покататься и вернуться обратно?
2: Ой, конечно, экскурсий на один день очень много у нас. Если не на теплоходе люди приплывают, если просто приезжают, очень много экскурсионных программ, рассчитанных именно на один день или на два дня. То есть туристы выходного дня – это самый популярный туризм в Тверской области. И огромное количество программ, рассчитанных как на два часа, как на целый день.
1: Андрей, и напоследок по поводу круизов. Морская болезнь грозит нашим путешественникам?
0: Речные круизы, речные.
2: Я думаю,
1: кто знает,
2: я думаю, что нет.
0: Я знаю. Реку от моря
2: там, у них там очень все профессионально.
1: Да.
2: Там целый мир внутри этих теплоходов. Там вам и различные программы, и ужины, и обеды, и развлечения. Ой, и
1: спасибо большое, Андрей.
0: В общем, если вы привержены каким-либо болезням, то вот это все отвлекающие маневры, они вас спасут. Спасибо огромное. Наш корреспондент Андрей Собынин о первом дне открытия навигации в Тверской области. Сердце тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить, пелось в популярной песне из кинофильма «Веселые ребята».
1: А если это говяжье сердце или даже куриное, можем ли мы поднять себе гастрономическое настроение с их помощью на нашей эфирной кухне?
0: А вот сейчас и будем проверять. Поможет нам в этом шеф-повар, бренд-шеф ресторана «Татар» Алексей Чернов. Алексей, привет.
1: Здравствуйте, Алексей.
4: Всем доброе утро. Субботнее снежное утро.
1: Да. Алексей, насколько я знаю, вы в свое время закончили музыкальную школу по классу гитары. Скажите, а если мы говорим о сердце, тем более говяжьем сердце, какая песня подходит лучше всего для приготовления?
4: Ну, мне кажется, сердце тебе не хочется покоя. Сердце это так вкусно.
1: Да? Так вот расскажите, как сделать, чтобы было вкусно, а не резиново?
4: Если самое сейчас такое простое, то это, конечно же, мы должны сердце зачистить от всех волокон, если мы покупаем его на рынке.
1: Это сейчас про говяжье сердце, правда?
4: Да, конечно, да. Нет. Ну, вообще, я сейчас расскажу про говяжье
1: сердце. Да, давайте.
4: Если честно, то мы работаем говяжьим и утиным сердцем.
1: Ага,
4: это, мне кажется, да. Да, это вообще вкусно, интересно, необычно. Вообще история уходит, мне кажется, сейчас к рецепту вернемся, а если рассказать про историю, то раньше использовали все, и печень, и почки, и сердце. Потом немножко забыли, сейчас этот тренд возвращается обратно, и мы его подхватили, и его используем, и с ним работаем. Элементарный рецепт, самое простое. Маринуем сердце, желательно выдержать его в солевом растворе двое суток. На литр воды мы добавляем
1: 50 грамм. Двое суток.
4: Двое суток. Замочить, чтобы было сочным, вкусным. Мы же должны получить тот эффект, как от стейка, потому что все показатели сердца – это практически мясо. Он очень богат белком.
1: Так.
4: Очень богатый белком. Замачиваем в солевом растворе. Еще раз рецепт, если кто слышит, записываем.
1: Литр воды,
4: 50 грамм, великолепно. 50 грамм соли, 20 грамм сахара. Выдерживаем двое суток. Но если хотим уложиться в сутки, просто делаем концентрированный раствор из 100 соли, 40 сахара, выдерживаем. После этого стяжем водичку, маринуем. В идеале можно добавить немножко копченой аджики, но я делаю проще. Кетчуп режем на стейки, обжариваем, немножко запекаем. Получается великолепно, вкусно, подать его с какими-то овощами. А главное для ресторана что? Это дешево, сердито, вкусно.
1: Ага!

0: И вот эта история, получается, самого сердечного вкуса, да, это
1: Сердечный
0: более
1: вкус, да.
0: сердечный вкус, да.
1: Хорошо
0: Нет,
1: сказала,
0: конечно,
1: да.
0: да, разные вкусы, конечно же, и утки, конечно же, и у говядины, это 100%.
1: Слушай, Сереж, ой, фу, Алексей, и все-таки ты понимаешь,
0: Да.
1: что возвращаясь к куриному сердцу, а вот что из него можно сделать вкусненькое? И самое главное, с чем его перемешать? Например, с редисочкой.
2: А я бы вот спросил, режут его или же все-таки целиком куриное сердце делать?
0: Обязательно режут, там могут быть прожилки,
2: Вот.
0: Его обязательно также желательно зерновать, но если мы берем сердце куриное, верно,
1: Да-да-да.
0: то там этого раствора хватит часа на два, потому что оно более нежное, но мы знаем, как курица вырастает там за 2 недели, поэтому как бы этого достаточно будет прям максимум. И в идеале лучок, сливки 22%, а вот у меня была до этого русская кухня, с 2012 года по 2016, мы просто делали, и это было, мне кажется, там популярное ресторанское блюдо, топ-продаж. Мы хотели вывести, потому что вроде бы это никак не залезало на концепцию.
1: Ага.
0: Ну, чуть-чуть, гречка, сердце, но в любом случае, это сердце, лук, сливки, такие куриные потроха мы их называли, да, с гречкой.
1: Ну да.
0: Вот. Но подавали с хорошим еще пармезаном. То есть это отвариваем гречку, добавляем хорошее сливочное масло, 82% по ГОСТу, сверху с антирента хорошего пармезана и рядышком выкладываем тушеное сердечко, сливков, луки. Ну, мне кажется, это
1: хорошо.
0: Какой-то забытый рецепт чей-то, когда-то раньше готовили, и люди, когда приходили, просто говорили, не убирайте никогда.
2: Алексей, ну вот смотрите, мы с говяжьим сердцем разобрались, предлагаем его резать на стейки перед этим вымачивать и мариновать. Ну, сейчас вот грешно, конечно, вас спрашивать, как бренд-шеф от казанского ресторана о свином сердце, поэтому я вас спрошу, как человека, работавшего в русской кухне, со свиным сердцем мы как его также вымачиваем, поступаем как с говяжьим, или же все-таки как-то по-другому нарезка идет?
0: Вы знаете, концепция Казани, Татарстана вообще как-то уже лет 15 не отградила от этой свинины, и мы максимально уже не работаем с ним. Скорее всего, да.
1: Алексей, а у меня другой вопрос. Непосредственно как раз касается Казани. Я знаю, что вы готовите замечательное в своем ресторане блюдо, называемое тулпар, это вырезка из конины. А вот конское сердце можно приготовить?
0: Конечно, конечно. Вообще конина – это прекрасный продукт. Многие его боятся, считают его каким-то таким, ну, любимым животным.
1: Это очень вкусно, на самом деле.
0: Да.
1: Простите.
0: Да, ну вот, да, то есть как бы вообще субпродукты – это прекрасная часть меню, потому что это дешево. Если брать, допустим, эту вырезку, она стоит в среднем 1500 за килограмм.
1: О!
0: И, да, а если брать сердце, то это 250 рублей за килограмм. Да,
1: да.
0: Все мы умеем считать, и все мы понимаем, как здесь нужно выживать рестораном, поэтому...
1: Все, Алексей. Едем в Казань и сразу к себе в ресторан.
2: Спасибо большое. Но все-таки согласитесь, лошадку жалко. Да, бренд-шеф казанского ресторана «Татар» Алексей Чернов, друзья, был с нами в прямом эфире.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Ленинград, 41-й год.
5: Ваша задача доставить груз на батарею и вернуться тем же путем.
4: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов.
6: Поснимся обнаружили.
7: Поднять паруса!
4: Полина Агуреева, Андрей Мерзликин.
8: А когда война закончится, ты меня снова найдешь?
6: Обязательно найду.
4: Виктор Добронравов.
9: Мы своих не бросаем.
4: История, которая стала подвигом.
10: Разворот!
11: Огонь, огонь!
4: Ангелы Ладоги. Уже в кино. Категория 12+.

0: Региональные проекты «Радио России». Знакомимся, слушаем. «Радио России Псков».
1: В любом из нас крестьянин дремлет.
2: Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит.
1: Как нету леса без деревьев.
2: Как нет деревьев, нет и леса.
1: России нет без деревень.
3: Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий по родной псковской земле Светлана Васильева. Сегодня расскажу об одной неприметной деревеньке Псковского района. Расположена она на левом берегу реки Каменка, в 9 километрах к западу от Пскова и в 2 километрах к северу от Неёлова. Называется «Селище».
4: Сельские истории.
3: Весенним солнечным днем мы с водителем катались на машине по деревне, надеясь увидеть хоть кого-нибудь. Был на тот момент рабочий полдень. Рабочий люд на работе, остальные попрятались по домам. На соседней улице вдалеке я заметила мужчину. Он сидел на заваленке и грелся на солнышке. Водитель быстро сориентировался и подъехал к этому двору. И вот тут-то началось. Прежде чем мне удалось поговорить с этим мужчиной, пришлось пообщаться с его маленьким, но очень активным псом.
5: Ну и что ж ты такой красивый и так на меня лаешь? А, кусить хочешь, да? Нетушки, не получится. Какой вредный. Так, пес, не кричи громче меня.
3: Мой новый знакомый представился Владимиром Владимировичем. Рассказал, что в деревне Селище живет с 90-го года.
6: Раньше вот здесь, в районе Лагозович, поселение было, селище так называемое. Вот это я исторически как бы фактов немножко вот это слышал.
3: Пес не унимался. Владимир Владимирович рассказал, что этого милого песика ему на воспитание привезла дочь. Зовут его ни много ни мало Гангстер. Ведет этот гангстер себя соответствующе. Пока хозяин не закрыл его в доме, он не унимался и не давал поговорить. Мы с моим новым знакомым расположились на скамеечке возле калитки. Он рассказал, как оказался здесь.
6: Здесь жена моя проживает. Так вот я и здесь раньше проживал в деревне Дуброва.
5: То есть вы женились и переехали, или не так?
6: Да.
5: Ага. А чего не жену к себе позвали?
6: Ну, видите, это, как бы сказать, здесь ее, наверное, родители, пенсионеры, престарелые были. И пришлось сюда переехать.
5: А чем жена-то глянулась?
6: Ну, чем? Она работала начальником почтового отделения в Дуброво. А я работал пока в Дуброво агрономом.
5: Вот. Пока связи не вижу.
6: Ну вот, а я частенько приходил к ней на почту, почтовые переводы получал. Ну и чем-то приглянулась.
5: Угу. Откуда у вас такая шапка замечательная?
6: Замечательная шапка откуда? Это я работал в охране в водоканале Псков.
5: А что за символ вот на...
6: Сова охранная.
5: Угу. Ясно.
6: Так сохранилась эта форма. Работал там почти 6 лет в охране.
5: После... Я думала, вы военная кубанка, или как она правильно называется?
6: Шапка, ушанка.
5: А, ушанка.
6: Да.
5: Угу. Вот. Симпатичная. А чем тут народ вообще живет?
6: Ну, чем здесь? В основном здесь проживают люди местных. Здесь осталось несколько человек практически. Это в основном вот приезжие, молодежь. Построили вот многие дома здесь. Деревня жила.
5: А жила-то жила. Но я смотрю, у вас здесь ни магазина.
6: Ну, магазин
5: нет.
6: Здесь у нас находится в Неёлово. В основном все автотранспортом пользуются, проезжают мимо сюда, заезжают в магазины за продуктами. В Лагозовичах магазин. Как бы на трассе находятся магазины.
5: Вот. Автолавка не заезжает?
6: Нет. Такой, как бы сказать, способности торговой нет. Это многие приезжают по дороге, закупают продукты. Так что такой потребности большой нет.
5: А соседи вообще друг с другом общаются?
6: Ну да, общаются в некоторой степени. Но в основном, как бы сказать, такая закрытая общение. Вот ближайшие соседи, а так друг друга практически не посещают. Это ранее было в деревне, все собирались мы здесь, это как бы знали друг друга, в гости ходили, а сейчас это как-то такой нету.
5: И праздники вместе тоже не отмечаете?
6: Ну, праздники, вот, как бы сказать, у нас началось немножко возобновляться, вот с прошлого года тут собирались молодежь, которые вот здесь построили дома, организовала моя дочь. И на встречу тут собирались десятка два молодежи. Прошлым летом они у нас это, празднуется 14 июля Петров день.
5: А почему именно этот праздник?
6: Ну, деревня праздновала, как и Истри, этот праздник она это праздновала. И вот она попробовала собрать это местное население к себе, коллектив. Собирались дети. Здесь вот и игра, игровой центр был, как бы сказать. Дети приходили, играли. Это в прошлом году это начало как бы созидаться вновь.
5: Здорово.
6: Да.
5: Если я правильно понимаю, вот за вашим участком там обрыв, нет?
6: Да.
5: Это обрыв, просто обрыв или там
6: нет,
5: водоем?
6: Нет, это водоем наш, река Каменка протекает. Но, правда, сейчас она уже в таком состоянии подзаросла уже этой растительностью. А ранее, вот, в 90-х годах, пожалуйста, я вот здесь начал жить с 90-го года. Так практически вот выезжал на лодке сюда.
5: Рыбу ловили?
6: Да.
5: И кого тут можно было поймать?
6: Щука, лещ, плотва, окунь.
5: А сейчас?
6: Ну, сейчас на удочку ловят. Вот, ну, более водоем здесь под зарос, в районе Лагозович. Здесь плотва, окунь. И в зимнюю рыбалку ходят. Вот мой племянник ходит зимой часто сюда. Так что рыбы в нашем водоеме пока существуют.
3: Не обходят деревню-селище своим вниманием и местные власти. По словам Владимира Владимировича, относятся к людям с пониманием.
6: Любовь Владимировна посещает нас, Фельчагина, глава администрации. И другие работники посещают. Буквально вот недавно были на днях. У нас вот вода появилась как бы на участках. Решает проблемы нашего
5: поселения.
6: Естественно, наше поселение без внимания не остается.
5: А если говорить о диких животных, навещают деревню, нет?
6: Ну, дикие животные практически у нас такой лесистой местности здесь нет. Но здесь бобры живут, проживают в этой, на этом участке. Утки проживают, лебеди. Так что у нас...
5: Не мешают людям-то бобры?
6: Никак, это наоборот нас вдохновляет. Вот недавно вот здесь у нас две семейные пары поселились, лебедей. Летом они вот выведут потомство, и нам как бы в радость. А вот на днях, буквально вот позавчера, пришли уточки, вот здесь они были.
5: Прямо перед вашим...
6: Да, возле забора вот здесь и гуляли.
5: А что они тут забыли?
6: Вот в лужу пришли, червячков пособирали, видимо, самка ищет... Район гнездования, может, гнездо где-то здесь будет. Так что...
5: Ну, дорога, хоть небольшой участок, но, прямо скажем, не очень к вашей деревне.
6: Ну, видите ли, сейчас это... Дорога испорчена, да. Она здесь подсыпку сделали прошлым летом, но это мало. Надо капитально, то есть здесь бутовую дорогу намостить, а она ведь, естественно, она выбивается. Транспорта-то много ходит.
5: Власти обещают как-то решить эту проблему?
6: Власти решают, как бы, но они больше делают такое, как бы сказать, снисхождение, что, мол, идет большая стройка, как бы капитальную дорогу сделать, она разобьется. Вот они ограничиваются небольшими такими ремонтами.
5: То есть надо подождать?
6: Естественно. Они хотят, чтобы уже... Строительство закончилось. Я думаю, оно не закончится, строительство. Сегодня один построил дом, завтра другой. Здесь надо сделать капитальную дорогу, чтобы она не выбивалась. Это проблема номер один для нас. Это.
5: А вот кроме дороги, чего еще не хватает здесь?
6: Освещения нет в нашем населенном пункте. Вот почему-то в других наших населенных пунктах есть освещение, а в нашем населенном пункте, кажется, оно большое по продолжительности деревня, но освещения у нас нет.
5: Странно. И как же вы в потемках живете?
6: Естественно, а что сделаешь? Вот только у нас на автотрассе есть автобусная остановка, освещается в ночное время, в зимний период. А так здесь по деревне нету освещения.
5: Скотину кто-нибудь держит какую-нибудь?
6: Животных нет. Уже все. Последним владельцем животных был я.
5: И кто женой. У вас был?
6: У нас было 4 коровы, лошадь, поросята были, куры.
5: Большое хозяйство.
6: Большое.
5: А как управлялись-то?
6: Ничего, управлялись. В хозяйстве помогали и родственники, и мы. Утром рано вставали. Я на работу уезжал, я агрономом как работал. Надо было лошадь вывести, коров подоить. Справляю, жена на работу. Все держали. Родственники помогали, дети.
5: Но современная молодежь не стремится.
6: Ну, да? Естественно, такого нету, да, это, животных держать. Вот у нас, кроме собаки, больше не осталось ничего.
0: Региональные проекты Радио России. Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.

0: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
1: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Московские открытия.
4: В эфире программа «Московские открытия» и я, ее ведущий, Сергей Ивашко. Говорим про разработки московских ученых вместе с коллегами из других городов и стран.
1: В общем, так.
4: Ученые химического факультета и факультет наук о материалах МГУ совместно с коллегами решили сложную задачу по синтезу молекул термометров. Это сложные органометаллические комплексы сразу с двумя разными металлами – лантанидами. Такие металлы можно увидеть в нижней части периодической таблицы. Лантаниды характерны тем, что могут излучать поглощенную энергию. Например, европий светится красным, а тербий – зеленым. Причем есть соединения, которые могут светиться только до определенной температуры. Поэтому ученые активно работают над тем, чтобы использовать их как термометры для клеток. Только представьте, светится у вас клетка желтым светом, который сочетает в себе красный и зеленый, а затем краснеет или зеленеет. Значит, она нагрелась или охладилась до определенной температуры. Правда, получить такие соединения очень сложно. В отличие от металлоорганических комплексов, содержащих металл из, так сказать, основной части периодической таблицы, соединения с лантанидами очень непрочные, и вместо них в комплекс встраивается нить из катализатора. Тем не менее, проблему решить удалось, и теперь вещества-термометры стали доступны. Специалисты четырех институтов РАН и научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали эффективные одноатомные электрокатализаторы для получения высокочистого водорода на основе кобальта и железа. В водородной энергетике в качестве катализаторов для получения водорода часто используют платину, палладий, иридий, рутений и родий. Однако высокая стоимость ограничивает их массовое использование. Железо и кобальт явно эффективнее, а одноатомный означает, что эффективность катализатора достигла максимума. Каждый атом участвует в процессе. Важно также, что в этих соединениях нет серы, которую считают убийцей катализаторов. Тем самым сделан еще один важный шаг к промышленному получению дешевого водорода. Российские ученые вошли в топ-5 конкурса по диагностике заболеваний легких при помощи искусственного интеллекта. Разработанная исследователями из России модель машинного обучения вошла в топ-5 международного соревнования MIDRC XAI Challenge. Участники конкурса должны были разработать максимально надежную систему искусственного интеллекта, способную выявлять связанные с пневмонией и другими болезнями легких затенения на рентгенограммах грудной клетки. Российские исследователи из Института искусственного интеллекта разработали три варианта решения этой проблемы и вошли в пятерку лучших, наряду с командами из университета Джона Хопкинса, Бернского университета, женского госпиталя в Бирмингеме, а также Стэнфорда и Тюбингенского университета. Все эти разработки, как надеются исследователи, помогут автоматизировать решение рутинных задач рентгенологами, в том числе выявление потенциальных очагов пневмонии при развитии коронавирусной инфекции.
1: С московской точки зрения.
4: Мы снова в студии и продолжаем расспрашивать ученых про их работу, про то, что они сделали, чем они занимаются и почему это может быть нам полезно. Сегодня мы поговорим о веществах, которые находятся в нашем организме, мы частично из них состоим, насколько частично, и что они делают, нам сейчас расскажет старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Вы занимаетесь строением белков, дизайном строения белков, наверное, правильно так будет сказать, да?
5: Всеми исследования про структуру белков, которые касаются структуры белков.
4: Ведь наш организм, все знают, что он состоит из белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Как-то все это довольно равнозначно. В принципе, понятно, что жиры запасают энергию, углеводы служат источником топлива тоже для нашего организма, да, а белки, вот, ну, я понимаю, что мышцы из них состоят, да, а все остальное, вот, они для чего вообще?
5: Надо понимать, что в человеческом организме 20 тысяч генов, и практически все эти 20 тысяч генов, они кодируют белки. И эти белки разные. Зачем же организму их кодировать? Выясняется, что белки так устроены, что у них огромный репертуар того, что они могут делать. То есть репертуар у нас простирается от того, что один белок, например, может расщеплять спирт, а другой белок является структурным белком, и он крепче стали по своим свойствам. То есть вот такой вот разрыв. Белки выполняют практически все функции в организме, и они являются такими рабочими лошадками нашего организма. То есть они делают все. То есть у них 20 тысяч профессий в нашем организме.
4: То есть без белков никакие жировые запасы, никакие углеводы, ничего это не работает.
5: Невозможно, конечно, было бы построить жизнь без белков. Не зря кто-то из классиков коммунизма говорил, что жизнь – это способ существования белковых тел.
4: Логично. И тогда такой вопрос, почему дизайн белков? Ну, как бы есть белок, да, у него есть формула. Эта формула кодируется нашей главной молекулой ДНК.
5: Без вопроса о том, как устроен белок, к сожалению, наш разговор, наверное, не может обойтись, поэтому давайте быстренько расскажем. Во-первых, белки состоят из 20 разных типов кирпичиков, которые могут соединяться друг с другом, как вот мы бусинки надеваем на бусы. Прикрепляются эти кирпичики, они называются аминокислоты, они жестко прикрепляются друг к другу, но поскольку в каждом кирпичике есть места вращения, то целиком вот такая вот цепь, она будет гибкой. Она, теперь мы прибегаем к другой аналогии, змейки Рубика, она очень напоминает вот эту змейку Рубика, которая может вращаться. Но в змейке Рубика все ячейки, все элементы, они одинаковые, а в белке можно использовать 20 разных типов. Природа получается с белками, природа играется в такой конструктор, когда из 20 разных типов белков, вот у нас есть огромная коробка с Лего, и мы можем разные цепочечки собрать. Так вот, оказывается, что если собрать одну цепочку, где порядок аминокислот будет один, то белок свернется. Если его вот так вот развернуть, вот опять же, вспомним змейку Рубика. Змейку Рубика можно собрать в одну единственную структуру, которая вот такой шарик напоминает, она может катиться во все разные стороны. Вот она одна единственная. Но вот из конкретного белка можно скрутить только одну единственную структуру. Есть редкие исключения, но они лишь подтверждают правила. Соответственно, если вот у нас дана такая последовательность этих аминокислот, связанная в цепочку, то мы из нее, если она стабильно и соберется, скрутится, свернется, по-русски это называется, термин такой, свернется, то, например, вот одна последовательность может свернуться только в белок, который расщепляет алкоголь, например. А второй белок, он свернется с другими цепями такого же белка, и у нас получится коллаген, из которого состоят связки. А третий белок свернется в иммуноглобулин, который будет выполнять функцию защиты организма от чужеродных агентов и так далее и тому подобное. Ну, конечно, возникает вопрос. Вот, например, мы, когда собираем вот эту змейку Рубика и хотим собрать вот из нее этот шарик, мы понимаем, к какой структуре мы стремимся. И у нас есть мозги, и память, и все сопутствующее. А у белка всего этого нет. Вопрос, как же он находит вот одну единственную вот эту вот структуру. Ведь действительно, на самом деле, даже для змейки Рубика, если представить, там 24 звена, 23 сочленения между ними, 4 варианта в каждом сочленении, и мы понимаем, что количество вариантов такое, что если за секунду перебирать один вариант, то мы будем перебирать все варианты 300 тысяч лет.
4: Неплохо. А как они тогда вообще собираются бесцельно так?
5: Вот именно. Если посмотреть на жизнь белка при комнатной температуре, то понятно, что с ним происходит броуновское движение. И оно довольно бесцельное, его можно описать моделью случайных блужданий. И встал такой вопрос, как же белок может перебрать все состояния, если он хочет свернуться в самую стабильную структуру. И этот вопрос был задан еще в 1969 году Левенталем, это называется парадокс Левенталя. В аналогичной задаче белок бы потратил больше, чем 13 миллиардов лет, время жизни Вселенной. Вопрос, как же он это делает? Было доказано в 1997 году Азатом Бадретдиновым и Алексеем Финкенштейном, что если рассматривать механизм последовательного разворачивания и механизм оптимального сворачивания будет просто тем же самым механизмом, просто повторенным в обратную сторону, ну, как вот кино крутит обратно. Есть такая теорема в физике, что оптимальный путь туда должен быть при тех же условиях совпадать с оптимальным путем обратно. Если мы рассматриваем вот этот вот путь последовательного разворачивания и сворачивания, то оказывается, что свободный энергетический барьер на этом пути, он достаточно невысок, и течение броуновского движения за миллисекунды, за секунды иногда, белок, белковый домен в данном случае, неизбежно туда попадет, на эту вершину. То есть его этим броуновским движением, согласно больцмановскому распределению, его неизбежно туда закинет.
1: Вместе с тем...
4: Тогда вот в связи с этим возникает вопрос. Ваша работа, она как раз, я так понимаю, заключается в том, чтобы искать оптимальные пути для получения белков с определенными характеристиками или понять, как определенная структура, свернувшись, какими свойствами будет обладать?
5: И то, и другое, на самом деле еще много вопросов. Ну, давайте остановимся на дизайне белков. Мы в нашей лаборатории занялись дизайном белков с самого простейшего, ну, надо идти от простого к сложному, и мы занялись редизайном белков, то есть выяснением, какие маленькие, незначительные, то есть замены одной аминокислоты на другую нужно в белке сделать, чтобы ее подвинуть в нужную сторону, нужную нам.
4: По характеристикам?
5: По характеристикам. Например, по стабильности белка, чтобы белок, например, стал более стабильным.
4: То есть, если говорить там, про белки и про их многообразие функций, то мне сразу представляется, там, не знаю, искусственное мясо, огромное количество разных лекарств, да? Сладкие белки бывают, там, не знаю, чтобы десерт из них делать?
5: Конечно, конечно. На самом деле, вот все, что вы перечислили, оно есть. То есть, искусственное мясо уже делают. Дальше, сладкие белки тоже делают. Про сладкие белки нужно сказать, что они были открыты в природе в конце 60-х годов, на данный момент их известно то ли 4, то ли 5, в зависимости от того, что причислять к сладким белкам. Некоторое время назад, вот у нас есть такая замечательная компания Эвка, она отсертифицировала вот производство природного белка, сладкого природного белка сначала в Объединенных Арабских Эмиратах, а сейчас, кажется, оно сертифицировано и здесь, в России, и, соответственно, мы ожидаем, что у нас будет все больше и больше продуктов, где вместо сахара используются сладкие белки, они такие же сладкие. Это очень хорошая замена сахара для того, чтобы избежать всяких разных последствий для здоровья.
4: Вот смотрите, у нас сейчас время нашей передачи заканчивается, и мы про эту самую сладкую, и вы поймете в следующей передаче, почему, самую сладкую часть мы оставим на следующий раз. Поэтому могу честно сказать, что продолжение следует. А сегодня с нами был старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха, кандидат физико-математических наук Дмитрий Иванков. Дмитрий Николаевич, мы ждем вас в следующий раз.
5: Спасибо большое за приглашение. С удовольствием расскажу еще.
1: Московские открытия. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: МЧС информирует.
9: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
10: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
11: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уверенно продвигаются вглубь обороны противников ДНР. Российские власти заявили о военных учениях НАТО по захвату Калининграда. 13-ю зарплату к 1 мая предлагают выдавать депутаты. Подробности далее. Южная группировка российских войск продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях поражено 11 пунктов управления БПЛА, 50 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, суточные потери противника составили не менее 170 военнослужащих.
13: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригад в районах Славянска, Краматорска, Кривой Луки, Малиновки и Константиновки. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 13 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов. Поражено 11 пунктов управления БПЛА, а также 50 блиндажей и укрытий.

0: Прикрытие с личным составом ВСУ. Сбито 5 беспилотников противника.
1: Тем временем группировка «Запад» за сутки уничтожила свыше 200 военнослужащих ВСУ. Поражены также 80 беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых дрона, а также боевая машина американского производства «Хамви». Одесскую трагедию сегодня вспоминают в России и не только. Противостояние между сторонниками и противниками Майдана унесло десятки жизней. Российские власти жестко осуждают действия киевского режима, который, по сути, действует под лозунгами неонацистской пропаганды. В российском МИДе заявляют, что гарантом справедливости для жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов станет достижение целей и задач спецоперации. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила вину на европейских кураторов, которые до сих пор, спустя 12 лет после трагедии, покрывают преступления киевских властей. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Антифашистская риторика звучит сегодня и в Словакии. Премьеру страны не стыдно ехать в Москву на парад Победы. По убеждению Роберта Фица, он не должен стыдиться положить на могилу неизвестного солдата красные гвоздики. Это были десятки тысяч воинов Красной Армии по 17-18 лет, которые пришли на нашу территорию и освободили нас, оставив свои жизни здесь, отметил Фица в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня труда.
2: То я сама амбить.
3: Мы не должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии.
1: Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о намерении ряда зарубежных гостей посетить парад в День Победы в Москве. Точный список приглашенных будет известен позже. НАТО отрабатывает сценарий изоляции Калининградской области. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. Тем самым дипломат подтвердил недавнее заявление замглавы ведомства Александра Грушко о том, что западные страны отрабатывают сценарий морской блокады и захвата региона в рамках учений Организации экономического сотрудничества. Булатов отметил, что Россия решительно ответит на любые провокации и силовые захваты. Ранее Владимир Путин заявил об угрозе невиданной эскалации при попытке изолировать Калининградскую область. Европа может остаться без американской армии. США планируют вывести из Германии до 5000 военнослужащих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон. В свою очередь телеканал News Nation со ссылкой на свои источники утверждает, что решение Министерства войны связано с отказом европейских союзников в поддержке ряда инициатив Вашингтона. Очевидно, что речь идет о спецоперации в Иране. Напомню, ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении США выйти из НАТО из-за нежелания Евросоюза оказать военную помощь на Ближнем Востоке. Вернемся в Россию. 13-ю зарплату к 1 мая предлагают выдавать депутаты. Соответствующая инициатива поступила на рассмотрение в Госдуму. Один из авторов документа, Сергей Миронов, напомнил о существовании в советское время Международного дня солидарности трудящихся. Выплата 13-й к этой дате стала бы не только хорошей поддержкой людей труда, но и компенсацией за небольшой размер ежегодной индексации зарплат, уверен парламентарий. Вместе с тем остается неясным, оставит ли наряду с майской выплатой традиционную декабрьскую 13-ю зарплату. Власти Кубани поручили усилить контроль за пляжами Анапы. Из-за непогоды вероятен риск смыва завезенного на анапские пляжи песка в акваторию Черного моря. При этом рекультивировать территорию необходимо до 1 июня. Об этом зашла речь на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет российская газета. По словам замминистра гражданской обороны и ЧС региона Станислава Камерного, техника в карьере и на пляжной территории работает в круглосуточном режиме. Как писало издание ранее, рекультивация пляжей Анапы началась 22 апреля. Старый замазученный слой песка решили засыпать новым, чтобы изолировать его. Всего предстоит восстановить около 10 километров территории. Новые откровения вокруг коррупционных схем в окружении Зеленского появились в публичном пространстве. Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что Зеленский построил мафиозную структуру и превратил госучреждение в личный банкомат его приятелей. Очередная порция заявлений опубликована на личной странице в соцсети X. Комментируя разоблачительные статьи в «Украинской правде», Мендель отмечает, что правительством управляют друзья Зеленского, которые взамен становятся неприлично богатыми. Бывшая пресс-секретарь привела в пример сделку по скупке государственного Сейнсбэнк и химзавода Карпатнефтехим, которые приближенные к Зеленскому люди приобрели при покровительстве бывшего тогда еще главой офиса Ермака фактически за копейки. Напомню, накануне Мендель в своих публикациях заявляла о связях супруги Зеленского с лицами из окружения беглого соратника украинского лидера Тимура Миндича, якобы голос Елены Зеленской звучит.

0: среди прочих на пленках, которые фигурируют в расследовании коррупционных махинаций на Украине. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки выиграли золото и серебро в дуэтах на этапе Кубка мира в Китае. Лучший результат показали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второй стала пара Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой. Российские гребцы пропустят этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых сложностей. Главный тренер национальной команды Максим Образцов заявил, что каждый из европейских стран разрешает только однократный въезд, что не позволяет посетить несколько государств. Из-за этого для участия в соревнованиях был выбран только немецкий Аугсбург. Футбольный «Локомотив» испытает большие кадровые проблемы перед матчем Премьер-лиги с «Балтикой». Из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Жерзина Ньемси и Алексей Батраков. Они получили предупреждение во встрече с московским «Динамо». Также два футболиста не смогли продолжить игру из-за травм. В первом тайме поле покинул Сезар Монтес, а в концовке встречи выбыл Николай Камличенко. Железнодорожники из-за отсутствия замен доигрывали матч в десятером, но удержали ничью 1-1. Футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов не вернется в расположение столичного «Спартака». По его словам, если бы красно-белые на него рассчитывали, то уже связались бы с защитником, чтобы обсудить будущее. В конце июня у Чернова закончится и договор аренды с волжанами, и контракт с московским клубом. Голевая передача хоккеиста Ивана Барбашова помогла «Вегасу» победить «Юту» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рыцарей» 5-1. Счет в серии стал 4-2. Во втором раунде коллектив сыграет с Анахаймом. Дзюдоистка Ольга Мухина считает, что сломала систему после победы на турнире «Большого шлема» в Душанбе. В категории до 57 килограммов она одолела Арюнзаю Тербиш из Монголии. Спортсменка понадеялась, что этот успех откроет ей путь к новым медалям. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: В Южно-Сахалинске от 5 до 7 тепла, дожди временами сильные. В Екатеринбурге от 8 до 10 градусов. В Сургуте плюс 2-4, ожидается дождь с мокрым снегом. В Иркутске 17-19, в Архангельске плюс 13-15, небольшие осадки. В Великом Новгороде от 19 до 21 градуса. В Калининграде еще теплее, 20-22. В Уфе плюс 10-12, ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге малооблачно, температура воздуха днем составит плюс 17-19. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице плюс 11, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: А вот, слушайте.
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
2: Слово предоставляется нам.
0: Юрий Олеша. Три толстяка. Радиоспектакль по одноименной книге.
1: Происшествие первое.
0: Три жадных и злых толстяка правят чудесным городом. Они хотят, чтобы их маленький наследник Тутти вырос таким же коварным.
3: Нет предела нашей фантазии, изобретательности и смекалки.
0: Когда у мальчика ломается любимая кукла, тираны приказывают старому ученому починить ее. Тот теряет игрушку, но находит девочку Суок, очень похожую на куклу.
4: Танцевала, открывала глаза, закрывала, теперь не хочет.
0: Подружатся ли Тутти и Суок? И чем их отношения обернутся для правителей города?
5: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле, да?
0: Слушайте радиопостановку «Три толстяка» 1, 2 и 3 мая в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91.

0: 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 2 мая, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час с нашим эфиром.
0: Музыка, которая не знает границы, говорит на языке памяти. Именно так можно описать фестиваль «Дорога на Ялту». Как песни военных лет звучат на разных языках и объединяют исполнителей со всего мира. Поговорим об этом в студии.
1: О чем нужно помнить, выезжая на природу? Не порти себе отдых. А мы подскажем, как избежать неприятностей и провести время на свежем воздухе с комфортом.
0: Все ваши текстовые сообщения, пожелания, вопросы и поздравления мы принимаем по номеру 8-925-222-99-92.
1: Ну, конечно, не забываем по приложению «Радио России», в Максе, Телеграме, странице ВКонтакте, а все новости на сайте Вести.ру.
0: Ну, а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Фестиваль «Дорога на Ялту» – международный музыкальный проект, который объединяет исполнителей из разных стран вокруг песен военных лет, ставших символом памяти и благодарности.
1: Особенность форума в том, что в нем участвуют артисты из 15 стран, и каждая композиция звучит на языке исполнителя, сохраняя при этом общий смысл и эмоциональную силу оригинала песни.
0: Это делает проект настоящим культурным диалогом, где музыка становится языком взаимопонимания и уважения к общей истории. О том, как проходил фестиваль, чем он удивил и какую роль играет в сохранении исторической памяти, мы поговорим с нашей коллегой, журналистом Оксаной Колесниковой. Она работала на фестивале безотлучно.
1: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй, Россия.
1: Оксана, откуда ты появилась у нас в нашей стране и, самое главное, в Москве?
2: Я влюблена 6 лет, причем взаимно, в прекрасный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Угу. Это потрясающий проект, в котором живет огромная душа, когда приезжают со всех уголков света музыканты абсолютно разные, разных культур, разных национальностей. Они говорят на разных языках, но в душе они все любят музыку, культуру и Россию.
1: Самое главное, они отвечают, откуда она.
2: Да. А откуда? Я приехала из Севастополя.
1: Ну вот и все.
0: Да. Оксана, вот просто очень интересно. Если бы собрать по всему миру тех людей, которые хотели бы приехать в нашу страну, спеть на своем родном языке нашу песню, их бы набралось, ну, я не знаю, на 2 Севастополя, наверное. Почему именно вот именно эти участники приезжают? Как их отбирают?
1: Да, и как их отбирают, самое главное.
2: Мы объявляем конкурс. Каждый год участники присылают заявки. В этом году было более 170 заявок подано из разных стран, там 80 с лишним стран, которые подавали свои заявки. Идет тщательный отбор, наша команда, у нас прекрасные режиссеры, режиссер, дирижер, все смотрят, слушают демо-версии, голоса.
1: Так, а судьи кто? Да, вот хочешь сразу, может быть, есть персонажи или персоналии?
2: Судьи каждый год у нас, в принципе, костяк членов жюри у нас, в принципе, остается. Председатель жюри — это Лев Валерьянович Лещенко.
1: Ого,
2: каждый год, так. Да, все вместе поем День Победы на сцене, потому что идет запись концерта, который будут показывать на канале «Культура» 8 мая.
1: Так.
2: И Лев Валерьяныч.
1: И в этот раз он тоже был?
2: Конечно.
0: Ну, он
2: да.
0: Бессменный.
1: Я бессменный.
0: Да.
1: Так, да.
2: Михаил Ефимович Швыдкой.
1: Михаил Ефимович, значит, смотрите, то есть Лев Лещенко, Михаил Швыдкой. Кто еще у нас является членами жюри? Майданов, я думаю, что обязательно Денис должен
2: Майданов,
1: быть.
2: Более того, он несколько лет назад написал гимн фестиваля «Дорога на Ялту», песня «Дорога на Ялту», которая всегда заканчивается полуфинальный концерт. Вообще есть два концерта.
1: Наконец-то она разговаривала.
2: Есть два концерта, полуфинальный концерт и финальный. В полуфинальном наши участники выходят на сцену, поют свои наши советские фронтовые песни на своих родных языках, и только они одни это делают. И вот в этот момент, на самом деле, они настолько раскрываются на сцене. Вот я очень люблю полуфинальные концерты, потому что можно вот именно посмотреть на артиста целиком и полностью.
1: А где проходил в этот раз полуфинал?
2: Моссовет.
0: Там
2: проходил полуфинал. В финале они выходят уже с нашими артистами, они уже делят партии.
1: И как? Уже... Они поют дуэтами?
2: Они поют дуэтами, и ребята поют на своем языке, поют на русском, изучают русский язык. И, соответственно, наши гости, российские исполнители, да, гости фестиваля, они изучают языки, откуда приехали участники.
1: Больше
2: на португальском, на английском, на итальянском
0: то
2: поют.
0: То есть такая коллаборация по полной происходит,
2: по
0: да?
2: По полной происходит. Но бывает, что гармонично все это получается, но тут все равно хочется больше немножко послушать наших артистов.
1: Александр Олешко с кем пел и на каком языке?
2: Так, с кем у нас пел Олежка, я сейчас не вспомню.
0: Ну, с кем-то из конкурсантов.
2: С кем-то, да, с итальянцем. Да,
0: поэтому просто, наверное, мне кажется, не надо раскрывать карты до того момента, как покажут по телевидению финальную версию.
2: На самом деле в наших соцсетях уже все раскрыто.
1: Да, конечно, уже все раскрыто.
2: Мы же все показываем. Сейчас, сегодня выйдет первый дневник, которым я занимаюсь. Я вот 6 лет, что я делаю на фестивале? Я снимаю видео. Я снимаю видеосюжеты, я делаю дневники фестиваля, рассказываю про репетиции, про внутреннюю кухню, все это мы собираем и выдаем.
1: Так, а что говорит народ, самое главное? И сколько было людей?
2: А народ просто влюблен в этот фестиваль. Вот это правда, это очень искренне, потому что зрители, которые присутствовали на концертах, на одном и на втором, настолько растроганы. И настолько это все искренне. Понимаете, в этом фестивале реально огромная душа. Здесь нет коммерции, здесь нет какой-то рекламы, здесь нет политики. Здесь только про любовь, про дружбу между народами.
1: Ну да, и про победу.
2: И про победу. Да, и, конечно, это историческая правда, которую доносят ребята.
1: Кто в этом году был? Какие страны представлены? И кто, самое главное, тебя порадовал больше всего?
2: Ой, страны в этом году у нас вообще прекрасные были. Это и Болгария, и Бразилия, Индия, Испания, Китай, Колумбия, Куба, Италия, Монголия, Нигерия, слушай, Сербия, как США, они, Тунис, подожди, Франция. Слушай,
1: как они добрались до нашей страны?
2: Вот они через...
1: С пересадками, да?
2: Я знаю, ну, что Монголия 6 часов на машине, потом 6 часов самолетом они летели. То есть, конечно, с пересадками, ну, да. И очень много так. Времени это все занимало.
1: Кто тебе запал в душу больше всего?
2: Вы знаете...
1: А глаза такие сразу сполок и стали.
0: Нет, ну, мне кажется, тут трудно, как из любимых надо выбрать любимых.
2: Совершенно
0: да?
2: Верно, Дмитрий, да. Тут вот даже у нас голосование проходило за приз зрительских симпатий. Я не голосовала ни за кого, потому что, ну, я не могу это сделать, потому что я их всех люблю, все за них переживаю. Вы знаете, я еще хочу сказать... Сначала про ребят, да. У нас потрясающий француз был в этом году. У нас Леонардо из Бразилии был просто великолепный. Да все они настолько хороши. Мне наш гость из Индии писал вчера вот такое длиннющее сообщение.
1: Сэржи со всеми познакомилась, а?
2: Познакомилась. Я их всех за сцену провожала, встречала, и тут же синхроны записывала. Конечно.
1: Молодец.
2: Это же,
1: да.
2: Вот еще их трусит вот так немножко, так обнимешь, говоришь, все будет хорошо, не переживай, иди, давай, ты молодец. Да-да-да. И все. И вот такая вот...
0: Слушай, Оксана, вот мне интересно, они понимают, вернее, изучают на русском слова песни там, ну, определенную,
1: ну,
0: не
1: да.
0: Всю, наверное, там определенную часть. А вот это вот все остальные слова, которые идут вне песни, они понимают?
2: Они понимают.
0: Хотя бы характер.
2: Дело в том же, они же переводят на свои родные песни текст песни оригинала. То есть они не то что понимают, они чувствуют, прочувствуют эту песню каждый раз. Вот как каждый раз такое.
0: А вот по поводу, они поют песни военных лет. А они представляют себе, что было в эти года?
2: Конечно.
1: Да, что это за события в нашей стране?
2: Мы и нашей на экскурсиях тоже мы рассказываем часто. И Музей Победы.
1: То есть у них еще есть программа.
2: У них программа огромная, да. И ВДНХ, и много музеев. То есть там очень...
1: А что они говорят про нашу страну? Они же некоторые впервые были?
2: Очень многие были впервые. Они в восторге. Они просто в восторге. Причем, знаете, такие истории за все годы были разные. Я помню девочку из Португалии, родители боялись отпускать, говорили, что там наверняка еды нет, ты возьми с собой. Вот. А учитывая вообще, когда она увидела, что у нас в стране, как мы радушно принимаем, как это все происходит, конечно, в сердце остается Россия у них навсегда. А еще, знаете, вот, конечно, очень важный аспект. Это детям эти песни передавать. Не только на Запад, чтобы они уходили, а на фестивале очень много волонтеров. То есть у нас руководители фестиваля. Это Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевичус.
1: Ну, да.
2: Да. И очень много студентов, которые ну, да, у Эрнеста. Да. Очень много они принимают участие волонтерами. За каждым нашим гостем волонтер закреплен. Там все очень четко, очень все...
1: Единственное, во сколько закончился концерт по времени?
2: Поздно. Где-то в районе
1: метро еще работало?
2: 23, наверное.
1: Ого.
2: То есть концерт был длинный, концерт 3 с лишним часа, почти 4. Очень хочется сказать про нашу команду. Она,
1: да.
2: Представляете, вот 8 лет фестивалю, она неизменна все эти годы. И у нас потрясающие руководители. У нас прекрасный главный режиссер Полина Бертен. У нас дирижер и аранжировщик Лиота, которая все эти композиции пишет. И вот реально команда технических
1: Оксан,
2: ребят.
1: То есть ты хочешь сказать, что все поют по-честному живьем?
2: Конечно, исключительно живьем. А сколько репетиций у нас в отеле, значит, мы там, значит, с оркестром это все, аранжировки, все.
1: А, кстати, где жили наши исполнители?
2: Ну, мы не будем это рассказывать.
0: Оксана, вот они такие с распахнутой душой, сначала, значит, немножечко закрытые в себе, как улиточки в домике, потом, значит, приехали, все это увидели, глаза по 28 копеек, все им стало прекрасно, и вот их ставят в тандем с нашими. Наши-то все это знают, все это видят. Наши как относятся к этому конкурсу? Я имею в виду исполнители, с которыми они потом дуэтом поют.
2: Я поняла. Вы знаете, и номера получаются разные, да? Все-таки полуфиналы. Финал отличаются. И ну, везде же человеческий фактор есть. То есть ну, большинство, что у нас действительно потрясающие звезды, которые принимают участие, более того, не дружат, остаются. Вот в прошлом году Александр Эвскляр у нас, он в этом году был в жюри, а в прошлом он еще и выступал с парой китайцев. Они взяли первое место, «Вечный огонь» песня была. И в этом году, когда я увидела Александра, я говорю, вы с китайцами связь поддерживаете? Он говорит, да, они приезжали снова в Россию, они приходили

0: своему коллегу и другу Андрею Кондрашову, говорит, ну что,
1: ну,
0: это,
1: да,
0: такое?
1: Что это такое? Да,
0: а давайте мы пригласим их исполнить «Темную ночь» у нас здесь. Вот с этого все и началось очень много лет назад.
2: Оксана, мне вот интересно, прозвучала такая фраза «Песня «Вечный огонь». Да. Означает ли, что они исполняют не только песни военных лет, но
1: да,
2: и песни на военные?
0: Да, да, да, совершенно да. верно, да, и песни, которые посвящены Великой Отечественной.
1: Так, ну а зал подпевал вообще нашим
0: зал
1: конкурсантам?
0: Зал вставал через песню буквально. Там такие мурашки по телу, сколько плакали, сколько ветеранов тоже пришло на концерт, на специально приглашение ветеранов. Их объявляют, про них рассказывают.
2: Вспоминаю мультфильм «Одну ягодку беру, другую замечаю, третья мерещится». Да? Я по поводу того, что есть ли что-то, что мерещится на будущий год?
1: Да.
0: Очень хочется, чтобы фестиваль снова проходил, мы в это верим, что будет новый этап, будет новый сезон фестиваля. Мы сейчас, когда прощались все, вообще каждое прощание, это прям вот, знаете, когда из лагеря уезжаете?
1: Из пионерского.
0: Да, из пионерского. Потому что за эти там 10 дней пока вместе, ребята, они
1: сначала... 10 дней?
0: Да, ну готовиться же надо, конечно. Да. Они сначала... присматриваются друг к другу, но вообще как-то недолго это происходит.
1: Ну, да.
0: То есть прям сразу. А потом они начинают дружить. И вот они вместе все время завтракают, обедают, огромный круглый стол, смотреть, как они вот все вместе собрались.
1: Оксан, но все равно ведь это же конкурс. Значит, это...
0: Это конкурс, но...
1: Соревнование.
0: Дело в том, что... Ой, слушайте, был прикол.
1: Угу.
0: Я смотрю, как итальянец помогает девочке из Испании... объясняет ее сольные партии, как нужно спеть, где вытянуть,
1: так.
0: чтобы было лучше.
1: Ну,
0: конкурс, да,
1: да?
0: Ну, вообще-то на минуточку. И потом я подхожу и говорю, мне прямо аж слезы на глаза в тот момент навернулись, я с камерой подхожу и говорю, Массимо, ты что делаешь? Ну, как бы,
1: вот,
0: что происходит?
2: Это же тебе невыгодно.
0: Да. А он говорит, вы знаете, ну, на английском он говорит, хорошо, говорит, вы знаете, мы здесь все как борщ. Огромная кастрюля борща с разными ингредиентами. Я вот итальянский ингредиент. Тут вот есть Куба, а тут есть все. И мы все вместе. Очень шикарный, очень вкусный борщ. Я обязательно очень скоро это выложу в наших соцсетях.
1: Вот это, конечно, хорошие слова.
2: Да.
1: Мы все борщ.
2: Дорогие друзья, о прекрасном интернациональном борще под названием «Фестиваль «Дорога на Ялту», который в этом году прошел уже 8-й раз, рассказала наша коллега и журналист Оксана Колесникова. Ну а вам мы всем
1: Севастополю
2: желаем
1: большой привет,
2: замечательного, да. прекрасного дня. Будьте здоровы.
3: Восьмое мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
4: Ленинград, 1941 год.
5: Лед на Ладоге не позволяет эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
6: Они используют парусники
4: ради жизни.
7: Как вы тут одна?
8: Господи, какая я страшная.
7: Неправда.
4: Ради любви.
9: Он вас любит.
8: А вы?
9: Я.
10: А ты, значит, третий лишний?
8: Как же хочется на трамвае покататься. Когда закончится война, мы обязательно найдем друг друга.
4: Ангелы Ладоги.
11: Ну, полетели?
4: Уже в кино. Категория 12+.

0: Правила поведения на природе – основа здорового, увлекательного, а главное – безопасного отдыха вдали от цивилизации. Побывать в дикой местности – незабываемый опыт познания себя, своих друзей и близких.
1: Это способ познакомиться со своими истинными возможностями, поднять иммунитет, восстановить нервную систему вдали от городского шума.
0: Однако, привыкнув к удобствам цивилизованного рая, человек забывает, сколько опасностей таит в себе дикая природа. Это не повод откладывать запланированный отдых. Но весомая причина серьезно подготовиться к предстоящему мероприятию. С нами на связи эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях, спасатель-путешественник Эд Халилов. Эд, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Эд.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Рад вас слышать.
0: Доброе.
1: Эд, у меня к вам один удивительно странный вопрос. Вы знаете, в чем дело? Конечно, в лесу много змей, клещей и так далее и тому подобное, но ведь иногда в лесах появляются маньяки. Вот как от них обезопасить себя?
2: Ну, на самом деле, это, знаете как, если ты потерялся где-то в глухой тайге и видишь человека такого же, не надо к нему бежать, потому что ты не знаешь, кто это.
1: Вот.
2: Либо такой же потеряшка, да, может быть, это маньяк, убийца, кого-нибудь он там прикопал. Но если встретил... Вообще, я не рекомендую в лес ходить в одиночку.
1: Ага.
2: Встречать кого-то вдвоем или втроем, да, это уже выше шансы на то, что у вас будет все нормально. Но в целом, на самом деле, вот есть гораздо более распространенные опасности и угрозы, чем встреча какого-нибудь маньяка.
1: Так.
2: И в целом, да, если есть странный человек, странное поведение, да, или у вас внутри какая-то чуйка срабатывает, конечно, лучше не приближаться, держать дистанцию и помнить, что не все люди благополучные, хорошие и безопасные. Как бы главная угроза, на самом деле, какая бы ни была, да, это всегда человек, в первую очередь.
1: Да, это точно.
0: Эд, а в чем вы видите главные проблемы нахождения человека в дикой местности?
2: Ну, в дикой местности, давайте первое, да, что человек может просто заблудиться.
1: Да.
2: Вот эти все старые советы, якобы карта, компас, ну, вот обычному человеку дайте карту, компас, он не разберется, потому что люди не знают, как пользоваться, но если человек возьмет свой телефон, а он его всегда берет, возьмет заряженный пауэрбэнк, возьмет и скачает карты офлайн и поставит точки, вот где он машину оставил, где дороги, где населенный пункт, вот с вероятностью больше 90% он по этой офлайн карте сможет вернуться обратно в цивилизацию. Потому что первая задача, если вы оказались где-то в дикой природе, это найти возможность вернуться обратно к людям. Все, где есть спасение, где есть помощь.
1: Это, я с вами
2: поэтому
1: согласен,
2: офлайн карты, заряженный пауэрбэнк. И даже когда связи нет, а мы рассчитываем на то, что связи не будет.
1: Да.
2: Поэтому вот эти карты, они даже без связи помогут вам выйти.
1: Все, извините, пожалуйста, спасибо. Дальше.
2: Дальше, смотрите, угроза погоды. То есть вот летом мы знаем, да, что бывают и сильные ливни, бывают шквалистые усиления ветра, падают деревья, плюс гроза, молния. Человек может вымокнуть, может замерзнуть, не иметь возможности развести костер и согреться, и просушиться.
1: Да.
2: И в итоге погибнуть от переохлаждения. И на самом деле люди же думают, что если он потерялся где-то в лесу, он умрет от отсутствия воды, еды, от голода. Нет. Люди в первую очередь умирают от холода. От холода. В первую же ночь могут получить серьезное переохлаждение, поэтому надо с собой всегда иметь дождевик, либо пончо, да даже зонтик, в конце концов. Надо иметь с собой сухой комплект одежды. Это может быть там футболка, флисовая кофта, легенькая в рюкзачке, чтобы можно было опять сухое надеть и утеплиться. Даже если вы весь день шли там мокрые до трусов. Далее нужно обязательно смотреть прогноз погоды, да, и понимать, будут ли какие-то изменения. Потому что вот даже сейчас, посмотрите, как погода пляшет.
1: Да-да-да.
2: Здесь у нас плюс может быть, да, плюс 20, а ночью могут быть вообще заморозки. А именно ночь является тем временем дня, да, когда люди оказываются в наибольшей угрозе. Ну вот, поэтому правильная одежда, правильная тактика поведения и готовность к непогоде, готовность к холоду, готовность к осадкам, чтобы быть сухим и теплым.
1: Хорошо.
2: Вот вы говорите, змеи, клещи там, и дикие животные. Вот по диким животным я вам сразу скажу. Да, я там бываю в разных регионах, Алтай, Байкал, Камчатка, Урал. И везде вроде бы есть медведи, вот мы идем, медвежьи следы, да, мы видим вот то, что они рядом, но за счет того, что мы когда идем группой, раз, мы шумим, два, то есть мы поем песни, мы разговариваем, мы там, ну, с собой имеем сигнал охотника со сверхшумовыми патронами, которые продаются в доступе в любом охотничьем магазине, соответственно, мы делаем так, чтобы зверь нас почувствовал, услышал, и ни в коем случае с нами не столкнулся.
1: Ну, да.
2: Поэтому вот всем рекомендую, оказавшись в дикой природе, просто сделать так, чтобы зверь вас заранее услышал, и он ушел, потому что ему неинтересна встреча с вами.
1: Можно предложение? А можно тогда повесить колокольчик, как вот мы корове вешаем колокольчик на шею, заодно и позвякиваем.
2: Но, знаете... Вот представьте, да, группа идет, да, и у всех колокольчики. Достаточно.
1: Извините, да, да, да.
2: Достаточно просто разговора, шума. И вот если вы куда-то пришли на место, стоянку, да, помним про пожарную безопасность. Надо правильно разводить костер, чтобы у вас там сухая трава не схватилась, там деревья соседние. И вот запах дыма, когда идет запах дыма. Для любого животного это признак присутствия человека, это признак угрозы. То есть люди для животных больше угрозы, чем наоборот. Поэтому здесь вот самые простые рекомендации. По клещам я рекомендую просто специальные костюмы противоэнцефалитные покупать. Хорошие там с манжетами, с ловушками специальными, чтобы клещи там в них застревали. Все это продается. Сейчас на самом деле технологии на месте не стоят. Очень много интересных изобретений. Вот, также пользоваться репеллентами и делать регулярный осмотр. То есть раз в полчаса взяли друг друга, осмотрели. Если где-то в березняке находитесь, да, ну там много клещей. Если сосновый лес, хвойный, там их практически не будет. Если будете по звериной тропе идти, там много клещей. И как бы в высокой траве, там вот много клещей. То есть это надо просто понимать, но первое, если вы друг друга осматриваете вовремя, да, не так, что там... в пятницу ушел, в воскресенье вернулся и нашел на себе там клещи, то, ну, конечно, это ошибка. То есть клещи не так страшны, просто нужно их заранее знать, как снимать, знать, как осматривать, и по-хорошему иметь светлую однотонную одежду. Вот. По змеям кричать бесполезно, ушей у них нет. Но змеи чувствуют вибрацию, просто берем шест, перед собой простукиваем, и перед тем, как поднять какую-то палку, бревно, дрова, просто, ну, делаем это в перчатках специальных, да, и, ну, перед тем, как куда-то полезть, просто палкой постучали, потому что змеи могут там греться на солнышке, да, чтобы змея, обороняясь, не укусила вас.
0: Это еще подскажите, пожалуйста, я частенько пользуюсь МЦД в Дмитровском направлении, и вот особенно сейчас, в выходные дни, ребята группами с рюкзаками, с котелками выезжают куда-то и уже в электричке начинают снимать на телефоны свое путешествие. Я примерно представляю, что они приезжают куда-то на место, с ними что-то происходит, я не знаю, молния, сильный ветер, слом деревьев, и они также продолжают все это дело снимать.
1: Фиксировать.
0: Да, фиксировать. Как вы к этому относитесь?
2: Смотрите, видеофиксация хороша тем, что потом тем, кто живой остался, легко анализировать те ошибки, которые были сделаны. Да, но здесь фокус внимания должен быть не на том, чтобы брать и снимать, а на том, как спасаться, как прятаться, как защищаться, как находить укрытие. Потому что, ну, вы знаете, да, человек одновременно не может несколько дел делать эффективно.
1: Это
2: и
1: точно.
2: И тут либо ты эффективно снимаешь, ярко, красиво для соцсетей, либо ты... А, и там же эффективно погибаешь.
1: Да.
2: Либо ты эффективно спасаешься и делаешь все, чтобы, ну...
1: Все правильно,
2: чтобы
1: все правильно, Эд. Да.
2: Фокус внимания настроить на другом, понимаете?
1: Эд, и напоследок,
2: поэтому здесь, да.
1: Еще скажите, в аптечке что должно быть обязательно? Мы же берем с собой аптечку.
2: Обязательно. Перевязочные материалы обязательно. То есть это несколько бинтов и эластичный бинт, чтобы колено замотать, голеностоп. Обязательно антисептики, перекись водорода, хлоргексидин, либо там зеленка, чтобы раны обработать эти ссадины. А таблетки, обезболивающие от головы, от давления, если у человека есть какие-то хронические проблемы, чтобы у него именно от хроники все это было.
1: Все понятно.
2: Обязательно иметь одеяло спасателя, да. Ну и в целом у каждого персональная минимальная должна быть. И большая групповая. У того, кто реально знает, понимает и умеет.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях. Путешественник Эд Халилов был вместе с нами.
3: Забор, яблоко, тетушка Полли.
4: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
3: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presens Historicum. Настоящее историческое» в воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
9: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
8: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
9: Но я с удовольствием на них отвечу.
8: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
9: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
8: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
9: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
9: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
8: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
9: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
8: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
9: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. эти. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
8: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
9: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 3020.
8: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
9: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
8: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
9: До свидания, будьте здоровы.
10: В Москве средний размер кредита 330 тысяч, а в Московской области 244 тысячи рублей. Но, кстати, этот рост не равен...
3: Радио России «Орел». Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
13: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, настройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
14: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ вывели из строя войска группировки «Север». В Госдуме возмутились высокой стоимостью вузовского обучения. И в России составили рейтинг культуры автовождения. Подробности далее. В Харьковской и Сумской областях в результате активных действий российской армии противник несет большие боевые потери. В зоне ответственности войск группировки «Север» ВСУ за сутки потеряли около 200 военнослужащих, а также 12 наземных робототехнических комплексов и 70 тяжелых беспилотников. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
16: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий в зоне проведения специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Поколяное Харьковской области. Нанесло поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Терновой и Колодезного. В Сумской области нанесло поражение формирования механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Мирополье, Заречье и Рудня. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Сенатор» и «Хамви», 14 автомобилей, САУ «Богдана», гаубица Д-30, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы «Комикс» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 70 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 5 квадроциклов, багги и 12 НРТК противника.
15: Тем временем расчет гаубиц Д-30 северной группировки уничтожил опорные пункты с живой силой подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Пожарным удалось сбить пламя на морском терминале в Туапсе. Борьба с огнем продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. Непомерно высокая стоимость обучения в вузах привлекла внимание властей. На эту проблему, в частности, указал депутат Сергей Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия» отметил 30-процентный рост стоимости годового образования по сравнению с прошлым годом и призвал отреагировать соответствующими мерами. По мнению парламентария, возможно рассмотреть вариант введения ценового потолка на обучение в вузах, либо вовсе сделать бесплатным высшее образование для россиян. Будет ли дано движение данной инициативе в Госдуме, покажет время. Россиянам рассказали об эффективных способах борьбы с борщевиком. Лучше всего бороться с сорняком в начале сезона, когда только формируется корневая система. Как рассказали РИА Новости эксперты, после прополки ростков участок необходимо обработать специальными препаратами. Если же на прополку не хватило времени, то используется метод скашивания. Косить борщевик следует минимум 3 раза за лето и обязательно до начала цветения. Напомню, с этого лета, отказавшись убирать сорняк со своего участка, владельцев будут штрафовать за невыполнение данных обязательств, может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Россиян стали обманывать на перерасчетах за коммуналку. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты, где сообщают, что теперь данные по платежкам будут автоматически переноситься с портала госуслуг. Далее мошенники под предлогом перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала госуслуг, подтвердить номер телефона и получить у бота уникальный ключ, который затем необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на госуслугах. Самые аккуратные водители живут в Перми, Иркутске, Томске и Ленинградской области. С начала года автовладельцы в этих регионах совершили минимальное количество аварий по сравнению с остальными. Об этом свидетельствует статистика от автостраховщиков, с которой ознакомилось агентство РИА Новости. По экспертным данным, на 4 города приходится меньше процента всех обращений за страховкой. А вот в антирейтинг с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры – Москва и область, на которые пришлось более 14% обращений, Краснодар – 6%, а также Новосибирская область – около 5%. По данным страховщиков, чаще всего аварии случаются на машинах марок «Лада», «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Ниссан». Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня температура воздуха вернется в рамки климатической нормы, а в последующие дни будет только повышаться.
17: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. В течение дня сегодня температурный режим вернется в климатическое русло мая. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба.
15: По словам Тишковца, завтра в Москву придет субтропическое тепло. Будут установлены рекорды для 3 мая. Воздух прогреется до плюс 21. Прежний рекорд держится с 24 года, когда было зафиксировано больше 18 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
18: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Российские гребцы пропустят этапы Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых сложностей. Главный тренер национальной команды Максим Образцов заявил, что каждая из европейских стран разрешает только однократный въезд, что не позволяет посетить несколько государств. Из-за этого для участия в соревнованиях был выбран только немецкий Аугсбург. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста ярославского «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле, начало в 17:00 по московскому времени. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что верит в возвращение национальной команды на международную арену в ближайшее время. По его словам, такой ход событий возможен, но многое зависит от политической обстановки в мире. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. Удачи!
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
15: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 1 до 3 тепла, кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Челябинске от 8 до 10 градусов. В Сургуте плюс 2-4 ожидается дождь со снегом. В Иркутске 17-19, в Красноярске до 24 тепла. В Вологде плюс 12-14 пройдут небольшие дожди. В Кирове и Перми плюс 8-10, в Казани до 12 градусов. В Пензе и Ярославле 10-12 со знаком «плюс», в Туле до плюс 13 облачно с прояснениями, в Ставрополе плюс 4-6 и дождливо. В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, температура воздуха днем составит 17-19 градусов. В Москве облачно, воздух прогреется до 13-15. Сейчас в столице 12 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 753 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 11 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске новоселье орловских детей-сирот отметили в муниципальном округе. В области три больницы объединят в одну, и ливинские школьники выиграли региональный этап президентских состязаний. Новоселье детей-сирот отметили в Орловском муниципальном округе. Орловцам вручили ключи от 15 квартир на 74 миллиона рублей в рамках региональной программы. Замгубернатор Алексей Берестов отметил, что правительство области ежегодно увеличивает финансирование на современное жилье для сирот. В этом году выделено почти в 2,5 раза больше средств, чем в 2018 году. Всего на эти цели Орловскому округу предусмотрено 74 миллиона рублей. С 2018 года для сирот региона приобрели более 160 квартир. Еще 9 человек воспользовались жилищными сертификатами. Орловское управление Россельхознадзора нашло нарушение при производстве на предприятии «Эко-море», сообщает «Вести Орел». Сомнения специалистов касались 13 килограммов копченого толстолобика. В перечне сырья не обнаружили информации об использовании толстолобика в качестве исходного компонента. Это говорит об отсутствии должного подтверждения безопасности товара. За нарушение фирме объявили предостережение. В Орловской области три больницы объединят в одну. Крамской центральный районы присоединят Дмитровскую и Троснянскую больницы. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Клычков. Департаменту имущества поручили обновить реестр и оформить передачу активов от присоединяемых больниц. После завершения всех процедур Крамская ЦРБ получит статус межрайонной больницы. Все организованные правовые мероприятия должны быть завершены до 1 августа. Главная цель реорганизации – сохранить ключевые направления медицинской деятельности. В первой пожарно-спасательной части «Орла» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 377-й годовщины создания пожарной охраны России. Подробнее расскажет глава пресс-центра спасательного ведомства Наталья Акулова.
2: В первой пожарно-спасательной части города Орла состоялось торжественное мероприятие, посвященное пожарной охране России. На сегодняшний день пожарную безопасность на территории региона обеспечивает 30 пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы. Это около 1000 сотрудников, на вооружении у которых более 130 единиц основной и специальной техники. Кроме этого, помогают в борьбе с пожарами сотрудники противопожарной службы региона. Это 8 пожарных частей областных, где трудится порядка 140 человек. И еще к ним можно присоединить 13 подразделений ведомственной пожарной охраны, которые трудятся на специальных важных объектах и таким образом обеспечивают пожарную безопасность не только объектов, но и тех населенных пунктов, рядом с которыми они расположены. На Орловщине создано 295 общественных объединений добровольной пожарной охраны. Общая группировка добровольных пожарных составляет более 5000 человек. Профессия огнеборца одна из самых опасных, в то же время гуманных. Именно поэтому в этот праздник в адрес Главного управления МЧС России по Орловской области приходит множество поздравлений. Для выполнения поставленных задач по спасению людей при чрезвычайных ситуациях и пожарах ежесуточно на боевое дежурство в нашем регионе заступает более 300 человек, которые успешно ликвидируют различные пожары, начиная от палов сухой травы, заканчивая возгораниями в жилом секторе. По оперативным данным, пожарно-спасательные подразделения в этом году выезжали более 500 раз, что на 64% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Около 200 человек эвакуировано и спасено на пожарах. Сохранено имущество на сумму более 3 миллионов рублей. В рамках торжественного мероприятия были награждены сотрудники, добившиеся положительных результатов в службе, а также добровольные пожарные и ветераны.
1: В торжественной обстановке ключи и сертификаты на новую технику были вручены начальникам пожарно-спасательных частей, службы пожаротушения и управления материально-технического обеспечения. 20 тысяч орловцев уже выбрали территорию для благоустройства в следующем году. Напомню, что голосование идет до 12 июня, сообщают «Вести Орел». Поучаствовать в нем могут горожане в возрасте от 14 лет, зарегистрированные на госуслугах. У жителей Орла есть выбор между площадью Лескова, сквером Орловских партизан и бульваром генерала Мартынова. Это территория между Новогорским шоссе и улицей Куртукова. Напомним, что в этом году по итогам голосования отремонтируют сквер Маяковского. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенские школьники выиграли региональный этап президентских состязаний. В программе были легкоатлетическая эстафета, подвижные игры и теоретический конкурс. Среди городских команд первое место у учеников школы номер 1 города Ливны. Зачет сельских команд выиграл коллектив Липовецкой школы Ливенского района. Чемпион России по футболу Александр Селихов учредил премии самым спортивным ученикам родной школы. Информация об этом опубликована на ресурсах школы поселка Нарышкино. Самые спортивные обучающиеся 5-11 классов могут претендовать на дипломы и 3 денежных премии по 5000 рублей. Претендентам на грант вместе с классными руководителями в срок до 15 мая в конкурсную комиссию необходимо предоставить комплект документов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, температура воздуха днем плюс 9-11 градусов. Ветер в течение дня юго-западный, скорость 1-2 метра в секунду с порывами до 6. Давление атмосферное 754-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Не нравится грязный город? Плохо убирают? И пахнет не розами? Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
0: Радио России «Орел». Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
5: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: В его жизни много граней, каждой из которых он отдает огромную часть души. Он тренер и директор крупнейшей спортивной школы карате, заместитель председателя областного совета народных депутатов, а еще отец двоих сыновей, муж и сын. Имя Олега Кушелева известно многим спортсменам далеко за пределами региона и даже страны. Он не только тот, кто популяризирует карате, но и судья международной категории. А как пришел к своему сегодняшнему багажу опыта, Олег Петрович расскажет сам.
1: Самое первое, наверное, мое воспоминание – это воспоминание, как мы жили в доме бабушки по улице Брянская. Мне кажется, я там пытался помогать отцу, мне нам было года 4, я там пытался маленьким молотком забить большой гвоздь. Вот это вот то, что приходит первое, наверное, мне на ум.
0: А в какой семье росли?
1: У меня папа конструктор, мама медработник, я не знаю, как это правильно, наверное, интеллигенция. Мама всю жизнь в медицине проработала, да, папа был ведущим конструктором завода СПЗ. Папа оттуда ушел уже на пенсию, а мама у меня заканчивала заведующим медпунктом нашего автовокзала. И вот тоже с этой должности уже уходила на пенсию.
0: Но у вас спорт, тяга к нему с детства. А откуда? Кто вас приучал к этому?
1: Всю жизнь папа занимался тем или иным видом спорта. Очень хорошо играл в волейбол. Физически очень одаренный. Я, к сожалению, как я смеюсь, пошел в маму. Вот поэтому пришлось доказывать свое место на жизнь уже не просто врожденными физическими данными, а через кровь, пот и труд. И я начал заниматься футболом. Организовали дворовую команду. Мне очень нравилось. И в целом получалось быть вратарем. Я стоял на воротах. Мы даже участвовали в виде дворовых команд в соревновании «Кожаный мяч». По Роскубусе заняли 3-е место. Как сейчас помню, я пенальти отбил. Да, так что да, с реакцией у меня уже тогда было все в порядке. Потом я пошел в секцию классической борьбы. Сейчас это называется греко-римская борьба. И я один раз даже попробовал выступить на соревнованиях, не очень удачно. А потом появились видео, салоны, видео, магнитофоны. И всех моих сверстников в районе там, 14-15 лет захлестнуло карате. И тогда у нас на базе 13 школы организовывает секцию тренер, который переехал из Москвы, и мы здесь начинаем заниматься, тренироваться, хотя от того, что мы тогда делали, то, что сейчас, как ведут тренировки, конечно, небо и земля, но для нас это казалось верх таланта, совершенства. Всю свою жизнь, как вот в 15 лет я впервые зашел в зал, тогда спортивный зал школы номер 13, потом перешел в бомбоубежище часового завода «Янтарь». Там начал тренировать свои тренировки вел Чупахин Андрей Анатольевич, которого я считаю своим тренером на протяжении всей своей жизни. Вот, а сейчас он является директором спортивной школы «Орел Карат». Я к нему пришел, через месяц мне исполнялось 16, сейчас мне уже 53, и мы все эти годы вместе на спортивном поприще идем рука в руку, плечом к плечу, как угодно можно говорить, но всегда вместе.
0: А чтобы столько лет быть вместе и под тренерским его руководством, и вместе работать, не только его спортивными, надо успехами, конечно, восхищаться, но я так думаю, человеческими. Вот чему он вас по-человечески научил?
1: Вы знаете, Андрей Анатольевич очень, как человек, хороший, очень стойкий. Порой все думают, что очень мягкий, но до сих пор борется со всеми, к сожалению, не с одной болезнью. Одна врожденная, вторая приобретенная. Во многом себе может отказать ради здоровья и общего смысла жизни. И я думаю, что, наверное, глядя на него, могу сказать, что вся наша жизнь – борьба. И я думаю, главное, чему надо учиться и чему я пытаюсь учить, в том числе и своего сына, старшего, маленького еще рано, это, конечно, бороться и уметь держать удар. Я думаю, это самое главное, что должен делать мужчина в этой жизни. Тогда в этой жизни можно чего-то достичь. Мы давно уже такой вырос или совместную с ним формулу воспитания, называемую треугольник равнобедренный. Но у нас в каждом углу это личность, лидер, чемпион. Как мы переворачиваем, что главнее, сложно сказать. Но я думаю, что вот эти три реальные качества для спортсмена, особенно мужчины, они крайне важны в спорте, на татами, в жизни, на улице, где угодно.
0: Ваша первая спортивная награда какая была?
1: Моя первая спортивная награда – 3 турнира подряд – я занял второе место. Когда я первый раз выиграл второе место, сразу на первом турнире городском, мне казалось, что я вообще очень крут, все у меня впереди, и вообще все классно получается. Первый раз выйти на татами и сразу стать вторым, это, конечно, сильно. Когда второй раз я стал вторым, меня чуть-чуть это покоробило, потому что опять второй, я очень хорошо помню, когда я шел с родителями на третье свои соревнования, ну, у меня мама спрашивала, ну, как там сынок, а мама очень переживала за мои занятия, особенно за выступления. Я говорю, мам, если опять стану второй, брошу. Мама, я так думаю, в душе молила Бога, чтобы я не стал первым, и это получилось, я стал третьим. Я когда выхожу, мама такая счастливая, давно я такой счастливой не видел, как сейчас помню. Я говорю, ну что, все, сынок, бросаем? Я говорю, нет, как нет, я говорю, мам, ну я же тебе сказал. Ну да, ты сказал второй, а здесь третий, еще хуже. Надо завязывать. Я говорю, нет, мам, я стал бы вторым, завязал. И я остался, и потом я выиграл область, и потом пошел выиграть все остальные турниры. То есть я так иногда вел подсчет, я фактически провел профессионально 80 поединков на татами в разные годы, на разных международных всероссийских соревнованиях. Разные были успехи, но в целом тогда у нас фактически Чупахин был единственный тренер, я был один спортсмен, и мы на многие соревнования ездили вдвоем от Орловской области. И вообще для Орловской области исторически первую медаль, а медали тогда вручали при Советском Союзе от 18+, молодежи, дети медали не вручали, только вручали грамоты.

0: Всю жизнь мечтал быть профессором зоологии. Школу закончил с серебряной медалью. Институт закончил с красным дипломом объединения четверки. Я отучился по предмету экологии год в аспирантуре. Сдал академический минимум. Благополучно все это бросил, чтобы уделить внимание своему любимому делу. Тогда меня уже карате похватило полностью. У меня уже появились спортсмены, которые начали выигрывать медали. Первую медаль для Орловской области с первенства России по карате выиграл мой спортсмен, бронзу Сергей Машавец в далеком 97-м году. И я уже понял, что я не хочу быть никаким ни профессором, ни зоологом, ни кем. Я хочу быть профессиональным тренером именно по карате. И в этот период как раз было фактически создано, тогда он назывался не школа, а РЛКР, назывался детский юношеский клуб физподготовки «Лотос». Я туда пришел работать. Первым тренером прошел весь путь, что называется, низов, потом стал зав. Отделением карате. Потом я уже возглавил. Наши спортсмены с далекого 98-го года входят в состав сборной команды России. Ежегодно больше-меньше, но не было ни одного года, чтобы кто-то не вошел в состав сборной страны. Так моя жизнь от мечтаний профессора зоологии столкнулась с реалиями нашей жизни тренера по карате.
1: Вы никогда не жалели?
0: Никогда не жалел. Даже, вы знаете, никогда не задумывался. Хотя, наверное, был бы, наверное, неплохой профессор, потому что я очень сильно увлекался, писал диплом, сам делал опыт влияния различной среды на земноводных. Детская мечта была поехать на Амазонку, открыть неизвестный вид рептилии или земноводного, назвать свою честь. Но потом я понял, что лучше выиграть медаль в честь нашей страны или нашей малой родины Орловщины.
1: В итоге открываете спортивные таланты в ребятах, да?
0: Ну, в последнее время больше в девчатах.
1: В девчатах? Про девчат поговорим. Я хочу спросить, а вот первые деньги вы тоже в спорте заработали?
0: Первые деньги я тоже заработал в спорте. Именно вообще, если говорить про меня, то у меня единственная запись в моей трудовой книжке, она связана со школой Рокарат. Я туда пришел в 95-м году, когда его открыли в 18-й школе. И уже потом оттуда мы уже переехали в город и начали уже арендовать для нас спортивный зал. Параллельно уже начали строительство мы в первой очереди данного спортивного комплекса. Тогда это мы начинали его строить по взаимозачету. Если вы помните, была такая у нас система, когда денег в стране не было, и вот тебе давали картошку, ты картошку менял на кирпичи, кирпичи еще на что-то. И в таком формате у тебя происходила некоторая визуализация того или иного физического процесса. И вот так мы начинали ходить, просить, кто давал цемент, кто давал кирпич, кто давал бетон, кто арматуру. Вот. А потом уже, когда стены выросли, тогда уже благодаря Егору Семеновичу Строеву, он тогда был губернатором нашей области, мэру Василию Ильиничу Уварову, нас начали финансировать из городских и областных программ. И уже сегодня у нас есть возможность проводить любые спортивно-тренировочные процессы любого уровня, любого масштаба, любые учебно-тренировочные сборы, что мы делаем. Мы на базе нашей школы проводим спортивные занятия, учебно-тренировочные сборы, семинары со всеми ведущими тренерами мира. У нас в школе были и испанские тренеры, и японские тренеры, у нас были турецкие, азербайджанские, и французские, и марокканские, и казахские. То есть можно перечислять большую географию топовых спортсменов и тренеров, кто приезжает и делился своими знаниями и опытом в виде мастер-класса с нами. Благодаря этому, я думаю, что в том числе мы тоже росли, и сейчас растем до сих пор. Подобные мероприятия мы проводим. Только уже выходим на более большой уровень, уже подобные международные семинары мы проводим в Сириусе на территории федеральной. Для всей России, вообще для всего мира.
1: Вам когда-то на пути строительства вот этого спортивного храма было страшно, что не получится довести до конца, что что-то идет не так?
0: Вы знаете, нам страшно никогда не было. Я даже когда в 2008 году, когда там начался этот экономический кризис, когда 9-й год провальный, 10-й сложный, мне всегда казалось, что мы сможем решить, найти благодаря помощи и руководству области, и города. И вообще моей веры то, что все мысли и желания, они материализуются, я был уверен, что мы построим. У меня единственное был такой момент, когда мы сдали, только прошло открытие нашей первое маленькое здание. И когда все разошлись, все гости, все тренеры, остался я и остался сторож. И я вот зашел.

0: пришел, залег на татами, лежу и думаю, мне только 30 с небольшим, я фактически уже дом карате построил, что дальше? И вот после этого я как раз лежа на татами в центре зала спортивного, я решил, что мы дальше будем строить, развиваться, чтобы уже максимальному количеству тренеров и спортсменов нашлось место в комфортабельном, построенном по всем канонам вида спорта карате, спортивном зале. Потому что сегодня у нас у спортсменов, у взрослых есть и комната отдыха, есть замечательный психолог, два методиста работают в полном объеме. Медсестра, которая сейчас отучилась, училась в РКАД, массажист спортивного, она была обычным массажистом. 5 спортивных залов для вида спорта карате, плюс тренажерный зал. То есть есть все необходимые ресурсы, чтобы готовить спортсмена высочайшего уровня, чему мы и всегда стремились, стремимся, я уверен, будем стремиться.
1: Что острее воспринимается, Олег Петрович, когда сами побеждаете или когда ученики награды привозят?
0: Я когда сам выступал, мне казалось, что ничего лучше и приятнее нет, когда отсадишь на пьедестале и тебе одевают медаль и вручают грамоту. Но когда я стал тренером и увидел, когда в честь победы твоих воспитанников поднимается флаг страны и играет гимн России, свои победы меркнут сразу. Тем более воспитанники, потом уже выпускники, и их уже больше, чем тебя одного. Выиграют они чаще, регулярнее и разнообразнее турниры. И получается, что благодаря их победам и их численности быть успешным гораздо легче, если говорить откровенно, чем благодаря своим личным спортивным результатам. Тем более, тоже надо понимать, когда я выступал и сам тренировался, я никогда не пропускал тренировки, но мы выступали, по-моему, 3-4 раза в год. Сейчас мы выступаем минимум 3-4 раза в месяц. А успешность спортсменов — это и твой же успех, и твоя заслуга. И я сегодня очень хорошо понимаю спортсменов, которые уходят даже на пике своего карьеры. Казалось, еще он что-то может, или еще не все достиг, у него впереди большое будущее. Но я очень хорошо понимаю, когда они уходят работать тренером, потому что это другая специфика, другой подход, а эмоции даже больше, чем, наверное, за себя самого.
1: А вы всех берете, кто приходит маленький?
0: Абсолютно. Если ребенок по медицинским показаниям, у него нет противопоказаний, то, конечно, мы берем всех заниматься. И я вам больше могу сказать, что там сразу тренер видит, это чемпион мира, это олимпийский чемпион, а это чемпион двора, не станет. Все это на самом деле не так. Да, есть более талантливые, есть более предрасположенные к нашему виду спорта, есть менее. Но проходят года, не год, а года. И талант, он разбивается и погибает на фоне трудолюбия другого, менее, как многие могли думать, талантливого. Я, например, никогда не считал, что я был очень талантливым для вида спорта карате, но я любому мог дать фору с точки зрения трудолюбия. Я пахал, как, наверное, мало кто, даже сегодня из моих воспитанников. Я всегда говорю, что трудолюбие — это главный талант любого человека. И к 16 годам уже многие талантливые, или, как считалось, не очень, но трудолюбивые, они сравниваются, а потом трудолюбивые стартуют вверх. И только единица – это как, наверное, выиграть в лотерею 6 из 36, когда талант и трудолюбие, плюс еще характер у нас и здоровье. То есть фактически у нас 4 должно быть кита, на котором стоит мир карате, чтобы спортсмен превратился в реального чемпиона.
1: А психология насколько важна?
0: Психология очень важна в нашем виде спорта. Несмотря на то, что многие там, благодаря фильмам, думают, что карате – это драка, все-таки карате, я бы сказал, что это такой вид очень интеллектуальный среди боевых искусств, потому что у нас можно и бороться, но есть определение ограничения. Можно бить руками, бить ногами, пытаться все это совмещать, все это на высочайшем уровне скоростей. И в этом во всем будет рулить психология, потому что очень сложно оставаться всегда на пике, или еще сложнее, когда с пика это упал. И надо опять доказывать, туда забраться. И вот в этом формате у нас замечательный специалист сегодня работает по школе Ульяна Юрьевна. Кто-то из детей очень сильно волнуется или боится своих первых соревнований. Кто-то 100 первых начинает какой-то в ступор входить. И здесь тоже очень важно разобраться, почему, что происходит. И это в помощь тренеру колоссально, конечно, это работа спортивного психолога. Хотя она все очень любит называть тренера по психологической подготовке. И вот Ульяна в этом отношении у нас ценный член общей нашей команды, которая тоже помогает подводить спортсменов на необходимый уровень результата выступления на соревнования.
1: А как выбираете, кого вы тренируете, а кого ваши тренеры?
0: Никак не выбираем. Я в свое время оставил методику отбора, которая не везде есть, но я не хотел забирать ведущих топовых спортсменов от своих тренеров, чтобы они всю жизнь тренировали на каком-то уровне начального спорта, подготовки. Многих тренеров, которые у нас топовые ведущие в нашей школе, у них есть группы из спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, где в их группах фактически это их спортсмены. У нас есть объединенные тренировки, но именно все равно за каждым спортсменом стоит его личный тренер. Никогда не забирал. Те, кто приходили ко мне, они у меня оставались. Те, кто приходили к другим, никогда не отбирал себе. Сказать, что теперь он будет заниматься у меня, такого у нас в практике не было никогда.
1: Ты больше девчонок становится каратистками.
0: Да.
1: А что их тянет в этот вид спорта?
0: Вы знаете, я думаю, что, наверное, сегодня карате, в чем его прелесть, это в том, что человек может научиться постоять за себя. Человек может получить, самое главное, уверенность в собственных силах. Человек может обрести силу, мастерство, знания, умения, но при этом наш вид спорта с ограниченным дозированным контактом при ударе рукой, ногой в голову дает право сохранить на должном уровне умственные способности в развитии человека. Поэтому сегодня я думаю, что в том числе мир меняется, жизнь меняется, и феминист женский или что, толкая девочек выбирать. Это же не только они приходят в карате, они даже приходят во все боевые наборства. Сейчас даже многие уже, кажется, этой дикостью, но уже многие сейчас не только тренируются, но выступают в женском ММА. Женские поединки, что там, что у нас более динамичные, более, наверное, агрессивные, не буду говорить злые, чем бои среди мужчин. Я вот смеюсь, вот даже сейчас у меня сегодня тренируется 14 спортсменов, из них 10 девочек. Хотя изначально приходят всегда, и сейчас записываются, да, мальчиков больше где-то 70 на 30. Через тройку лет их становится 50 на 50, а вот 5-6 лет, когда они уже выходят на топы и так далее. Но вот я сначала очень переживал, думал, ну, я на старости лет в завершении тренерской карьеры стану женским тренером. Но потом, как оказалось, я такой оказался не один, и не только в нашей школе, а вообще даже в нашей стране. И сейчас на многих турнирах топовых, где проходят соревнования, многие женские категории по количеству участниц выше, чем мужские. И можно, например, на приличных соревнованиях пройти 4-5 боев девушкам или женщинам и остаться за чертой призеров, потому что надо было еще шестой выиграть, тогда у тебя будет медаль.
1: А самые дорогие для вас слова учеников какие?
0: Разные я слышал. Но все равно, наверное, банальное спасибо тренеру за подготовку после очередной победы, наверное, более качественного комплимента невозможно получить, потому что не просто спасибо тренера, а спасибо тренеру за подготовку, то есть конкретно, что я этого спортсмена готовил. Порой даже не слова главное. Когда спортсмен выигрывает, я никогда не забуду, как Алексей Панкратов выиграл Кубок мира в Мишкельсе в Венгрии, и он с татами вылетал, кинулся на шею, я там его и подбросил, и скрутил, ему тогда было 11 лет. И не надо было не говорить никакие спасибо, это было достаточно, до сих пор сейчас есть в нашей видеотеке эти такие моменты. Такие моменты были со многими моими спортсменами на протяжении многих десятилетий тренерского пути.
2: Этот путь насчитывает уже больше 30 лет и несчетное количество спортсменов и чемпионов. А еще благодаря спорту Олег Кошелев открыл для себя новую сферу – политическую. Сейчас он зампредседатель Орловского областного совета народных депутатов, председатель комитета по образованию, спорту, культуре и туризму.
0: некоторые моменты было невозможно решить, невозможно было помочь своим спортсменам. Я понимал, что возможности директора, какой бы ни был успешный спортивный или образовательный учреждение, они ограничены. И вот в тот момент я тогда решил, что надо идти дальше, помогать, потому что многие у меня спортсмены в разные годы были, кто из неполной, кто из неблагополучной семьи. И были разные моменты, даже и у тех, кто были из благополучных, которые нужно было помогать, решать и где-то однозначно закрывать грудью своего спортсмена в разных ситуациях. И вот тогда было принято решение, и мне предложили возглавить избирательное движение «Горсовет». Я впервые в 2006 году, страшно сказать, уже 21 год пошел, как я депутат, впервые в 2006 году был выбран депутатом «Горсовет» по тому округу, где сегодня находится школа «Орел-Карат». Всегда старался по-честному относиться к своим обязанностям. Никогда не обещал жителям или своим пацанам, что я это решу. Я всегда говорил, что я этим займусь. Потому что, к сожалению, не все возможно решить по разным причинам. Порой законодательство федеральное выше, чем региональное. Никогда зарплату как депутат не получал. Я всегда работал на неосвобожденной основе. Всегда работал, тренировал. Ни разу еще школа «Орел-Карат», работу в ней я не променял ни на должности, ни на звание, ни на заработную плату.
1: А как сейчас строится ваш день? Во сколько начинается?
0: Трудовой день начинается по-разному. Он может начинаться и 8, но, как правило, в 8:30 в 9 начинается. И, как правило, наверное, если нет никаких рабочих совещаний по основной работе, то, наверное, первую половину дня я провожу в областном совете, потому что решаю там другие вопросы. А дальше уже, конечно, я максимально занимаюсь в школе. У меня 6 раз в неделю тренировки. Многие еще и выходные у меня в разъездах на соревнованиях. Мне когда-то давно спросили: Олег Петрович, чем бы вы могли охарактеризовать, счастливый человек или несчастливый? Я тогда был еще холост. И я тогда сказал, что, наверное, в моем понимании, наверное, счастье, особенно для мужчины, создано в совмещении работы и хобби, чтобы хобби и работа совпало, чтобы мне нужно было искать какую-то душу на стороне, что здесь я зарабатываю деньги, а вот удовольствие я получаю или радость вот там. И вот я могу сказать про себя, что я счастливый человек, потому что у меня работа и хобби полностью в одном. И когда появилась семья, только дополнило мое счастливое существование. Особенно, когда у меня 2 сына. Старший сегодня является тоже воспитанником нашей школы. Выигрывает различные звания, регалии, медали. Где-то проигрывает, как любой спорт. Уже сегодня могу сказать, что он уже с точки зрения своих званий, регалий, гораздо успешнее, чем его отец. Но не потому, что отец был такой плохой, он такой сильный, а потому что сегодня многое поменялось. Например, в моей молодости, когда я выступал, когда от мастера спорта получал человек как и медаль 18+. А сегодня сын с 14 лет получил КМС за финал на всероссийских соревнованиях, потому что поменялись требования, и теперь можно получать 14 лет.
1: А вы сами тренируете сына?
0: Сын у меня начинал заниматься не у меня, а потом со временем перешел ко мне. Вот один из 4 мальчиков, который говорю, в моей группе, это мой сын Максим.
1: А младший чем увлекается у вас?
0: Младший увлекается, ему сейчас 4 года, 5-й год идет. Он увлекается только, как я говорю, драками, но пока на мячах и так далее. Тоже он уже говорит, я тоже, папа, буду скоро играть в карате. Не знаю, как ему понравится, в целом не понравится, но по характеру он даже, наверное, сильнее и упорнее, чем Максим. Я очень надеюсь, что как раз вот Сергей Калинин и начнет тренировать в том числе и моего сына вместе с другими малышами. Фактически тогда будет с точки зрения тренировочного процесса, наверное, для меня идиллия, потому что все мои дети, они занимаются тем же, вовлечены в жизни тем же, чем увлечен их отец. Я думаю, что это, наверное, для отца, кто бы там что ни говорил, но если положа руку на сердце и признаться не кому-то, а себе, очень важно, чтобы дети в в идеале все, но хотя бы кто-то один пошел по стопам отца. Тяжело, конечно, маме. Три мужика в доме. Все три каратиста, но я думаю, что...
1: Это под защитой.
0: Да, с другой стороны, она сегодня уже сама и в правилах разбирается, и за старшего переживает, болеет, и уже знает всю экипировку, которую она регулярно стирает или собирает сына на соревнования. Поэтому маме не просто. Но я думаю, что, дай бог, и дальше будет чем гордиться победами своих детей.
1: Как вы познакомились с женой?
0: Это тоже такая история, политическая больше, чем спортивная. В свое время было создано у нас в Воровской области молодежное движение, называлось оно «Патриот Орловщины». В тот момент мне Егор Семенович Строев предложил его возглавить. И вот возглавляя данную организацию, мы максимально пытались, по примеру Комсомола, открыть в каждом районе отделение. И у нас единомоментно на пике было почти 5500 людей. Одним из таких активистов, который обратил внимание, когда мы высаживали депутатскую аллею на набережную Боровинскую, недалеко от детской поликлиники, вот пришли несколько девушек, одна из которых мне очень понравилась. Ну и вот так можно сказать, как я смеюсь, что одно из немногих плюсов занятия общественной работой. Так мы встретились, познакомились с супругой.
1: А за что вы благодарны больше всего?
0: Наверное, скажу банально, это за двух сыновей, но и за то, что, несмотря ни на что, всегда рядом поддерживает, наверное, термит меня. Я так думаю, потому что тоже, когда муж все время работает, а особенно выходные все время в разъездах, и я представляю непростую ее семейную жизнь. Потому что, когда, наоборот, все с мужьями выходные, она часто одна. Иногда пытаемся куда-то поехать вместе, иначе, получается, она может мужа месяц не видеть по выходным. Я, наверное, ей благодарен за понимание и терпение в данной ситуации, потому что на этом этапе, не знаю, что будет дальше, но на этом этапе я другую жизнь пока для себя не вижу.
1: А если выдается свободное время, отпуск, чему посвящаете время, что еще любите, кроме спорта?
0: В один период очень мне нравилось, мы играли в волейбол, и я после занятий своих основных тренировок карате всегда ездил играть в волейбол. Но, к сожалению, я смеюсь, что всю жизнь занимался карате, всю жизнь выступал, можно сказать, всю жизнь дрался, а два раза ногу сломал на волейболе. И это какая-то, даже не знаю, как это сказать, карма. Причем получилось, что сломал одну и ту же дважды, и при одном неправильном приземлении. И вот пока фактически уже 9 месяцев не играю, хотя очень надеюсь, что летом вернусь.
1: Не останавливает вас это все равно.
0: Да, потому что все-таки, ну, я считаю, что у человека должна быть активная жизнь.
1: Но уже есть такая огромная школа. Есть два сына, есть политическая ветвь. О чем мечтаете еще? Что хотите дальше в будущем для себя?
0: Ну, наверное, уже больше мечтаю о возможностях своих детей, потому что, ну, мечты... Еще подготовить одного чемпиона России, такого у меня нет. Потому что я уже даже сейчас не помню, сколько. У меня только порядка 25-28 мастеров спорта мной подготовлено лично. Это больше половины от всех мастеров, которые есть у нас в школе. Сколько чемпионов России, призеров. У меня только Александр Калинин. Он считал за годы своих занятий. Это старший брат Сергея Калинина. У него 21 медаль на чемпионатах России и первенствах России. Из них, по-моему, 5 только золотых. То есть, наверное, спортивные. Конечно, хотелось бы, но карате был олимпийским на один раз, потом не стало. Конечно, может быть, я бы и мечтал стать тренером олимпийского чемпиона. Но пока ближайшую Олимпиаду это не планируется. Я думаю, что, наверное, уже у меня возраст. Надо мечтать о стабильности. Не о чем-то новом, сверхмощном. А я думаю, все равно надо мечтать уже о стабильности. О том, чтобы то, что есть, его развивать, умножать, но не революционные взрывы, а, мне кажется, эволюционное, поэтапное, постепенное развитие.

0: завершение предлагаю пройти блиц-опрос. С чего начинается ваше утро?
1: Надо встать, пойти почистить зубы.
0: Любимое время года?
1: Лето.
0: Водить машину или быть пассажиром?
1: Нет, водить машину.
0: Кто знает вас лучше всех?
1: Лучше всех, я все равно думаю, меня знает моя мама.
0: Рассвет или закат?
1: Рассвет.
0: Вы что-нибудь коллекционировали?
1: Да, я коллекционировал марки, потом коллекционировал книги. Особенно в свое время, когда я мечтал быть профессором зоологии, коллекционировал книги биологии 90-х. Это была большая редкость. Я столько макулатуры сдал, что вы даже не представляете. Мне кажется, ее меньше печатали, чем я сдавал, чтобы получить возможность приобрести ту или иной экземпляр.
0: А сейчас что-то есть?
1: Сейчас ничего не коллекционирую. Сейчас смотрю на книги, которые, я считаю, сегодня одной из неплохой библиотек, которая, к сожалению, пока мои дети не сильно читают.
0: Синица в руках или журавль в небе?
1: Вот это хороший вопрос. Скажу страшно, я и ту птичку люблю.
0: Назовите одно ваше сильное, одно слабое качество.
1: У меня сильное качество – это упертость. Упертость во всем. А слабое, наверное, с годами становлюсь мягче.
0: В каком месте не были, но хотели бы оказаться?
1: Я вот здесь недавно посчитал, благодаря своим спортсменам и нашим соревнованиям, и то, что я являюсь судьей международной категории, я посетил более 50 стран, 52 страны. Где больше всего понравилось, тоже это вот вопрос относительный. Я когда первый раз попал в Японию, мне показалось, это какая-то вообще сказка, 22 век, и у нас не будет никогда. Это был 2005, потом только усилилось 2008, там был чемпионат мира. И потом мы туда полетели на крупнейшее международное соревнование в мире, карате называется не премьер-лиги. В 2019 я могу сказать, что Москва обогнала Токио. Хотел бы там оказаться четвертый раз, ну, наверное, было бы неплохо, но уже такой самоцели нет. Где бы хотел еще побыть? Ну, я думаю, что я всегда говорю, где будет чемпионат мира или чемпионат Европы, там и буду. Вот сейчас, наверное, 9 или 10 раз должен полететь в Германию. У нас в мае чемпионат Европы. Вот меня пригласили одного из трех судей России обслуживать данные соревнования. Вот надеюсь, что в конце мая буду во Франкфурте на Майне.
0: С кем из живых людей или ушедших хотели бы пообщаться?
1: У меня, наверное, никогда в жизни не было кумиров, которым я там беспрекословно преклонялся или их так любил, уважал, что все на свете бы терял. А все мои близкие и родители, в том числе, слава богу, они все живы. Поэтому все, кто меня окружает, абсолютно достаточный круг моего общения, и кого-то мифического выбирать я бы не стал.
0: Самое вкусное блюдо.
1: Ой, самое вкусное блюдо, я все равно люблю, как в старинке, курочку с пюре.
0: Что не умеете делать, но хотели бы научиться?
1: В каком-то этапе неплохо готовил, а потом бросил это дело, потому что жена готовит фантастически. Я иногда даже шучу, когда очередной раз ем ее шедевры, говорю, что не зря я женился. Но я вот думаю, что я со временем хотел бы все-таки научиться в полном объеме жарить шашлык или все вот эти мясные вещи, потому что, как многие говорят, особенно люди, знающие из Кавказа, что все-таки мясо и шашлык – это мужская работа. Надеюсь, что, может быть, ближе к пенсии я этим и займусь.
0: И как сейчас вы бы сформулировали три правила жизни Олега Кошелева?
1: Я бы сформулировал его одним. У нас есть девиз школы. Я думаю, что это, наверное, одно из главных двусловий Востока. Это невозможно и возможно. И я думаю, что, наверное, все, что в жизни, во что верит человек, и к этому идет и стремится, тогда невозможно станет возможным.

Это правило своей жизни он доказывает регулярно собственными наградами и званиями. К уже озвученному можно добавить еще очень многое. Он и вице-президент Федерации карате России, почетный работник общего образования страны, почетный работник физической культуры и спорта Орловской области. Но главное для самого Олега Кошелева – состояться как личности, получить продолжение в своих детях и учениках, вдохновить их тем видом спорта, что однажды покорил его сердце. Научить не сдаваться, держать удар и верить, что все получится, если проявить достаточное упорство и трудолюбие, которые становятся надежным фундаментом в жизни.

Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.

0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Танки противника подбили с воздуха российские бойцы в ДНР. НАТО развернуло учения в нескольких десятках километров от России. Пыльные бури надвигаются на Сибирь. Подробности далее. Расчет войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожил танки формирования ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Для этого применили ударный беспилотник, сообщили в Минобороны. Оператор БПЛА, управляя ударным дроном в режиме свободной охоты, сначала подтвердил уничтожение одного танка неприятеля, затем, осмотрев местность, облетел второй и точно поразил его под башню. Всего за сутки противник потерял в зоне ответственности «Центра» около 300 военнослужащих и большое количество техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савченко.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой и аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, пяти бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Золотого Колодезя, Матяшева, Грузского, Рубежного, Новопаловки, Гавриловки, Приюта, Васильевки и Шевченко. Всего в зоне ответственности группировки войск центров, общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 290 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.
1: Тем временем бойцы группировки «Запад» ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купинском направлениях в ДНР. За сутки военные уничтожили 80 беспилотников самолетного типа и свыше полусотни тяжелых дронов ВСУ. Пожарным удалось справиться с открытым огнем на морском терминале в Туапсе. Борьба с пожаром продолжалась больше суток. Как сообщили в оперштабе Кубани, на месте работает более 140 человек и 25 единиц техники. Напомню, пожар на морском терминале курорта возник в ночь на пятницу в результате атаки украинских беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что специалисты делают все, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу. Это уже третий масштабный удар украинских сил по городу и его гражданской инфраструктуре за последнее время. На территории Туапсинского муниципального округа со вторника действует режим ЧС регионального уровня. В Финляндии начались артиллерийские учения «Northern Strike 26». Они проходят всего в 70 километрах от российской границы. На полигоне муниципалитета Кухмо несколько сотен военнослужащих отрабатывают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Учения продлятся до 12 мая. Как ранее отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Он добавил, что Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании. Германия отреагировала на инициативу США вывести свой контингент из страны. Решение штатов было вполне ожидаемым. Об этом заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус. Так чиновник прокомментировал заявление руководства Пентагона о намерении вывести около 5000 военных из баз, расположенных на немецкой территории. Вместе с тем Писториус не стал рассуждать о причинах принятого американцами решения. Он лишь отметил, что военный альянс должен стать более европейской структурой, которая в большей степени будет обеспечивать безопасность Евросоюза. Почти 10-10 часть российских регионов включилась в эксперимент по внедрению передвижных аптек. Согласие участвовать в проекте выразили власти 11 федеральных субъектов. Об этом информационной службе «Вести» рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по соцполитике Дарья Лантратова. По ее словам, в списке участников не только воссоединенные регионы, но и Тюменская, Архангельская, Волгоградская области. По словам сенатора, накануне в Нижегородской области представили экспериментальную передвижную аптеку. Автомобиль соответствует всем техническим и санитарным требованиям. Власти рассчитывают, что в ходе эксперимента такие аптеки на колесах позволят решить проблему с доступностью лекарств для жителей отдаленных уголков страны. Татьяна Голикова призвала создавать на предприятиях комнаты матери и ребенка. Инициатива прозвучала во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В поездке ее сопровождал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По ее словам, бывает, что сотруднику требуется не на целый день, а на несколько часов оставить ребенка под присмотром. И в таких случаях эти комнаты могли бы очень выручить. Вице-премьер подчеркнула, что с работодателями в регионах сейчас обсуждается такая возможность. Она также обратила внимание, что к концу первого квартала создано уже 324 комнаты матери и ребенка в высших учебных заведениях. Школьникам хотят дать больше отдыха на переменах. Минимальные периоды между звонками могут увеличить до 15 минут. С такой инициативой выступили в Общественной палате, сообщает РИА Новости. Общественник Владислав Гриб полагает, что детям не просто переключиться между уроками, и для этого им нужно хотя бы 15 минут. Большая перемена, по мнению эксперта, должна длиться минимум полчаса. За это время школьники смогут спокойно пообедать, полагает Владислав Гриб. Член Общественной палаты выразил надежду, что в Роспотребнадзоре прислушаются к мнению коллег. Городской выпускной в этом году пройдет на ВДНХ 26 июня. По словам столичного мэра Сергея Собянина, для ребят готовят большую программу. Она включает интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбирали сами. Попасть на выпускной смогут только выпускники и их сопровождающие. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с QR-кодом. Пыльные бури накроют в ближайшие часы Сибирь. Об ухудшении погоды в ряде сибирских регионов сообщили в МЧС. Уже во второй половине дня, а также в течение завтрашнего дня, наряду с пыльными ветрами будут наблюдаться грозы и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше. Непогода придет в Иркутскую, Томскую области, в центральные районы Красноярского края, а также в Туруханский и Эвенкийские округа. МЧС просит жителей переждать непогоду в помещениях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов, а также не оставлять детей на улице без присмотра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболистки ЦСКА на выезде переиграли красноярский Енисей. Матч шестого тура Суперлиги завершился со счетом 3-0. Дубль оформила Дарья Яковлева. Свой первый мяч футболистка забила на 26-й секунде. Еще один гол на счету Татьяны Петровой. Красно-синие набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Футболист Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов не попал в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против Лориана. Об этом заявила клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что главный тренер команды Луис Энрике решил дать россиянину отдохнуть перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с Баварией. Синхронистка Валентина Герасимова после победы на этапе Кубка мира отметила важность и значимость выступления с государственной символикой. По ее словам, стоять на пьедестале и петь гимн – это большая радость. Напомню, наши спортсменки с программой «Шаманы» показали лучший результат и одержали победу. Серебро также завоевали россиянки Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал хоккеиста «Локомотива» Рихарда Паника. Об этом сообщила пресс-служба лиги. При этом сумма взыскания не уточняется. В четвертом матче полуфинальной серии форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего. После этого словак упал на лед и ударил оппонента коньком в ногу. Напомню, счет в серии 3-1 в пользу омской команды. Пятый матч пройдет в субботу в Ярославле. Начало в 17:00 по московскому времени. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня от 10 до 12 тепла, временами дожди. В Екатеринбурге плюс 8-10, в Ханты-Мансийске плюс 6-8. В Сургуте от 2 до 4 тепла, дождь со снегом. В Новосибирске 22-24 градуса. В Архангельске от 13 до 15 градусов ожидается небольшой дождь. В Петрозаводске сегодня плюс 16-18. В Великом Новгороде до 21 градуса, без осадков. В Оренбурге 12-14, облачно, временами пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сегодня температура воздуха составит 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 15. Сейчас в столице 13 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное и составляет 753 миллиметра ртутного столба.

День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Центральным и наиболее памятным событием Восточно-прусской операции стало взятие Кёнигсберга. С гибелью генерала армии Черняховского непосредственное командование Третьим Белорусским фронтом взял на себя координировавший действия фронтов маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Со 2 по 5 апреля советская авиация и артиллерия, не смолкая, работали по массированным линиям немецкой обороны. 6 апреля маршал Василевский направил свои войска на штурм. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, был с боем взят советскими войсками. Часто можно встретить утверждение, что город был почти полностью разрушен действиями советской авиации. Однако это заявление является ложным. К моменту приближения советских войск и началу действий военно-воздушных сил Красной Армии половина домов города были сожжены британской авиацией. При всей тяжести боев и неминуемых разрушениях делом Советского Союза стало восстановление, а не уничтожение города. Более 200 солдат и офицеров, участвовавших в штурме Кёнигсберга, были удостоены звания Героев Советского Союза. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, с возрастом память начинает изменять, но есть в нашем сознании самая крепкая память, прошитая на рефлекторном уровне. Это память на звуки, на музыку, на песню и даже на тембр голоса. Сколько раз ловил себя на мысли, что когда слушаешь программы старого нашего радио, возникает какое-то острое щемящее чувство. Даже не знаю, как его охарактеризовать. Наверное, чего-то такого дорогого и навсегда потерянного. Счастливого детства, юности, у которой впереди светлое будущее, по сравнению с которым любая беда – сущий пустяк. Да нет, скорее ощущение, что все хорошо, все прочно, надежно. Решая свои проблемы, обо всем остальном будет заботиться какая-то незримая великая материнская сила. Сейчас кое-кто из наших слушателей в этом убедится.
0: Хиты прошлого. Часть седьмая.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Здравствуйте, дорогие наши любители радио. Ну, особенно любительницы, представительницы прекрасного пола, которых, пользуясь случаем и служебным положением, от всей души поздравляю с чудесным весенним праздником. Бог с ними, с американскими ткачихами, Кларой Цеткин и Розой Люксембург. Как бы то ни было, но хороший, правильный праздник они нам подарили на многие века, за что им спасибо всенародное. И очень хотелось, чтобы настроение у вас было светлое, доброе, весеннее. И, похоже, для тех, кто уже прожил первую половину своего века, я смогу его обеспечить. Причем на самом, что ни на есть, рефлекторном уровне. Не верите? Ну, давайте попробуем провести эксперимент. И ручаюсь, даже при звуках позывных этой передачи вас шевельнется множество добрых чувств и воспоминаний. Готовы? Ну, тогда полетели через времена и годы вперед, да нет, вернее, назад.

0: В этот чудесный весенний день мы, мужская часть актерской труппы «С добрым утром», рады поздравить вас, дорогие женщины, с праздником и пожелать вам счастья,
1: здоровья,
2: радости.
0: Будьте всегда такими же добрыми,
1: милыми, красивыми,
2: как и в этот весенний день.
0: И, пожалуйста, не забывайте почаще улыбаться.
3: Ну уж это, дорогие участники «Доброго утра», в какой-то мере, согласитесь, зависит и от вас.
0: Галина Григорьевна, я от имени всех мужчин, занятых в праздничном «Добром утре», уполномочен совершенно официально заявить, что мы сделаем все, что в наших силах.
3: О, это приятно слышать. Да, но я вас еще не представила. Сегодня в роли моего помощника выступает постоянный участник наших передач, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Так с чего мы начнем, Всеволод Ильич?
0: С чего вам будет угодно? Ведь сегодня все для вас.
3: Ну, знаете ли, дорогой помощник, это только общие слова, а поконкретнее...
0: Ну, куда уж конкретнее. Все для вас. Так называется песня, которую мы, мужчины, и собираемся спеть сейчас нашим слушательницам.

0: и в нужный час любой из нас на все готов для вас. Для вас рассветом свежим пробудился день, все для вас. А если и ворчим порою мы, когда на любимых жен, в этом свой резон.
1: Мужчины так любовь скрывают иногда. Виной тому любовь сама, ведь любишь без ума.
0: А если и ворчим порою мы, когда не беда.
2: А вот что придумывали? Лучше бы спели из любимой опереты «Без женщин жить нельзя, на свете нет». Ну как, улыбнулись? Да, наивно, примитивно, но ведь работает. А вот я, когда отбирал и слушал эту песенку «Все для вас», все мучился. Что же за знакомый такой до боли мотивчик? Думал, мучился, вспоминал, как отрезало. И только часа через два вдруг бабахнуло. «Батюшки, да ведь это же Тони Орландо! Собственной персоной тысячи лет его не слышал. Поискал, ну, конечно, нашел. Давайте-ка сдуем пыль с этой старой пластинки. Tie a yellow ribbon round the old oak tree». Только сначала немного повеселю тех, кто не очень хорошо понимает по-английски. Знаете, о чем эта задорная, жизнеутверждающая песенка? Парень освободился из тюрьмы и едет на автобусе в родные края, маясь от сомнений. А дело в том, что с любимой девушкой они договорились так. Если она его еще ждет и не нашла другого возлюбленного, то повяжет желтую ленточку на старый дуб у автобусной остановки. И вот с замиранием сердца он вылезает из автобуса, а там... Нет, ну, пускай Тони сам все вам расскажет, вернее, споет.

Вот так. Вылезает бедолага на остановке, а там старый дуб весь в желтых ленточках. Ну, давайте все-таки не будем отвлекаться и поговорим о передачеобразующей песне. Дело в том, что позывные – самые узнаваемые такты. И сама, как мы выражаемся, подложечная музыка, на которой произносилась вступительная речь ведущих, были очень хорошо знакомы всем советским людям. Благодаря композитору Оскару Фельдсману, поэтессе Ольге Фадеевой, а главным образом благодаря волшебному голосу Марка Бернеса. Напомнить?

Друзья, вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое утро тратить жалко на то, чтобы видеть.

0: огнем.
1: Ну вот, что значит волшебный интернет. Даже не знаю, как мы раньше без него-то жили. Вот пока вы слушали этот бархатный голос, гревший сердца на протяжении десятилетий, я нашел нужную информацию. Вот, песня была написана специально для заставки развлекательной радиопередачи «С добрым утром», которая выходила на Всесоюзном радио каждое воскресенье в 9:15 утра на протяжении 35 лет, с 1960-х по 90-е годы. Ну, все верно. И вот что пишут о легендарной передаче «Справочные ресурсы».
2: Радиослушатели в первую очередь ценили в программе популярную музыку. На советском радио слушатели ею особо не баловали. Но и юмористические интермедии, в которых участвовали известные и начинающие артисты, шли на ура. Так Георгию Вицину досталась рубрика «Архивариус». В ней он сообщал сведения не слишком известные публике. Читал забытые рассказы и морески.
1: Ну, насчет в первую очередь можно, конечно, поспорить, хотя соглашусь. Песни в эфире советского радио все чаще звучали идеологически выдержанные. Ну, типа «Любовь, комсомол и весна» или «И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте». Джаза было не густо, а уж попа и рока, господи, да сами понимаете, даже слов таких в эфире произносить не полагалось. А вот что касалось шуток, ой, если честно, уровень юмора в передаче был, сейчас придумаю деликатную формулировку, был на уровне телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев», конферансов Петросяна, ну или сатирических монологов Райкина. Хотя блистало там полное созвездие советских юмористов тех времен. Уж не знаю почему, но мы, народ, тогда смеялись по любому поводу. Ну, хоть пальчик нам покажи. Ляпнет какой-нибудь конферансье, вроде Брунова или Петросяна, плоскую шуточку, а зал хохочет просто в лёжку. Ну, и я грешным делом в юности смеялся вместе со всеми. Наверное, это у нас от хорошей жизни было. Знали бы, что ждет впереди, так бы, наверное, не хохотали. Ну ладно, продолжим чтение информационной справки. Простите, что перебил.

0: Аркадий Райкин и другие. Программа «С добрым утром» была закрыта в 1995 году в связи с реорганизацией телерадиокомпании «Останкино». В эфир она больше не вернулась.
1: Вот так, 35 лет в эфире, согласитесь, срок немалый. Собственно, юмор-то, друзья мои, это изделие штучное, интеллектуально-ювелирное, позволю себе такую метафору. Искрометную шутку еще мало придумать, ее ведь умело огранить надо и в подходящую оправу контекста ставить. И это еще не все, тут еще и мастерство исполнителя требуется, вон тот же Райкин. За счет мастерства, мимики, интонации даже самые посредственные, плоские тексты вытягивал. Юморить на конвейере, держать планку на высоте постоянно мало кому удавалось. Вот почему такой популярностью пользовался Жванецкий, необычайно плодовитый генератор хорошего юмора. Или рубрика «Клуб 12 стульев» в литературке. Опять стулья. Что тут, что в телевизионном кабачке. Какие бы названия без Ильфа и Петрова придумывали бы, а? Да и не требовало, собственно, начальство чего-то невозможного. Задача-то у всех средств массовой информации, агитации, бладно. Создать устойчивый фон для советских людей. Жить стало лучше, жить стало веселее. Все под контролем. Верной дорогой идем, товарищи. Впереди светлое будущее. И приближается оно к нам с каждым днем. Мы этой уверенностью пропитывались с детства, в том числе благодаря радио. Очень образно сформулировал эти детские ощущения поэт-ботаник Михаил Диев. Кстати, почти до последних дней жизни он вел передачи на нашем Радио России. «Лопухи за изгородкой замечательно дремучи, дни бесчетные, сны зыбучи и загадочные слова. Севом справились колхозы, все путем, местами грозы, с недоступных круч буфета гордо говорит Москва». Уж чего-чего, а позитива в передаче «С добрым утром» всегда хватало. Даже сейчас слушаешь и ощущаешь какое-то гипнотическое воздействие ушедшей эпохи. Действительно, все путем. Бронепоезд в исправности, на запасном пути. Родина слышит, Родина знает. А завтра будет лучше, чем вчера. И каждое воскресенье в 9:15 можно поспать подольше. Зазвучат бодрые голоса популярных артистов и веселые песни, как эпиграф чудесному дню, когда можно, наконец, отдохнуть. Ведь трудилась-то вся страна. Вот оно главное. Передача «С добрым утром» давала тебе полное понимание текущего момента. Вся страна вкалывает вместе с тобой по будням пятилетку в 3 года. Превращает развитой социализм в прекрасный коммунизм. А сегодня выходной, и вся страна вместе с тобой отдыхает. И это прекрасно, даже если шутки юмористов не слишком удались и песенки так себе. С добрым утром и с хорошим днем. Ну что же, за сим ваш покорный слуга Александр Хабургаев, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, ведущий Дмитрий Таиров, музыкальный редактор Юлия Тихомирова.
2: А также те, кто вели сегодняшнюю передачу, заслуженная артистка республики Галина Новожилова.
3: И народный артист республики Всеволод Ларионов, а вместе с ними режиссер Николай Субботин, музыкальный редактор Гуна Голуб и редактор Регина Дубовицкая.
2: Все они еще раз поздравляют вас с праздником и с удовольствием присоединяются вот к этим пожеланиям.
4: Пускай зайдет сегодня счастье в каждый дом, чтоб навек потом поселиться в нем. Пускай любовь ворвется к вам весенним днем. Пусть светит вам в пути мечта, как яркая звезда.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Это программа «Пути дороги». В студии «Радио России» для вас работает Игорь Маржарета, работает с удовольствием. И сегодняшнюю программу я начну не как обычно.

0: с новостей. А с темы, которая сейчас на слуху, тема, которая важна для каждого гражданина нашей страны. В ближайшие дни мы будем отмечать один из самых ярких праздников в нашей стране. Канун этого дня я хотел вспомнить о подвиге скромных солдат Великой Отечественной, благодаря которым эта победа во многом и случилась. Это о военных дорожниках. Потому что они сделали невозможное. Они дали возможность, собственно, советской армии наступать, бить врага, и для этого обеспечили все, что можно и даже чего нельзя. Они строили тысячи километров дорог, они строили тысячи мостов из подручных материалов, переправ, гати. В общем, те люди, труд которых послужил фундаментом для Великой Победы. Да, именно фундаментом. Между прочим, я никогда не задумывался, сколько же людей служили в дорожных войсках. Оказывается, дорожные войска составляли почти 8% от состава действующей армии. То есть это очень серьезные были подразделения, которые привлекали людей, в том числе умеющих работать, умеющих из подручных материалов соорудить нечто такое великолепное с точки зрения инженерной мысли. Ну и, конечно же, у каждого из них была винтовка или автомат, и в случае чего они могли вступить в бой, что и делали, и совершать подвиги наравне с представителями других родов войск. Если говорить о том, что они сделали, я могу, например, сказать, что когда немцы подошли к Москве осенью 1941 года, построена вокруг Москвы кольцевая автодорога. Ну, она не совпадает на 100%, но частично то, что сейчас называют Московской кольцевой автодорогой, было построено за буквально 2 месяца в условиях приближающегося фронта с недостатками материалов, с недостатком техники, в основном вручную. Длиной 125 километров она соединила 10 радиальных автомобильных дорог, 11 железных дорог и обеспечила снабжение войсками, ну и, соответственно, перемещение людей, которые отступали к Москве, в первую очередь гражданского населения, туда на восток. Просто огромная работа. Ну и могу сказать, военно-автомобильная дорога номер 101 – это дорога жизни Ленинграда, возможность снабжать город с 3 миллионами населения, снабжать войска, которые защищали этот город, ну а из города вывозить, соответственно, раненых, больных, обессилевших, особенно в первую блокадную зиму, жителей города. Дорога длиной 30 километров. Я очень много провел там в этих местах времени. Для себя я участвовал в экспедиции. Мы там искали на дне Ладоги артефакты, нашли и подняли 2 автомобиля грузовика. Один из них был явно расстрелян из самолета, второй по какой-то другой причине попал на глубину, но мы достали эти автомобили, передали их в музей. Для меня это очень такая серьезная тема, могу говорить о ней много. Но надо понимать, насколько важно это было для Ленинграда, снабжение через дорогу жизни. Она, кстати, была не одна, было примерно 6 маршрутов. Ну и, собственно, ее обслуживало подразделение, состоящее из почти 9 тысяч человек, которые очищали трассу от снега, которые закрывали полыньи или какие-то воронки, образовавшиеся от взрыва бомб и снарядов. Через каждые 100-600 метров были специальные пункты для обогрева. В общем, это такая потрясающая тема, о которой я могу рассказывать очень и очень долго. Но я просто хочу сказать, что дорожники проделали за годы войны гигантскую работу. Я уже говорил, они восстановили и отремонтировали, построили 1100 мостов. Представляете? То есть за 4 года они столько сделали для победы, как, может быть, не сделали многие другие рода войск. И, соответственно, больше 20 тысяч дорожников были награждены орденами и медалями. И более того, в параде победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года шел 2-жды орденоносный 125-й мостостроительный батальон 3-го Украинского фронта, представляя все дорожные войска на этом замечательном параде победы. Спасибо вам большое, деды наши и прадеды, за то, что вы победили в той войне, за ваше мужество, за ваш труд, за ваш подвиг.
1: Автомобильные новости.
0: Вот еще такая тема. В эти дни многие автомобилисты устремились на дачи. Стоит помнить о некоторых правилах, несоблюдение которых может обернуться для вас потерей денег. Для такой категории штрафов даже есть уже свое название – дачные. Но обо всем по порядку попросим рассказать нашего эксперта. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну вот когда говорят о дачных штрафах, первое, что приходит в голову, это, конечно, обочечники, которые, в общем, сильно раздражают обычных автомобилистов, когда в пятницу народ едет активно на дачу или в преддверии праздников, выходных длинных, и в воскресенье или после праздников едет назад. Вот обочечники сильно раздражают. Вы потом, конечно, скажете, насколько серьезно можешь получить наказание. Сильно раздражают еще те люди, которые выбрасывают из автомобилей мусор. Очень сильно раздражают. Давайте пойдем по порядку. Какие у нас самые распространенные нарушения в таком дачном сезоне и какие за это следует наказания?
1: Ну, на самом деле объем нарушений это большой, но самое, наверное, шокирующее, скажем так, в кавычках, это действующая судебная практика изменилась, и у нас вот особенно в межсезонье многие люди, ну, опять же, выезжая от своих приусадебных участков, когда погода меняется, это будет грязной, дождливой на сухую, и протирают перед выездом только свои световые приборы. При этом забывают протереть свой регистрационный знак. И вот исходя из действующей судебной практики, за это у нас грозит в том числе лишение права управления. А за повторные нарушения грозит уже однозначное лишение права управления. Вот на это стоит обратить внимание, потому что многие об этом даже не знают и не догадываются. Считают, что за грязный номер у нас только штраф 500 рублей. Что касается обочников, да, все-таки в московском регионе и в Подмосковье активнее внедряют камеры, которые фиксируют данное правонарушение. Там штраф 2250 рублей, но здесь даже не в этом вопрос, а вопрос-то в том, что в случае совершения дорожно-транспортного происшествия именно товарищ, который едет по обочине, будет всегда признан виноватым. Вот на это стоит обратить внимание. Также очень многие говорят по поводу мойки автомобилей. На даче, там, не на даче и так далее. Да, действительно, в региональных законодательствах существует штраф за мойку автомобиля в нестационарном месте. Москва там 3000 рублей, в Подмосковье 5000 рублей. Но количество людей, которые контролируют данный вопрос, не так много, то активного привлечения по этим статьям нет. Поэтому говорить о массовом наказании тоже не приходится. Ну вот, наверное, если коротко, вот так можно охарактеризовать некоторые нарушения.
0: Ну еще мусор, конечно, там серьезные штрафы и для физических лиц за мусор, в том числе просто из машин.
1: Про мусор, да, действительно штраф до 15 тысяч рублей. Но опять же, с учетом того, что у нас в Подмосковье в основном настроены камеры на грузовые транспортные средства, граждан не так часто штрафуют, и этим, к сожалению, наш брат-автолюбитель злоупотребляет. Но штраф действительно до 15 тысяч рублей существует, да.
0: Ну, в общем, много нарушений, которые могут неосознанно случиться. Кстати, например, когда вы перевозите на дачу там мебель или стройматериалы, тоже должны соблюдать все правила перевозки. В общем, будьте готовы, изучите правила и, соответственно, давайте их не будем нарушать. Давайте все-таки считать, что дача – это для нас все, это и участок, где можно поработать, и место, где можно отдохнуть. Давайте не будем портить этот праздник ни себе, ни окружающим.
2: Главная тема.
0: Поговорим о безопасности наших детей. Начнем с питбайка. Питбайк – это такой маленький мотоцикл, мини-мотоцикл, который, с одной стороны, вроде как мотоцикл, и может быть довольно мощным. С другой стороны, он у нас по классификации считается спортинвентарем, не подлежит регистрации для управления этой техникой, не нужны права, и у него отсутствуют некие признаки транспортного средства. Так, как правило, нету фары, нету места для крепления номера, нету поворотников и так далее. В принципе, эта штука предназначена в основном для спортивных занятий на закрытых территориях, но у нас в силу того, что эта штука очень дешевая, их покупают, что новые, что подержанные, многие родители для своих детей. Кто-то действительно для занятия спортом в секции, а кто-то просто как развлечение, типа «малыш, вот можешь покататься в выходные у нас тут вокруг дачи». И это очень опасно, потому что достаточно много аварий случается. Дети, они не знают многие правила дорожного движения, у них нет экипировки, защитных каких-то средств. И даже ответственные дети, они дети, понимаете, они не всегда живут по закону, а часто благодаря эмоциям попадают в какие-то сложные ситуации – У нас несколько десятков смертельных случаев в прошлом году было. Уже много говорили о том, что питбайки для детей надо запретить. Как для личного употребления продавать их только, если есть документ о том, что это для спортивной секции. Соответственно, не продавать детям было предложение на заправках бензин и так далее. Пока ничего по этому поводу нет, только предложение. И только надежда на то, что родители начнут думать, что это не игрушка, это серьезная штука, которая может разогнаться до высокой скорости, и доверять ее ребенку, особенно если он вообще не в курсе ни правил дорожного движения, ничего, управление этой штукой очень опасно. Тем более по закону, единственное, что существует на сегодняшний день, запрещается выезд на питбайках на дороге общего пользования. Запрещается. И, соответственно, сейчас ГАИ часто устраивает рейды, ну, я знаю, например, в Московской области они проходят регулярно, вблизи больших дачных поселков. И, соответственно, если останавливают ребенка на таком питбайке, он отправляется на штрафстоянку. Далее работа идет с родителями. Штраф заплатят родители за то, что подвергли ребенка опасности. Но, увы, ребенка ставят на учет в детской комнате милиции. Так что имейте в виду, прежде чем сделать такой подарок в кавычках своему чаду, хорошо подумайте. У нас на прямой линии член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот что. Некоторые родители не покупают питбайки своим детям, а сразу предлагаем им покататься на своей машине. Мол, все это происходит на даче, под присмотром. Насколько это правильно и законно?
3: Мне кажется, что здесь ответ-то очевиден, да? Это ответственность, ну, во-первых, того, кто предоставил, во-вторых, тот, кто сел, собственно говоря. Учитывая то, что ребенок может быть разного возраста, там, начиная от 14 лет, то потенциально тут и родители, и ребенок попадают под административную ответственность. Вот. И в этой ситуации, собственно говоря, домашнее обучение, которое, учитывая то, что все-таки у нас еще достаточно распространена сеть автошкол, в целом это достаточно все доступно, мне кажется, это такое бессмысленное действие, причем, давайте так, все-таки обучать надо там, где для этого все приспособлено. Тем более важно помнить, что все-таки автомобиль – это, соответственно, со всеми документами средства повышенной опасности, а не развлечения.
0: Согласен. Сейчас, между прочим, штраф, если останавливают за передачу руля ребенку там или не ребенку, неважно, лицу без прав, суммарный штраф составляет для обоих участников этого процесса 45 тысяч рублей. Предлагают увеличить штрафы за передачу руля. Вы с этим согласны?
3: Я думаю, что здесь и та сумма, которую вы сейчас озвучили, она уже, ну, не маленькая, да, можно там как бы увеличивать. Дальше другой вопрос в том, что некоторые автомобили стоят как эта сумма, особенно, так скажем, те, которые стоят где-нибудь там на дачах и ездят там только вокруг этой дачи. Так что в данном случае, ну, мне кажется, сумма, она в целом достаточно велика. Здесь скорее вопрос заключается в том, что все-таки как-то усилить количество применений такого рода ситуаций, когда они обнаруживают, носить о том, что наказание неизбежно, да, потому что многие думают, что если это, условно говоря, дача, либо где-то еще там, где никто не видит, там нет ни рейдов, ни камер, ничего. На самом деле есть, и как бы в этом плане ведется достаточно плановая работа.
0: Да, я тоже надеюсь, я уже сказал, что рейды многочисленные проходят у нас и, в общем, ловят и наказывают. Не надо рисковать, и тем более, что есть и детско-юношеские автошколы, где ребенка могут взять и в 14 лет. Другое дело, что права реально он получит 18, но тут, если его так тянет управлять автомобилем, есть школы и для детей. Самое опасное, конечно, когда дети без спроса берут ключи, чтобы покататься. Действительно, я знаю даже несколько таких случаев, которые заканчивались очень печально.
3: Я думаю, что здесь, опять-таки, лишний раз надо контролировать, где что находится, да, как бы. Мы когда, например, получаем оружие, да, сдавая там все сертификаты, требования, у нас есть требования к тому, где его хранить, там, сейф и так далее. Вот с ключами, несмотря на то, что мы как бы кидаем их обычно там деньги на тумбочку и так далее, если есть дети, подростки, которые, собственно говоря, уже находятся в возрасте заинтересованном к вождению, видимо, стоит дополнительно как-то все-таки обращать внимание на то, где ты его хранишь, этот ключ от этого автомобиля.
0: Ясно. Спасибо большое.
2: Путешествие.
0: Ну и финальная часть нашей программы будет посвящена Пекинскому международному автомобильному салону, который является, наверное, самым главным событием в мировом автопроме этой весны и, наверное, как когда-то Женевский автосалон определяет некие тенденции развития автомобильного бизнеса, автомобильного дизайна, развития инженерной мысли. Это место, куда ежегодно съезжаются десятки тысяч специалистов со всего мира. Первые два дня прошли на прошлой неделе, я там был, они были посвящены работе прессы и бизнес-сообщества. Ну а дальше салон открылся для всех желающих. Работать он будет до конца этих выходных. Статистики еще нет, но посетят его как минимум 1 000 000 человек. В Китае меньше не бывает. Надо сказать, что гигантская территория. Буквально стер ноги до колен в первый день, потому что 11 павильонов, огромных павильонов. Общая площадь салона порядка 350 тысяч квадратных метров. Около 1500 автомобилей выставлено, и порядка 150 мировых премьер состоялось на площадках Пекинского международного автомобильного салона. Работать в китайских салонах очень сложно. Очень сложно, потому что у них понятие, вот, например, день прессы на всех европейских салонах, где я отработал все время очень много, довольно сложно было аккредитоваться, но ты попадаешь в какую-то такую дружелюбную среду, где тебя ждут на стендах, где тебе объясняют, что это за машины, дают возможность попробовать, выдают самую разную информацию об этом автомобиле. Тут очень сложно работать. Во-первых, потому что присутствует огромное количество тиктокеров, которые буквально облепляют машину какую-то новую со всех сторон, ставят по одному, по два, по три смартфона на штативы и много-много чего-то говорят, рассказывают своим слушателям, зрителям о том, что это за автомобиль. Не знаю, откуда они берут информацию, потому что очень сложно получить информацию от людей, которые на этом салоне работают. Как правило, 99% стендистов не знает никакого языка, кроме китайского. Это реальность, я с ней столкнулся впервые еще 20 лет назад и уже как-то к этому привык. Как правило, нет никакой информации про автомобиль. То есть на европейских салонах тебе выдавали там флешку, до этого выдавали какой-то пресс-релиз, где было написано, что это за модель, какая она, технические характеристики. Здесь это, как правило, если присутствует в виде QR-кода, который приводит к тексту на китайском языке. Правда, современные технологии позволяют перевести на любой язык, включая русский, но все-таки это не очень удобно. Тем более, что многие стенды, знаете, украшены неизвестными мне абсолютно специалисту логотипами, и название компании-производителя, марки и модели написано тоже иероглифами. И ты подходишь и думаешь, боже, а что это такое? Ну, хотя бы там как-то продублируйте английскими буквами, что это такое? И спросить не у кого, потому что разговаривать с местными можно только с помощью переводчика. Но и то не всегда помогает, потому что у них очень много диалектов. На самом деле мы считаем китайский язык, там сотни диалектов, они сами друг друга иногда не понимают. Но ничего, приспосабливаемся, работаем в этой ситуации. Да, тяжело, да, огромные расстояния, да, сотни стендов, да, тысячи автомобилей. Но это интересно, потому что вот здесь как раз и понимаешь, как мы будем жить, на чем мы будем ездить завтра и как мы будем общаться с автомобилями, тем более, что они сейчас многие становятся умные-умные, такие, что надо вот понимать, что в какой-то ситуации он даже может быть умнее тебя. Но о чем хотел сказать? Китайский рынок примерно треть от всего мирового рынка. Треть, еще раз говорю. Ну и, соответственно, китайцы, которые начинали с совместных предприятий с ведущими европейскими, американскими или японскими компаниями, сейчас, что называется, вырвались на простор. Компания Smart, помните, были такие маленькие автомобильчики? Теперь она китайская, но совместная. И они произвели на свет аж 6 моделей от небольшого седана до довольно такого среднего класса кроссовера. И они все будут продаваться в Китае, а потом по всему миру. Китайцы потихоньку теснят своих партнеров и на внутреннем, и на внешних рынках. Это видно по тому, как выглядят павильоны выставки, потому что я езжу туда 20 примерно лет, если не больше. И вспоминаю времена, когда огромные стенды были, допустим, европейских компаний, и совсем малюхонькие стенды, где представлены были чисто китайские автомобили. Сейчас все ровно наоборот. Стенды китайских компаний гигантские, стенды компаний европейских, в том числе там выдающихся марок, они относительно небольшие. Ну да, это интересно, это любопытно, но это как-то уже не мейнстрим. Собственно, несколько тенденций, которые я подсмотрел на этом автосалоне. Ну, во-первых, очень активно все компании развивают премиальные линейки. Все стали понимать, что мало иметь в своей линейке бюджетные автомобили, надо обязательно иметь премиум. Там продажи, конечно, меньше по количеству, но зато больше навар с продажи каждого автомобиля, а потом о компании сейчас уже судят, есть ли у нее премиальная линейка или нет. Так что все марки в Китае еще представили дорогие машины, которые продаются теперь по всему миру. По-прежнему в моде брутальность. Равные внедорожники и пикапы есть теперь в линейке у каждого крупного китайского производителя, и не только китайского, и европейцы тоже пошли в этом направлении, и американцы. То есть мы не привыкли к тому, что вот какая-нибудь компания, ну, занимается, допустим, какая-то компания люксовыми седанами, а тут она бах и выкатывает какой-нибудь такой гигантский внедорожник. Ну и, собственно, главное направление – это, конечно, развитие новых технологий, потому что, по последним данным, 52% автомобилей, которые продаются на китайском рынке, это… И теперь больше половины всех вот этих новых автомобилей на новой энергии – это гибриды, причем гибриды последовательные, где бензиновый двигатель, как правило, небольшой мощности, не связан с колесами, а работает только генератором. Вот таких машин очень много. В модельном ряду каждой компании, каждый второй, каждый первый – это теперь гибрид или электричка. Ну и о чем бы я хотел сказать, о каких машинах в каждой тенденции. Я несколько примеров приведу. Когда я говорю, что теснят китайцы своих бывших учителей, тут была презентация, собственно, концепта пока новой марки «Freelander». Автомобилисты знают, что «Freelander» – это была одна из популярных моделей концерна «Land Rover». Ну, а теперь это совместная разработка Land Rover и китайской компании Chery. Собственно, концепт показали живьем впервые в Пекине. Самостоятельно серийную модель будут собирать на совместном предприятии, уже говорят, в этом году. Ну и, соответственно, запустят с следующего года продаж сначала в Китае, а потом по всему миру. Причем Chery отвечает за разработку технологий, потому что это будут электромобили и гибриды. А Land Rover обеспечивает дизайн, позиционирование бренда и, собственно, наверное, разработку систему полного привода, в чем Land Rover был всегда хорош. Вот в подтверждение истории про то, что все бренды теперь бросились в производство внедорожников, могу сказать, что марка Ханчи, которая отвечала всегда за люксовые автомобили, показала такой брутальный внедорожник, который пока называется P567, но это временно пока такой рабочий индекс. Он не похож совершенно на все предыдущие модели бренда. Это, естественно, гибрид, там 800 с чем-то лошадиных сил, но и это действительно брутальный внедорожник. Не ожидаешь, это марк премиальный, а почему бы и нет? Ну и, собственно, если мы говорим о премиальных линеечках, сейчас все китайские бренды стараются завести суббренды какие-то в разных сегментах. Более всего преуспела здесь компания Chery, у них был отдельный павильон, где было уже с десяток собственных суббрендов. Мы там знаем Амоду, знаем там Exit, а у них есть еще Luxit. И, в общем, можно запутаться, теперь новые суббренды появились. Ну и компания Great Wall, которая хорошо представлена в России, и они, пожалуй, из иномарок номер один, хотя продаются в России совершенно официально, они представили новый флагман своей премиальной линейки Way. Это кроссовер, который называется V9X. Что интересно, мировая премьера, а я потом на следующий день заглянул в дилерский центр, машины уже стоят. И сказали, что вот этот самый V9X привезут в Россию во второй половине года, готовьтесь. Но это здоровенный автомобиль, 5,5 метров в длину, шестиместный, роскошный до невозможности, напичканный всей современной электроникой. Мы даже проехали немножко, там система автопилот продвинутого поколения, самого нового. Но это будет флагманский автомобиль нового ряда, потому что сделан на новой платформе, и, говорят, после V9X появятся автомобили и поменьше. Но уже производит впечатление, потому что запас хода примерно 1700 километров, соответственно, два электромотора, это полноприводная машина, и в зависимости от конфигурации от 680 до 750 лошадиных сил суммарная мощность. Ну и последнее, что хочу сказать, мне было приятно, на пекинском автосалоне была одна российская фирма представлена, Яндекс.Авто. Представили обновленную платформу искусственного интеллекта с ассистентом Алиса. Показывали китайцам, как может работать эта система. Она, причем, управляет не только автомобилем, а может подключаться, там, условно говоря, к системе «Умный дом», может решать какие-то проблемы, много чего интересного. И они заодно показывают китайцам, что если вы собираетесь продавать какой-то автомобиль на российском рынке, многие ваши китайские системы, к сожалению, в российских условиях не работают, и мы готовы вам предоставить уже такое готовое решение. Мне было приятно, что россияне и здесь присутствуют. И присутствуют, между между прочим, в самых продвинутых технологиях. Вот такие у меня первые ощущения от пекинского автосалона, где я провел 2 полных дня. Ощущение моря, наверное, еще несколько раз буду возвращаться к этой теме, но в любом случае посмотрел, куда движется автомобильный мир. А движется он к многообразию. Спасибо большое за то, что дослушали меня до конца. Это была программа «Пути дороги». В студии работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
2: «Пути дороги». Радио России.
4: От Балтики.
2: Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
6: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
7: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, 3 цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
8: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российский флаг установили в населенном пункте Мирополе в Сумской области. Москва обвиняет еврокураторов в сокрытии преступлений в Одессе. Застрявшего на мелководье горбатого кита выпустили в море. Подробности далее. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Мирополе в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны. Российские войска нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. За сутки российские средства ПВО сбили 505 беспилотников самолетного типа, а также 2 американских реактивных снаряда «Хаймерс». Потери в результате действий российских группировок войск превысили 1100 военных ВСУ. Одесскую трагедию сегодня вспоминают в России и не только. Власти жестко осуждают действия киевского режима, который, по сути, действует под лозунгами неонацистской пропаганды. В российском МИДе заявляют, что гарантом справедливости для жертв трагедии в Одесском доме профсоюзов станет достижение целей и задач спецоперации. В то же время председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила вину на европейских кураторов, которые до сих пор, спустя 12 лет после трагедии, покрывают преступлением киевских властей. Напомню, 2 мая 2014 года в результате стычки противников госпереворота с футбольными фанатами и сторонниками Майдана погибли 48 человек. Большинство скончались во время пожара в Доме профсоюзов. Россиянам напомнили о преимуществе маленьких дачных построек. Владельцы небольших хозяйственных домиков площадью до 50 квадратных метров освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий напомнил о действующем законе, который предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет в размере 50 метров. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратов, и налог начисляется только на оставшуюся часть. Если дом меньше 50 квадратов, налоговая база обнуляется. Гарантию по недопущению скачка цен на бензин решили закрепить на бумаге. Правительство намерено подписать с нефтяниками соглашение о поставках и стоимости топлива, сообщает РИА Новости. Подписи под документом поставят в том числе руководство Минэнерго и Федеральной налоговой службы. Соглашения будут регулировать объемы моторного топлива на внутреннем рынке, а также розничные цены на бензин и дизель с учетом инфляции. Цель такого решения – поддержать достаточные объемы топлива во время сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ. Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области идут без остановок. Об этом сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. По его словам, за время поисков техника вывезла с места ЧП 7500 кубометров земли. Напомню, сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе произошел позавчера. Под завалами остаются 8 человек. Международным новостям далее. В иранском МИДе заявили об условиях продолжения переговоров по мирной сделке. Если Штаты изменят подход и воинствующую риторику, Тегеран продолжит переговорный процесс. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в ходе минувших телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Дипломат напомнил, что не Иран начал войну. Вместе с тем, вооруженные силы страны готовы решительно защищать свой народ от любой агрессии, заявил Аракчи. Тем временем Тегеран намерен установить новый порядок управления Персидским заливом. Об этом со ссылкой на решение верховного лидера Исламской республики Маджтаба Хаменеи заявило командование военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции. Согласно заявлению, Иран сделает из этой водной акватории, цитирую, «источник средств к существованию для иранского народа». Сейчас военный корпус контролирует 2000 километров морской границы Ирана с Персидским заливом и Ормузским проливом. Завершилась история со спасением горбатого кита в водах Балтики. Спустя месяц животное, наконец, смогли выпустить в Северное море. Для этого специалисты использовали специальную баржу, на которой отбуксировали гиганта в прохладные воды. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на волонтеров. Правда, состояние кита вызывает у специалистов серьезную тревогу, ведь попавшее на мель млекопитающее было ранено. Кроме того, в пасти ослабевшего кита ветеринары обнаружили рыбацкую сеть. Сможет ли животное восстановиться и выжить, покажет время. Волонтеры надеются следить за животным с помощью установленных датчиков. Пока сигналов о местонахождении кита нет. Полувековой температурный рекорд может побить погода на следующей неделе в Москве. Столбики термометров уверенно пересекут отметку в 21 градус. Такая температура в начале мая случалась лишь в 1975 году. Обо всем подробнее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: 3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21 и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше. Ну, это уже соответствует норме июня, и тоже будет установлен рекорд. Прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и, соответственно, будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
9: По прогнозам синоптиков, волна тепла будет непродолжительной. На смену субтропикам придет весенняя погода с естественными для месяца значениями в 13-16 градусов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
10: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Локомотива» Николай Камличенко повредил боковую связку колена. Его агент Александр Клюев заявил, что серьезной травмы удалось избежать. После МРТ выяснилось, что мениск и крестообразная связка целы. В сезоне 25-26 нападающий провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами. Футболистки ЦСКА на выезде переиграли красноярский Енисей. Матч шестого тура Суперлиги завершился со счетом 3-0. Дубль оформила Дарья Яковлева. Свой первый мяч футболистка забила на 26-й секунде. Еще один гол на счету Татьяны Петровой. Красно-синие набрали 15 очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Тюмень по пенальти обыграла Синару во втором четвертьфинале футзальной суперлиги. В основное время матча команды забили по два мяча. На взятие ворот Дениса Неведрова и Карлоса Аугуста екатеринбуржцы ответили голами Сергея Абрамова и Максима Герасимова. Счет в серии стал 2-0. Следующая встреча состоится 6 мая. Баскетболистка Елизавета Братчикова будет выступать за сборную Азербайджана после смены спортивного гражданства. Такую новость опубликовал «Спортэкспресс». По информации источника, экс-форвард НБА Енисея Иники, вероятно, сможет принять участие в мировой лиге ФИБА 3x3 за одну из команд, представляющих Азербайджан. Всаднице Алине Шевцовой разрешили выступать за Узбекистан. На всероссийских соревнованиях спортсменка представляла Москву. В 2021 году она становилась призером национальных и международных турниров. Гимнаст Давид Белявский объяснил, почему не принял участие в Кубке России. По словам спортсмена, он попросту не успел подготовиться к турниру. При этом атлет надеется в ближайшее время набрать форму и выступить на чемпионате страны. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
11: Реклама.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Реклама на радио России.

И о погоде на завтра, 2 мая. В Петропавловске-Камчатском плюс 2-4, облачно, ожидается снег с дождем. В Челябинске и Красноярске плюс 14-16. В Тюмени, Омске и Новосибирске 15-17 градусов. В Великом Новгороде 21-23, в Калининграде плюс 25-27. В Уфе и Казани плюс 15-17, в Волгограде и Симферополе завтра 13-15 градусов, в Севастополе и Ялте плюс 14-16. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются кратковременные дожди, днем в городе на Неве 14-16 градусов. В Москве без осадков, воздух прогреется до 21 градуса. Сейчас в российской столице плюс 13.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
7: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
6: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
8: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
6: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
9: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
10: От безысходности.
6: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
11: Посоветуйте, доктор.
12: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
13: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Хочу напомнить, что недавно у нас состоялся эфир с проректором по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, гастроэнтерологом, доктором медицинских наук, профессором Натальей Валерьевной Бакулиной. Наша беседа была посвящена одной из самых актуальных проблем современной медицины – гастриту. После эфира мы получили от вас очень много вопросов на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. И сегодня ответим на них. В прошлый раз мы рассказали о хеликобактере как главной причине развития гастрита и о новых подходах к диагностике этого заболевания. А остановились мы тогда на самом важном и интересном – на методах лечения хеликобактера. И прямо сейчас о них расскажем. Наталья Валерьевна, приветствую вас.
14: Добрый день.
13: Существуют, насколько я понимаю, разные подходы к лечению. Вот расскажите, пожалуйста, как сейчас принято лечить хеликобактер пилори, и, может быть, от чего уже отказались?
14: Да, вы знаете, я даже могу рассказать свой личный опыт. На заре хеликобактерной инфекции, когда я еще была аспирантом, то есть это много-много лет назад, мне казалось, как и многим нашим слушателям покажется, ну что там, эту инфекцию легко вылечить. И мы занимались, чем только не занимались. И прополисом пытались лечить, и серебряной водой, и только что не заговаривали, да, пациентов. Сейчас, конечно, уже пришло понимание, что хеликобактер в этой нише, которую мы называем желудок, чувствует себя прекрасно. Он адаптировался и многие годы, десятилетия живет в желудке и не хочет его покидать. Поэтому стратегия уничтожения хеликобактерной инфекции достаточно жесткая. Я сейчас приведу мировую практику и официальные клинические рекомендации, которые утверждены Минздравом по лечению хеликобактерной инфекции. Первый обязательный компонент для лечения хеликобактерной инфекции – это ингибитор протонного насоса.
13: Омепразол. Старый омепразол или что-то новое? Сейчас их много.
14: В схемах эрадикации присутствует омепразол, но если внимательно изучить рекомендации Минздрава, то там написано о том, что существуют более современные препараты, которые повышают эффективность эрадикации. Это два препарата – рабепразол и эзомепразол. И, кстати, можно анонсировать, в прошлом месяце появился еще у нас тенатопразол. Это совершенно иное слово. У нас еще нет личного опыта, но зарубежный опыт позволяет надеяться, что это будет будет еще более эффективная терапия. Это тоже препарат, который контролирует кислотопродукцию. Итак, ингибиторы протонной помпы.
13: Первое, да.
14: Да, первое. В принципе, могут быть использованы любые ингибиторы протонной помпы в качестве базисного препарата, который должен подавить кислоту. Для чего подавлять кислоту? Для того, чтобы создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактер пилори. Даже есть такое, так говорят, щелочное самоубийство хеликобактера. Да? То есть ему некомфортно жить, когда в желудке сильно повышен pH. Когда мы медикаментозно повышаем pH.
13: Ему нужна кислота, чтобы поразить.
14: Нужна. Он привык, эволюционно уже привык жить в кислоте. И второй важный аспект, почему мы обязательно подавляем кислоту, для того, чтобы создать оптимальные условия для действия антибиотика в кислой среде. Потому что вот как раз-таки антибиотику в кислой среде не очень комфортно работать. И эффективность антибактериальной терапии в кислой среде снижается. Итак, первый компонент обязательно антисекреторный. Второй компонент обязательно антибиотик. В наших российских рекомендациях минимум, во-первых, это минимум двухнедельная терапия, то есть 14 дней мы лечим сейчас хеликобактерную инфекцию всегда базисно, и минимум двумя антибиотиками.
13: Сразу? Одновременно?
14: Сразу, одновременно. То есть терапия начинается сразу, 14 дней пациент принимает как минимум три препарата. Это обязательно ингибитор протонной помпы и два антибиотика. Как правило, это амоксициллин и кларитромицин. 2 недели. Но, учитывая снижение эффективности радикационной терапии, в силу того, что мы с вами пережили ковид, все, как правило, лечились разными антибиотиками.
13: Да.
14: Был опыт, да, всех пролечили кларитромицином, всех пролечили азитромицином и другими препаратами, левофлоксацином, моксифлоксацином.
13: И что? Может быть, заодно и хеликобактер у всех убрали?
14: Не получается. Не получается, потому что для того, чтобы убрать хеликобактер, возвращаемся к пункту 1 – ингибитор протонной помпы. Вот то, что во время ковида практически все население земного шара, ну, наверное, 50% принимало антибиотики, но не избавилось от хеликобактерной инфекции, еще раз подтверждает важную роль кислоты как фактора, без подавления которого невозможно добиться эрадикации. Итак, возвращаясь к схемам эрадикации, это как минимум 2 антибиотика и ингибитор протонной помпы в полной дозе. Но в рекомендациях Минздрава честно сказано о том, что необходимо применять все стратегии, повышающие эффективность терапии. Какие же это стратегии? Это использование 14-дневной схемы. Начинали мы с 7-дневной терапии. Представляете, 30 лет назад лечили 7 дней, и этого было достаточно. Сейчас стратегия повышения эффективности минимум 14 дней. Второй важный момент. Мы используем висмута-трикалия-дицитрат. Висмут – это препараты висмута, которые действуют локально. Они очень плохо всасываются из желудочно-кишечного тракта, 1-4% приблизительно. А так действие висмута реализуется в желудочно-кишечном тракте и в желудке.
13: А какова роль его?
14: Очень интересный вопрос, потому что вообще начинали избавляться от хеликобактера висмутом. Изначально казалось, что можно только висмутом избавиться, но эффективность монотерапии не превышает 20-30%, поэтому, конечно, сейчас мы не используем монотерапию. Висмут усиливает эффект антибиотиков. Хеликобактер не может сопротивляться против висмута. То есть, действительно, если происходит встреча в желудке хеликобактера и висмута, то висмут убивает хеликобактер. Тогда вы зададите вполне разумный вопрос, почему нельзя монотерапии вылечить, если так хорошо работает висмут в пробирке? Потому что хеликобактер прячется от висмута. Все не так просто. Он не распластался по поверхности слизистой желудка, он и в ямки проникает, куда-то вглубь лезет, где не может сработать висмут. Поэтому висмут – это уже 4-й компонент. И, как правило, наиболее распространенная терапия – это 4-компонентная терапия, она называется усиленная висмутом. Это та терапия, которую врачи, терапевты, гастроэнтерологи чаще всего используют в своей рутинной практике. Если идти дальше по рекомендациям Минздрава, то существует еще стратегия по повышению эффективности терапии. Это добавление рибамипида, цитопротектора, который улучшает микроциркуляцию, циркуляцию и который сам по себе уменьшает адгезию, то есть прилипание хеликобактера к слизистой желудка. И еще есть концепция – это пробиотическая терапия. То есть есть целый ряд пробиотиков, это микробные препараты, которые тоже могут создавать неблагоприятные условия для жизнедеятельности хеликобактера и плюс еще предупреждать нежелательные явления. Поэтому это тоже очень важная концепция.
13: Это вот интересный момент. Это не те ли пробиотики, которые мы принимаем при дисбактериозе?
14: Да, многие из них мы принимаем при дисбактериозе. Вот, например, сахаромицет буларди. Я буду использовать международное непатентованное наименование. Сахаромицет буларди в виде препарата продаются в аптеке. Доказали свою эффективность как адъювантной терапии дополнительной для лечения хеликобактерной инфекции во всех международных рекомендациях.
13: А бифидумы? А бифидумы?
14: Боже. Тоже абсолютно правильно вы говорите, бифиды, лактобактерии, их комбинации, синбиотики. Есть препараты, которые относятся к метабиотикам, например, хелинорм – это торговое наименование, но, по-моему, даже аналогов нет. Это бактерии реутери, которые обездвижены, которые не относятся к пробиотикам, они не живые, они убитые, и они создают условия коагрегации, связывают хеликобактер пилори. То есть это очень направление. Направление живое, интересное, оно быстро развивается. И, конечно, в этом направлении очень много спекуляций, потому что не все доказано. Понимаете, не все то, что продается у нас в аптеке или на маркетплейсах, что называется пробиотиком, может реально с позиции доказательной медицины использоваться для эрадикации хеликобактер пилори. Вот это мне хотелось бы подчеркнуть, потому что наши пациенты любят всякие накупить пробиотики, потом принести вот эту вот гору и разбирайся, что там содержится, живое, неживое, в каких количествах, насколько доказана эффективность этого штамма. Я бы хотела еще поделиться личным опытом. Мы с гордостью со ЗГМУ Мечникова можем сказать о том, что мы разработали схему эрадикации, инновационную схему эрадикации хеликобактерной инфекции, назвали ее ERA-REBAMIP. Мы получили уже свидетельство о новой схеме лечения, официальное свидетельство, регистрирующее наш приоритет, и даже запатентовали товарный знак ERA-REBAMIP. В чем особенность? Мы на большой группе пациентов, в эксперимент было включено более 200 пациентов, апробировали схему лечения, в которую входит ингибитор протонной помпы в высокой дозе и высокодозовая терапия одним амоксициллином. Я даже не буду называть эти дозы для того, чтобы не было соблазна у наших слушателей самим лечиться. Это будет неправильно, потому что те препараты, которые мы используем в дозах, которые не зарегистрированы в Российской Федерации для лечения хеликобактерной инфекции. Но так как у нас есть все разрешения этического комитета, мы на законных основаниях использовали эту схему в клинической практике. Итак, всего один препарат, антибиотик, амоксициллин, всего один в высокой дозе ингибитор протонной помпы и ребамипид. И вот такая схема, которую мы назвали ERA-REBAMIP, эрадикация, амоксициллин, да, ингибитор протонной помпы, акроним мы, аббревиатуру использовали, способствует повышению эффективности эрадикации до 96%, свыше 96%.
13: Потрясающе.
14: Это уникальная методика, и мы сейчас позиционируем эту схему, предлагаем нашим коллегам совершенно бесплатно, пользуясь нашим патентом на изобретение, попробовать внедрить это в клиническую практику, пройдя все экспертизы, разрешение этического комитета, информированное согласие мы разработали для пациентов, потому что это реально работает, это правда.
13: И тоже 14 дней?
14: Тоже 14 дней, но один антибиотик, понимаете?
13: Ну да, конечно. Это легче.
14: Да, легче переносится.
13: Инновационные подходы к лечению гастрита – это переход просто от подавления хеликобактера и кислотности, да, вот как вы сказали, к восстановлению структуры слизистой желудка. Расскажите об этих лекарствах.
14: Я считаю, что это прекрасная мысль подчеркнуть, что мы можем не только что-то давить, но и стимулировать. Действительно, возникает вопрос – Был хеликобактер, мы его уничтожили, но остается понятие такое, как постхеликобактерный гастрит. С атрофией или без, с метаплазией или без. Да?
13: Метаплазия – это у нас что такое?
14: Метаплазия – это предрак, вот с этим надо обязательно тщательно разбираться. Если речь идет о постхеликобактерном гастрите, просто атрофическом или поверхностном, то, конечно, у нас сейчас появились возможности пытаться восстановить слизистую. И наши собственные данные позволяют утверждать, что действительно упорное лечение – это непрерывное лечение ребомипидом, и у нас есть данные, 5 лет непрерывно пациенты принимают этот препарат.
13: Я хочу подчеркнуть, что это не лекарство, это действующее вещество, и существуют разные препараты с этим действующим веществом. Вот каков механизм его действия?
14: А это цитопротективный препарат, он относится к группе цитопротекторов.
13: Клеточный протектор.
14: Да, цитопротектор, то есть слизистую, восстанавливает слизистую, улучшает микроциркуляцию, улучшает качество слизи, то есть способствует восстановлению слизистой. Это препарат, который был разработан в Японии, и в Японии, в Корее он продается на одном уровне по частоте с ингибиторами протонной помпы.
13: Стал очень популярным.
14: Очень популярно. И я надеюсь, что мы тоже этой концепции будем придерживаться, потому что после эрадикационной терапии у пациента продолжается другая жизнь, еще более счастливая жизнь. И наша задача – помочь пациенту не только избавиться от хеликобактерной инфекции, но и прийти к нормальной слизистой желудка. И у нас есть сейчас такие возможности.
13: Наталья Валерьевна, большое спасибо. А сейчас давайте начнем уже отвечать на вопросы слушателей. Я напомню, что после первой передачи о гастрите их очень много пришло. Мне люди их присылали на мои страницы в соцсетях и мессенджерах. Один мужчина написал и просил вам передать. Это слушатель. Он написал так. «Путь к сердцу мужчины лежит через передачу о желудке». Спасибо, спасибо, спасибо. Серьезно, я вот не шучу. Пришло такое замечательное сообщение, я его вот вам передаю. А теперь давайте серьезно. Вопросов очень много, и большая часть из них – это какие-то сомнения людей. Вот, например, люди пишут, ну, смотрите, вот мы пролечились от хеликобактера. Пролечились. Но ведь он же повсюду, как вы говорите. Вот мы пришли в ресторан, в кафе, в любое там медицинское даже, может быть, какое-то не самое лучшее учреждение. И мы можем получить этот хеликобактер снова. Вот такой вопрос. Да, кстати, я посмотрела статистику, чуть ли не 80% людей на Земле, у них, если поискать, то можно обнаружить хеликобактер. Возникает вопрос, если 80% носителей или больных, вообще есть ли смысл лечить?
14: Уважаемая Ольга Сергеевна, даже мне хочется уже сказать, дорогая Ольга Сергеевна, в эту миссию, которую вы выполняете. И спасибо большое слушателям, которые задают интересные вопросы, интересуются. На примере нашей страны, да и, в общем-то, других стран, можно констатировать тот факт, что инфицированность хеликобактерной инфекцией уменьшается. Когда мы стали заниматься серьезно этой проблемой, в 2015 году мы стали проводить массово С13 уриазный дыхательный тест, это такой референс для диагностики хеликобактерной инфекции, мы увидели, что среди пациентов с диспепсическими синдромами половина инфицированных, то есть 50-55%. И вот за это время, благодаря таким программам, как ваша, благодаря популяризации работы Российской гастроэнтерологической ассоциации, которая выпустили рекомендации по диагностике и лечению хеликобактерной инфекции,

0: повторном заражении. Возможно ли оно? Да, реинфицирование возможно, но не так-то просто повторно заразиться хеликобактерной инфекцией. Это такая особая инфекция. До сих пор еще не разгадана загадка, почему после себя хеликобактер оставляет так называемый местный иммунитет. Для того, чтобы повторно заразиться хеликобактерной инфекцией, нужен теснейший контакт не только с пациентом, но и с субстратами, которые содержат большое инфицирующее число, то есть большое количество самого микроба Helicobacter pylori. То есть о чем я говорю? Я говорю о том, что рвотная масса, например, инфицированная, то есть много содержит микробов, рефлюктат, если у пациента изжога с высоким забросом, то в ротовую полость действительно может попасть большое микробное число, что может угрожать другим людям. Поэтому заразиться каким-то бытовым образом в кафе от немытой ложки, вилки не так-то просто, как это кажется. И это хорошая новость. Потому что если бы это было правдой, то тогда действительно бессмысленно было бы проводить эрадикацию. Пролечился и снова есть шанс заразиться. Но это не так.
1: Что касается всех членов семьи, мы же говорим, что хеликобактер чаще всего семейная инфекция. Значит, если один пролечился, у которого яркие проявления гастрита, а у остальных нет таких проявлений, всем надо лечиться. Ну, понятно, да, что он может снова заразиться от тех же самых родственников, которые когда-то, возможно, его заразили. То есть всем надо.
0: Как правило, когда кто-то из членов семьи уже осознал все риски, которые несет в себе хеликобактерная инфекция, он приводит остальных членов семьи, потому что он, во-первых, боится сам заразиться, а во-вторых, думает о благополучии членов семьи, хочет избавить их и от эрозии, и от язв, и от рака потенциального. Поэтому, конечно, это мировая практика – обследовать всех членов семьи и при выявлении инфекции проводить вот такую эрадикацию сразу же всем членам семьи. Можно по очереди проводить эрадикацию, но в семье риск повторного заражения, конечно, выше, чем где-то в быту, на работе или в кафе, в ресторане.
1: Какой тест после лечения хеликобактера информативен для контроля? Вот чтобы проверить, он еще есть или его уже нет.
0: Да, конечно, после того, как пациент пролечился, ему уже не хочется делать повторную гастроскопию, чтобы не подвергаться этой экзекуции, как вы говорили, шланг глотать. И это называется инвазивный метод диагностики. И на смену инвазивным методом диагностики, контроля, приходит неинвазивное С13 урязно-дыхательный тест, когда пациент выпивает субстрат и в течение получаса выдыхает воздух в приспособленные мешки или пробирки. Это один тест.
1: Мы о нем рассказывали подробно вот в первой части программы. Отсылаю тех слушателей, которые нас вот сейчас слушают, а первую программу не слышали, отсылаю к первой части. Ее можно найти в архиве программы «Посоветуйте доктор» на платформе ВГТРК «Смотрим». Пожалуйста, можно послушать любое удобное для вас время.
0: Спасибо большое за эту информацию. У меня мама спрашивала, где тебя можно послушать. Я теперь ей аргументированно скажу, где можно. Итак, первый метод – это С13 урязный дыхательный тест. И второй метод – это иммуноферментный анализ. То есть в фекалии, в стуле пациент сдает анализ кала и при помощи иммуноферментного анализа определяет наличие хеликобактер в стуле. Это очень информативные, высокочувствительные методы, специфичные, поэтому ими не нужно пренебрегать. И я еще раз хочу подчеркнуть, используя широту вашей аудитории, что не нужно делать повторно антитела к хеликобактеру, потому что это вводит в заблуждение наших пациентов. Они очень пугаются, видят, что тест положительный. Уважаемые слушатели, тест и будет оставаться положительным неопределенно долго. У кого-то 3 месяца, у кого-то полгода. А есть пациенты, у которых вообще всю жизнь сохраняются антитела на хеликобактерную инфекцию.
1: Очень интересный вопрос. Человек пишет: «Хочу сказать про урязный тест на хеликобактер. Он делается натощак, и надо выпить кислоту. А как я могу выпить натощак кислоту, когда я не могу даже выпить поливитамин, содержащий аскорбиновую кислоту, настолько вот чувствительная слизистая желудка?»
0: Кстати, это очень правильный вопрос, потому что действительно, когда мы проводим тест на хеликобактер, мы закисляем вот этот раствор лимонной кислотой, то есть создаем неблагоприятные условия для жизни хеликобактера. Но, кстати, сейчас появились уже разные тесты, и китайские тесты, они

0: без кислоты. Хотя международными экспертами подчеркнуто, что добавление лимонной кислоты повышает эффективность диагностики. Но мне кажется, что не стоит драматизировать, уж можно потерпеть, выпить эту жидкость полчаса, подышать и сразу же принять антацидный препарат, который снимет все симптомы. То есть ущерба какого-то такого значимого вреда организму не будет нанесено.
1: Очень интересные вопросы пришли от людей, которым врач рассказал, что хеликобактер связан не только с гастритом, со многими другими заболеваниями желудка, кишечника, но также, например, синдром раздраженного кишечника. Это вот то самое заболевание, которое вообще никто не понимает, откуда берется. Многие связывают вообще с психосоматикой, со стрессом только и так далее. А вот тут, оказывается, тоже хеликобактер, связь с хеликобактером есть. Если можно, расскажите о неочевидных таких связях, которые сразу и мы и представить себе не можем. Он не только гастрит вызывает.
0: Конечно. Итак, к другим проявлениям, вне гастральным проявлениям. Безусловно, они есть. Есть те проявления, которые в большей степени доказаны, связь с хеликобактерной инфекцией. Есть те, которые предполагаются еще до сих пор. Но о чем мы знаем точно? Есть такое заболевание мальт-лимфома желудка. Вот мальт-лимфома желудка, мальтома желудка, связано с хеликобактерной инфекцией. Казалось бы, мы лечим лимфому, а первый шаг в лечении этой лимфомы, которая лечится по всем правилам химиотерапевтическими средствами, биологическими средствами. Но первый шаг – это эрадикация хеликобактерной инфекции. Еще какие есть проявления? Те уже, которые лежат вообще вне плоскости желудка. Например, тромбоцитопеническая пурпура у детей особенно, когда низкое количество тромбоцитов и какие-то у детей проявляются геморрагические диатезы, у этих детишек проводят эрадикацию хеликобактер пилори и получают стойкую ремиссию по тромбоцитопенической пурпуре. И целый ряд заболеваний, атопические, аллергические реакции в ряде случаев действительно ассоциируются с хеликобактерной инфекцией. Ну, в общем-то, много. Даже пытались атеросклероз каким-то образом объединить с хеликобактерной инфекцией. Но я не сторонник того, чтобы все сваливать на хеликобактер.
1: Люди уже у нас продвинутые, они уже пролечились от хеликобактера пилори. И говорят, вот пролечился, полностью прошел весь курс, вот эти вот антибиотики пропил, проводят дыхательный тест, а опять он у меня есть. Ну что же делать дальше?
0: Да. Значит, во-первых, мне бы хотелось сказать, что у дыхательного теста есть определенная серая зона, когда лишь незначительно повышается уровень, есть такой показатель DOB, он измеряется в промилях, и, допустим, пациенту выдают ответ, что плюс полтора или плюс два, два с половиной промилле, и пациент не знает, что делать, он не знает, как это трактовать, это серая зона. И я всегда советую не спешить с повторными курсами эрадикации. Лучше через полгода повторить этот тест. Почему? Потому что, во-первых, уреазной активностью обладает не только хеликобактер. Уреазная активность хеликобактерной инфекции в разы выше, чем других уреазопродуцентов, но тем не менее есть, допустим, стрептококковая инфекция, которая живет в ротовой полости. Есть другая инфекция, которая поселяется в желудке после эрадикации, заселяет здоровый желудок, или если у пациента атрофический желудок со сниженным содержанием кислоты, то тоже могут быть даже патогенные микробы, которые вырабатывают уреазу. Поэтому, конечно, всегда надо вдумчиво подходить к интерпретации анализа, чтобы не ввести в заблуждение пациента и доктора тоже. То есть бывают анализы в серой зоне, бывает небольшое повышение, которое требует наблюдения. Может быть, снизится этот уровень. Может быть, пациенту вместо того, чтобы проходить еще один курс антибиотиков, можно пройти несколько курсов пробиотиков.
1: Ну да, в начале программы мы уже упоминали с вами об альтернативных методах лечения хеликобактера. Вот один из вопросов был, вот не переносит человек антибиотики, почти все там аллергическая реакция и так далее. Можно ли как-то еще лечить, кроме вот этих курсов антибиотиков, хеликобактер?
0: Очень много было экспериментов, потому что, конечно, никому не хочется принимать антибиотики, тем более 2 недели и как минимум 2 антибиотика. Поэтому было очень много разных попыток найти альтернативную схему. Есть висмут-этрикалия-дицитрат. эффективность висмута-трикалия дицитрата в монотерапии не очень высокая, она не превышает 30%, и поэтому как основная стратегия лечения никогда не используется. Есть возможность лечить пробиотиками, и у нас даже есть патент на изобретение, мы пробовали в научных целях, лечили пробиотическими штаммами энтерокока, которые здесь вот синтезировали в Санкт-Петербурге, пробиотики производились как биологически активные добавки, и получали, кстати, неплохой результат. Это было почти 50% эффективность эрадикации вот такими штаммами энтерокока. В моей копилке пациентской есть случаи эффективной эрадикации у пациентов, которым были противопоказаны антибиотики по тем или иным причинам.
1: С помощью пробиотиков.
0: С помощью пробиотиков. Я очень верю в это направление. Я считаю, что будущее медицины – это как раз-таки пробиотические штаммы через нормализацию микробиоциноза разных локусов организма, через гармонизацию всего организма. Вот мы будем стремиться к здоровью. Поэтому я
1: Очень
0: верю в будущее
1: интересно.
0: этого направления.
1: А у вас Суворов есть академик, который этим активно занимается микробиомом. Я писала с ним эфиры, очень интересные
0: Ольга
1: у него.
0: Сергеевна, вы меня
1: Да.
0: просто поражаете своей эрудицией. Но когда вы сказали Суворов, я не могу не упомянуть Александра Николаевича, потому что это величайший ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук. И, кстати, мы очень много с ним работали. И когда я говорила о монотерапии хеликобактерной инфекции, это как раз-таки наша работа с Александром Николаевичем.
1: Да,
0: Да,
1: здорово.
0: с самым пробиотика, который он создал. Энтерококковый пробиотик, стрептококковый, ну, можно поставить знак равенства.
1: Все, что касается микробиома, микробиоты, это вот отдельная тема. Может быть, давайте как-нибудь вместе с Суворовым я вас приглашу, и мы только это и будем обсуждать, потому что тут есть что пообсуждать, и людям, конечно, нашим слушателям это будет интересно. Но сейчас давайте вернемся. Мы с вами говорили об антибиотиках, в первой передаче тоже об этом говорили. И мы уже немножко даже с вами рассказали о том, что во время коронавирусной инфекции очень многие люди на Земле, на планете, это планетарный масштаб, были вынуждены принимать антибиотики. Даже научные споры идут до сих пор о том, какую роль вообще вот это вот массовое вот применение антибиотиков сыграло именно относительно хеликобактером. Вот одни ученые говорят, что да, там так много пили, что у многих он просто исчез. Вот без всякого специального лечения. А другие говорят, нет, мы наоборот воспитали такой хеликобактер, который теперь резистентен. И организм не может уже дальше с помощью антибиотиков, даже сильных, его победить. То есть недостаточно давали антибиотиков для именно хеликобактера, там же другие цели были. И вот он превратился в такого монстрика. Теперь непонятно, что с ним делать дальше.
0: Вы прям доступным языком уже ответили на все вопросы. Итак, если мы говорим о SARS-CoV-2, это вирус, который вызывает COVID-19, вызвал пандемию, конечно же, была паника и в начале официально во всех нормативных документах, во временных методических рекомендациях было прописано лечение азитромицином. Какое было целеполагание? Естественно, это не хеликобактерная инфекция. Считалось, что это иммуномодулятор, и в сочетании с колхицином, гидроксихлорохином, он может каким-то образом влиять на вирусную инфекцию. То есть было понятно, что это вирус, но не было противовирусного препарата, и поэтому комбинации других препаратов пытались решить проблему. Сейчас, с позиции уже прожитых лет постковидных, мы можем говорить о том, что это была ошибочная концепция, вот такая мировая ошибка. И какие последствия, если мы возьмем последствия в отношении желудочно-кишечного тракта и хеликобактера, который мы сегодня обсуждаем? Безусловно, контакт с антибиотиками закаляет микробы. И на сегодняшний день я еще не видела таких консолидированных данных по резистентности хеликобактерной инфекции. Но я думаю, что в ближайшее время нам уже станет понятно, появятся масштабные неразрозненные работы в разных регионах Российской Федерации, как это сейчас, а уже какие-то масштабные работы, которые нам позволят аргументированно сказать, к чему же мы пришли в ходе пандемии и неконтролируемого использования антибактериальных препаратов. Но что можно сказать однозначно? Конечно, если пациенты по любым причинам принимали макролидные антибиотики, а как раз-таки азитромицин, кларитромицин, рокситромицин, спиромицин, джозамицин – это все макролидные антибиотики. И если пациент принимал 5 лет, 6 лет назад эти антибиотики, то практически наверняка появятся гены резистентности Helicobacter pylori именно ко всей группе макролидов. Вот мне бы хотелось подчеркнуть важный момент, чтобы избежать вопросов. Любой макролид вызывает резистентность ко всей группе макролидов, потому что возникает определенная мутация в рибосоме 23 РНК и становится нечувствительным хеликобактер пилори. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что несмотря на то, что население много использует аминопенициллинов, амоксициллин, широко внедрен в нашу практику, как что сразу дают и детям, и взрослым амоксициллин. Вот это какая-то загадка, которую еще не разгадали. Хеликобактер крайне редко становится резистентным именно к амоксициллину. Где-то 1% не более штаммов резистентны к амоксициллину. Какие антибиотики у нас остаются как резерв, которым не будет в ближайшее время резистентности?
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Это тетрациклиновая группа антибиотиков, потому что к ним редко бывает резистентность. Амоксициллин и препарат, который не относится к антибиотикам, но в отношении хеликобактера действует как антибиотик. Это препараты коллоидного висмута, висмут трикалия дицитрат. Поэтому у нас еще есть порох в пороховнице, чтобы побороть хеликобактерную инфекцию. И мы с вами на прошлом эфире обсуждали, и мне очень понравилось вступление к эфиру, который вы сделали, вот такое аналитическое. Вы сказали о том, что хеликобактеру с нами хорошо, он живет уже там тысячелетия, да, и больше. И, конечно, он уже к этой среде обитания, к желудку приспособился. И просто так, занимаясь лечением какой-то инфекции, пневмонии, ангины или любой другой инфекции, избавиться от хеликобактера невозможно. Потому что, как правило, нет.
1: Схема другая,
0: Да,
1: более
0: нет
1: мощная.
0: кислотосупрессии, самое главное. А нет кислотосупрессии, хеликобактеру хорошо, он там прячется за кислотой, прячется в слизи, и, в общем-то, какая-то часть, безусловно, убивается, но хеликобактер выживает в массе своей.
1: То есть здесь я хочу подчеркнуть, что не только антибиотики, вот препараты, которые убирают кислоту, гасят, да, ее, они тоже в схеме присутствуют, и очень важно, чтобы и они были, и антибиотики. Вот здесь хочу подчеркнуть.
0: Да, абсолютно верное
1: Это вы это
0: замечание.
1: именно хотели сказать. Еще очень толковый, хороший вопрос. А вообще хеликобактер, он один, одинаковый, или и у них много разных видов? Вот ты один пролечил, а другой вот не поддается, например, если это есть разные виды этой схеме. Интересно.
0: Да, вы знаете, я прям вот внутренне ликую, потому что мне очень нравится.
1: Люди задают, это слушатели, это не я придумала. Слушатели?
0: Какая вдумчивая аудитория наша, какие наши россияне молодцы. Вот прям понимает все, все правильно. Я абсолютно согласна. Почему? Не просто согласна, а я подтверждаю эту точку зрения, потому что мы это изучали как раз-таки с Александром Николаевичем Суворовым, и мы изучали разные гены у хеликобактера и видели, что они сосуществуют рядом разные хеликобактеры с разной степенью патогенности. Вот почему я всегда против того, чтобы там говорить этот штамм менее патогенный, это более патогенный, потому что вот сегодня вы обнаружили вот этот, а рядом с ним сидит где-то там на завалинке в другой ямке железе желудка, сидит другой хеликобактер. Действительно, их много. Вот они там живут себе, друг другу помогают выжить в неблагоприятных условиях кислоты. И поэтому, да, вы абсолютно правы. И, может быть, из-за этого и так сложно избавиться от хеликобактерной инфекции, потому что сосуществуют штаммы одновременно в желудке.
1: Наталья Валерьевна, вот еще вопрос. Хеликобактера нет по анализам, а гастрит есть. Это что такое?
0: Такое может быть. Во-первых, после эрадикации Helicobacter pylori остается гастрит, остаточное явление гастрита, и требуется время для того, чтобы гастрит прошел какую-то динамику, может быть, даже обратную динамику. Поэтому после эрадикации гастрит может быть. Это первое. Второе. Хеликобактер наиболее частый, но не единственная причина хронического гастрита. Поэтому есть еще какие-то причины гастрита, например, аутоиммунный гастрит, который связан с развитием аутоантител, рефлюксный гастрит, когда содержимое 12-перстной кишки забрасывается в желудок. желудок, и желчь или желчь, даже правильнее говорить, раздражает слизистую желудка. Реактивный гастрит, реакция на что-то.
1: Реакция на что? На острую пищу?
0: Кстати, на острую пищу тоже может быть реакция. Даже в некоторых популяциях, я недавно читала на азиатские популяции лекцию, и действительно обратила внимание, что по статистике там часто бывает гастрит, который ассоциирован с употреблением очень острой пищи и очень горячей пищи. Поэтому да, такой реактивный гастрит тоже может быть повреждающее действие.
1: Врач рекомендует пациентке каждые полгода делать гастроскопию. Это правильно? Каждые полгода при имеющемся атрофическом гастрите?
0: Атрофический гастрит может быть в разной степени. И все зависит от того, что показало морфологическое исследование, так называемое исследование по OLG, по OLGA. Может быть, атрофический гастрит соседствует еще со следующей стадией, да, более негативной стадией. Это уже действительно такой предрак. Это метаплазия, дисплазия. И если у пациента при морфологическом исследовании или при осмотре хорошим аппаратом выявлены признаки дисплазии, то врач может действительно рекомендовать гастроскопию повторить через 6 месяцев для того, чтобы убедиться, все ли хорошо, сведены ли к минимуму риски, может быть, даже потребуется такое мини-инвазивное хирургическое лечение, эндоскопическое лечение. Сейчас делают диссекцию слизистой, убирают достаточно большие такие объемы слизистой оболочки, убирают пораженные, видимые пораженные участки.
1: И при метаплазии тоже, да? Потому что очень боятся эту запись в карте метаплазии. Люди вообще очень боятся. Вот одна женщина написала: метаплазия – это приговор?
0: Нет, это не приговор. С метаплазией люди живут, но, безусловно, требуется наблюдение. То есть нужно найти своего доктора, наблюдаться для того, чтобы все было под контролем.
1: Нас с вами слушают не только пациенты, да, потенциальные, нас слушают врачи, врачи из разных регионов. Вот действительно так оно есть. Мою программу слушают врачи, я очень рада этому. И один вот доктор нам написал: скажите, а где я могу вот эти схемы лечения посмотреть, которые в Санкт-Петербурге вот в вашем центре применяют? Где есть такая информация? Дайте, пожалуйста, сайт, если есть.
0: Да, мне очень приятно, что наше медицинское сообщество тоже следит за такими научно-популярными программами. Мне кажется, это чрезвычайно полезно. Я уже в прошлом эфире делилась с вами откровениями, что я сама теперь слушаю ваши программы и считаю, что это крайне полезно даже для профессионального сообщества. В Санкт-Петербурге мы действительно разработали такую авторскую схему, которая называется «Эрорибамиб». Ее запатентовали. Мы о ней рассказываем на всех наших конференциях. Можно подписаться на мероприятия общества гастроэнтерологов и гепатологов «Северо-Запад». Мы достаточно часто проводим эфиры, практически каждый месяц.
1: Для врачей. Для врачей.
0: Именно для врачей. Показываем эти схемы лечения. Кроме того, мы опубликовали летом 2025 года большую аналитическую статью по собственному материалу в терапевтическом архиве. И там эта схема описана. Мы не возражаем, мы готовы юридически рассказать, как можно использовать вот эту схему лечения, которая дает 96 и выше процентов эффективности эрадикации при первичном лечении и достаточно эффективно, выше 90% при неудачах терапии первой линии.
1: Куда стучаться? Прям вот скажите, куда стучаться?
0: Вот можно к нам стучаться, мы приглашаем на мероприятие «Белые ночи гастроэнтерологии» 5-6 июня, где у нас будет много секций в Санкт-Петербурге, посвящено именно лечению хеликобактерной инфекции, заболеваний пищевода, заболеваний кишечника и, кстати, синдрома раздраженного кишечника.
1: Много вопросов слушатели задают о режиме питания при гастрите. Вот раньше лечили только питанием в основном гастрит и язву, и это помогало, а сейчас как?
0: Да. Раньше не было альтернативы. Только пища лечила пациентов, облегчала симптомы болевые, убирала спазм, потому что пища – это мощный антацид, защелачивала, нейтрализовала кислоту, которая была в желудке. Сейчас, когда появились мощные препараты, они носят название антисекреторные препараты, это, как правило, мы имеем в виду группу ингибиторов протонной помпы, уже на второй план уходят диетические ограничения. Наши пациенты не являются экстремалами, они не употребляют очень острую пищу, копченую. В общем-то, сейчас все стремятся придерживаться здорового образа жизни и нормализации своего индекса массы тела, нормализации режима питания. Поэтому мне кажется, что сейчас не совсем верно ограничивать пациентов. Важно следить за электролитным балансом, потому что когда пациенты длительно принимают антисекреторные препараты, а в ряде случаев пациенты не могут жить без ингибиторов протонной помпы, без антацидов, потому что их мучает изжога, вот в этом случае нужно помнить, что эта группа препаратов, несмотря на то, что это относительно безопасные препараты, может вызывать уменьшение всасывания магния, кальция, железа, витамина В12. Поэтому, конечно, нужно принимать курсами поливитаминные комплексы, нужно проходить чекапы, обследования для того, чтобы не пропустить вот такие минерально-электролитные нарушения в организме.
1: Мы с вами упомянули на прошлом эфире гастроскопию экспертного уровня, ФКДС, правильно говорить, ФКДС экспертного уровня. И вот люди прямо вот зацепились за это. А где же можно пройти именно экспертного уровня в Москве и Санкт-Петербурге? А как вообще определить вот этот аппарат? Я, например, пришел, а мне врач говорит, а у нас экспертного уровня. А как я должен поверить, экспертного он или не экспертного?
0: Да, это очень интересный вопрос, потому что аппаратов очень много, разновидностей очень много. Нужно просто задать вопрос, какая разрешающая способность, потому что современные аппараты эндоскопические позволяют фактически приравнять эндоскопию к морфологическому исследованию. То есть это многократное увеличение, 80-кратное и выше увеличение. Вот тогда это уже аппарат экспертного уровня, осмотр в белом свете, NBI эндоскопия. Очень много разных названий.
1: Может ли сам по себе пройти без лечения хеликобактер? Самоуничтожиться. Может его организм выкинуть, просто выкинуть из желудка?
0: Вот вы прямо генерируете правильные мысли. Это называется самоэлиминация. Даже есть такой термин самоэлиминация хеликобактера. Как правило, такие моменты описаны у детей, вот такие явления, как самоэлиминация хеликобактера, когда идет что-то существенное в организме, перестройка гормонального фона, тогда действительно описаны именно у детей. Вот поэтому детей до 12 лет, как правило, не лечат, если нет особых показаний. А вот у взрослых людей все-таки спонтанное исчезновение хеликобактерной инфекции – это казуистические случаи. Я бы посоветовала не надеяться на такие случаи самоэлиминации. Лучше все-таки помочь активно избавиться от хеликобактерной инфекции.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. До новых встреч.
1: Всего доброго. До свидания. На вопросы слушателей Радио России о лечении гастрита ответила проректор по науке и инновационной деятельности Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Валерьевна Бакулина. Уважаемые слушатели, вы задали очень много вопросов. Мы записали ответы нашей гости почти на все ваши вопросы. Вы их задавали в соцсетях. Но в эфирное время радиопередачи вся эта информация, конечно, не уместилась. Поэтому приходите ко мне в соцсети. Там я дам ссылку на видео-версию беседы. Вот в ней есть ответы на многие другие вопросы, на те, которые были сегодня, конечно, и на другие вопросы, которые не вошли в этот радиоэфир. Жду вас на своих страницах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Забор, яблоко, тетушка. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает, будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за минувшие сутки владели Мирополем Сумской области. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище Вени очищен от загрязнений. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Сибири во второй половине дня 2 мая в течение 3 мая. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Севера» взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась за сутки в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска также поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище Вени очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии. Диппредставительство ожидает, что будут приняты дальнейшие меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее посольство России в Австрии сообщило, что на районном кладбище Вени вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту вандализма поручил возбудить уголовное дело. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил ТАСС-источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фица в Москву. При этом четыре страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер, как он сообщил ранее, планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Президент США Трамп заявил, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
7: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
6: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного урегулирования. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Новосибирской и Иркутской областях во второй половине дня 2 мая и в течение 3 мая, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидромедцентрах. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели начали рассылать жителям экстренные предупреждения. МЧС просит жителей переждать непогоду в капитальных зданиях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и проводов. В Томской области ситуация со штормовым ветром до 25 метров в секунду и выше осложняется паводком. Со 2 по 4 мая в регионе прогнозируется подъем уровня воды сразу в 6 реках, включая Обь и Томь, с возможным достижением опасных отметок и подтоплением территорий, сообщают синоптики Западно-Сибирского управления гидромета. Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня температурный режим вернется в рамки климатической нормы, и в последующие дни температура воздуха будет только повышаться.
8: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился, подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе команд на этапе Кубка мира в китайском Сиане. Второе место заняла команда Китая, а тройку лучших замкнул коллектив из Италии. Россиянка Анна Кононыхина завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира в Пекине. Победу одержала китаянка Линь Шань. Третье место досталось немке Паулине Александре Пфайф. Стартовал матч 28-го тура футбольной премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и Ростовом. Прямо сейчас в Каспийске идет 6-я минута, счет пока не открыт. Президент футбольной премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что у лидеров второго по силе дивизиона нет проблем с лицензиями для РПЛ. По словам функционера, все коллективы, которые сейчас идут в первой четверке, смогут играть в элите в следующем сезоне. Речь про «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор». Бывший футболист крыльев-советов Нериус Бороса включен в состав совета директоров Самарского клуба, информирует пресс-служба «Волжан». Литовский защитник выступал здесь с 2001 по 2002, а также в 2005 году. Тюмень по пенальти обыграла Синару во втором четвертьфинале футзальной суперлиги. В основное время матча команды забили по два мяча. На взятие ворот Дениса Неведрова и Карлоса Аугуста екатеринбуржцы ответили голами Сергея Абрамова и Максима Герасимова. Счет в серии стал 2-0. Следующая встреча состоится 6 мая. Баскетболистка Елизавета Братчикова будет выступать за сборную Азербайджана после смены спортивного гражданства. Такую новость опубликовал «Спортэкспресс». По информации источника, экс-форвард НБА Енисея Иники, вероятно, сможет принять участие в мировой лиге ФИБА 3-3 за одну из команд, представляющих Азербайджан. А мне на этом все. До встречи в эфире.
10: Реклама.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Реклама на Радио России.
12: Погода.
13: Во Владивостоке 3 мая небольшой дождь, плюс 12, в Хабаровске ясно, плюс 14, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 16, в Чите переменная облачность, плюс 20, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 24, в Иркутске переменная облачность, плюс 26, в Севастополе пасмурные, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Голос решает все.
1: Радиоволна – это чудо. Мы не видим никаких натянутых проводов. Мы включаем свое воображение, мы видим героев, которые сидят в студии. Мы слышим музыку и представляем себе этих исполнителей, как мы их себе представляем.
0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. В это воскресенье в 21:10 по Москве и в 23:10 по времени Якутска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
3: Виражи времени.
4: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В эти майские дни мы, конечно, вспоминаем триаду, которая, к сожалению, становится уже ностальгическими воспоминаниями о прошлом. Мир, труд, май. Слово «мир» очень зыбко. Труд, который объединял миллионы трудящихся, сегодня тоже немножко изменился. Но остался май, тот весенний яркий май, с которым мы вспоминаем о добре, о радости, ощущении жизни и оттаиваем после долгой затяжной зимы. Поэтому мне хотелось бы начать передачу с песни светлой, доброй, которую исполняет Анна Герман. Она, конечно, о любви, о мае и рождает надежду на наше мирное будущее.

0: хочется вспомнить, что в самые трудные времена мы обращались к нашей русской культуре, потому что именно наша культура вобрала в себя все лучшее, что было создано мировой культурой. И, конечно, в эти майские дни радость бытия приобретает особое значение, особую силу. И не случайно сегодня у нас в студии заслуженный артист России, популярный артист театра и кино, замечательный Даниил Спиваковский. Здравствуйте, Даниил Иванович.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Спасибо, очень рада вас видеть, потому что вас очень трудно вызвонить. Не то, чтобы заполучить студию, а вызвонить, поскольку вы все время в работе, и настолько ваша работа многообразна и многогранна, что не понимаешь, когда вы успеваете переключаться. Но, надеюсь, сейчас вы на нашу волну настроитесь. Вот что пишут о вас критики. Харизма, талант, умение перевоплощаться делает Даниила Спиваковского востребованным и горячо любимым зрителями. Диапазон безграничен. Самый неординарный и самобытный актер России. Вот мнение критиков. Очень лестное, и я думаю, мы сразу начнем с вашей последней работы. Вы снимаетесь в кино, в телесериалах, ведете чтецкие программы, ездите по городам, и, насколько я понимаю, сейчас прямо из студии опять куда-то летите, бежите.
1: Да, с чемоданом к вам приехал.
0: С чемоданом. И, кроме того, вы еще преподаете.
1: Сейчас не преподаю, сразу сделаю ремарку. Я выпустил 3 курса, я был мастером курса, естественно, актерского факультета, учил будущих артистов в Институте театрального искусства имени Кобзона. Собственно, Иосиф Давыдович меня туда когда-то и, так сказать, пригласил. И надо сказать, что сейчас просто не хватает времени, а все-таки педагогика – это очень ответственное дело, и нужно учить ребят молодых, нужно появляться у них на курсе в институте, а поскольку нет сейчас свободного времени, то я на некоторое время сделал паузу. Возможно, пройдет какое-то время, и я опять обращусь к педагогике, но пока просто физически на это не хватает.
0: А кого-то вы успели выпустить из актеров, которыми гордитесь, которыми довольны?
1: Вы знаете, да, я рад, что половина каждого курса остались в профессии. Кто-то работает в Москве, кого-то я даже вижу по телевизору, в фильмах, в сериалах, в рекламе. Я знаю, что кто-то работает в театрах драматических, кто-то уехал к себе на родину, в свои города и работает там, в театрах.
0: А фамилия-то есть?
1: Ну, фамилии, они пока еще делают только первые шаги, поэтому фамилии их, наверное, зрителям ничего не скажут. Но это совершенно не важно, знаете, популярность, она как есть, так и нет.
0: Хорошо. Тогда первое, я хотел бы вас спросить. Сейчас вышел на экраны фильм «Александр I».
1: Да.
0: Что вы можете сказать об этом фильме? Очень разноречивые мнения. Хорош ли Александр? Исторически верный ли фильм? Это такое изложение истории в адаптированном и не всегда верном стиле. Хотя вас просто превозносит, вы играете...
1: Графа Палина.
0: Да, санкт-петербургского губернатора.
1: Да.
0: И при этом такой и умный, и хитрый, и смогли организовать переворот.
1: Действительно, граф Палин – это очень известная личность в истории Российской империи. Даже историки говорят, что можно было бы посвятить ему одному фильм или книгу. Действительно, человек неоднозначный, действительно, человек, который совершил переворот и, собственно, который руководил убийством императора Павла и, собственно, который привел на престол Александра. Интересно, что он прожил очень долгую жизнь, потому что таких людей, как правило, избранные, точнее, не избранные, а императоры, это в наше время избирают, а тогда коронованные императоры, вот они, так сказать, людей от таких избавлялись, а вот Александр оставил его в живых.
0: А вознаградил?
1: Нет, не особенно. Вот, но он очень яркий персонаж, непростой человек, жестокий человек, человек, совершающий убийство сам своими руками, причем. Конечно, человек, который возглавил переворот, и, конечно, граф Палин, можно сказать, своими руками вершил историю Российской империи. И, конечно, он повернул, так сказать, историю нашей страны, вне всяких сомнений, это человек, это личность. Конечно, своими поступками, своими действиями и так далее, и так далее.
0: А как вы на эту роль согласились или вам предложили? Вообще, какая подготовка была?
1: Ну, традиционно звонят, приглашают на пробы, ты приезжаешь...
0: Конкретно на эту роль?
1: Я сначала пробовался на роль императора Павла, но затем, после проб, мы ездили в Санкт-Петербург, там пробовались режиссеры, продюсеры, решили меня попробовать вот на роль графа Палина. Тем более, что когда-то я играл императора Петра III, который отец Павла, собственно, вот, и муж Екатерины II был тоже, который принял мученическую смерть, тоже фигура неоднозначная в нашей истории, решили, что, наверное, вот меня нужно попробовать на роль графа Палина, чему я очень обрадовался и в результате, так сказать, с удовольствием играл эту роль. Это костюмная картина, на всех нас сшили специальные костюмы того времени, все очень работали несколько историков, несколько знатоков. Да, вот, которые, так сказать, нас учили носить одежду, оружие, так сказать, правильные даже выражения словесные употреблять. Все это было очень интересно, для актера это замечательный опыт.
0: А скажите, а вот странно, вам предлагали сначала роль Павла I, а он ведь был невысокого роста, вы высокий.
1: Вот, как-то, наверное, это была бы одна из причин.
0: Как-то
1: может быть,
0: учитывается размеры, вес.
1: Ну, конечно, конечно, рост. Конечно. Но, может быть, это тоже была одна из причин, чтобы действительно быть более похожим на историческую личность. Мне вообще посчастливилось сыграть целый ряд исторических ролей, как прошлых веков из истории Российской империи, так и XX века известных деятелей.
0: А какие роли?
1: Я уже начал говорить о Петре III, я сыграл Льва Ландау, я сыграл Михаила
0: Суслова. По-моему, даже получили Тэффи.
1: Тэффи, да. Я сыграл Михаила Суслова в замечательном фильме, который называется «Товарищ Сталин».
0: Сталина играл. И тень Сталина вы играли.
1: Это про Власика. Власика. Ну, там играет. Я играл, да, тоже историческую, кстати говоря, достаточно. Да, архитектор очень известного, да, историческую роль. Но сейчас мы говорим, вот, «Товарищ Сталин» фильм. Сталина играл Сергей Юрский, я играл Суслова. Кстати, эту картину очень любил Михаил Михайлович Жванецкий. Он вообще, так сказать, относился ко мне, так сказать, по-отечески, можно сказать.
0: А эта картина с широким экраном шла?
1: Нет, это телевизионная четырехсерийная картина, но ее несколько раз повторяли на одном из центральных каналов. Затем играл такого замечательного Павла Шпрингфельда, актера, его старшее поколение помнит по фильму «Сердца четырех», или помните «Гардеробщик» в «Джентльменах удачи». Господи, кто-то еще прям совсем рядом, какие-то исторические личности находятся, ну просто, наверное, сейчас подзабыл. И я всегда говорил, что, знаете, это не конкурс двойников. Конечно, для меня это персонажи, для меня это герои. Конечно, это моя интерпретация всей съемочной группы, режиссера, автора сценария, наша интерпретация. Поэтому иногда возникают какие-то споры, люди пытаются, так сказать, находить достоверность каких-то исторических фактов или внешнего сходства. Но я всегда говорю, что это не конкурс двойников. Конечно, какой-то...
0: Но историческая правда должна присутствовать.
1: В какой-то степени. В какой-то степени, конечно же, должна.
0: Скажите, но все-таки, наверное, многое зависит от режиссера. Вам советуют, какую литературу прочитать, какой материал? Или вы сами подбираете уже под роль?
1: Ну,
0: понятно,
1: если
0: что
1: это...
0: есть сценарий, но, тем не менее, все-таки окунуться в эпоху, в характер. Какой подспудный материал?
1: Ну, бывает, что я смотрю, если это...
0: Ну, вот Александр I, например.
1: Ну, Александр I, я исключительно прочитал историческую справку о своем персонаже, естественно. А вот вспомнил слово «консультанты». Ага. Такое слово я забыл, вот, которые консультанты были на картине. Естественно, они рассказывали о наших персонажах, о взаимоотношениях, так сказать, наших героев, известных исторических личностей. И это все как-то так. Режиссер очень много нам рассказывал, который был погружен в эту работу. И так постепенно-постепенно вот мы погружались в эту историю, с коллегами обсуждали.
0: Поэтому но вот много времени вот. У вас ушло для съемок и для подготовки.
1: Ну, картина снималась долго, конечно, где-то, наверное, около года. Съемки проходили и в павильоне в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в интерьерах, и, естественно, в исторических знаменитых местах, где, так сказать, проживали императоры.
0: Съемки красивые, картина красивая. А скажите, вообще сейчас очень много фильмов исторического плана. Насколько они достоверны и как воспринимать их сегодня? Потому что вот Александр I в трех сериалах на телевидении появляется. Натали и Пушкин, Пророк и Александр I. И везде он разный. Вы не сравнивали?
1: Ну, я не сравнивал. Нет, я не сравнивал. Я, честно говоря, никак пока не дошли руки посмотреть эти картины. Я, собственно, и картину, в которой сам снимался, Александр I, еще не видел. Я видел только несколько сцен на озвучании.
0: Домашние-то видели?
1: Ну, домашние, да, видели, и довольны работой. В целом фильмом и моей работой довольны. И дети посмотрели. Это очень здорово, что снимаются исторические фильмы. Вот,
0: главное, чтобы не искажалось ничего.
1: Да нет, вы знаете, я думаю, по большому счету ничего не искажается. ничего не искажается. Это наша история, об этом должны знать, это очень полезно молодому поколению смотреть. А уж Александр Первый картина, она, мне кажется, максимально достоверна, и там все очень правдиво рассказано.
0: А как вы переключаетесь? Вот снимаетесь в одном долгом сериале, тут же играете в театре, да? Или вы сейчас в театре не играете?
1: Играю, конечно, очень много.
0: У вас ведь много антреприз, да. И кроме этого вы по-прежнему служите в театре Маяковского?
1: Нет, я не работаю в театре Маяковского уже, наверное, лет... Время, к сожалению, быстро бежит, еще до пандемии, наверное, лет 7 уже не работаю, хотя, как известно, я учился у великого Андрея Александровича Гончарова, и в каждом интервью этого великого человека и мастера, мудреца вспоминаю, и все мои успехи в профессии, это, конечно, его заслуга, несомненно. Просто.
0: Но
1: это...
0: вы ушли, поскольку изменилась в театре ситуация.
1: Ну, мне как-то стало неуютно в тот период, да, и, так сказать, я... В отличие от моего персонажа графа Палина, я не плету интриги и заговоры. Это не мой, так сказать, почерк, вот, не моя линия, поэтому если, знаете как, если человек что-то хочет изменить в своей жизни, он должен измениться сам, что-то изменить. И я довольно спокойно, так сказать, покинул стены театра Маяковского, в котором проработал больше 25 лет к этому моменту. Но я с собой забрал два любимых спектакля, которые прекрасно сейчас колесят по всему миру, не побоюсь.
0: «Укрощение строптивой»?
1: Нет, это спектакль я поставил как режиссер уже, да, спустя многие-многие годы довольно-таки недавно. Вот, я забрал два спектакля из театра Маяковского, которые перешли, так сказать, в формат антрепризы на радость Какие? Зрителям. Это был спектакль «Банкет», который сейчас называется «Взрослые игры», и был спектакль, который назывался «Любовь глазами сыщика», который сейчас называется «Внимание на меня». Замечательный спектакль, они с большой радостью для зрителя и для моих коллег ездят по нашей стране. И мы, так сказать...
0: театр не предъявляет в таких ситуациях какие-то авторские права и претензии?
1: Нет, нет, театр ничего не предъявлял, я договорился. Эти спектакли не идут. Понятно. С моим уходом из театра они не идут.
0: Понятно. А сейчас, вот последний год, прошла целая волна переназначений. Появились новые молодые режиссеры в академических театрах. То же самое случилось с театром Маяковского. И, вот, судя по откликам, многие жалуются, что совсем изменился театр.
1: У меня нет комментариев, потому что я настолько погружен в свою работу, что я даже не знаю, что сейчас происходит в театре, в котором я долго служил. Иногда я встречаюсь со своими коллегами в спектаклях, или я думаю, что вам надо пригласить кого-то из театра Маяковского и задать этому человеку эти вопросы.
0: Все-таки вашу, можно сказать, альма-матер.
1: Ну, давайте все-таки ближе к моей работе современной.
0: Хорошо. Современная работа, вот с антрепризой вы ездите. Сейчас вообще мода на антрепризу. Это связано с тем, что удобно? 2-3 актера, 4 легче ставить спектакль и гастролировать?
1: Ну, по-разному бывает. Я участвовал в антрепризе, где было и есть сейчас и 6 актеров, и 9 актеров. По-разному. Да, антреприза замечательный вид, так сказать. То есть это на самом деле ничем не отличается от репертуарного театра. Зато в антрепризе я встретился с такими замечательными актерами. Их список очень, так сказать, длинный, с которыми я мог бы, например, встретиться на съемочной площадке, но в театре нет. Нет. А в антрепризе я с ними встретился и замечательно играю, и продолжаю с кем-то играть. Так что на радость зрителю. Это замечательно.
0: А вот вы поставили, да, «Укрощение строптивой».

0: играется несколько раз в самом Новосибирске, так что я очень рад, что такая пьеса моего любимого Шекспира вышла из-под моего пера и радует зрителя.
1: Да, а как вот вы совмещаете вот разные фильмы? Один сериал «Казнь», где идет.
0: Это
1: речь.
0: Полнометражная картина.
1: Да, о преступниках, о возобновленном расследовании давнего убийства, которое было закрыто. И в то же время веселую комедию на Новый год канал «Россия» показывает. Как преображаться, как внутренне отдыхать и находить в этом материале источник новых сил?
0: Ну, знаете, смена деятельности, она, это уже, так сказать, некое обновление.
1: Я, кстати, не сказала нашим слушателям, что Даниил Иванович закончил психологический факультет Московского государственного университета. И сначала пошел по стопам своей мамы, психолога, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова. Но студенческий театр МГУ все-таки переманил, и в результате вы оказались у Гончарова, в мастерской Гончарова, и пришли в театр Маяковского.
0: Да.
1: Даниил Иванович, вы так много играете, переключаетесь быстро с одной роли на другую, совершенно противоположной. Как вам это удается?
0: Ну, как переключаться? Ну, во-первых, это приходит с опытом. Во-вторых, я всегда люблю, когда я, например, получаю какую-то роль главную, у меня где-то есть параллельная роль небольшая там или второго плана, чтобы фанатично, знаете, не погружаться в какого-то персонажа или вообще в какое-то дело. Я вот не люблю погружаться фанатично, я люблю так очень, знаете, легко, чтобы что-то происходило. И когда ты, например, играя главную роль, вдруг уезжаешь на какие-то другие съемки или в театр, и потом приезжаешь на свою основную съемочную площадку, и как-то уже ты смотришь по-новому на что-то происходящее. Это здорово, это дает фантазию, это дает импровизацию определенную, это здорово. Нет вот этого фанатичного, такого маниакального погружения в какую-то одну работу. Это дает свободу. И это всегда здорово. И мне даже нравится, что я параллельно занимаюсь, так сказать, несколькими вещами.
1: А семьей успеваете заниматься? У вас трое детей?
0: Четверо у меня детей.
1: Уже четверо?
0: Да, уже, значит, Степану младшему будет в августе 3 года.
1: За вами даже Википедия не успевает.
0: Да, видите как. Да. К сожалению, конечно, не так часто бывает дома, как хотят это дети, как Светлана, моя супруга, хочет. Но профессия актерская всегда была кочевой, и моя семья понимает, они горды мною, они рады за мои успехи, они смотрят дети меня по телевизору.
1: Вам, я думаю, тоже придают силы.
0: Ну, конечно. Я работаю для них, я живу для них, я творю для них.
1: А дети не хотят последовать вашему примеру?
0: Мальчики нет, дочка думает.
1: Да?
0: Да.
1: А вот я с удивлением увидела вас в спектакле «Театр «Русская песня» у Надежды Бабкиной. И вы там тоже стали любимым актером. Я знаю, вас туда на многие приглашают работы. А что вы можете сказать о работе? Все-таки это немножко другой жанр, «Театр «Русская песня». Хотя надо отдать должное Надежде Георгиевне, что она вплетает в музыкальный свой театр драматургию и драматический
0: спектакль. Да. Я всегда это говорил и Надежде Георгиевне, что она придумала такую форму, не похожую ни на что, потому что, конечно, это музыкальный театр, но вместе с тем они берут драматические, серьезные произведения, пьесы, приглашают артистов очень хороших. Конечно, их пение, их вокал, их музыка, их исполнение, они замечательны, они дополняют все это. Вот такой синтез, он очень нравится зрителю, и я не вижу на сегодняшней драматической сцене каких-то аналогов. Конечно, есть музыкальные спектакли, есть, где актеры поют, и я в других спектаклях тоже пою, не во всех, но в некоторых. Вот. А здесь, конечно, это вот такое музыкальное, причем и ее труппа, они играют главные роли, уникальная труппа, и их пение, вокал, песня, все это помогает зрителю воспринимать происходящее, поэтому я с большой радостью от Надежды Георгиевны принял такое приглашение, и вот играю в ее театре.
1: В каких спектаклях вы успели сыграть?
0: Я сыграл в спектакле «Яма» по Куприну, естественно, где я играю сразу 3 роли, и, так сказать,
1: Везде разные, я смотрела, везде
0: разные.
1: Когда я потом вас увидела после спектакля, я очень удивилась, что это все один и тот же артист.
0: Да. Меня переодевают сразу несколько костюмеров, гримеров. Есть переодевание, где на это есть время, а есть, где меня должны просто в минуту из там старика дряхлого в молодого человека перегримировать, переодеть. И я выскакиваю на сцену. Это, конечно, очень эффектно для зрителя прежде всего. И в спектакле «12 стульев» я играю Кису Воробьянинова.
1: А кто вас туда пригласил, как говорится, как произошло ваше
0: соединение? Надежда Георгиевна меня пригласила.
1: Это ее идея была?
0: Была ее идея, да. Ну, она, я, конечно, знал, кто такая Надежда Георгиевна, но я уже к тому моменту, это все-таки было несколько лет назад.
1: Вот. А когда пришли, увидели, что это не просто Надежда Георгиевна, а это ураган.
0: Да.

0: Да, ну, у нас прекрасные отношения, мы очень с большим уважением относимся друг к другу, и мы, когда встречаемся не так часто, то мы можем сидеть и разговаривать по полчаса о чем-то. Она очень дорожит моим мнением, спрашивает меня о чем-то, об игре даже на сцене. Вот. Мне это очень приятно. Она очень яркий человек, и она, конечно, полна энергии.
1: Вы один из самых успешных артистов, который сочетает театр, кино и в то же время еще и такие моноспектакли, с которыми ездите по всей России. Я знаю, что такая программа есть специальная по Пушкинской карте. И вы подхватили идею читать классику и очень много читаете классики.
0: Смотрите, я расскажу для наших радиослушателей поподробнее. Вот уже более 10 лет, например, в Московском доме музыки существует абонемент, который называется «Классика с Даниилом Спиваковским». Также я работаю со многими филармониями, в том числе и Московской филармонией, со многими филармониями нашей страны, с разными музыкальными коллективами. Это большие симфонические оркестры, народные оркестры, ансамбли, джазовые группы, джазовые исполнители, отдельные солирующие музыканты. Причем сразу говорю, что все инсценировки делаю я сам, никому не доверяю, очень скрупулезно работаю с дирижерами или с руководителями музыкальных коллективов.
1: А когда у вас время на репетицию?
0: Ну, вот находится время. Да, у меня очень много произведений по русской классике, но также есть и мировая классика, и зарубежная, и классика 20 века.
1: А вы сами себе режиссёр? Сами выбираете?
0: Да, я сам это режиссирую, мы сами очень скрупулёзно, знаете, как говоря медицинским языком, я препарирую произведения, и мы ищем музыку, откуда она должна возникнуть, почему она должна возникнуть, где-то музыка – это лейтмотив происходящего, где-то это контрапункт и так далее, и так далее. Но много произведений по русской классике. Это, конечно, Пушкин, это Лермонтов, это Гоголь, это Лесков, ну и так далее. И когда возникла замечательная пушкинская карта, это прекрасное начинание благодаря тандему Министерства образования и Министерства культуры Российской Федерации, то обратились ко мне, зная такую мою афишу моих чтецких программ. Я адаптировал, чуть-чуть где-то подсократил, поскольку это школьная программа, это Евгений Онегин, это «Метель», это «Маленькие трагедии», это
1: Гоголь.
0: «Ревизор», «Мёртвые души», «Вий», «Шинель», «Ночь перед Рождеством», это «Левша» Лескова.
1: Ну, вы наизусть читаете или всё-таки?
0: Ну, передо мной стоит пюпитр, на котором лежит текст, и это не случайно. Конечно, за такое количество уже спектаклей и прочтений я уже, можно сказать, все это выучил. Но вот именно то, что существует пюпитр, я становлюсь как бы автором. То есть я на глазах у зрителей, да, перевоплощаюсь в этих персонажей, но как автор перевоплощаюсь, как такой рассказчик. И это замечательно, в этом есть, ну вот не побоюсь, так сказать, громко сказать, какая-то просветительская моя деятельность, функция вот как артиста. Всё-таки не так часто дети берутся за книги, и, честно говоря, своих детей, у меня трое старше школьного возраста, приходится, не побоюсь, с боями заставлять брать книгу. А так хотя бы зрители услышат это великое русское слово, великое слово
1: сейчас
0: классиков.
1: Сейчас сопровождение музыкальное. Вы, наверное, все-таки отбираете какие-то особые
0: коллективы. Конечно. Да, да, да. Но по пушкинской карте я езжу с фонограммой, потому что все-таки по маленьким городам нет возможности ни финансовой, ни технической вывести какой-то коллектив.
1: А какой коллектив записан?
0: Ну, разные коллективы. Я нахожу, да, в интернете фонограмму музыкальную, беру очень много классики, в основном классики я
1: использую. Вы знаете, в прошлом году на книжной ярмарке, которая проходила на Красной площади, я поздно вечером приехала, уже закрывалось всё, около 9 вечера. Это была пятница, вечер. И вдруг я увидела огромное количество людей, сидящих на трибунах, тихо-тихо, и слушают вас. Я сначала не подумала, кто так хорошо читает. Обошла, посмотрела, вы читали Гоголя.
0: Это «Ночь перед Рождеством», да, с моими друзьями, замечательным, знаменитым, великим оркестром Московской филармонии, оркестра русских народных инструментов имени Осипова. Я очень много с ними работаю, повторяюсь, с ними дружу. Да, знаменитейший, номер один русских народных инструментов в стране.
1: А почему вы берете русские народные инструменты?
0: Ну, когда-то я с ними первый раз поработал, и вот такая стала добрая традиция. Тем более, что русская классика, она очень хорошо ложится на руссконародные инструменты. Вот, это был, конечно, мощный проект. Я так рад, что меня пригласили. Был полный зал.
1: Да,
0: люди стояли.
1: Красная площадь просто.
0: Да вся Красная площадь стояла.
1: Да. Пятница, это было
0: удивительно. Просто люди стояв, замерев. Вот, сзади меня оркестр, огромные мониторы, где с нескольких камер транслировалось. Мои дети с моей супругой сидели в первом ряду. хотя они до этого слышали уже это выступление, но вы не представляете, какая это энергия. На Красной площади я читаю и вижу перед собой башню с часами, флаг России, и вот это справа от меня Кремлевская стена,
1: ещё
0: мавзолей.
1: Часы бьют, каждый
0: 15 минут. Часы бьют, и это мощная энергия, которая дает тебе силы, это неповторимое, я просто счастлив, что в моей жизни это было. Вот эта мощь, понимаете, выступление на Красной площади с оркестром, ночь перед Рождеством, и все это громко, как будто ты на всю Россию это читаешь.
1: Это правда, это такое потрясающе. Было ощущение, правда.
0: Это просто мощно, и я это просто рад, что я погрузился в это.
1: Гениальная идея вообще делать книжную ярмарку на Красной площади.
0: Конечно.
1: В этом году снова будет, по-моему, с 4 по 7 июня. Надеюсь, что мы вас там услышим.
0: Ну, может быть, может быть.
1: Данила Иванович, ну, впереди у нас самый главный майский праздник – День Победы. Вы внук фронтовика, я знаю, что ваш дедушка воевал, и он был летчиком,
0: да.
1: И вернулся потом в гражданскую авиацию.
0: Да,
1: конечно,
0: да.
1: Он повлиял на вас, на ваше восприятие.
0: Конечно, это главный
1: тематики.
0: Пример отца был для меня, и он меня воспитал вместе с мамой и с бабушкой. И он мне всегда напоминал, точнее, Гончаров, с которым я познакомился позже, он мне всегда напоминал моего деда, оба фронтовика, бескомпромиссные, смелые, уважающие женщин, преданные своему делу. Порядочнейшие люди, яркие люди, они мне оба чем-то напоминали друг друга.
1: И какую программу подготовили?
0: Там разные программы, она называется «У нас нам нужна одна победа», очень яркая программа, где, конечно, я рассказываю прежде всего о победе в Великой Отечественной войне и такой экскурс боев известнейших сражений этой войны. Также я вспоминаю войну 12-го года и вообще рассказываю о величии русского солдата.
1: Ну,
0: российского,
1: на
0: советского,
1: на каком-то материале.
0: Конечно, я отобрал, там звучат стихотворения наших великих поэтов, там звучат, ну, я не особенно пою, но вот такие зонги, я читаю два отрывка из Бориса Васильева «Завтра была война, и зори здесь тихие», звучит Окуджава, Высоцкий, Роберт Рождественский, Евтушенко, Твардовский.
1: Ну, я надеюсь, вы что-то там почитаете.
0: Да, да, да, конечно же, Дементьев, и, кстати говоря, скажу, что у меня это когда-то был такой спектакль со студентами. И, конечно, Алексей, Алёшенька, сынок, моя студентка потрясающе пела, и у всех наворачивались слезы, не могу об этом не сказать. Ну, она вокалистка была, потому что такую сложную песню, а песня с музыкальной точки зрения очень сложная. Единицы, кто могут исполнить,
1: да,
0: вокалисты.
1: Автор никогда не думал, что из этих стихов, опубликованных в журнале «Юнц», может получиться песня.
0: Да, да.
1: И с неё начался Евгений Мартынов, прекрасный
0: вот. Да, и песня сама по себе с вокальной точки зрения, я вам хочу сказать, очень сложная. Не любой поющий артист, да и певец может потянуть, так сказать, эту, ну, с музыкальной точки зрения, профессиональной, эту
1: песню.
0: Александра
1: Пахмутова назвала эту песню лучшей балладой 20-го века о войне.
0: И всегда зрители плачут.
1: Плачут всегда.
0: Всегда плачут, да. Ну вот, а в своем спектакле вот тоже я использую, так сказать, тоже такие зонги, больше Окуджава, там есть одна песня Высоцкого, есть «Хотят ли русские войны» Евтушенко, но такие менее требующие вокала произведения, поэтому мне это попроще, я все-таки так не вокалист. Если зрителю интересно, я... Например, я люблю это стихотворение Роберта Рождественского. Кстати, Екатерина Рождественская знает, что я люблю творчество ее отца. И я читаю на своих встречах Рождественского. И она, так сказать, дала добро на это. Да более того, что добро, она рада.
1: Конечно.
0: Рада, что, так сказать, я читаю стихи Роберта Рождественского. Вот такое стихотворение, оно как раз не очень долгое. «На земле безжалостно маленькой жил да был человек». Маленький. У него была служба маленькая, и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. Но однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно в атакующем крике, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.
1: Потрясающе. Вы знаете, это стихотворение очень часто читают, но в таком исполнении я еще не слышала. Просто блестяще.
0: Ну, я сейчас еще для радиоэфира, чтобы у нас, так сказать, не зашкаливали приборы, я, так сказать, прочитал его, так сказать, сдержанно, со сцены. Конечно, я читаю его ярко, тем более сразу же вдогонку звучат гитарные аккорды, и я исполняю «Братские могилы» Высоцкого. Сразу же это как такое одно погружение, один номер. И это, так сказать, для зрителей это такое очень серьезный, в хорошем смысле удар, творческий удар по зрительским чувствам, по зрительскому сознанию, восприятию, эмоциям. Но я это специально простраивал. Дома, сидя, значит, за столом.
1: Роберт Рождественский – это уже послевоенное поколение, поколение детей войны. А фронтовиков поэтов вы кого-то читаете?
0: Ну, Акуджаву, конечно.
1: Акуджаву так не любил, когда его фронтовиком называли. Он говорил, ну, я же после этого столько написал, что мне все связывает с 9 мая в публикациях в журналах. Да. А кроме...
0: Ну, вот я повторяю, Борис Васильев, это, он фронтовик был, писатель, это проза, да-да-да-да-да.
1: Печатался, кстати, в журнале «Юность».
0: Да, хотя, вы знаете, я читаю, конечно же, поскольку в моем арсенале «Пушкинская метель» с великой музыкой Свиридова, то я, конечно, читаю знаменитый под Свиридовский марш военный, под который маршировали полки в разные, так сказать, разные времена. Ну, Свиридов, он уже, так сказать, 20 века композитор. И знаменитый, так сказать, монолог из «Метели» пушкинской. Вы знаете, он довольно долгий, и он, конечно, он прекрасный. Когда полки возвращались, так сказать, с фронта, и звучит этот Свиридовский марш... Это, конечно, очень здорово, и все аплодируют зрители, и он очень позитивный, очень оптимистичный, такой марш победы, это здорово.

0: Данил Иванович, ну, прекрасный марш победы Свиридова. Под него, наверное, многое можно читать. Давайте все-таки еще послушаем фрагмент из вашей большой программы «А нам нужна одна победа».
1: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. Война про всю забудь и менять не вправо.

Пришел черед нынче, мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете. От Ивана до Фомы, мертвые или живые, все

смертный час, значит, номер вышел, в рифму что-нибудь про нас. После нас напишут, пусть приврут хоть в эстаград, мы к тому готовы.

счете советской стране удалось освободить Белоруссию, Литву и часть Польши. На тот момент было понятно, что войска Гитлера уже не представляли собой серьезной угрозы для нашей страны. Советское руководство начало разработку ряда операций, направленных уже на освобождение европейских стран.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что мы сейчас прослушали фрагмент из моноспектакля «А нам нужна одна победа» нашего гостя, заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. А замечательная песня, которая прозвучала, написана поэтом-фронтовиком Евгением Долматовским и композитором Марком Фраткиным. Вообще хорошо, что есть праздники, потому что опять с новой силой зазвучали песни и стихи наших прекрасных фронтовых поэтов и композиторов. И Тюркин тоже появился, к сожалению, в датские дни. А хорошо бы, чтобы и Евгений Долматовский, и Евгений Винокуров, и Юрий Левитанский, и Григорий Поженян, и, конечно, Александр Трифонович Твардовский звучали чаще. А у вас традиция есть в семье отмечать день 9 мая?
1: Конечно, и дети очень любят 9 мая, любят, во-первых, это действительно светлый праздник, и дети прекрасно знают своих дедушек, бабушек, и своего прадеда, моего деда-фронтовика и прабабушку, и своего деда-отца моей жены, который служил в армии, тогда служили 3 года и был танкистом. Он, конечно, родился после Великой Отечественной войны, но он тоже много детям рассказывал, да и отец. Собственно, я служил 2 года в советской армии, и поэтому мне тоже есть что рассказать 3 сыновьям и дочке, которой тоже это интересно. Поэтому для нас это очень важно. Мы бережем эти традиции, мы обязательно отмечаем 9 мая, мы участвуем в бессмертном полку. Да, более того, меня иногда приглашают вместе с женой, с детьми прямо, скажем, в прямой эфир на разных центральных каналах. Мы стоим, и, во-первых, у нас в руках дощечки с фотографиями моего деда и моей бабушки, которые воевали. И мы что-то рассказываем, вспоминаем. И, конечно же, дети очень-очень горды тем, что они празднуют этот праздник, и что их семья обязательно помнит.
0: Имеет к нему отношение.
1: Конечно, непосредственное. Вот, Булат Акуджава: простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило: живи по привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, как все же заманчива доля твоя. Всегда мы в походе, и только одно отвлекает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Победа всегда будет за нами, всегда. А вот я вам что прочитаю. Ну, сделаю такую компиляцию, да простит меня великий гений русской литературы Михаил Юрьевич Лермонтов. Я вот так начало и сразу перепрыгну в конец, чтобы на такой оптимистичной ноте закончить. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы, плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы, полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, да жаль его. Сражен Булатом, он спит в земле сырой, и молвил он, сверкнув очами: ребят, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой!
0: Спасибо. Думаю, что слава русского оружия здесь отражена хорошо, и ни одно поколение помнит эти строчки.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Поэтому спасибо вам за то, что выбрали именно это стихотворение Лермонтова. и будем ждать нашей победы.
1: Обязательно, обязательно. Спасибо.
0: Вам спасибо большое. Всего вам самого доброго. Хочу напомнить, что нашим гостем сегодня был заслуженный артист России, педагог, актер театра и кино Даниил Спиваковский. Это была программа Андрея Дементьева, вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго. С праздником, дорогие радиослушатели.
2: Радио России. Журнал «Суть». Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки продвигаются в глубину обороны ВСУ. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. И 16 придомовых территорий потоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополья Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка», «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка российских войск улучшило тактическое положение. Подразделение «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанного в Москве в сентябре прошлого года. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Российская сторона не ждет разрешения властей ФРГ, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, представители посольства и генконсульства России в Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают германские общественные организации, местные власти, конструктивно настроенные политические силы. Помимо этого, совместно с соотечественниками российская сторона проводит множество собственных акций, включая традиционное шествие бессмертного полка. В прошлом году таких акций было около 200, отметил дипломат. Обвинения в отношении канцлера ФРГ Мерца будут поступать из-за его неправильных решений до тех пор, пока он не научится исправлять свои ошибки или не уйдет в отставку. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что шеф Пентагона распорядился вывести 5000 американских военнослужащих из Германии. По его словам, ожидается, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев. США в одностороннем порядке фактически завершили конфликт с Ираном. Белый дом доложил Конгрессу, что считает войну оконченной. Текст письма Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей цитируют западные СМИ. Какая реакция на это заявление Трампа в Тегеране, расскажет корреспондент информационной службы «Вести» Ольга Пономарева.
7: 60 дней президентских действий без санкций Конгресса истекли аккурат в День труда. Но вместо того, чтобы просить у нелояльных законодателей разрешение на продолжение операции в Иране, что не совсем в стиле Трампа, президент США сделал ход конем. Он объявил о прекращении боевых действий, правда, с бронепоездом на запасном пути. В свойственной ему манере Трамп уведомил Конгресс о внезапном эндшпиле эпистолярно.
8: Боевые действия, начавшиеся 28 апреля 2026 года прекращены. Соответственно, военное министерство продолжает при необходимости и по мере целесообразности корректировать расстановку сил в зоне ответственности в отдельных странах.
7: Прозвучало парадоксально после слов Дональда Трампа, что он недоволен обновленным предложением Ирана. Впрочем, 47-й глава Белого дома мог в очередной раз передумать, учитывая инсайдерскую информацию от Wall Street Journal. Издание уверяет, что Тегеран пошел навстречу Вашингтону и готов в начале следующей недели обсудить ядерную программу в обмен на смягчение санкций со стороны США, а также рассмотреть открытие Ормузского пролива в обмен на ослабление морской блокады Ирана, что, правда, не очень согласуется с заявлением КСИР.
8: Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера. ВМС КСИР будут контролировать почти 2000 километров иранского побережья, Персидского залива и Ормузского пролива и превратят эту водную территорию в источник средств к существованию иранского народа, а также в источник безопасности и процветания региона.
7: Вероятно, все дело в том, что публичные заявления не отражают кулуарных дискуссий. Так, в письме Трампа Конгрессу отмечается, что подробности изменений боеготовности войск США в регионе более детально изложены в секретном приложении к документу. И Дональд Трамп не был бы собой, если бы не оставил себе возможность изменить смысл сказанного на диаметрально противоположный.
8: Несмотря на успех операции США против иранского режима и продолжающиеся усилия по установлению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной.
7: Значительным остается и число американских подразделений в регионе Персидского залива. Несмотря на то, что Иран, по подсчетам CNN, вывел из строя 16 баз США на Ближнем Востоке, в регионе, по данным СМИ, находятся до 50 тысяч военнослужащих США.
6: 57 человек, эвакуированных из-за последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе, остаются в гостиницах, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Байков в канале «В Максе». Глава Туапсинского муниципального округа также выразил благодарность всем причастным к ликвидации пожара на морском терминале в Туапсе. Оперштаб Краснодарского края 28 апреля сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, из-за которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. 16 придомовых территорий потоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. В муниципалитетах работают 4 оценочные комиссии по обследованию потопленных территорий. На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится под воздействием мощного циклона. Он принес с собой ливневые тучи, похолодание. Улучшение погоды ожидается в ближайшую среду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала уверенным выступление российских синхронисток на Кубке мира. Напомню, сборная России одержала победу в произвольной программе. Также специалистка выразила уверенность в том, что наши спортсменки лучше подготовятся к чемпионату Европы и сумеют подправить свои ошибки. Россиянка Анна Кононыхина завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира в Пекине. Победу одержала китаянка Линь Шань, третье место досталось немке Паулине Александре Пфайф. Стартовал матч 28-го тура футбольной премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и Ростовом. Прямо сейчас в Каспийске идет 48-я минута. Счет 1-0 в пользу гостей. В свои ворота забил Ян Джапо. Президент футбольной премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что у лидеров второго по силе дивизиона нет проблем с лицензиями для РПЛ. По словам функционера, все коллективы, которые сейчас идут в первой четверке, смогут играть в элите в следующем сезоне. Речь про «Факел», «Родину», «Урал» и «Ротор». Московский «Локомотив» на выезде переиграл пермскую «Звезду-2005» в матче 6-го тура женского чемпионата России по футболу. Встреча в Перми завершилась победой гостей со счетом 2-0. Голами отметились Елена Чубрила и Нелли Коровкина. Железнодорожницы набрали 13 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин преодолел 208 километров за 24 часа на чемпионате России по суточному бегу. Соревнования проходили в Москве на стадионе Первомайский. Лучшим стал Александр Маеда. Он за отведенное время преодолел 285 километров 200 метров. А у меня на этом все. До встречи в эфире.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
6: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 23. В Ярославле ясно, 20, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже переменная облачность, плюс 15. В Смоленске малооблачная, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9. Днем, плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем плюс 19, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Героическое взятие Кёнигсберга, рождение российского Калининграда унесло жизни более 3700 советских воинов. 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга». Кроме медали «За победу над Германией», это была единственная медаль Великой Отечественной войны, которая была размещена на варианте георгиевской ленты. Варианте, в котором желто-оранжевый цвет был заменен на зеленый. Эта медаль – знак отличия очень многих солдат и офицеров, для которых война не закончилась 9 мая. Многие военнослужащие, как мы уже говорили, продолжали рисковать жизнью, ликвидируя последние островки сопротивления Восточной Пруссии, а также в борьбе с фашистскими и националистическими группировками в Литве. А ряд соединений, принимавших участие в Восточно-Прусской операции, были после Великой Победы переброшены на Дальний Восток, где приняли участие в разгроме Квантунской армии японцев. Вспомним же в этот день всех ветеранов Восточно-Прусской операции, как вернувшихся домой, так и отдавших жизни. Вспомним славных победителей Кёнигсберга, освободителей Балтики. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Полевая почта Радио России.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня в течение программы я вам их напомню. Сейчас в приоритете строчки и информация, сообщения об атаках вражеских БПЛА, беспилотных летательных аппаратах, дронах, об опасном оружии, которое сейчас является одним из самых основных разрушительных и опасных видов ведения боевых действий. Мы уже обращались к разговорам о них, но сегодня это сделаем снова, поскольку значение БПЛА увеличивается, их развитие происходит постоянно, техническое развитие. Стало быть, тема эта актуальна и неизменно важна. И важна она для понимания, защиты и осмысления того, что происходит сейчас как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу. И наши сегодняшние гости – это сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные их «Монах» и «Док». «Монах», приветствую тебя в первую очередь, ты не первый раз с нами на связи, спасибо тебе большое. «Док», приветствую тоже.
3: Да, Леш, приветствую, очень приятно оказаться у тебя в эфире, пусть сейчас немножко в другом формате, дистанционно, но тем не менее. Сегодня на беседе с сотрудником нашего учебного центра, с инструктором учебного центра «Прорыв» Александром Васильевичем Суворовым, позывной «Док».
4: Доброго дня.
2: Здравствуйте. Ну, мой первый вопрос. История БПЛА. Нам совсем недавно представлялось, что это нечто фантастическое из фильма «Терминатор». И сейчас, вот как я уже сказал, что не сводка, то все связано именно с применением беспилотных аппаратов. Расскажите, пожалуйста, откуда взялись они? Кто их сконструировал? Откуда, собственно, пошла эта техническая страшная вещь?
3: Вот, БПЛА изначально созданы еще в Первую мировую войну. Причем они создавались именно как БПЛА, то есть это был самолет, не предназначенный вообще для управления посредством наличия на борту пилота. То есть он полностью имел радиокомандное управление, или также, вот, например, американцы и британцы, они акцентировали внимание на разных вещах. То есть если британцы пытались создать именно воздушную мишень, то есть именно радиоуправляемый аппарат, то американцы, они наоборот пытались создать аппарат, который летит по заданию. То есть аппарат, в который закладываешь курс, закладываешь, соответственно, расстояние до цели, и он, собственно говоря, пролетев какое-то расстояние, крылышки отстегнулись, и он на цель упал. Вот это еще 1917 год все. После Первой мировой, соответственно, все страны занимались более-менее успешно и радиоуправляемыми самолетами, и именно вот БПЛА в тот момент, они больше расценивались именно как воздушные мишени, для обучения летчиков истребительной авиации, для обучения расчетов противовоздушной обороны. То есть в основном это были дроны, которые просто вот выставляли на курс, и вот они куда-то летели. Само слово «дрон», оно относится уже ко Второй мировой. Его придумал американец, собственно говоря, который занимался на заводе производством именно таких вот самолетов-мишеней, тогда их все называли. То есть небольшой аппарат с небольшим крылом, с небольшой полезной нагрузкой, который вот как раз-таки и создавался специально для того, чтобы либо служить в роли воздушной мишени, либо служить в роли некого импровизированного разведчика. То есть просто цепляем на него фотоаппарат, и он летит, собственно, и по маршруту делает фотографии. Потом фотоаппарат этот сбрасывается на парашютике, аппарат там падает где-то рядом, то есть спасением аппарата в те времена еще никто не занимался. Ну и самый известный дрон Второй мировой войны, понятно, что это немецкая ракета ПАУ-1, но вообще по конструкции и тем более по использованию ракетодинамической системы для движения, это уже ближе именно к крылатой ракете. Мы все-таки, когда говорим дрон, мы имеем в виду что-то вот самолетное с пропеллером.
2: Ну, а почему они все-таки развивались не столь стремительно, как, ну, как те же ракеты, еще что-нибудь? Почему они вспомнили именно, собственно, вот на нынешнем историческом этапе? То есть показалось, что это наиболее какие-то мобильные и результативные средства ведения боя? Или есть какое-то объяснение, не знаю, ну, экономическое, например?
3: Вот, ну, в период холодной войны оружие создавалось в первую очередь. Понятно, что беспилотный аппарат – это в первую очередь оружие. То есть неважно, даже если он разведчик, это все равно оружие, он создан для того, чтобы скрыть расположение противника, расположение там, защитных там, каких-то позиций, собственно говоря, расчетов противовоздушной обороны, ракетные войска, возможно, там увидеть. То есть он в любом случае, у него назначение в первую очередь военное. И в период холодной войны как раз-таки делался упор на единичное, но максимально эффективное использование. Именно поэтому беспилотники делались реактивными, с очень сложными системами управления. В том числе, например, вот огненная пчела, которую применяли американцы во Вьетнаме. То есть с 69-го там, по 70, там, вплоть до 80-х годов они применяли эту огненную пчелу в целях разведки, в целях радиоэлектронной борьбы, то есть глушения средств связи противника. Вот в те времена упор делался именно на то, чтобы одна единица техники была максимально эффективной. То есть противодействовала там противовоздушной обороне, чтобы нельзя было ее сбить ни с земли, там, ни с самолета, вообще ниоткуда. То есть чтобы она пролетела и выполнила задачу. Дроны сейчас – это по большей части продукт вот именно экономически выгодный. То есть обилие дронов вместе с их точностью системы наведения, которая на данный момент позволяет их там наводить, грубо говоря, там вот в небольшую будку. Там. То есть если есть какое-то подземное сооружение, а наверх торчит только домик 3 на 3 метра, соответственно, дрон попадет в этот домик. И это позволяет системе наведения, в том числе при учете всех систем глушения и всего остального, и по сравнению с крылатой ракетой, по сравнению, например, с использованием авиации пилотируемой для того, чтобы сбрасывать какие-то боеприпасы, дрон экономически выгоден. Даже с учетом того, что он теряется после выполнения задачи, собственно говоря, у него и цели. Врезаться в цели и отработать.
2: Сейчас прервемся на музыкальную паузу. Сегодня песни звучат по заявкам наших гостей. Ребята, обозначьте, что слушать будем?
3: «Булата Куджава», «Бери шинель», «Пошли домой».

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед тобой?

0: Это была песня в исполнении Булата Акуджавы «Бери шинель, пошли домой». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Наши сегодняшние гости – сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные их «Док» и «Монах». И обсуждаем мы современные беспилотные аппараты и все, что с ними связано. Вот у меня к «Монаху» вопрос. Скажи, пожалуйста, мы с тобой знакомы еще со времен, когда ты воевал в составе «Испаньола». Твой опыт взаимодействия с дронами, как он выглядел? И вообще, насколько тебе, человеку, возникшему там из мирной жизни, насколько это было вообще шоком, непониманием, и насколько быстро происходила адаптация при работе в таких условиях?
1: Ну, скажем так, при первом визуальном контакте ни я, но, наверное, ни любой другой боец не может себе представить, насколько это серьезная и опасная угроза. Ну, вроде казалось бы, ну, жужжит он, ну, что он там жужжит, но хорошо, у меня же есть автомат, у меня же есть бронежилет. И даже несмотря на то, что в те времена, это 23-й год, когда обилия, такого обилия, как сейчас, дронов не было, тогда уже были наглядные примеры, как можно вот такой вот игрушкой стоимостью там в районе 100 тысяч рублей, да, чуть-чуть, может быть, подороже где-то, ну, уничтожать тех противника, которые считаются миллионами. И когда вот это вот все происходит на глазах воочию, сначала в голове происходит диссонанс, потому как ты не знаешь, что это такое. Только-только вот с рождения активной фазы было использование дронов. Впоследствии ты начинаешь уже понимать, что вся вот эта вот стрелкотня, нами любимая, да, бандитские перестрелки, стрельба по-сомалийски, закатывание в окопы и так далее, да, это уже переходит больше в разряд каких-то точечных задач. Фронт сейчас двигает как раз-таки ВПЛА, беспилотно-летательные аппараты и, в частности, FPV. Если раньше фронт двигали действительно штурмовики и мотострелки, сейчас это все кардинально поменялось. Безусловно, от людского ресурса никогда мы не откажемся, потому что забранные позиции, да, ну, кто-то на них должен закрепляться для того, чтобы в дальнейшем забранные позиции пришли туда БПЛАшники, да, и оттуда уже летали на более дальние расстояния. Вот, поэтому знакомство с дроном, оно первично непонятно, а потом, когда ты это понимаешь, ты понимаешь всю серьезность.
0: Понятно, я думаю, для многих, что такое артиллерийский расчет, да, понятно, что такое экипаж танка, понятно, что такое пулеметный расчет. А что из себя представляет расчет операторов БПЛА? Вот в каким составом они работают, что в их распоряжении?
2: Вот, ну, в первую очередь, понятно, что любой расчет состоит из пилота, да, то есть нам нужен человек, который умеет управлять дроном, причем вот дроном, опять же, это вот термин, который относится именно к беспилотному аппарату, который создан изначально беспилотно. Человек, который им умеет управлять, и ему приходится учиться им уметь управлять, потому что это очень неустойчивый в воздухе аппарат. То есть это не так, что мы взяли игрушку в детском мире за 2000 рублей, вот, значит, включили ее, она посреди комнаты висит. Нет, современные дроны, вот FPV, то есть FPV, значит, с видом от первого лица, то есть когда оператор смотрит в свои очки, он видит изображение с камеры на дроне. Камера на дроне закреплена жестко, и то есть все малейшие движения дрона он чувствует прям, как будто он находится на борту. Вот. И, собственно говоря, этому нужно учиться, потому что стабилизации как таковой у тебя никакой нет, и в воздухе тебе надо своими руками держать аппарат. И вот расчет начинается с пилота. Но дальше мы подходим к чему? Пилоту нужно знать, куда ему лететь. Соответственно, то есть не так, что он выглянул куда-то там, а вот в 300 метрах кто-то сидит. Ну, извините меня, 300 метров, это можно вон из РПГ выстрелить, и ничего страшного не будет. РПГ – это ручная противотанковая граната одноразового использования. Все их называют гранатометами, но по факту это граната, потому что один раз выстрелил, и все, и трубу выкинул. То есть если ты летишь на 5 километров, на 10, на 20 километров, ты должен знать, где находится цель. То есть тебе кто-то сказал, что вот, значит, по каким-то координатам находится цель, ее нужно поразить, или, может быть, ее нужно обследовать, или, может быть, там, то есть ты не обязательно занимаешься тем, что там уничтожаешь какие-то вышки там, или грузовики. Может быть, ты кому-то подвозишь, например, то же самое продовольствие. В любом случае, этого человека к цели должен кто-то привести. Тогда мы приходим к тому, что у нас обязательно должен быть второй номер. И второй номер занимается как раз-таки тем, что смотрит на монитор, что видит оператор, смотрит к себе на карту, на планшете, там, опять же, там, на ноутбуке армейском, на чем угодно. Там карты много в каких есть вариациях. их много на таких устройствах можно использовать, открывать, и ведет, до цели. Понятно, что если 20 километров нам нужно куда-то пролететь, тем более мы, если фронт двигаем вперед, мы там ни разу не были, мы вообще не знаем, что там происходит. И там, скорее всего, артиллерии то же самое, все там выровнено, и там просто мы видим горизонт. И по азимуту ты никуда не прилетишь. То есть там плюс-минус 2 градуса ошибся, и все, и промазал там, и прилетел совершенно в другую деревню. Тут мы подходим к тому, что нам нужен второй номер. А потом мы думаем, а на чем мы лететь-то, собственно говоря, будем? И вот тут у нас уже техник. Очень часто оператор, он же и пилот, он же и техник. Просто по одной простой причине, потому что он знает, что мне надо вот сегодня лететь на 5 километров с маленьким грузом, а завтра на 10 с большим. И он себе заранее...

0: пытаются там из каких-то телефонов вытаскивать батарейки, там потом их спаивать вместе, вот чтобы получить себе аккумулятор для дальнего полета. Ну, потому что как бы дроны обгоняют эволюцию, которую вот все считают, что вот общепринято, но вот дрон, значит, летит на 15 километров, а нет, а мне сегодня надо на 30 лететь. И вот ты там сидишь и выдумываешь, что тебе сделать. Да, возможно, ты даже там вообще возьмешь себе другой дрон или там какие-нибудь в поле моторы нашел там от другого дрона, который там кто-то сбил, и там обвалялись эти моторы. Моторы помощнее взял, соответственно, вот у тебя будет удельная нагрузка на дрон будет меньше на то же расстояние, то есть с тем же весом. И тут возникает вопрос, а кто, собственно, будет готовить нам какую-либо боевую часть для этого аппарата? Вот тут уже сапер. И сапера желательно брать именно того, кто занимался именно вот по большей части разминированием. То есть не так, что вот он пошел, там поле заминировал, и все, и довольно сидит. Нет, именно тот, кто, кому приходилось работать с разборкой, с извлечением, вот, с электроцепями, там, со всем вот этим остальным, то есть он должен понимать и электрику, как работает, и, собственно, физику, и от чего боеприпасы могут сработать, и, соответственно, исходя из этого, создавать боеприпасы для дронов. Понятно, что на дрон нельзя повесить снаряд просто там от какой-то от гаубицы там, и ждать, что он сработает просто от того, что дрон куда-то попадет, он просто не сработает. Вот, ну вот 4 номера расчета, это вот обязательно, да, надо иметь.
1: 4 номера, понятно. А скажите, вот как вы считаете, бытует такое мнение, что боевые действия, ну, особенно в случае с БПЛА, это некая военная лаборатория по внедрению новых технологий, что происходит постоянное наращивание технической составляющей БПЛА, и, в общем, идет такой технический процесс эволюции. Насколько это быстро действительно происходит, насколько дрон обрастает какими-то новыми деталями или вообще, ну, принципиально новые модели возникают, исходя из требований фронта?
0: Ну, взять хотя бы тот же самый 24-й год, и знаменитое применение дрона «Князь Вандал Новгородский». Его никто не ждал. То есть никто не думал, что все настолько может быть просто, что можно взять, повесить катушку оптового окна и на 10 километров на этой катушке лететь. И не бояться никакой радиоэлектронной борьбы, никакого перехвата. То есть этому дрону вообще никакие там помехи не страшны, просто потому что он работает по проводу. Вот, это из того, что такие известные вещи. Вот само по себе вот появление дронов непосредственно на территории Украины, бывшей территории Украины, вот на наших вновь приобретенных территориях. Это 19-й год. Это вот одно и то же время с Байрактаром. То есть Украина начала применять Байрактары, купленные в Азербайджане. Соответственно, сопротивление начало применять простые DJI, Phantom. То есть дроны изначально созданы для того, чтобы вести съемку каких-то красивых пейзажей. И дроны эти применялись для той же самой разведки и целеуказания.
1: Ну, а получается ли так, что вообще новые виды БПЛА, они со временем полностью заменят другие виды вооружения, вплоть до танков, артиллерии, авиации, что все, любые боевые действия, они сведутся именно к обмену дроновыми атаками?
0: Ну, если смотреть далеко в историю, например, арбалета на поле боя никто не использует. Все давно используют винтовки, крупнокалиберные винтовки, там то же самое. Никто не использует бронзовые пушки дульнозарядные, все используют нормальную артиллерию казнозарядную. Казнозарядная, дульнозарядная, соответственно, со стороны дула заряжается, как раньше, да, то есть затолкали туда, значит, порох, затолкали пыш палкой длинной, затолкали туда каменное ядро и вот этим выстрелили. Казнозарядная, соответственно, как любое орудие, то есть со стороны, откуда всем привычно, то есть снизу заряжаем снаряд, вот, соответственно, выстреливаем. Дульнозарядная у нас остались минометы, но в данном случае мина – это одновременно все сразу. То есть ее не надо заталкивать в ствол, там пыжи какие-то там заталкивать. То есть мину в ствол положил, она тоже выстрелилась, полетела куда нужно. Вот, то же самое касается. Никто сейчас на конях с мечами в атаку не ходит. То есть то, что дроны максимально миниатюрные, максимально удобные в использовании – заменят рано или поздно стрелковое оружие. Понятно, что может быть и не в этом веке, но это произойдет.
1: Мы сейчас прервемся на песню. У нас в ближайшее время в нашей стране и в мире отмечается День Победы. И сейчас прозвучит песня, посвященная этому празднику. Его поздравления с наступающим Днем Победы.
2: Дорогие воины, братья и сестры, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы. Победы, которую подарили нам наши прадеды и деды, которые

0: не жалея жизни своей, очистили мир от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, потомки нацистских недобитков вновь подняли голову на нашу могучую Россию. Я искренне желаю скорейшей победы вам в вашем нелегком и ратном деле. Крепчайшего здоровья, силы духа, упорства и отваги. Также хочу подарить вам свою новую песню из своего нового военного цикла, который называется «Прости меня, друг». Эта песня посвящается всем вам и посвящается всем солдатам, которые ушли в свой последний бой. С глубочайшей любовью и уважением к вам, ваш Алексей Гальянов.
1: Ты прости меня, друг, что сказать не успел. Я тебе добрых слов и советов, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это, что в бою не сберег. Ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это. Этот проклятый бой я во сне увидал. Вой свинца над моей головою. Да так и видно, лукавый тебе начертал. Разлучил нас, рогатый, с тобою. Да так и видно, лукавый тебе начертал. Разлучил нас, рогатый, с тобою. Я поёк свою трубку, делил пополам, прикрывал своим броне жилетом. Так зачем ты один в бой рванулся, как смерч? Не успел я, прости, и за это. Так зачем ты один в бой рванулся, как смерч? Не успел я, прости, и за это. Одному мне придется теперь воевать за тебя, за себя, за Россию. Но поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать, лишь бы Бог дал увидеть Мессию. Но поверь, друг, на жизнь мне свою наплевать, лишь бы Бог дал увидеть Мессию. Лишь бы дал мне дожить до победного дня, закопать ту поганую гидру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Черноземом сырым забросать, растоптать и сменить красок темных палитру. Я дожму и дойду

чтобы встретить рассвет. Чистый, мирный и родной, чтобы, брат, за тебя поквитаться. Чтобы встретить рассвет, чистый, мирный, родной, чтобы, брат, за тебя поквитаться. Ты прости меня, друг, что сказать не успел. Я тебе добрых слов и советов. Что в бою не сберег, ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это. Что в бою не сберег, ты попал под обстрел. Так прости меня, брат мой, за это.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21. Радио России, «Полевая почта. Радио России». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». И сегодняшние наши гости – сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Беседуем мы сегодня о беспилотных аппаратах и о том, что с ними связано. Если вот сейчас тоже вот такой, наверное, финальный у меня глобальный вопрос. Что подразумевается под понятием «армада БПЛА»? Сейчас его используют в контексте того, что в Украине создается и в Европе. То есть это в продолжение к нашему вопросу, что БПЛА приходит на смену другим видам вооружений. То есть, что такое армада БПЛА? Это какое-то количество эскадрилей вот этих изобретений или это что-то иное?
1: Тут надо еще посмотреть, правильно ли применено слово «армада» непосредственно в контексте поля боя. То есть, если брать «армада БПЛА», то это просто такое количество беспилотников, которое позволяет пробить любую противовоздушную оборону своим количеством. То есть, противовоздушная оборона заканчивается раньше, чем заканчиваются атакующие беспилотники. Собственно говоря, все атаки, в том числе и Ирана против его соседа, они таким образом и проводятся. То есть мы копим какое-то количество, 1000, 2000, и все, и отправляем их одним разом. И то есть противовоздушная оборона не может справиться с таким количеством. Если применять непосредственно к полю боя, то есть там, где ходят люди, там, где они друг друга видят, противники друг друга видят, либо они напрямую видят, либо, соответственно, с тех же самых дронов видят друг друга, тут применяется термин «рой» БПЛА. А рой БПЛА имеется в виду, что один оператор указывает этому рою. В рой, соответственно, это вот от 3 штук все это уже рой. Он указывает, куда им лететь и где им искать свои цели. И они уже сами между собой обнаружили какое-то количество целей, сами их между собой поделили. И, собственно говоря, каждый из них там пошел эти цели отрабатывать. Не надо удивляться системе, думать, что это что-то высокотехнологичное. Это с 70-х годов используется в истребительной авиации всеми странами достаточно технологическими развитыми. То есть, когда именно истребители противовоздушной обороны, то есть те, которые борются с возможной атакой бомбардировщиков на свою страну, они между собой цели сами определяют, сами выделяют их важность и сами распределяют. Это 70-е годы прошлого века. То есть понятно, что за 50 лет и программирование, и определение целей, и определение выявления ложных целей, собственно говоря, их градация по важности, там, то есть возможно какой-то дрон в один не справится. Да? Тот же самый едет основной боевой танк. Основной боевой танк – это в среднем, чтобы его обездвижить, нужно 7 дронов потратить. Это только обездвижить, то есть чтобы он перестал ехать. То есть он не стал безоружным, там, экипаж не выбежал в ужасе, из него не побежал никуда.

0: Это просто вы ему сбили гусеницу. Это 7 дронов надо потратить. Вот, соответственно, рой на то и рассчитан, что он выделяет цели, соответственно, произвел внутри себя градацию и сам по ним отработал. Вот именно это имеется в виду рой. А армада, да, это вот типичный просто вот прорыв толпой системы противовоздушной обороны.
1: Теперь поговорим, наверное, о безопасности, насколько можно в этом контексте о ней говорить, потому что, ну, понятно, что если он, дрон уже направлен на цель, то его задача – цель поразить. Но бывают такие вещи, что дроны падают, да, неоднократно с этим сталкивались. И вот как себя вести мирным жителям, которые видят, собственно, в процессе дроновой атаки, которые оказались в непосредственной близости, или рядом с местом падения дрона? Вот именно вот как, расскажите, пожалуйста, как себя вести. Должны люди в такой ситуации?
2: Ну, в первую очередь, при обнаружении ППЛА нужно попытаться, как минимум, да, охарактеризовать, какого типа, определить, какого типа дрон, самолетного типа, либо же коптерного типа. Естественно, в первую очередь сообщить соответствующие органы об обнаружении дрона, сообщить характер его поведения, зависает, движется, если движется, определить, в какую сторону, либо же, наоборот, заходит на посадку, условное пикирование. В обязательном порядке найти себе ближайшее укрытие. В качестве укрытий можно рассматривать, не можно, даже нужно, в первую очередь, это подвалы. Если доступ туда имеется, подъезды первых домов назначены, тоже можно укрываться. Если находишься в транспорте, будь то автомобиль, общественный транспорт, городской какой-то наземный, также незамедлительно покинуть, найти укрытие. Если в момент обнаружения дрона находишься в помещении, найти в помещении какие-то комнаты без окон. Это кладовые комнаты, ванные, туалетные комнаты. Лифтом ни в коем случае не пользоваться в панике, никуда на лифте не спускаться там со своими чемоданами. Пользоваться только лестницей. При уже непосредственном обнаружении дрона, когда гражданин его обнаружил, не трогать его ни в коем случае, не приближаться, не переворачивать. Перевернутый дрон может привести к детонации и вообще в целом поднятию. Рядом с дроном не производить никакую фото- и видеосъемку, не пользоваться ни в коем случае сотовой связью, удаляться как можно дальше. Во всех случаях обязательно сообщать по номеру 112 свои данные, место, характер происшествия там, и так далее. Если же дрон упал и сдетонировал, опять же, не снимать фото места происшествия. Понятно, что там какие-то горячие кадры, хочется вот где-то со всеми поделиться, все это утекает в сеть. Противник нас смотрит, слушает, и вот по этим кадрам противник может идентифицировать эффективность своей работы, либо же неэффективность, опознать, распознать местность, соответственно, уже снизу, да, внести какие-то свои правки, коррективы и так далее. Ну, вот это вот основные, то есть, что хотелось бы, наверное, чтобы каждый гражданин в данной, скажем так, ситуации, не ситуации, а жизненных условиях, в которых мы проживаем, обязательно изучать медицину первой помощи. Обязательно. Не факт, что это пригодится, но пусть оно лучше будет, чем не будет в моменте, когда это нужно.
1: Ну и сейчас, конечно, главный вопрос, который хотелось бы вам задать и попросить рассказать о вашей школе. Естественно, то, что можно про нее рассказывать. То есть понятно, что мы на определенном этапе столкнулись с очень серьезной подготовкой противника. И у нас явно не хватало и систем БПЛА, и людей, которые умеют с ним обращаться, с беспилотными аппаратами. Сейчас мы наращиваем это стремительно. И действительно много уже и специалистов. Знаю, что много работает и школы, и специальных каких-то курсов. Вот, во-первых, ну скажите, на ваш взгляд, насколько силен противник, насколько сильны специалисты по беспилотным аппаратам с той стороны. И расскажите про вашу школу. Кто может, соответственно, стать курсантом вашей школы, да, вашего учебного центра? Какие должны быть качества, возрастной ценз, соответственно? Ну, в общем, вот так вот. Хотелось бы знать, потому что я уверен, что много людей, которые слушают вас, сейчас понимают, что, в общем, если получать воинскую профессию, то, скорее всего, она должна быть связана именно с тем направлением, которое вы развиваете.
2: В первую очередь мы обучаем уже действующих военнослужащих, либо же сотрудников добровольческих подразделений. Ребята приезжают как за приобретением новых навыков, то есть это переквалификация, будь то штурмовика, артиллериста и так далее. Либо же для повышения своей квалификации, то есть это ребята, которые на фронте в самостоятельном режиме научились летать, поняли какие-то азы, да, и... Но в дальнейшем требуется развитие, и вот за этим развитием парни к нам и приезжают. Также обучаем ребят с гражданки, но после нашего обучения, именно тех ребят, которые после нашего обучения в дальнейшем планируют заключить где-либо контракт в вооруженных силах Российской Федерации. В одном из подразделений уже выбранном ими. Качество, в первую очередь, желание приезжать и посидеть, что ну, я тут что-то, наверное, пойму, а что не пойму, я там потом где-то догоню. Нет, это будет потеря времени курсанта, потеря времени наших инструкторов. Нужно желание, четкое понимание, с чем в дальнейшем курсант будет связывать свою жизнь. А связывать свою жизнь он в дальнейшем будет это в постоянном изучении. Все меняется, технологии меняются, технологии беспилотных летательных аппаратов в том числе меняются. И те базовые навыки, пусть они у нас и расширены, с изменением технологий, тенденций и тактик ведения боя при помощи ППЛА, естественно, они устаревают. Те курсанты, которых мы обучаем, у нас есть выпускники, наши выпускники, постоянная связь с ребятами на первых этапах, когда они уезжают уже применяться непосредственно к своему целевому назначению с приобретенными навыками. На первых этапах у нас что-то у инструкторов объясняется. Когда они набираются там опыта, нам что-то новое сюда передают, как изменилась тактика там, и так далее. Да. Соответственно, мы под вот эти вот реалии уже подстраиваем наши будущие курсы будущих потоков, чтобы не давать устаревшую информацию. По здоровью, естественно, если человек находится в рядах вооруженных сил Российской Федерации, отбор по здоровью им уже пройден. Зрение обязательно. Зрение обязательно должно быть хорошее, нагрузка на глаза. Моторика пальцев, да, тоже должна быть отличная. А возрастной ценз, ну, здесь тоже двояко. Это все зависит от способностей. Да, безусловно, ребята, кто помоложе, моторика пальцев получше. Да и, наверное, возьмем такую составляющую, то есть сейчас вот поколение 18, 20, 23 года. Да, и таких курсантов у нас бывали. Это все-таки геймеры. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И вот эта вот моторика, она более-менее знакома. В практических полетах им дается проще. Но дается в теории, теоретической части гораздо сложнее, потому что это усидчивость, это вроде бы, а зачем она нам нужна, мы вот летать не научились. Нет, нужно все. Поэтому возрастных каких-то цензов нету. Все от способностей и желания зависит непосредственно уже курсанта, будущего выпускника, будущего оператора.
1: Я напомню, что мы беседуем сегодня с сотрудниками учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова. По понятным причинам я не называю прямые координаты, вы можете найти их в интернете. И если вас заинтересовала эта информация, то вы сможете выйти на связь с этим учебным центром и понять, насколько вам по душе, и там поймут, насколько вы способны к такой работе. На мой вопрос ответил монах, сотрудник учебного центра «Прорыв». Ну, как я говорил, что музыкальная часть сегодня звучит в том числе и по вашим заявкам, поэтому говори, пожалуйста, какую песню будем слушать в финале нашей программы.
2: Прежде чем поставить композицию, хотелось бы вкратце рассказать, почему я выбрал именно ее. Все мы чтим свою историю. История у нас достаточно обширная, великая, наша великая Родина. Чтим старую историю старых времен, чтим историю средних времен, назовем. А сейчас мы все с вами пишем уже совершенно новую историю, расширяя наши границы. И вот близится 20 число, 20 мая. Именно в это число произошло одно из самых, наверное, знаковых событий в новейшей истории. Это освобождение города Бахмут Донецкой Народной Республики. И в связи с этим хотелось бы поставить композицию Вики Цыгановой «Вагнер».
1: Сегодняшними гостями программы были сотрудники учебного центра «Прорыв» имени Александра Васильевича Суворова, позывные «Док» и «Монах». Наш сегодняшний разговор был о беспилотных летательных аппаратах и о том, какое место они сейчас занимают в современных боевых действиях. «Док» и «Монах», я желаю технических возможностей для того, чтобы вам было на чем учить, ну, естественно, толковых курсантов. Возможно, сделать свое дело, чтобы вам помогали те, кто должен помогать. И, естественно, поздравляю вас с наступающим Днем Победы, потому что вы одни из тех, кто на своих местах куете новую победу.
2: Леш, спасибо тебе огромное. Также взаимно тебя и всю группу вашу с наступающим праздником, с великим днем. Всегда приятно бывать на твоих эфирах, всегда приятно с тобой беседовать в очередной раз. Благодарю.

0: отношения. Надеюсь, что не крайний. Еще раз услышимся обязательно.
1: Спасибо. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

Солдаты, воины России, пусть прибудет с вами благодать. Наши павшие, наши святые и небесные, Божие.

0: Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видно одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
4: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска поразили предприятие ВПК Украины. США не согласны, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» за минувшие сутки взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи позиции. Подразделения «Центр» улучшили тактическое положение, а группировка «Запад» продвигается вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военный аэродром, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Россия завершила процедуру ратификации соглашения об основах отношений с Тогалесской республикой. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Соглашение было заключено в Москве 19 ноября 2025 года. Оно направлено на развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также документом предусмотрено сотрудничество сторон в борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, такой потенциал Ирана будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
6: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
5: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
6: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
5: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации, несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного урегулирования. Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области совместно с полицией и другими силовиками досмотрели почти 400 автобусов и задержали двух человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по области. Там добавили, что по результатам этой работы 7 перевозчиков привлекли к ответственности за незаконное оказание транспортных услуг. 3 мигрантов выдворили за пределы России, 15 человек привлекли к административной ответственности. В пресс-службе отметили, что сейчас в регионе проводится контрольно-проверочное мероприятие. Особое внимание силовики уделяют тому, чтобы не было фактов перевозки запрещенных предметов и веществ, которые могут быть использованы во время майских праздников. В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса. Прежний рекорд дня держится с 2024 года. Тогда было зафиксировано 18,4 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в начале следующей недели в Москву придет метеолето. Среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше.
7: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21, и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8,11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше, но это уже соответствует норме июня и тоже будет установлен рекорд. Прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и соответственно будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
5: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
8: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И к этой минуте завершена одна встреча. Футболисты Ростова обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналдо на 77-й минуте. В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамит Агаларов. Футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота. Ростов прервал 4-матчевую безвыигрышную серию и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Таблице РПЛ, набрав 30 очков, махачкалинская «Динамо» располагается на 14-й позиции. Также сегодня проходят матчи 32-го тура в первой лиге. Челябинск принимает на своем поле «Нефтехимик». Идет 48-я минута. Пока что 1-0 в пользу Челябинска. А «Черноморец» уступает родине 0-1. Здесь сыграно 7 минут. Казанский «Уникс» вышел в полуфинал баскетбольной единой лиги. Во встрече четвертьфинала в Москве сегодня «Уникс» победил со счетом 74-63 МБА «МАИ». В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. В полуфинале команда сыграет с победителем противостояния между «Зенитом» и «Уралмашем». Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе среди групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане. Второе место заняла команда Китая, третьими стали итальянки. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Линьцзинь Цзянь. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
9: Реклама.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Реклама на Радио России.
11: Погода.
5: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 16. В Рязани переменная облачность, плюс 18. В Краснодаре небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Майкопе небольшой дождь, плюс 9. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 7. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9. Днем, плюс 17. В Москве на воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Функциональность клюва птиц в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
0: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
2: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
2: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
2: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
5: Театр у микрофона.
0: Из фондов Радио России.
6: Радиоспектакль по мотивам авантюрного романа для детей Юрия Олеши «Три толстяка». Комедия наших ошибок или поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности.
7: Часть вторая.

0: хо-хо-хо, Тутти!
1: Когда ушла ты, я боль утрату хранил в себе сколько мог.
0: Горе-то какое! Что делать, Тутти? Больше не можем. У нас разрывается сердце. Тутти, нас трое, а ты один. Один ты у нас единственный. Тебе все останется. Туттичка, будешь править.
2: Не желаю, не интересно, не буду.
0: Ах!
2: Она сломалась. Танцевала, открывала глаза, закрывала. Теперь не хочет. Вот. Я ухожу. А вы исправьте мне куклу.
0: Исправьте. Именем Тосфиго вынести диверсию в торте. Нам не до сладкого.
3: Неужто спасибо?

0: Не есть, не пить.
1: К утру починить.
2: Иначе вы услышали нас, господин государственный канцлер.
0: Сидите и думайте.
1: А мы удаляемся отдыхать и скорбеть.
2: У нас.

0: уже я проклял белый свет. Покоя нет с утра до ночи, и даже ночью, и даже ночью покоя нет. Отставить жаркое, тефтели принести, да кто же это такое может вынести?
1: Господин государственный, я уважаемое лицо в городе, я не виноват. Я летел. Спросите у доктора Гаспара Арнери.
2: Само собой, я поручился бы за беднягу, но как? Ну как? Ведь это и есть то самое шестое и чрезвычайное происшествие. Озаглавленная парадный обед во дворце или большая государственная печаль, в котором, смешно сказать, я отсутствую.
3: Что ты кричал?
1: Я?
3: Крем, пудра, крем.
1: А?
3: Кого нам спросить?
1: Доктора Гаспара Арнери.
3: Доктора Гаспара Значит так, первое, позвать кондитера. Второе, вынести торт.
1: О.
3: И, наконец, третье и последнее, немедленно разыскать этого так называемого доктора Арнери.
1: Пора меня выносить.
0: О, жизнь, ни секунды покоя нет.

0: отставить окурок, тефтели принести. Кто же это такое? Может, вы нести?
1: Ну, уважаемые, где упомянутый нами выше доктор Арнериг?
2: Отнесет уже, господин государственный. Будет, будет.
1: Ну, а этот, ну, этот ваш торт?
2: А на кухне, господин государственный? На кухне вынесли, давно вынесли.

0: ребятишки. Вынули вы меня, а? А я вам шарики целых три.
1: Ну ты смог.
2: Свободу за три шарика захотел получить.
3: Да тебя, считай, съели.
1: А если не съели, так запросто могут на завтрашний завтрак съесть.
0: Ой.
3: Стоп, сюда его ставь.
1: Кладок.
2: Чтоб не скись.
0: Ой, ну хорошо, хорошо, берите. Все берите, грабители, чтоб не скис, это надо же, ну вылезьте, помогите.
3: Ну, давай, давай.
1: Сладкий.
2: Ой, куда ж ты, дядь, теперь, а? Птицы ж кругом.
4: Синицы воробушки обклюю.
0: Ничего, ничего, оботремся. Сейчас бы того, за оградочку, и как у вас тут делается? С вашего кондитерского предприятия, где выход-то?
3: И скорый какой?
1: Там все сидел, слов не вытянешь.
2: А теперь-то иди-ка еще вот сюда.
1: Вот кастрюлю видишь большую, ну?
2: Ну? Полезай, значит, туда.
1: Да живо, живо.
2: Ну, папа пока не пришел,
1: да
2: кто?
1: Ой,
0: в кастрюлю?
1: Да.
0: Ни за что. Нет,
1: он капризничает.
3: Ну, давай тогда своим ходом.
2: Да, нет. Он прилетел, давай.
0: Нет, а... Будь что будет. О, далеко дно-то.
1: А нету ни дна, нету.
2: Увидишь, дядя.
3: Шарики давай.

0: Ну-кась быстро к окну.
1: Поглядим.
2: А чего глядеть-то?
1: Ой, ты ж новенький.
0: У нас из кастрюли подземный ход.
2: И куда этот ход ведет?
0: Вон, видишь, за забором-то огород.
1: Там прямо и вылезет в капустном ряду. Кажется, в третьем с краю.
2: Ой, а что ж его долго нет?
0: Потерялся.
1: Да нет, должно быть, ползет.
2: Смотрите, смотрите, начал выкапываться.
3: И впрямь в капустном ряду.
0: Вижу, белая смехота, кочанная голова, капустные уши.
4: Эй, дядя, прилетай к нам еще.
5: О-хо-хо! Кому рассказать, не поверят. Пророс на грядке. По шее в земле одна голова торчит. И чего кричат? Что лови? О, шарики мои, шарики! Красные, зеленые!

0: О, горе мне, горе! Сколько товара на ветер!
1: Да, да, так написано в моей старинной кожаной книге.
2: Ну что вы, доктор Гаспар, мне даже неловко.
0: Тсс, молчу. Ходит кто-то. Может, не заметит меня? Там качан, тут качан. Я ж белый весь. Крем, пудра, глазурь. О, негр. Тот самый утром видел, когда летел. Черный совсем. С доктором.
2: Простите, доктор, но вы уверены, что это здесь?
1: Разумеется, разумеется. Более того, я убежден. Видите ли, Чебул?
0: Да это Чебул, только черный. Тсс, молчу.
2: Вы ничего не слышали, доктор Гаспар?
1: Ну-ка. Да нет, абсолютная тишина.
2: Мне показалось.
0: Во-во, показалось. Нем как рыба. А зачем Чебул в негры прикрашенный с утра ходит? Не мое дело. Молчал и буду молчать. Ай, вы!
1: Что такое? А? Что такое? Где это? А? Чебул, что это?
2: Мне показалось, крича.
0: Показалось тебе, видишь? Еще наступишь раз. Укушу!
2: Ах ты!
0: Мне терять нечего!
2: Слушай, не кипятись! Я же не видел! Ой. Вообще, откуда ты здесь такой?
1: Да, скажите, любезный!
0: Ничего не скажу! Молчал и буду молчать! Вырос тут! Все!
2: Понимаю! Нам ты устал! Нервы не в порядке! Там качан, тут качан! Может, тебя выкопать, а?
0: Ты это серьезно?
2: Ну?
0: Да! За просто так? Ничегошеньки, нет, ничегошеньки.
2: Да ладно.
0: Шарики были. Отдал, все отдал. Веришь?
2: А погоди.
0: Ой.
2: Чего ты тут, рука? Ах, нога. Ну ты дай сперва руку. Какие-то шарики. Шарик. А, утром шарик. Эффект доктора Гаспара. Ты вроде летел. С утра летел, а теперь... Ну-ка, ну-ка, поменял профессию, что ли? Ну вот все, откопались, кажется. Ну ты хорош, брат. Прямо корнеплод. Ну что скажете, доктор, а? Чудеса.
1: Никаких, никаких чудес. Никаких. Сейчас.
2: Помолчи, корнеплод.
1: Так вот, происшествие седьмое. Невероятное. Встреча в капустном ряду или тайна подземного хода?
0: Подземный ход? Замучили. Крем, пудра, глазурь. Я не молод. К черту торговлю. На пенсию. Подземный ход.
2: Бедняга.
1: Подождите, Чебул. Он из подземного хода. Все по науке.
0: Какая еще наука? Издевательство. Сперва чуть не слопали, потом говорят, в кастрюлю. Что делать? Лезу, ползу, падаю, выполз вот.
2: Да погоди, Кать, приятель, из подземного хода?
1: Да, да, и мы знаем теперь, что начало подземного хода в кастрюле.
2: Здорово, доктор, но где же...
1: То есть, как это где? Где, скажите, находиться кастрюли, как не на кухне?
2: Ура, доктор Гаспар, ура!
0: Тихо, кухня, уверяю вас, это страшное место, страшное.
2: Да ничего, ничего, приятель.
0: Никогда в жизни... Не притронусь к сладкому.
2: Ну, ясное дело, приятель. Силком нынче не кормят. Не хочешь, не ешь. До дому дойдешь или проводить?
0: Дойти-то дойду.
2: Ну и давай.
0: Сам.
2: Давай.
0: Потихонечку, полигонечку. Садами, огородами. Спасибочки вам.
2: Давай, давай.

0: например, иду домой, например, иду пешком, например, иду, иду куда хочу.
1: Вы думаете, дойдет?
2: Поет. Это хорошо. Силы, стало быть, есть.
0: Летит, понимаешь, пташечка, поет, понимаешь, лечу. А я вот совершенно не желаю.

0: Сегодняшние испытания, по-видимому, затронули в нем глубокие струны.
1: Рожденный ползать, летать не может, а я ползал, и я летаю.
0: Кажется, он готов для борьбы.
2: О, да! Надо будет свести его с нашими. А сейчас...
0: Стойте. О, афиша. Я очки потерял.
2: Ну, доктор, сейчас, минуту. Так, именем закона. Разыскивается человек, именующий себя доктор Гаспар Арнери. Особые приметы: шляпа, плащ, очки и зонт.

0: Был у меня друг, тоже вот как и я, вышел утром из дому.
1: И что же, доктор, ваш друг?
0: А, пропал.

0: если кто не с нами, а если кто не с нами, тогда и мы не с ним.
1: Это надо же! Пропал. Что хотят, то и делают. Но ничего, доктор Гаспар. Скоро все изменится к лучшему.

0: Ну-ка в шляпе, кто такой?
1: Кто такой?
2: Я? Я доктор Гаспар.
1: Сюда, пожалуйста, к тротуарчику.
3: Давай, давай, доктор, давай.
2: А в чем, собственно, дело?
1: Теперь в экипаж, пожалуйста, придется подъехать.
3: Давай.
2: Но, собственно говоря, куда?
1: Вот, господин, по важным делам, вам по дороге.
0: Ну ты трогай, что ли.
2: Простите, мало что вижу, полумрак. А, вот. Господин...
4: Бонавентура, по важным делам.
2: Очень приятно, господин Бонавентура. Так куда же мы едем?
4: Тут близко.
2: И по какому же, простите, вопросу?
4: Там, скажем...
2: Темно. Что-то розовое... Девочка? Господин...
4: Бонавентура, по важным делам.
2: Простите, господин Бонавентура, а что с девочкой? Ей нехорошо?
4: Да.
2: Но все-таки серьезно больна?
4: Сломалась.
2: Ага. Понимаю, понимаю. Бедное дитя, бедное дитя. Перелом.
4: Вся сломалась.
2: То есть как? Что вы имеете в виду? Надеюсь, она жива?
4: Приехали.
2: Приехали? О! Ну это же мой дом!
4: Выходим.

Они прошли мимо меня, будто не заметили. Сперва доктор. Ой, я таким его не видела никогда. За ним сморчок, след в след. Серый весь, под мышкой розовой несет. Я страшно обиделась, страшно. Представьте себя на моем месте. Потом-то доктор Гаспар растолковал мне, что это было очередное экстренное происшествие номер 8.

0: положение, и которое неизвестно еще чем закончится. Но тогда этот серый-то как пришел, так и ушел, без всякого до свидания. А тут доктор и кричит мне из кабинета своего.
1: Тетушка Ганимед!
0: Иду, доктор, иду. Позвал все-таки меня, слышали? Позвал. Вы знаете, эта вредная мышь съела все мои коржики. Миндальные, представляете, в комоде. А еще говорят, делай добро ближнему.
1: Тетушка Ганимед, запомните, я занят. Срочные опыты, никаких мышей.
0: Да, доктор Гаспар, но обед...
1: Никаких обедов, ужинов, коржиков, глазуний, разговоров о пользе валерьяновых капель. Я буду занят всю ночь.
0: Но завтра...
1: Что касается завтрака... Вот, смотрите. Вот, письмо из дворца. Именем Толстяков не есть и не пить к утру починить, иначе...

0: Так что завтрак, дражайшая тетушка, вообще может не понадобиться. Вам ясно?
1: Да, но... Ну, я...
0: Никаких «но». Будьте здесь. Если надо, я позову. Все.
1: Летающие продавцы, крашеные гимнасты, Проспера в клетке, сморчки не здороваются, доктор не принимает пищу, а розовые принесли, оставили. Что принесли? Что оставили? Я просто не
2: понимаю. На этом свете правды нет. На этом свете правды
1: поет. Поет мой доктор, поет. Может, обойдется. Однако, не знаю я у него такой песни. Странно.
2: Очень, очень странно. Конечно, я старый человек, невнимателен, рассеян, проклятая близорукость. Но я готов поклясться. Я видел твое лицо.
1: Да? С кем это он?
2: Ты улыбалась тогда. Смеялась, пела. Да-да, пела. Будто живая.
1: Доктор Гаспар!
0: Да. Да, что? Что? Прошу не беспокоить.
1: Так это девочка, вся в розовом, бантики, фестончики, пряжки. Ой, как я сразу не догадалась. Чудная девочка. Сколько же ей лет? 12?
2: Ну...
1: Но что с ней, доктор, что? Она, ей не здоровится.
2: Это... Но это не девочка. Это кукла.
1: Кукла.
2: Кукла. Тетушка Ганимед. Любимая кукла наследника Тути. И она сломалась.
1: Не девочка.
2: Нет.
1: Кукла. Быть такого не может. Сколько живу.
2: Ну, я сам потрясен. Ничего кукольного. Да. Вы видите? Видите, почти живая.
1: Живая? И что же?
2: А вы же слышали? Сломалась. Я же читал. К утру... починить.
1: О, доктор Гаспар.
2: Это великий мастер создал этот механизм. Кто, хотел бы я знать? Лишь один человек. А, не будем об этом.
1: Ах, доктор Гаспар.
2: Нужна неделя, чтобы разобраться в устройстве, а ее нет.
1: Нет, доктор Гаспар.
2: Проводите меня, тетушка Ганимед. Я еду. Да, да, да, во дворец, да. И с куклой.
1: Вот.
2: Я им объясню, пусть делают со мной что хотят. Прощайте. И, возможно, я не вернусь.
1: Да, доктор, да.
3: Извозчик!

0: дырявые, но...
1: Тебе удобно? Не очень трясет. Молчишь. Ты не замерзла? Давай, укрою тебя плащом. Вот так. Вот хорошо, вот и славно. На вид 12, сказал тетушка Ганимед. 12 минус 8 будет. Знаю, о чем ты думаешь, доктор Гаспар. 8 лет назад пропал старый Туб. Только он мог сделать такое чудо. Уж кто-кто, а доктор Гаспар знает толк в чудесах. Значит, ей, бедняжке, было 4. Чепуха. Все, чепуха. Ведь это не девочка, а кукла. Кукла. Любимая кукла мальчика из дворца толстяков, мальчика по имени Тутти. Однако слипаются глаза. Разве отдохнуть малость?

0: вести.
1: Ой, вот леший, не сломалось бы колесо, понарыли канавы. Ой.
2: Что такое, а?
3: Извозчик!
2: Чудной человек. Песню испортил, бричку едва не перевернул. Но как мило звучал ее голос. Какая прелестная девочка. Девочка? Не девочка, доктор, госпожа, кукла. Где? Где? Где кукла? Здесь нет? И здесь? И здесь нет? Что же это такое? Ведь я ни минуты не спала. И здесь нет? Она сбежала? Ну, конечно, разумеется. Господи! Господи, любимая кукла наследника сбежала. Я великий доктор, знаменитый доктор. Вот тебе и доктор. Знаю, что наук жука не поймал. Кукла, кукла сбежала. Эх.
3: Что такое?
2: Что такое? Вроде остановились. Извозчик! Извозчик!
0: Приехали, выходит, почтеннейший.
2: Извозчик, где мы?
0: Я... Мое животное умное само идет.
2: Куда ты меня зовешь?
0: Само становится.
2: Все без толку, глух, как тетерев. А я ничего не вижу. Однако хочется есть.
3: О, какой запах.
2: Так пахнет. Позвольте, позвольте. Баранина? Да, да. Баранина с луком. Жареная. О. К черту капустные котлеты и морковный чай, к черту глазунью.

0: раз в жизни я могу себе это позволить. Может статься в последний раз. Ой, как пахнет!
1: Издалека пришла беда, пришла беда в наш город. У толстяка всегда еда.
0: Что?
1: У толстяка всегда еда.
0: Что, опять?
1: У толстяка всегда еда.
0: В пору сойти с ума.
2: Кто здесь? О, доктор Гаспар! Милости прошу.
3: Гаспар!
2: Не обращайте внимания, это у нас попугай. Он очень общительный. Зовут Леонард. Сюда, пожалуйста. Вот, располагайтесь как дома.
3: Благодарю вас. Такая ночь. Я совершенно... Бесил.
2: Ах, доктор Гаспар, у дядюшки Бризака вы всегда вовремя. Мы как раз собирались ужинать баранина с луком.
3: Если бы вы знали, что мне пришлось пережить баранину с луком. Дивное кушанье, дивное. Если бы вы знали...
2: Да уж, такую погоду, в такое время. А мы ждем Тибула. Он появится ночью.
3: Тибула?
2: Да.
3: Здесь... Это было бы замечательно.
1: Издалека пришла беда в наш город. У толстяка всегда
3: опять.
1: Еда, у толстяка
3: опять.
1: Всегда еда.
3: Простите, но мне нужно знать, чей это голос.
2: Так это же наша девочка. Ну, вчера на площади звезды. Неужели забыли?
3: Вчера. На площади.
2: Мы вам очень-очень признательны. Если бы не вы... Сок!
4: Сок!
2: Перестань, Леонард, перестань.
5: Я здесь, дядюшка Бризак.
2: Иди сюда.
5: Вы меня звали? Ой, здравствуйте, доктор.
4: Доктор Гаспар.
3: Починилась. Заговорила. Заговори. Переоделась. И смотрит, как ни в чем не было. Ну нет. Доктора Гаспара не проведешь. Избежала. Бросила меня одного. Решила перехитрить старого доктора. Нет, доктора Гаспара Арнери не проведешь. Не вышла.
5: Дядюшка,
3: не вышла.
2: Доктор.
3: Не вышла. Ну-ка. Ну. Подойди поближе и отвечай.
4: Не вышла. Да, не вышла.
5: Ну, дядюшка, Бризак.
4: Бризак, Гаспар Баранина, сок.
2: Замолчи, Леонард. Что за ерунда? Причем тут тучи?
3: Почему замолчи? Именно тучи. Ну-с, барышня... Собирайтесь, поехали во дворец. Баранину придется отложить. И, пожалуйста, переоденьтесь в розовое. Чтобы все было, как было. Наследник Тутти.
2: Успокойтесь, доктор Гаспар. И ты, девочка, сейчас мы все уладим. Переоденемся в розовое. И вообще, пошли, Сок. Мы на минутку, доктор Гаспар.
3: Да.
5: Что с ним?
2: Не знаю.
5: А что делать?
2: Придумаем что-нибудь.
4: Тутти.
3: Правильно, Леонард. Тутти. Ну, теперь можно и передохнуть. Спит дорога в ночи. Тутти.
2: Здравствуйте.
3: А почему черный?
4: Почему черный?
3: А я и не сплю совсем. Вот так самую малость. Да. Меркнет.
2: Действительно, почему ты?
6: Почему черный?
2: Да.
6: Об этом следовало бы спросить доктора Гаспара Арнери.
4: Доктор Гаспара Арнери?
6: Да, я так волнуюсь за него. Нынче утром... Подожди, а кто у нас в гостях? Там пролетка я видел.
4: Тут тицок. Доктор Гаспар.
3: Что?

0: Что такое? Что такое? А, это попугай. Похоже, я задремал. Ну, где же кукла, которая притворяется девочкой, или девочка, которая изображает куклу? Что, опять сбежала?
1: А вот и мы. Доктор, как же я рад видеть вас живым и здоровым.
0: Тимул.
2: Тимул.
0: Тимул. И вы живы, и здоровы.
1: Ну, конечно.
0: Это столь же прекрасно. Да, но остается найти куклу. А? Да вот же она, а? Опять
3: тебе.
1: Сейчас разберемся.
3: Разберемся, не поздоровайтесь.
2: Леонард, он сведет меня с ума. Где он такого набрался? Завесь-ка его, девочка, шалью.
1: Значит так, вы, доктор, считаете, что Суок кукла?
0: Вне всякого сомнения. Более того, она...
1: А вот дядюшка Бризак и я, например, мы уверены, что девочка...
2: Да, да.
0: Да?
1: Да. Спой, Суок.
4: Если горе ходит следом, ходит совесть, и не зная, сядем с другом пообедать.
1: Дальше бой. Суок, родная.
4: Днем и ночью здесь для друга в очаге огонь пылает, он излечит от недуга.
1: Не грусти, Суок, родная.
4: Принесем вина и хлеба.
1: Принеси, Суок, родная.

0: принеси, сок, родная.
1: Девочка, живая девочка.
2: А я что говорил?
1: Да-да-да-да-да, я вспомнил. Вспомнил, она ведь пела вчера на площади Звезды в розовом платье, и ее звали...
3: Сок, меня зовут Сок.
1: Да, да, Сок. Поразительное сходство, феномен.
2: Доктор, может, вы объясните нам?
1: Ну, есть девочка, нет куклы, нет куклы, но есть девочка. Ты ведь поможешь мне, Сок, правда?
3: Ну, доктор Гаспар, ну как? Я ведь ничего почти не умею, только петь, танцевать.
1: Больше от тебя ничего и не требуется. Решительно ничего. Поняла?
3: Нет.
1: У меня была кукла.
3: Да.
1: Я ее потерял.
3: Да.
1: Она была сломанная.
3: Да.
1: А ты будешь починенная вместо той.
3: Да?
1: Слушайте, с рассветом я должен быть во дворце. Не есть, не пить, к утру починить куклу наследника Тутти. Таков приказ. Именем закона, именем трех толстяков.
3: Ой, смотрите, за окном совсем светло.
1: Да, да.
3: Доктор Гаспар, скорей, мы опаздываем.
2: И они поехали. Доктор Гаспар Арнери и моя девочка. Во дворец. Я очень беспокоился за нее, но доктор сказал, что не надо, потому что он уверен, что они ничего не заметят. Суок должна была весь день изображать куклу наследника Тутти, а вечером бежать из дворца через подземный ход, который начинается где-то в дворцовой кухне, в кастрюле. Можете представить себе? Правду сказать, они торопились, и было с чего, но все-таки доктор успел шепнуть мне, что это начинается... Девятое. Самое захватывающее и великолепное происшествие. Какое только есть в его книге, и что называется оно «Великий обман» или «Комедия наших ошибок». Кажется так. Да только какая уж тут комедия, думаю я, но молчу. И еще он шепнул, что присмотрит там за моей девочкой, которая, представляете, только переоделась в розовое, как велел доктор, то стала ну прямо как из дворца. И они поехали.

0: Вы слушали вторую часть музыкального спектакля «Комедия наших ошибок» или «Поучительная история о пользе точных наук, а также о вреде тучности» по мотивам авантюрного романа для детей «Три толстяка» Юрия Олеши. Автор радиопьесы Екатерина Великанова. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер Владимир Шведов. Ассистент режиссера Максим Осипов. В спектакле участвовали Татьяна Ушмайкина, Елена Мелиотти, Зинаида Андреева, Ирина Маликова, Алина Покровская, Людмила Ильина, Александр Леньков, Валерий Носик, Александр Быков, Сергей Балабанов, Михаил Жигалов, Борис Иванов, Аристарх Ливанов, Всеволод Ларионов, Лев Любецкий, Вячеслав Дугин, Александр Литовкин, Эммануил Виторган, Всеволод Абдулов, Алексей Кузнецов, Марк Гейхман, Олег Мартьянов, Геннадий Фролов, Михаил Лобанов, Лев Шабарин, Дмитрий Филимонов. Звукорежиссеры спектакля Любовь Рындина и Марина Карпенко. Звукооператор Наталья Сазонова. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Литературный редактор Людмила Усачева.
1: Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
3: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные овладели Мирополем в Сумской области. Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены, и мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополи Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации. Локация ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин подписал закон о праве участников производства по административным делам, в том числе автомобилистов, ознакомиться с видеоматериалами дела и снимать с них копии. Как отмечают авторы документа, закон направлен в первую очередь на защиту прав автомобилистов. В том числе это касается оспаривания штрафов, полученных по данным системы видеофиксации. Закон начинает действовать по истечении 10 дней после его официального опубликования. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артема Красулина.
6: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
7: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
6: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
7: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы пираты этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
6: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
7: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс. Ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить.
6: Домыслы о том, что речь идет об использовании лазейки в Конституции, подтвердил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Правда, привлечь Трампа к ответственности у демократов вряд ли получится. Он сравнил ситуацию с иском на Джимми Картера в 1979 году, когда законодатели пытались не допустить возвращения Вашингтоном Панамского канала Панаме. Иран тем временем представил США новое предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, Тегеран готов обсудить свои условия в Ормузском проливе, если Вашингтон гарантирует прекращение атак и снятие блокады иранских портов. Вопросы ядерной программы предлагается рассмотреть в обмен на смягчение санкций. А по данным иранского агентства Тасним, новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Исламской республики. Возможное продолжение переговоров с Вашингтоном глава МИД Ирана обсудил по телефону со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Аббас Аракчи отметил, что Штаты для начала должны изменить риторику и напомнил, не его страна начинала войну.
5: Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. Об этом заявил новый посол России в Балканской республике Дмитрий Зыков. По словам дипломата, позиция Скопья по украинскому кризису продиктована евроатлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируют на самых разных уровнях. В 2022 году Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и отменила безвизовый режим въезда для граждан России. Мощное потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Будут установлены новые температурные рекорды, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Наконец-то период продолжительной холодной ненастной погоды закончился. Подводим жирную черту и с сегодняшнего дня, в общем-то, включаем механизм не только майской весны, но и даже время от времени переходящее в настоящее метеорологическое лето. Сегодня в Центральной России будет дан старт началу мощнейшего потепления, которое будет сопровождаться в последующем серии температурных рекордов летнего тепла. Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится периферией антициклона, по которой на сухую скользнет теплый атмосферный фронт, открывая путь атлантическому воздуху, подогретому Гольфстримом. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 13-16 в разгар дня. И показания барометров немного снизятся, к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба.
5: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. И в эти минуты проходит один матч. Ростов, Балтика играет с Рубином. И Рубин ведет со счетом 1-0 на 34-й минуте. Единственный мяч забил Мерлин Даку. Он отличился на 30-й минуте. Также сегодня состоялся еще один матч. Ростов обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналдо в составе хозяина. хозяев отличился Гамит Агаларов, который реализовал пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил футболист «Динамо» Ян Джапа. Произошло это на 29-й минуте. В первой лиге сегодня проходят матчи 32-го тура. Родина в эти минуты в гостях играет с Черноморцем и ведет с счетом 2-1. Идет 47-я минута. Челябинск же сегодня победил «Нефтехимик» со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты проходит матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 5-я минута первого периода. Пока что ничья 0-0, но а счет в серии до 4 побед пока что 3-1 в пользу «Амичей». Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной единой лиги и вышел в полуфинал турнира. Встреча в Москве завершилась со счетом 74-63. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. В следующем раунде он встретится с победителем пары между «Зенитом» и «Уралмашем». Ну а здесь пока что счет 11-3 в пользу «Зенита». Идет 3-я минута первой четверти. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
5: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 6. В Архангельске небольшой дождь, плюс 9. В Вологде ясно, плюс 20. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 15. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 19. В Элисте пасмурно, 12 градусов тепла. В Махачкале пасмурно, плюс 13. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9. Днем, плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Современные художники Дагестана.
10: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
0: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Тюмени.
11: От Балтики.

0: До Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Дорогая передача», наша с вами любимая программа, и я, ее ведущая Диана Гурцкая. Сегодня у меня в гостях заслуженный артист России, певец и большой друг нашей программы, мой большой друг, я не побоюсь этого слова, замечательный, удивительный Марк Тишман. Марк, привет!
2: Привет, Диана! Привет, дорогие слушатели! Я очень рад быть здесь с вами, с тобой, у тебя в программе.
1: Ну а по традиции мы начинаем нашу программу с небольшого досье на тебя, на нашего гостя, дорогие радиослушатели. Ну что ж, досье.
0: Сегодня в главной роли.
3: Популярный певец, поэт и композитор Марк Тишман родился в 1979 году в Дагестане. Отец – инженер, мать и старший брат – врачи. Музыкой Марк увлекся с детства и окончил музыкальную школу по классу фортепиано. С золотой медалью окончил среднюю школу в Махачкале, с красным дипломом факультет иностранных языков МГУ. Владеет английским и испанским, поет по-французски и по-итальянски. Во время обучения на факультете музыкального театра Российской академии театрального искусства играл во многих спектаклях. От карьеры актера, однако, Марк отказался, отдав предпочтение эстраде. Принял участие в нескольких телевизионных конкурсах. Готовый профессиональный артист. Я предрекаю будущее Марку Тишману, сказал о нем Георгий Горонян. И не ошибся. Фестивали, гастроли, съемки, туры. Марк написал гимн «Вперед, Россия» и гимн в честь Дня семьи, любви и верности, песня «Ромашка». И вновь туры, съемки, гастроли, фестивали. Ведет концерты, дублирует мультфильмы, участвует в съемках многочисленных телепрограмм. В 2017 году заявил о себе как драматический актер, выпустив авторский моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия». Часто поет дуэтом с популярными российскими и зарубежными исполнителями. Много внимания уделяет благотворительности. В 2025 году Марку Тишману было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Марк, прежде чем я начну задавать тебе вопросы, а ты на них будешь отвечать, я предлагаю всем послушать песню в твоем исполнении. Какую композицию ты предложишь нам для начала?
2: А давай начнем с той, с которой все и начиналось. Я ее написал, когда мне было лет 19-20. Еще достаточно провинциальный мальчик из Махачкалы прилетел в Москву и мечтал покорить вершины музыкальные всякие. И написал эту песню, и она мне, в принципе, и принесла во многом удачу. «Ближе к небу».

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня заслуженный артист Российской Федерации Марк Тишман. И только что прозвучала песня в его исполнении «Ближе к небу», друзья. Самое главное – это настроение, что мы сейчас создаем для вас. Марк, шоу-бизнес – это очень непростой механизм со своими жесткими законами. Какие качества нужны артисту сегодня, чтобы выжить, чтобы быть успешным?
1: Для меня самое главное – это не растерять творческое начало. Вот, не потерять вот эту связь с потоком вдохновения, с трогательностью, с сентиментальностью, с легкой долей наивности, чтобы я продолжал чувствовать остро, переживать остро, выходя на сцену, подходя к микрофону студийному, для того, чтобы я мог чем-то наполнить зрителей, чем-то прекрасным, чем-то тонким, чем-то важным в жизни. Еще очень важно для меня, не совсем про шоу-бизнес, но раз уж мы об этом говорим, что хороший певец, я всегда говорю, это не тот, который показывает голос, это тот, который рассказывает историю, показывает песню, потому что иначе это все технология.
0: Ты учился в ГИТИСе, театральное мастерство, сцена, опыт пригодились?
1: Ты знаешь, конечно, безусловно, пригодилось мое театральное образование. Во-первых, в тебе дрессируют уважение к сцене и к зрителю. И ты знаешь, я, например, до сих пор меня коробит, когда в верхней одежде выходят на сцену даже на репетиции. То есть это...
0: Класс!
1: Это такая азбука уважения к сцене в театральном институте. Ты не можешь выйти на сцену в уличной обуви или в верхней одежде. Это такие простые вещи, казалось бы, может быть, нас слушают и думают, какую-то чушь он несет. Или ты не можешь тронуть кулису. Да, нельзя прикоснуться к кулисе, потому что эта граница сцены, она как будто бы для тебя должна быть бетонная. Это вот такие простые вещи уважения к сцене и к зрителю. Это вот, знаешь, как что-то с молоком матери. Вот это, видимо, в моей профессии, вот это вот те самые азы, которые я счастлив, что мне привили наши мастера в ГИТИСе.
0: Сейчас у меня очень такой вопрос щепетильный. Я скажу почему. Как ты относишься к использованию искусственного интеллекта в написании и исполнении музыки?
1: Я думаю, что... Диана, ну...
0: Да,
1: я думаю, что это вообще один из главных вопросов, честно. Для меня музыка — это всегда был разговор по душам. Когда мне плохо, я включаю музыку, которая меня понимает. Понимаешь? Музыка меня понимает. Когда мне хорошо, я разделяю это состояние с музыкой, которая меня понимает. Что такое песня, написанная искусственным интеллектом? Это имитация, это фейк. И, ты понимаешь, и ты со своим настроением, со своей болью или со своей радостью идешь к пустоте. То есть с тобой разговаривает пустота, для тебя поет пустота. Искусственный интеллект, он не имеет сознания, он не имеет эмоционального мира. Он просто механически это создает. И ты понимаешь, это мы настолько тогда... Ты меня знаешь, я достаточно мягкий, спокойный человек. Но вот эта моя умная колонка, которую я люблю слушать, она мне в последнее время стала подсовывать без конца песни, созданные искусственным интеллектом. А меня не проведешь. И во мне поднимается такой гнев. Я сразу ставлю дизлайки, чтобы, знаешь, подобного не повторялось. Если говорить про технологию, конечно, классно использовать возможности искусственного интеллекта. Я тебе скажу, как я им пользуюсь. Когда я сочинил песню, к примеру, я... Пробую ее сделать в одном стиле, в другом стиле. И чтобы это было быстро, я делаю это через искусственный интеллект. Я прошу его сделать в разных стилях мне песню. Он делает, я слышу, где она лучше звучит, и тогда я уже отдаю реальным людям, реальным музыкантам, которые начинают делать аранжировку в этом ключе. То есть я считаю, что искусственный интеллект, ну вот только воспринимаю его как технологический помощник, не перекладывать ему ни в коем случае творческую составляющую. Вот.
0: Конечно, никогда человеческие эмоции не заменят ничто и ничего. Поэтому...
1: Вот пример. Мне очень нравится певица, есть такая Росалия. Испанка, каталонка. И я был на ее концерте, и ты знаешь, она начала петь, и через 40 секунд у меня просто потекли слезы. Потому что это разговор человека с человеком через музыку. А искусственный интеллект, как бы он ни был хорош, это не человек. Ты понимаешь?
0: Да, абсолютно соглашусь.
1: Вот и все. Вот и весь ответ. И еще есть такая штука. Это классно, мы все этим пользуемся. Вот как я тебе только что рассказал, да, когда я думаю, в каком стиле делать песню. Но любимая мною Татьяна Владимировна Черниговская, она сказала, каждый раз, когда мы делегируем что-то искусственному интеллекту, он учится, а мы тупеем.
0: Чем ты вдохновляешься при написании песен?
1: Я думаю, что события, которые происходят в моей жизни, мои личные переживания, безусловно. Я говорю, что мои песни — это моя самая честная биография. И это предмет моего самого большого интереса. Меня вдохновляют люди. Люди, которые преодолевают. Люди, которые любят как-то так, знаешь, как-то так невероятно безоглядно. Люди, которых, знаешь, судьба ломает, а они встают и идут дальше.
0: Ух.
1: Вот это восхищает всегда.
0: Эх. Предлагаю прерваться сейчас и послушать песню в твоем исполнении. Объявляй, пожалуйста.
1: Пусть это будет песня, одна из новых песен, называется «Ты лучше всех». Yes.

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня заслуженный артист России Марк Тишман. Только что прозвучала песня «Ты лучше всех». За годы своей карьеры ты не был замечен в каких-то скандалах, разборках, интригах. Все ли всегда было легко и гладко на твоем пути? Расскажи, пожалуйста.
1: Конечно, и ты это прекрасно знаешь, что и было нелегко. И сейчас порой очень нелегко.
0: Нелегко.
1: И думаю, еще и будет так же. Испытания судьба готовит для всех, для нас. Почему конфликтов и скандалов, слава богу, не было? Ты знаешь, просто это не моя среда. Есть люди, все это прекрасно знают, меня это лишает сил, меня это лишает здоровья. Я и в семье своей миротворец, всех со всеми пытаюсь примирить и сгладить острые углы. Такая персоналия.
0: Какой этап в твоем творчестве был самым таким сложным и почему?
1: Я не могу однозначно ответить, потому что сложности есть всегда, вся жизнь она состоит вниз-вверх, вниз-вверх, полоска черная. Не люблю серые полосы.
0: Ого, да.
1: Вот.
0: Потому что
1: они
0: непонятно.
1: Тоже бывают. Потому что, ну, вот и не туда, и не сюда. Ты понимаешь, что когда ты внизу, в тебе аккумулируется такая энергия, сила, желание подняться, доказать самому себе, всем вокруг, что ты еще чего-то стоишь, что ты можешь. Когда ты наверху, то ты... Но я, кстати, никогда вот в минуту победы какой-то, да, личный. Я уже думаю про следующий шаг. Я уже думаю, что дальше...
0: Падать.
1: Да, дальше надо что-то делать,
0: да.
1: Чтобы не было сильного падения.
0: Сильного падения, абсолютно.
1: То есть нет вот этого «всё». Класс, сейчас могу успокоиться. Это, с одной стороны, может быть даже плохо, потому что как бы ты не даешь себе внутреннего отдыха, но, с другой стороны, значит, я так устроен.
0: А вот дружба в шоу-бизнесе существует?
1: Я скажу, что да.
0: Однозначно Я тоже скажу, что да, потому что, во-первых, как бы, дорогие друзья, наша дружба с Марком, это вот произошло как-то в один прекрасный день.
1: Я напомню, это 2009 год. Я вот свеженький после «Фабрики звезд». Ты, равно как и все остальные артисты, это для меня были небожители, люди из телевизора. Вот. И тут ко мне подходит, к зеленому абсолютно, Диана Гурцкая, и говорит, что, ребят, вы классно работаете, вы победите в этом проекте. Ну, конечно, для меня это было событие, Диана.
0: И потом были дуэты. Дуэты, там песня «Спасибо за то, что ты есть».
1: Да.
0: Потом «Вальс Анастасии». Расскажи о своем, не побоюсь этого слова, тандеме с Юлечкой Паршутой. Как сейчас ваши дуэты, ваши концерты?
1: Мы с Юлей, конечно, дружим. Мы не планировали как бы вот этого дуэта, как... Ты понимаешь, это абсолютно естественно. Эти дуэты — это продолжение нашей человеческой дружбы, да? И у каждого из этих дуэтов тоже есть абсолютно своя история. История личная. По-другому не скажешь. Это и есть жизнь. То есть это продолжение жизни. Это не то, что мы спродюсировали, да, или сейчас, как говорят, фит. Давай фитанем.
0: Коллабы.
1: Коллабы,
0: Макс.
1: Фиты.
0: Коллабы.
1: Потому что это очень классно работает. Потому что подтягивается армия поклонников одного артиста, другого. И вместе они разрывают чарты. Нет, у нас это было все по-другому. Не то, что...

0: естественно, мы там пели наши дуэты. И для меня это всегда праздник — выйти на сцену с Юлей перед ее публикой. Это для нас обоих праздник.
1: Но, опять же...
0: А знаешь что? Да. Еще был один человек. Сложно сказать, что этот человек был в шоу-бизнесе, но, по крайней мере, внутри шоу-бизнеса я с ним встретился и подружился. Это поэт Андрей Дементьев.
1: Удивительнейший человек.
0: И это тоже мой большой друг.
1: Удивительнейший.
0: И человек, который умел дружить и в шоу-бизнесе тоже. И это один из моих очень важных учителей по жизни. И вот, да, дружба... Знаешь, дружба – это одно из самых, что ли, святых человеческих понятий. Любовь, дружба, долг, верность. И если мы люди, то мы можем оставаться верными этим понятиям везде, хоть в шоу-бизнесе, хоть где угодно.
1: Ты много лет сотрудничаешь с фондом «Подари жизнь». Ты много лет приходишь к Диане Гурской на фестиваль «Белая трость». Ты много лет делаешь очень многое для благотворительности. Так что для тебя значит благотворительность?
0: Я всегда теряюсь, как ответить на этот вопрос, чтобы, знаешь, не звучать пафосно, приторно. Для меня это привычная, важная, незаменимая, любимая часть жизни. Потому что в каких-то вещах, будем говорить честно, артисты — это привилегированные люди. То есть нас узнают, нам улыбаются, нас где-то могут пропустить, нам могут, я не знаю, дать где-то столик, просто потому что нас знают. Но самое главное вот для меня всегда было, что моя исполняется самая большая мечта — быть артистом, чтобы мои песни слушали и знали, и выходить на сцену. Что это в жизни я люблю, я благодарен жизни, что я могу дать ей взамен? И вот... Вот эти благотворительные проекты, да, дружба в рамках благотворительности — это для меня одна из возможностей сказать спасибо жизни, сказать спасибо людям. Потом, я думаю, это еще то, что я видел с детства в семье. Все-таки у меня врачей много в семье, и к нам всегда домой приходили за помощью. И поэтому для меня это как бы нормально.
1: Ну что ж, дорогие друзья, у нас с Марком всегда есть о чем говорить, и мы об этом говорили в начале нашей беседы, но сейчас наши радиослушатели не простят, если мы сейчас не прервемся на музыкальную паузу. Объявляй, друг мой.
0: Да, и мы, знаешь, затронули сейчас с тобой такие важные темы, и дружбы, и взаимопомощи. И как раз пусть прозвучит одна из моих любимых песен, которую я написал на стихи Андрея Дементьева «От крика до тишины».
2: Самое горькое на свете состояние — одиночество. Самое длинное на свете расстояние — то, что одолеть не хочется —

0: Самое горькое на свете состояние – одиночество. Самое длинное на свете расстояние – то, что одолеть не хочется.
1: Я Диана Гурская. Вместе с нами заслуженный артист Российской Федерации Марк Тишман. В твоем репертуаре присутствуют композиции, посвященные нашей стране. Насколько тебе близка патриотическая тема в творчестве?
2: Главной темой вообще и жизни, наверное, моей, и моего там, песенного творчества является, конечно, любовь. А любовь к своей земле, людям, которые тебя окружают, с которыми ты живешь эту жизнь. Любовь к своей стране — это, конечно, огромная, важнейшая часть. Это, я уверен, что это то, на чем во многом строится любая личность, сильная, большая личность. Потому что невозможно жить в нелюбви. Невозможно жить среди людей, которых ты не любишь, среди истории, которую ты не почитаешь. И поэтому я не люблю, если честно, когда о любви к своей родине говорят казенным языком. Я очень люблю тонкие интонации, что ли, когда говорят о любви к родине. У нас очень много таких песен. «Гляжу в озёра синие», «Русское поле». Я вот их обожаю. «Гляжу в озёра синие», ты фантастически поёшь.
1: Спасибо.
2: У меня есть песня, и «Моя грустная родина» называется эта песня, и там есть несколько строчек, которыми я горжусь. Мне кажется, тут мне удалось немного ухватить суть вот нашей родины, что ветры здесь воют, птицы поверх поют, и один в поле воин в родном краю. И самая главная строчка там, это знаешь, когда я однажды посмотрел на эту карту мира и увидел очертания, контур России, у меня родилась эта строчка, что «Моя родина — огромное сердце земли». Вот это, если коротко ответить на твой вопрос.
1: Ты знаешь, именно здесь, в России, пишутся такие слова, а в России пишутся песни вот такие.
2: Сильнейшая культура. Сильнейший язык. И я очень часто думаю о том, что вот величайшие советские песни 40-х, и 50-х, и 60-х, и 70-х,
1: это
2: и
1: классика,
2: 80-х,
1: согласись.
2: Если бы на русском языке говорили и понимали в мире, ну, это золотой фонд мировой цивилизации, мировой культуры. Я в этом убежден.
1: В 2025 году тебе присвоено звание заслуженного артиста России, с чем я от всего сердца тебя поздравляю. Ну, что для тебя значит, и как ты относишься вообще к званиям?
2: Ну, во-первых, конечно, я благодарен и признателен за это очень высокое звание. Я тебе скажу так, что я стараюсь об этом не задумываться. Это ответственность, кроме всего прочего, и ты меня прекрасно понимаешь. Просто, знаешь, когда-то, когда мы были юными, для нас заслуженный народный артист — это был вот какой-то очень взрослый человек. А теперь этот взрослый человек — это ты. Я думаю, что благодарность, естественно, в этом благодарность учителям, людям, которые встречались
1: это
2: мне
1: любовь
2: в жизни.
1: К зрителям в том числе, потому что, опять же, как бы все для и ради зрителей. Они сделали нас теми, кто мы есть. И благодаря зрителям мы есть, согласись?
2: Абсолютно. Я всегда говорю, вот представьте картину, которая висит в пустой комнате. Это просто бумага. Как только появляются зрители, в этот момент картина становится картиной.
1: Превращается.
2: Она становится произведением искусства. Артиста не существует без зрителя.
1: Конечно. Ты родился и вырос в Махачкале. Какие воспоминания, впечатления о том месте и времени у тебя сохранились?
2: Ты знаешь, я не то чтобы очень хорошо помню свое детство. Я помню, вот знаешь, такие как всполохи солнца, потому что это солнечный город, это теплые люди, это бабушка, которая была жива, это тетя Женя, бабушкина подруга, у которой часто меня оставляли там делать уроки. Это двор из которого меня не могли загнать домой, где я бесконечно гулял лето, это ты 3 месяца живешь школьные каникулы во дворе. И за мной просто могли бегать, знаешь, вот с этими выбивалками для ковров, просто чтобы загнать домой.
1: Да, да.
2: Вот, это казаки-разбойники, в которые мы играли. Горы, которые были видны из моего окна, из окна комнаты, где я спал. Еда, которую готовила бабушка, потом, когда не стала бабушки, мама. Папина машина «Жигули четверка» оранжевого цвета, на которой мы с папой ездили на рынок и закупали продукты. Вот это детство. Это школа, которую я очень любил. И мои одноклассники, и мои учителя. Вот, это, конечно, шальные 90-е, и, естественно, были и драки, и преступность, но вот это все детство.
1: Ну, это время, это детство и какая-то такая
2: это школа
1: история,
2: жизни.
1: Школа жизни, да. В Москву ты приехал в 16. За эти годы столица стала для тебя таким родным домом, скажи, пожалуйста.
2: Безусловно. Для меня это, конечно, лучший город Земли. Во-первых, это город, где я продолжаю становиться кем-то, кем я хочу стать. Это город, который дает мне все возможности для этого. Я обожаю гулять по городу.
1: Я тоже себя словила в последнее время в этом, как бы.
2: Я очень люблю Москву. Это город моих друзей, людей всех, которых я люблю. И родители мои уже давно живут здесь. Ну, уже кроме того, что это действительно один из самых удобных городов мира, самых красивых городов мира, город, где... Знаешь, слава богу, у тебя всегда есть вода, холодная, горячая, отопление, все
1: да.
2: сервисы, все доступно.
1: Есть ли в городе место, где ты черпаешь силы, вдохновение?
2: Если говорить о местах, я не могу сказать, что есть вдохновение, знаешь, это как любовь. Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Оно вдохновение тебя может застать в любом месте. Вот как ни странно, кстати. Я очень люблю на машине поздно наматывать круги по Садовому кольцу.
1: Это вот. Около меня где-то там.
2: Да, и мимо тебя проезжая в том числе. И что-то вот там, на этих кольцах, какое-то в этом движении без конца приходит ко мне, приходят и строчки, и мелодии. Вот. Мне очень нравится вот район, знаешь, за Чистопрудным бульваром. Там Хитровка, там спуски, подъемы, много церквей, много такой, что ли, ненарядной, но старой Москвы. Очень мне нравится. Мне нравится, кстати, район, где находится твой центр,
1: Бауманка. Да.
2: Очень интересный
1: Бауманская,
2: такой
1: да.
2: район. Он тоже такой, как будто бы... Не сильно нарядный, но очень атмосферный.
1: А ты, кстати, не думал переехать где-то за город,
2: за
1: ближе
2: город
1: к природе?
2: Нет. Я думаю об этом уже несколько лет, я тебе честно скажу. Не потому, что меня что-то не устраивает, просто мне кажется, что время от времени нужно как бы вокруг себя немножко менять энергию, менять что-то. Потому что, конечно, то, где ты живешь, то, какими ты ходишь маршрутами, это все формирует и твою жизнь, и тебя. Я себе задаю вопрос, не засиделся ли я на одном месте, но у меня все хорошо в этой квартире.
1: Ну, прекрасно,
2: пусть
1: это твой комфорт.
2: Пусть она малютка, но так все там как бы уже сложилась моя жизнь. Ну, я же не буду там жить вечно до старости, а старость не за горами. Поэтому
1: так
2: я все время об этом думаю.
1: Не припедняйся, пожалуйста. На самом деле, у нас наша такая необъятная страна Россия. Фантастические города, удивительные регионы. И хочу вот о чем спросить. У тебя скоро сольный концерт в Санкт-Петербурге. Какие чувства ты испытываешь к этому городу?
2: Действительно, концерт вот уже совсем скоро, 15 мая, в Петербурге, в Колизее-арене.
1: Вот скажи, пожалуйста, во сколько, как, чего, чтобы
2: Колизей
1: зрители...
2: Колизей-арена — это на Невском проспекте. Очень мною любимый, уютный такой атмосферный зал. В 7 часов вечера 15 мая приглашаю всех. К Петербургу как может человек, в котором бурлит что-то творческое, как может человек не любить Петербург? Ну, я не знаю.
1: Любимый город моего сына, кстати.
2: Да?
1: Еще с детства
2: Но я
1: хотел...
2: его очень понимаю.
1: Да.
2: Слушай, ну там как будто бы творчество просто разлито. Знаешь, вот Нева течет, мойка, фонтанка, и еще везде вот течет какая-то такая энергия музыки
1: история.
2: И слова.
1: История, Марк. Вот на самом деле, видишь, есть некая история, мы в книгах там читали и так далее, но при этом, приезжая туда, ты эту историю чувствуешь.
2: Да, вот тут Пушкин, вот тут Достоевский, вот тут Маяковский, вот тут Ахматова, и это все, и ты погружаешься в это все, и... Как бы, ну, я обожаю Петербург. Ну, кроме того, что и есть личные какие-то ассоциации. Этот воздух Петербурга, он совсем другой. Небо, оно там другое. Я люблю.
1: Как принимают тебя петербуржцы, и что ты ждешь от предстоящего события? Что ты ожидаешь?
2: Во-первых, у меня будет премьера, которую я сам очень жду, потому что ты же меня понимаешь, что песня рождается в тот момент, когда ее слышат зрители.
1: Да.
2: Вот. И для меня это очень важная песня, как будто бы она первая на каком-то моем новом этапе жизненном, и я очень жду. И вообще я решил в этой программе такой немножко сделать эксперимент. Я взял много старых своих песен, с тех, с которых я начинал на «Фабрике звезд», и... Много вот совсем новых песен.
1: Ты скажи, перековернул или просто вот как есть аранжировка, так и сделал?
2: Нет, как есть. Люди любят слышать... Ну, конечно, она в живом исполнении с живыми музыкантами звучит
1: классно.
2: Совершенно иначе, чем да, в привычных минусовках. Но глобально мне нравится, как они звучат. Тем более сейчас достаточно есть мода на вот это немножечко старое звучание да, из нулевых.
1: Да.
2: Поэтому вот новое... Будут слышать в новом, в свежей версии. Угу. А вот то люди хотят услышать. Это их возвращает в те какие-то свои события жизненные. Людям нравится вспоминать, мне нравится вспоминать. И как бы сравнивать себя того и себя нынешнего. Вот, поэтому я с нетерпением жду этого концерта и жду, конечно, всех.
1: Марк, сколько лет мы с тобой дружим, я никогда не задавала какие-то такие вопросы тебе, мы никогда не обсуждали и никогда не говорили, потому что ты как-то сказал, что не женат, потому что ценишь свободу. Что в твоем понимание, свобода.
2: Даже, вы знаешь, иногда что-то ляпнешь в интервью в каком-нибудь контексте, а потом думаешь, ты знаешь, человек может быть абсолютно закрепощен в своем одиночестве и может быть абсолютно свободен в семейной жизни. И ты это прекрасно знаешь, потому что ваша пара с Петей — этому подтверждение. Она не просто сделала тебе свободу, она дала тебе крылья.
1: Там я чувствовала свободу, соглашусь. Вот сейчас я не чувствую себя как бы... Это не свобода, это некая закованность.
2: Я сам с собой вот не соглашусь. Ну вот как-то пока так складывается жизнь. Знаешь, на все воля Божья, и, конечно, но и нам руки складывать не нужно. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо.
1: Марк,
2: и в моей жизни тоже.
1: Нет, я считаю, что как бы вот за нас планирует Бог, за нас планирует судьба.
2: Ты знаешь, я сам фаталист и тоже верю во многом в предначертанность свыше, но я подумал, а что же тогда мы, люди? И у меня родилась вот такая интересная мысль. С удовольствием с тобой и с твоими слушателями поделюсь. Понимаешь, сверху для нас может быть запланирован маршрут, как города. Один город, второй, третий, четвертый, пятый. Маршрут есть. Но дальше один человек поедет по этому маршруту, ему будет скучно. Другой человек наполнит этот маршрут радостью, интересом, любопытством, открытиями. Третий человек в одной точке понравится, в другой не понравится. То есть, понимаешь, маршрут есть, но наполняем его мы.
1: Да. Сейчас я задам вопрос. Ты автор-исполнитель моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия». Собираешься ли ты идти по этому направлению? И почему я это спрашиваю? Потому что мне посчастливилось побывать на этом спектакле. Это было здорово, это было замечательно. Я там и порыдала, я там и посмеялась, я там и окунулась в какое-то состояние, и это делал ты. Один человек на сцене, вот ты будешь продолжать этот спектакль, либо что-то далее еще будешь делать вот в таком контексте?
2: Ты знаешь, этот спектакль — это, наверное, мое наиболее полное, что ли, человеческое высказывание. В этом спектакле я собрал людей, и известных, и неизвестных, которые на меня очень сильно повлияли в жизни. Слава богу, у меня в порядке, знаешь, как-то с творческой энергией, с организаторской, это мое просто слабое звено. И каждый раз мне это так сложно что-то организовывать, вот этот зал арендовать, продавать билеты, делать рекламу. Я думаю, господи, мне не очень, не то, что даже не хочется, не может об этом думать, когда, может быть, появятся какие-то люди, которые в этом понимают, которые захотят делать еще какой-то театральный проект рядом со мной, вот именно с организаторской точки зрения, я думаю, что мы что-нибудь сделаем. Пока где-то, знаешь, закрытые показы по заказу. Недавно я был в круизе по Волге, где я показывал этот спектакль. То есть это происходит. На Алтае я был, показал этот спектакль. Был благотворительный показ спектакля для благотворителей фонда «Подари жизнь». Ну и в минувшем году дважды я все-таки собрал себя в руки, и два раза мы показали его в Москве для зрителей.
1: Спасибо, Марк. Вот так незаметно летит время, когда разговариваешь с человеком, которым восхищаешься, которого очень-очень любишь, с кем дружишь уже сколько лет.
2: Спасибо, Диана. Марк... Мне всегда неловко слышать эти слова, но это все взаимно, и ты это прекрасно знаешь. Спасибо тебе за приглашение.
1: Спасибо тебе за твои истории, за твои ответы, за то, что ты такой интересный человек. Восхищена тобой, друг мой.
2: Спасибо. Спасибо, Диана, огромное. Спасибо, что пригласила. Ты знаешь, что все, что ты говоришь, взаимно. Ты знаешь, что я очень к тебе трепетно отношусь, люблю всю твою семью и всегда желаю вам огромного счастья и тебе, и всем, кто нас сейчас слушает.
1: Какую песню послушаем на прощание?
2: Давай завершим на позитивной ноте. Лето неизбежно, оно впереди, и... Летом можно представить себе, что проблем нет.

0: Ну что же, дорогие друзья, я не могу передать сейчас то состояние, что я чувствую. Вот что делает встреча с друзьями, вот что делает то состояние, когда ты понимаешь, что человек, друг, которого ты очень-очень любишь, уважаешь, он всегда рядом. Даже если он не рядом, он всегда думает о тебе, желает хорошего. И вот такой человек сегодня был рядом с нами, со мной на волнах Радио России. Удивительнейший, замечательнейший, прекраснейший заслуженный артист России Марк Тишман. Как здорово, что на самом деле этот человек есть в моей жизни. Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Верьте всегда, что вас ждут ваши любимые люди. Не грустите. До встречи через неделю. Всегда ваша я, Диана Гурцкая.
1: Дорогая передача. Радио России. Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
3: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
1: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделение «Север» продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер ожидаются в Сибири. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Севера» взяли под контроль населенный пункт Мирополя в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Также российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам уничтожать беспилотники для защиты таможенной инфраструктуры, в том числе посредством подавления их сигнала. Документ ранее был инициирован протестом России. Порядок действий определит Федеральная таможенная служба, а круг уполномоченных лиц будет строго ограничен. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мухаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство «Фарс». По его словам, США не соблюдают никаких обязательств или соглашений. Действия и заявления американских чиновников в значительной степени ориентированы на СМИ и направлены на предотвращение падения цен на нефть и на выход из затруднительного положения, в которое они сами себя загнали, считает генерал. По его словам, иранские вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов. Ранее президент США Трамп сделал заявление о том, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
6: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
5: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
6: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
5: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились из-за хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного регулирования. Береговая охрана Йемена сообщает, что неизвестные угнали танкер под флагом Того у берегов йеменской провинции Шабва, сообщает телеканал Аль-Арабия. По данным пограничников, на борт судна поднялась группа вооруженных людей. После получения контроля над судном его направили через Аденский залив в сторону Сомали. Береговой охране отметили, что местонахождение танкера известно, и в данный момент власти предпринимают усилия, чтобы освободить судно. Участники акции протеста в центре Вены раскритиковали власти за поддержку Украины и выступили за выход страны из Европейского Союза, передают РИА Новости. Акция протеста прошла у ведомства канцлера Австрии. Участники держали плакаты в поддержку нейтралитета Австрии и против НАТО, а также с критикой санкционной политики, роста цен и действий властей. После митинга демонстранты прошли шествием по центральным улицам города с австрийскими флагами и баннерами. Оскверненный вандалами памятник на районном кладбище в Вене очищен от загрязнений, сообщило посольство России в Австрии, где представительство ожидает, что будут приняты дополнительные меры по установлению виновных в вандализме и недопущению подобных инцидентов в будущем. Ранее посольство Российской Федерации в Австрии сообщило, что на районном кладбище в Вене вандалы испортили краской памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин по факту вандализма поручил возбудить уголовное дело. Грозы, пыльные бури и шквалистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду и выше ожидаются в Новосибирской и Иркутской областях 3 мая, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидромедцентрах. Из-за резкого ухудшения погоды спасатели начали рассылать жителям экстренные предупреждения. МЧС просит жителей переждать непогоду в капитальных зданиях, держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и проводов. В Томской области ситуация со штормовым ветром до 25 метров в секунду и выше осложняется ожидается паводком. Со 2 по 4 мая в регионе прогнозируется подъем уровня воды сразу в 6 реках, включая Обь и Томь, с возможным достижением опасных отметок и подтоплением территории, сообщают синоптики Западно-Сибирского управления гидромета. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты «Балтика» принимает на своем поле «Рубин». Идет 77-я минута встречи. Казанцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 29-й минуте забил Мирлинд Даку. Начиная с 77-й минуты «Балтика» играет в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Цивич. Еще в одной встрече сегодня Ростов победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. У победителей мяч забил Роналду. В состав хозяев отличился реализовавший пенальти Гамит Агаларов. Футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. Таким образом, Ростов прервал 4-матчевую безвыигрышную серию и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Ну а центральной встречей игрового дня станет противостояние ЦСКА и «Зенита». И этот матч начнется в 19:00 по Москве. В первой лиге сегодня проходят матчи 32-го тура. Челябинск победил «Нефтехимик» со счетом 2-0, а «Родина» оказалась сильнее «Черноморца» 3-1. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжается матч полуфинальной серии между Ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 12-я минута второго периода. «Локомотив» ведет со счетом 1-0. В баскетбольной единой лиге сегодня проходят матчи четвертьфинальных серий. «Уралмаш» в эти минуты встречается с «Зенитом» и уступает 44-52. Идет первая минута третьей четверти. «Уникс» же сегодня победил МБА «МАИ» со счетом 74-63 и стал первым полуфиналистом турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Погода. В Хабаровске 3 мая ясно, плюс 14, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 15, в Екатеринбурге ясно, 16 градусов тепла, в Кургане малооблачно, плюс 16, во Владимире ясно, плюс 19, в Нижнем Новгороде малооблачно, плюс 18, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Великой Победе посвящается. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» прозвучит в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Часть первая. Читает Александр Сладков.
1: От автора. На войне, в пыли холодной, в летний зной и в холода лучше нет простой, природной, из колодца и пруда, из трубы водопроводной, из копытного следа, из реки какой угодно, из ручья, из-подо льда лучше нет воды холодной. Лишь вода была б вода. На войне, в быту суровом, в трудной жизни боевой, на снегу под хвойным кровом, на стоянке полевой лучше нет простой, здоровой, доброй пищи фронтовой. Важно только, чтобы повар был бы повар, парень свой, чтобы числился недаром, чтоб подчас не спал ночей, лишь была б она с наваром, да была бы с пылу, с жару, подобрей, погорячей. Чтобы идти в любую драку, силу чувствуя в плечах, бодрость чувствуя. Однако дело тут не только в щах. Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки, самой немудрой. Не прожить, как без махорки, от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин, мой герой. А всего иного пуще. Не прожить наверняка. Без чего? Без правды сущей. Правды, прямо в душу бьющей. Да была бы она погуще, как бы не была горька. Что же еще? И все, пожалуй. Словом, книга про бойца без начала, без конца. Почему так, без начала? Потому что сроку мало начинать ее сначала. Почему же без конца? Просто жалко молодца. С первых дней годины горькой, тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, что твоей обязан славе, что и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Как же вдруг тебя покину? Старой дружбы верен счет. Словом, книгу с середины и начнем. А там пойдет. На привале. Дельный, что и говорить, был старик тот самый, что придумал суп варить на колесах прямо. Суп, во-первых, во-вторых, кашу в норме прочной. Нет, старик он был, старик чуткий, это точно. Слышь, подкинь еще одну ложечку такую. Я вторую, брат, войну на веку воюю. Оцени, добавь чуток, покосился повар. Ничего себе едок, парень этот новый. Ложку лишнюю кладет, молвит несердито. Вам бы, знаете, во флот с вашим аппетитом. Тот, спасибо, я как раз не бывал во флоте. Мне бы лучше вроде вас, поваром в пехоте. И, усевшись под сосной, кашу ест, сутулясь. Свой? Бойцы между собой. Свой! Переглянулись. И уже пригревшись, спал, крепко полк усталый. В первом взводе сон пропал, вопреки уставу. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать? А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружье в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй? Сабантуй? Какой-то праздник. Или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный. А не знаешь, нет толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь с охоты в лёжку. Жив остался, не горюй. Это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно. Закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный. Вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже. Землю матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука. Враг лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука. Это главный сабантуй. Парень смолкнул на минуту, чтобы прочистить мундштучок, словно исподволь кому-то подмигнул. «Держись, дружок! Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебя и в дрожь. Прут немецких тышетанков! Тышетанков? Ну, брат, врешь! А с чего мне врать, дружище? Рассуди, какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Хорошо, пускай 500. Ну, 500, скажи, по чести, не пугай, как старых баб. Ладно, что там, 300, 200? Повстречай один хотя бы. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк, он с виду грозен очень, а на деле глух и слеп. Тот-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта. Повторить согласен снова. Что не знаешь, не толкуй. Сабантуй – одно лишь слово – сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень. Дайте, что ли, табачку. Балагуру смотрят в рот. Слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет, весело и складно. В стороне лесной, глухой, при лихой погоде. Хорошо, как есть такой парень на походе. И не смело у него просят. Ну-ка, на ночь расскажи еще чего, Василий Иванович. Ночь глуха, земля сыра. Чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора. Начинай стелиться. К рукаву, припав лицом, на пригретом взгорке меж товарищей бойцов лег Василий Теркин. Тяжела, мокра шинель, дождь работал добрый. Крыша – небо, хата – ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тещу помянул, печку и перину, и приник к земле сырой, одолен истомой. И лежит он, мой герой, спит себе, как дома. Спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прежний недосып, спать в запас научен. Спит, забыв о трудном лете, сон, забота, не бунтуй. Может, завтра на рассвете будет новый сабантуй. Спят бойцы, как сон застал. Под сосною в покот, часовые на постах мокнут одиноко. Сги не видно, ночь вокруг. И бойцу сгрустнется, только что-то вспомнит вдруг. Вспомнит, усмехнется, и как будто сон пропал, смех прогнал зевоту. Хорошо, что он попал, Теркин, в нашу роту. Теркин, кто же он такой? Скажем откровенно, просто парень сам с собой. Он обыкновенный. Впрочем, парень хоть куда. Парень в этом роде, в каждой роте есть всегда, да и в каждом взводе. И чтоб знали, чем силен, скажем откровенно, красотою наделен, не был он отменный, не высок, не то чтоб мал, но герой героем. На Карельском воевал, за рекой сестрою. И не знаем, почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали. С этой темы повернем, скажем для порядка, может, в списке наградном вышла опечатка. Не гляди, что на груди, а гляди, что впереди. Строй с июня, в бой с июля, снова Теркин на войне. Видно, бомба или пуля не нашлась еще по мне. Был в бою, задет осколком, зажило, и столько толку. Трижды был я окружен, трижды. Вот он, вышел вон. И хоть было беспокойно, оставался невредим. Под огнем косым, трехслойным, поднавесным и прямым. И не раз в пути привычном, у дорог, в пыли колонн, был рассеян я частично, а частично истреблен. Но, однако, жив вояка. Кухня с места в бой. Курит, ест и пьет со смаком на позиции любой. Как ни трудно, как ни худо, не сдавай, вперед гляди. Это присказка покуда, сказка будет впереди. Перед боем. Доложу хотя бы вкратце, как пришлось нам в счет войны с тыла к фронту пробираться. Стой, с немецкой стороны. Как с немецкой? С той зарецкой стороны, как говорят, вслед за властью, за советской, вслед за фронтом шел наш брат. Шел наш брат худой, голодный, потерявший связь и часть. Шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один, как перст подчас. Шел он серый, бородатый, и, цепляясь за порог, заходил в любую хату, словно чем-то виноватый перед ней. А что он мог? И по горькой той привычке, как в пути велела честь, он просил сперва водички, а потом просил поесть. «Тетка, где же она откажет? Хоть какой, а все ж ты свой. Ничего тебе не скажет, только всхлипнет над тобой, только молвит, провожая. Воротиться, дай вам Бог, то была печаль большая, как брели мы на восток. Шли худые, шли босые, в неизвестные края. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Шли, однако, шел и я. Я дорогою постылой пробирался не один. Человек нас 10 было. Был у нас и командир из бойцов. Мужчина дельный, местность эту знал вокруг. Я ж, как более идейный, был там как бы политрук. Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай, не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Самого б меня спросили ровно столько, знал и я. Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя? Командир шагал угрюмо. Тоже из-под воль смотрю. Что-то он все думал, думал. Брось ты думать, говорю. Говорю ему душевно. Он в ответ и молвит вдруг. По пути моя деревня. Как ты мыслишь, политрук? Что ответить? Как я мыслю? Вижу, парень прячет взгляд. Сам поник, усы обвисли. Ну а чем он виноват, что деревня по дороге, что душа заныла в нем? Тут какой бы ни был строгий, а сказал бы ты, зайдем? Встрепенулся ясный сокол. Бросил думать, начал петь. Впереди идет далеко, оторвался не поспеть. А пришли туда мы поздно. И за дами, коноплей, осторожный и серьезный, вел он всех к себе домой. Вот хозяин сел, разулся, руку правую на стол, будто с мельницы вернулся, с поля к ужину пришел. Будто так, а все иначе. Ну, жена, топи-ка печь, всем довольствием горячим мне команду обеспечь. Дети спят, жена хлопочет, в горький грустный праздник свой, как немало этой ночи, а и та, не ей одной. Расторопными руками жарит, варит поскорей, полотенце с петухами достает, как для гостей. Напоила, накормила, уложила на покой. Да с такой заботой, милой, с доброй ласкою такой, словно мы иной порою завернули в этот дом, словно были мы герои, и немалые при том. Сам хозяин, старший воин, что сидел среди гостей, вряд ли был когда доволен так хозяйкою своей. Кончив сборы, разговоры, улеглись бойцы в дому. Лег хозяин, но не скоро подошла она к нему. Тихо звякала посудой, что-то шило при огне, а хозяин ждет оттуда, из угла. Неловко мне. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. Взял шинель, да по присловию смастерил себе постель. Что под низ и в изголовье, и наверх, и все шинель. Эх, суконная казенная, военная шинель, у костра в лесу прожженная, отменная шинель, знаменитая, пробитая в бою огнем врага, да своей рукой зашитая, кому недорога. Упадешь ли, как подкошенный, пораненный наш брат на шинели, той поношенный снесут тебя в санбат. А убьют, так тело мертвое, твое, с другими в ряд, той шинелкою потертую укроют. Спи, солдат. Спи, солдат, при жизни краткой ни в дороге, ни в дому не пришлось поспать порядком ни с женой, ни одному. На крыльцо хозяин вышел. Той мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Вот не спится человеку, словно дома на войне. Зашагал на дровосеку, рубит хворост при луне, тюк да тюк, до света рубит. Коротка солдату ночь, знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит, на рассвете покидает дом боец, а под свет проснулись дети, поглядят, пришел отец. Поглядят бойцы чужие, ружья разные, ремни, и ребята, как большие, словно поняли они. И заплакали ребята, и подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И до ныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня. Я б мечтал не ради славы, перед утром боевым, я б желал на берег правый, бой пройдя, ступить живым. И скажу я без утайки, приведись мне там идти, я хотел бы к той хозяйке постучаться по пути, попросить воды напиться. Не за тем, чтоб сесть за стол, а за тем, чтоб поклониться доброй женщине простой. Про хозяина ли спросит? Полагаю, жив, здоров. Взять топор, шинелку сбросить, нарубить хозяйке дров. Потому хозяин-барин ничего нам не сказал. Может, ныне землю парит, за которую стоял. Впрочем, что там думать, братцы? Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце вам имеет доложить. Переправа. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. И плывут бойцы куда-то, притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу, будто не они, сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружней и строже, как-то все тебе дороже и родней, чем час назад. Но уже идут ребята. На войне живут бойцы, как когда-нибудь в 20-м их товарищи, отцы. Тем путем идут суровым, что и 200 лет назад проходил с ружьем Кремневым русский труженик-солдат. Вот уже на середине их относит и кружит, а вода ревет в теснине, жухлый лед в куски крошит. Меж погнутых балок фермы бьется в пене и в пыли, а уж первый взвод, наверное, достает шестом земли. Позади шумит протока, и кругом чужая ночь, и уже он так далеко, что ни крикнуть, ни помочь. И чернеет там зубчатый, за холодную чертой, неподступный, непочатый лес над черной водой. Переправа, переправа, берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна. Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок. И столбом поставив воду, вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно. Под огнем неразбериха, где свои, где кто, где связь. Только вскоре стало тихо, переправа сорвалась. И покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой, кто там парень расчудесный. А, наверное, был такой. Переправа, переправа, темень, холод, ночь как год. Но вцепился в берег правый, там остался первый взвод. И о нем молчат ребята в боевом родном кругу, словно чем-то виноваты, кто на левом берегу. Чутко дышит берег этот, вместе с теми, что на том. Под обрывом ждут рассвета, греют землю животом. Ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед и ни назад. А быть может, там с полночи порошит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах. и пыльцой лежит на лицах, мертвым все равно. Долгие ночи, жесткие зори в ноябре, к зиме седой, два бойца сидят в дозоре над холодной водой. То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видят, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке. Нет, не чурка и не бочка, просто глазу маята. Не пловец ли одиночка? Шутишь, брат, вода не та. Да, вода, помыслить страшно, даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна? Оба разом присмирели, и сказал один боец: нет, он выплыл бы в шинели, с полной выкладкой мертвец. Оба здорово продрогли, как бы ни было, впервой. Подошел сержант с биноклем, присмотрелся. Нет, живой. Нет, живой, без гимнастерки. А не фриц, не к нам ли в тыл? Нет,

0: обвязали, дали валенки с ноги, пригрозили, приказали. Можешь? Нет ли? А беги. Под горой, в штабной избушке, парня тотчас на кровать. Положили для просушки, стали спиртом растирать. Растирали, растирали. Вдруг он молвит, как во сне: «Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтобы не все на кожу тратить?» Дали стопку, начал жить. Приподнялся на кровати. «Разрешите доложить? Взвод на правом берегу жив-здоров. Назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим». Доложил по форме, словно тотчас плыть ему назад. «Молодец!» — сказал полковник. «Молодец! Спасибо, брат!» И с улыбкой неробкой говорит тогда боец: «А еще нельзя ли стопку? Потому как молодец!» Посмотрел полковник строго, покосился на бойца. «Молодец! А будет много, сразу две! Так два ж конца!» Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правой. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. О войне. Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. А война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в дальний путь, дан приказ отставить. Грянул год, пришел черед, ныне мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете, от Ивана до Фомы. Мертвые ль, живые, все мы вместе, это мы, тот народ, Россия. И поскольку это мы, то скажу вам, братцы, нам из этой кутерьмы некуда податься. Тут не скажешь, я не я, ничего не знаю. Не докажешь, что твоя нынче хата с краю. Раз война, про все забудь. И пенять не вправе. Собирался в долгий путь, дан приказ отставить. Сколько жил, на том конец. От хлопот свободен. И тогда ты тот боец, что для боя годен. И пойдешь в огонь любой, выполнишь задачу. И глядишь, еще живой. Будешь сам в придачу. А застигнет смертный час, значит, номер вышел. В рифму что-нибудь про нас после нас напишут. Пусть приврут, хоть во сто крат, мы к тому готовы. Лишь бы дети, говорят, были бы здоровы.
1: Читал военный журналист Александр Сладков. Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
2: Теркин ранен. На могилы, рвы, канавы, на клубки колючки ржавой, на поля, холмы дырявой, из вечной земли, на болотный лес корявый, на кусты снега легли. И густой поземкой белой ветер поле заволок. Вьюга в трубах обгорелых загудела у дорог. И в снегах непроходимых эти мирные края в эту памятную зиму орудийным пахли дымом, нелюдским дымком жилья. И в лесах на мерзлой груде по землянкам без огней возле танков и орудий и простуженных коней на войне встречали люди долгих ночей и дней. И лихой нещадной стужи не бронили, как ни зла, лишь бы немцу было хуже. О Сибель речь там шла. Желал наш добрый парень, пусть помёрзнет немец-барин. Немец-барин не привык, русский стерпит, он мужик. Шумным хлопом рукавишным, топотней по целине, с позаранку день обычный начинался на войне. Чуть вился дымок несмелый, оживал костер с трудом. В закоптелых баках грело, из ведра вода со льдом. Утомленные ночлегом шли бойцы из всех берлог, греться бегом, мыться снегом.

снегом жестким, как песок. А потом гуськом по стежке, соблюдая свой черед, котелки забрав и ложки, к кухням шел за взводом взвод. Суп до сыта, чай до пота. Жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Вслед за ротой на опушку Теркин движется с катушкой. Разворачивает снасть. Приказали делать связь. Рота голову пригнула. Снег чернеет от огня. Теркин крутит. Тула, тула, тула. Слышишь ты меня? Подмигнув бойцам украдкой, мол, у нас да не пойдет. Дунул в трубку для порядка. Командиру подает. Командиру все в привычку. Голос в горсточку, как спичку, трубку к низу, лег бочком. Чтоб поземкой не задуло. Все в порядке. Тула, тула. Помогите огоньком. Не расскажешь, не опишешь. Что за жизнь, когда в бою? За чужим огнем расслышишь артиллерию свою. Воздух, круто завивая, с недалекой огневой ахнет, ахнет полковая. Запоет над головой. А с позиций отдаленных сразу будто бы не Влад, ухнет вдруг дивизионный доброй матушки снаряд. И пойдет, пойдет на славу, как из горна, жаром дуть, своим свизгом шепелявым, расчищать пехоте путь. Бить, ломать и сжечь вокружку. Деревушка? Деревушку. Дом так дом. Блиндаж? Блиндаж. Врешь. Не высидишь, отдашь. А еще остался кто там, запорошенный песком. Погоди, встает пехота. Дай достать тебя штыком. Вслед за ротою стрелковой Теркин дальше тянет провод. Взвод завалом огневым Теркин сходу вслед за взводом топит провод точно в воду. Жив, здоров и невредим. Вдруг из кустиков корявых, взрытых, вспаханных кругом, чох! Снаряд за вспышкой ржавой. Теркин тотчас снег ничком. Вдался вглубь, лежит, не дышит. Сам не знаешь, жив, убит, всей спиной, всей кожей слышит, как снаряд в снегу шипит. Хвост овечий, сердце бьется, расстается с телом дух. Что же он, черт, лежит, не рвется, ждать мне больше не досуг. Приподнялся, глянул косо, он почти у самых ног. Гладкий, круглый, тупоносый, и над ним сырой дымок. Сколько б душ рванул на выброс. Вот такой дурак слепой, неизвестного калибра, с поросенка на убой. Оглянулся воровато, подивился, смех и грех. Все кругом лежат ребята, закопавшись носом в снег. Теркин встал, такой ли ухарь, отряхнулся, принял вид. Хватит, хлопцы, землю нюхать. Не годится, говорит. Сам стоит с воронкой рядом, у хлопцев на виду, обратясь к снаряду. Справил малую нужду. Видит Теркин погребушку. Не оттуда ль пушка бьет? Передал бойцам катушку. Вы вперед, а я в обход. Сходу двинул в дверь гранатой. Спрыгнул вниз, пропал в дыму. Офицеры и солдаты, выходи по одному. Тишина. Полоска света. Что там дальше, поглядим. Никого, похоже, нету. Никого. И я один. Гул разрывов, словно в бочке, отдается в глубине. Дело дрянь. Другие точки бьют по занятой. По мне. Бьют неплохо, спору нету. Добрым словом помяни, хоть за то, что погреб этот прочно сделали они. Прочно сделали, надежно. Тут не то, что воевать. Тут, ребята, чай пить можно. Стенгазету выпускать. Осмотрелся. Точно в хате. Печка теплая в углу, вдоль стены идут палати. Банки, склянки на полу, непривычный, непохожий. Дух обжитого жилья. Табаку, одежи, кожи и солдатского белья. Снова сунуться? Ну что же, в обороне нынче я. На прицеле вход и выход. Две гранаты под рукой. Смолк огонь. И стало тихо. И идут один, другой. Теркин, стой. Дыши ровнее. Теркин, ближе подпусти. Теркин, целься. Бей вернее. Теркин, сердце.
нечестив. А рассказать бы вам, ребята, хоть не верь глазам своим, как немецкого солдата в двух шагах видал живым. Подходил он в чем-то белом, наклонившись от огня, и как будто дело делал, шел ко мне убить меня. В этот ровик точно с печки стал спускаться на заду. Теркин, друг, не дай осечки. Пропадешь, имей в виду. За секунду до разрыва знать хотел подать пример. Прямо в ровик спрыгнул живо в полушубке офицер. И поднялся не задетый, цельный. Ждем за косяком. Офицер из пистолета, Теркин в мягкое, штыком. Сам присел, присел тихонько, повело его легонько. Тронул правое плечо. Ранен мокро, горячо. И рукой коснулся пола. Кровь. Чужая ль своя? Тут как даст вблизи тяжелый. Аж подвинулась земля. Вслед за ним другой ударил. И темнее стало вдруг. Это наши, понял парень. Наши бьют. Теперь каюк. Оглушенный тяжким гулом, Теркин никнет головой. Тула, Тула, что ж тут Тула? Тут же свой боец, живой. Он сидит за стенкой дзота. Кровь течет, рукав набряк. Тула, Тула. Неохота помирать им вот так. На полу в холодной яме. Неохота нипочем. Гибнуть с мокрыми ногами. Со своим больным плечом. Жалко жизни той приманки. Малость хочется пожить. Хоть погреться на лежанке, хоть портянки просушить. Теркин сник. Тоска согнула. Тула, Тула. Что ж ты, Тула? Тула, Тула, это же я. Тула, родина моя. А тем часом издалека, глухо, как из-под земли, ровный, дружный, тяжкий рокот надвигался. Рос. С востока танки шли. Низкогрудый, плоскодонный, отягченный сам собой, с пушкой, в душу наведенный, страшен танк, идущий в бой. А за грохотом и громом, за броней стальной сидят, по местам сидят, как дома, трое, четверо знакомых, наших стриженных ребят. И пускай в бою впервые. Но, ребята, свет пройди, ловят в щели смотровые кромку поля впереди. Видит, вздыбился разбитый, развороченный накат. Крепко бито. Цель накрыта. Ну а вдруг, как там сидят? Может быть, притих до срока, у орудия расчет. Развернись, машина боком, бронебойным припечет. Или немец с автоматом, лезь наружу не дурак. Там следит за нашим братом. Выжидает, как не так. Двое вслед за командиром. Вниз с гранатой вдоль стены. Тишина, углы темны. Хлопцы, занята квартира, слышат вдруг из глубины. Не обман, не вражьи шутки, голос правдошний, родной. Пособите, вот уж сутки, точка данная за мной. В темноте, в углу каморки, на полу боец в крови. Кто такой? Но смолкнул Теркин. Как там хочешь, так зови. Он лежит с лицом землистым, не моргнет, хоть глаз кали. Самый срок его танкисты подобрали, повезли. Шла машина в снежной дымке. Ехал Теркин без дорог. И держал его в обнимку хлопец. Башенный стрелок. Укрывал своей одеждой. Грел дыхание. Не беда. Что в глаза его, быть может, не увидит никогда. Свет пройди, нигде не сыщешь. Не случилось видеть мне. Дружбы той святей и чище. Что бывает на войне. О награде. Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен. На медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Буду ль жив еще? Едва ли. Тут воюю я, не гадай, но скажу, насчет медали мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны.
Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий, вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои, и дымил бы папироской, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как, когда? Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б между них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но, позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. И снова нет. Нет, ребята, что там орден? Не заглядывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Теркин, Теркин, добрый малый, что тут смех, а что печаль? Загадал ты, друг, немало, загадал далеко вдаль. Были листья, стали почки, почки стали вновь листвой. А не носит писем почта в край родной смоленский твой? Где девчонки, где вечерки, где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. Гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине по такой, что махал своею правой, как и левой рукой. Отлежался, да к тому же щелкал по лесу мороз. Защемлял в пути все ту же, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер. Тормозит. Садись, пехота. Щеки снегом бы натер. Далеко ль? На фронт обратно. Руку вылечил? Понятно. Не герой? Покамест? Нет. Доставает тогда кисет. Курят, едут. Гроб, дорога, меж сугробами, тоннель. Чуть ли что, свернешь немного. Кто свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор, не разговор. Наклонился над баранкой. Смолк шофер. Уснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой. На дорогах занесенных он оставил за собой. Под глухой лесной опушке до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики. Легковые криво-косо, в ряд, не в ряд, вперед, назад. Гусеницы и колеса на снегу еще визжат. На просторе ветер резок. Зол мороз вблизи железа. Дует в душу, входит в грудь. Не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии. А мороз не стать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони. Слышит вдруг, гармонь-то есть. Уминая снег зернистый, вперемешку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виновато на водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель:
Вместо друга своего командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой поглядел боец вокруг. Словно он кого ошибкой, не хотя обидел вдруг. Поясняет осторожно, чтоб на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно. Думал, что ж ее беречь. А стрелок? Вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое были мы друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну, сыграй ты, шут с тобой. Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для началу, для порядку, кинул пальцы сверху вниз. Позабытый деревенский вдруг завел, глаза закрыв, стороны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин, заинденевших, шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится ребятам. Снежной крутится пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ здесь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово? Не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы. Про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы. Жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться, к гармонисту все идут. Обступают. Стойте, братцы, дайте на руки подуть. Отморозил парень пальцы. Надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И опять долой перчатку. Оглянулся молодцом и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый. И кому еще лежать. И кому траву живому на земле топтать потом. До жены прийти, до дому. Где жена и где тот дом? Лесуны на пару пара с места кинулись вдруг. Задышал морозным паром. Разогрелся тесный круг. Веселей кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормилец, чей поилец, где пришелся ко двору? Крикнул так, что расступились. «Дайте мне, а то помру!» И пошел, пошел работать, наступая и грозя, да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно в праздник, на вечерке, половица гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе, подает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стуку. Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощенный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Нет, какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что ребятам этим. С места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете. Хоть бы что, гудит гармонь. Выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту. Знаешь, друг, не знакомы ль мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то помнится из боя, доставляли мы в самбар. Вся в крови была одежа, и просил ты пить да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой. Забирай, играй в охоту. В этом деле ты мастак. Весели свою пехоту. Шо ж вы, хлопцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет. Ничего. Командир наш был любитель. Это память про него.
и сапушки, отдаленные из-за тысячи колес, из конца в конец колонны. «По машинам!» — донеслось. И опять увалы, взгорки, снег до елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.

Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Надо идти дальше, пока не...
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
4: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
5: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
6: Московское время, 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска поразили предприятие ВПК Украины. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию БПЛА. И в начале следующей недели в Москву придет метеолето. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов «Дружба», «Великая Березка» и «Кондратовка» Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин подписал закон о наделении таможенных органов полномочиями по противодействию беспилотным аппаратам для защиты своих объектов и находящихся на них лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, таможенники получат право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных судов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в случае нападения либо угрозы нападения на объекты таможенных органов. Порядок принятия таких решений, перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. США предупредили европейских союзников о задержках с поставками вооружений, так как Вашингтон пытается восполнить запасы, истощенные войной на Ближнем Востоке, сообщает издание Financial Times. Накануне Белый дом уведомил Конгресс, что военные действия против Ирана завершены. Тему продолжит корреспондент информационной службы «Вести» Артем Красулин.
8: Белый дом считает войну с Ираном завершенной. Дональд Трамп отправил Конгрессу письмо спустя 60 дней с начала операции. По закону, после этого срока президент США обязан запросить разрешение на продолжение боевых действий, чего Трамп делать не стал. При этом он заявил, что американцы пока остаются в регионе, чтобы якобы сдерживать угрозу со стороны Тегерана.
9: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применит его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе, и я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет, не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
8: Прокомментировал американский лидер и продолжающуюся морскую блокаду, сравнив действия ВМС своей страны с пиратством.
9: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Впрочем, политические оппоненты главы Белого дома уверены, что Трамп лукавит. Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен призвал республиканцев не поддерживать незаконные действия президента.
9: Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс. Ни один уважающий себя республиканец не должен в это верить.
8: Домыслы о том, что речь идет об использовании лазейки в Конституции, подтвердил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Правда, привлечь Трампа к ответственности у демократов вряд ли получится. Он сравнил ситуацию с иском на Джимми Картера в 1979 году, когда законодатели пытались не допустить возвращения Вашингтоном Панамского канала Панаме. Иран тем временем представил США новое предложение по урегулированию конфликта. По данным СМИ, Тегеран готов обсудить свои условия в Ормузском проливе, если Вашингтон гарантирует прекращение атак и снятие блокады иранских портов. Вопросы ядерной программы предлагается рассмотреть в обмен на смягчение санкций. А по данным иранского агентства Тасним, новый порядок управления Персидским заливом будет установлен верховным лидером Исламской Республики. Возможное продолжение переговоров с Вашингтоном глава МИД Ирана обсудил по телефону со своими коллегами из Турции, Катара, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Азербайджана. Аббас Аракчи отметил, что Штаты для начала должны изменить риторику и напомнил, не его страна начинала войну.
7: В воскресенье в Москве установится рекордное для 4 мая тепло. Воздух прогреется до плюс 18-21 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: 3 мая до центральной России доберется субтропическое тепло, связанное с Азорским антициклоном. У нас температура будет такая же, как на одноименных островах. Ну и в темное время суток уже не ниже плюс 6, плюс 9, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты плюс 18, плюс 21 и будет побит рекорд дня, который держится с 2024 года, плюс 18,4. Дальше больше, 4 мая под утро уже плюс 8-11, после полудня наступит метеолето, максимальная температура составит плюс 20-23, то есть среднесуточная температура окажется плюс 15 и выше, но это уже соответствует норме июня и тоже будет установлен рекорд, прежний максимум плюс 21,2 держится для этого числа с 1990 года. Ну и далее 5, 6, 7 мая по ночам будет плюс 10-15, днем 20-25 тепла. Ну и, соответственно, будут побиты рекорды 2001 года плюс 18,4, 2008 плюс 19,3 и 1975 года, когда было плюс 21,5 градусов.
7: Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
11: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура, и в эти минуты ЦСКА встречается с «Зенитом». Идет 6-я минута встречи, и армейцы ведут со счетом 1-0. Единственный мяч на 4-й минуте с пенальти реализовал Обляков. В других матчах «Балтика» дома уступила 0-1 «Рубину». Единственный мяч в этом матче забил «Даку». А «Ростов» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» 2-1. У победителей мяч забил «Рона». Также футболист «Динамо» Ян Джапа поразил свои ворота на 29-й минуте. В составе хозяев отличился Гамит Агаларов, который реализовал пенальти. В первой лиге сегодня состоялось два матча 32-го тура. Родина на выезде переиграла Черноморец 3-1 и возглавила таблицу первого дивизиона, обойдя на одно очко Воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Ранее столичная команда обеспечила себе минимум участия в стыковых матчах. Еще в одной встрече субботы Челябинск победил «Нефтехимик» со счетом 2-0. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходит очередной матч полуфинальной серии между Ярославским «Локомотивом» и «Авангардом». Идет 14-я минута третьего периода. «Локомотив» ведет со счетом 3-0. В баскетбольной единой лиге сегодня прошло два матча четвертьфинальных серий. «Уникс» победил МБА МАИ со счетом 74-63 и вышел в полуфинал турнира. Счет в серии до трех побед 3-0 в пользу казанцев. «Уралмаш» же сегодня уступил «Зениту» дома 65-82, и «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед 2-1. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
7: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 19. В Твери облачно с прояснениями, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 21. В Тамбове облачно с прояснениями, 15 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже переменная облачность, плюс 15. В Смоленске малооблачные, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 9, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
12: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Продолжение. Читает военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт.
14: Два солдата. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гудит война, на печи... В избе старуха, дед хозяин у окна. Рутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит Теркин дома. Теркин снова на войне. А старик как будто ухом по привычке не ведет. Перелет, лежи старуха. Или скажет, недолет. На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка. С уважительным испугом. За повадкой старика. С кем жила? Не уважала, с кем бронилась на печи, от кого вдали держала по хозяйству все ключи. А старик, одевшись в шубу и в очках, подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет, точишь, точишь, не берет. Ну что ж ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка. И в руках его пила точно поднятая щука. Острой спинкой повела. Повела, повисла кротко. Теркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку. Мы ей сделаем развод. Посмотреть, и то отрадно. Завалящая пила, так-то ладно, так-то складно у него в руках пошла. Обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри. Будет резать лучше новой, зря инструмент не кори. И хозяин виновата, у бойца берет пилу. Вот что значит мы солдаты, ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами, стар годами мой солдат. Поглядел бы, что с часами, с той войны еще стоят. Снял часы, глядишь, машина, точно мельница в пыли. Паутинами пружины пауки обволокли. Их повесил в хате новой. Дед-солдат. Давным-давно. На стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, все ж часы, а не пила. Мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Ну, куда-то Шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, вдруг куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли. Крутит стрелку, ставит пятый, час, другой, вперед-назад. Вот что значит мы, солдаты, прослезился дед-солдат. Дед растроган. А старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут. Ну и парень, ну и шут. Удивляется, а парень услужить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так опять могу помочь. Тут старуха застонала. Сало, сало, где там сало? А хозяин плутовато гостя под локоть, тишком. Вот что значит, мы солдаты, а ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит. И, страдая до конца, разбивает два яйца. Эх, яичница. Закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Этот доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Отвинтил у фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Поперхнулся дед-солдат. Подтянулся. Виноват. Крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над ухом, той флягой говорит. Рассуждая так ли, сяк ли, все равно такую капли не согреть бойца в бою. Будьте живы. Пейте. Пью. И сидят они по-братски за столом, плечо к плечо, разговор ведут солдатский, дружно спорят горячо. Дед кипит. Позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить. Хороши? А где сушить? Не просушишь их в землянке. Нет, ты дай-ка мне сапог. Да суконные портянки дай ты мне, тогда я бог. Снова где-то на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем, Василий Теркин, как ни в чем, старик-солдат. Эти шутки в жизни нашей, дед расхвастался. Пустяк! Нам осколки даже в каше попадались. Точно так. Попадет, откинешь ложкой, а в тебе так и мертвец. Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вошь! И, макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: «Частично есть». «Значит, есть? Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад, а солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай, побьем мы немца? Или, может, не побьем?» Всю зачистил сковородку. Встал, как будто вдруг подрос. И платочек к подбородку ровно сложенный поднес. Отряхнул опрятно руки. И, как долг велит в дому, поклонился и старухе, и солдату самому. Молча в путь запоясался, осмотрелся, все ли тут. Честь по чести, распрощался, на часы взглянул. Идут. Все припомнил, все проверил, подогнал, и под конец он вздохнул у самой двери и сказал: «Побьем, отец. В поле вьюга заверуха, в трех верстах гремит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет».

0: о потере. Потерял боец кисет. Заискался, нет и нет. Говорит боец, досадно. Столько вдруг свалилось бед, потерял семью, ну ладно. Нет, так на тебе, кисет. Запропастился куда-то, хвать похвать, пропал и след. Потерял и двор, и хату, хорошо. И вот кисет, кабы годы молодые, а не целых 40 лет, потерял края родные, все на свете, и кисет. Посмотрел с тоской вокруг, без кисета, как без рук. В неприютном школьном доме мужики, не детвора, не за партой, на соломе, перетертой, как костра. Спят бойцы, кому досуг. Бородач горюет вслух. Без кисета у махорки вкус не тот уже, слаба. Вот судьба, товарищ Теркин. Теркин, что там за судьба? Так случиться может с каждым, возразил бородачу. Не такой со мной однажды случай был, и то молчу. И молчит, сопит сурово. Кое-где привстал народ. Из мешка, из вещевого Теркин шапку достает. Просто шапку меховую, той подругу боевую, что сидит на голове. Есть одна, откуда две? Привезли меня на танке, начал Теркин. Сдали с рук. Только нет моей ушанки. Непорядок чую вдруг. И не то чтобы очень зябкий, просто гордость у меня. Потому боец без шапки не боец, как без ремня. А девчонка перевязку нежно делает, с опаской. И, видать, сама она в этом деле зелена. Шапку мне, иначе не поеду. Вот дела. Так кричу, почти что плачу. Рана трудная была. А она, девчонка эта, словно баюшки-баю, шапки вашей, молвит, нету. Я вам шапку дам свою. Наклонилась и надела. Не волнуйтесь, говорит. И своей ручонкой белой обкололась. Был не брит. Сколько в жизни всяких шапок я носил, уже не счесть. Но у этой даже запах не такой какой-то есть. Ишь ты выдумал примету. Слышал звон издалека. А зачем ты шапку эту сохраняешь? Дорога. Дорога бойцу как память. А еще сказать могу по секрету. Между нами шапку с целью берегу. И в один прекрасный вечер вдруг случился разговор. Разрешите вам при встрече головной вручить убор. Сам привстал Василий с места и под смех бойцов густой, как на сцене, с важным жестом обратился будто к той, что 5 слов ему сказала, что таких ребят, как он, за войну перевязала, может, целый батальон. Ишь, какие знает речи, из каких политбесед, разрешите вам при встрече. Вон тут что, а ты кисет. Что ж, понятно, холостому много лучше на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене. Холостому? Это точно, это ты как угадал. Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал. Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет, что пройдет она по топам, по лицу земли живой и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал? А ты, постой-ка, не гляди, что с виду мал. Я не столько, не поскольку, четверть столько, только знал. Ничего, что я в колхозе, не в столице курс прошел. Жаль, гармонь моя в обозе. Я бы лекцию прочел. Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете? 25, а ты кисет. Бородач под смех и гомон роет вновь труху солому, перещупав все вокруг. Без кисета, как без рук. Без кисета, несомненно, ты, боец, уже не тот. Раз кисет, предмет военный, на-ка мой, не подойдет? Принимай, я добрый парень, мне не жаль, не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году. Тот берет кисет потертый, как дитя обновки рад. И тогда Василий Теркин словно вспомнил. Слушай, брат, потерять семью не стыдно, не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю. Тоже горько. Тяжело, но можно жить. Пережить беду, проруху, в кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак. Наши деды, наши дети, наши внуки не велят. Сколько лет живем на свете? 1000, больше. То-то, брат, сколько жить еще на свете? Год, или 2, или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. То-то, брат, а ты кисет.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Евгений Поддубный. Запись сделана во время командировки Евгения Поддубного на фронт. Продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт.
2: Поединок. Немец был силен и ловок. Ладно скроен, крепко сшит. Он стоял, как на подковах, не пугай, не побежит. Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный, на войне в чужой земле, отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей, не те харчи. Есть войны закон не новый. В отступление ешь ты вдоволь, в обороне так ли сяк, в наступление натощак. Немец стукнул так, что челюсть будто вправо подалась, и тогда боец, не целясь, хряснул немца промеж глаз. И еще на снег не сплюнул первой крови злую соль, немец снова в санки сунул с той же силой в ту же боль. Так сошлись. Сцепились близко, что уже обоймы, диски, автоматы к черту прочь, только б нож и мог помочь. Бьются двое в клубах пара, об ином уже не речь. Ладит Теркин от удара, хоть бы зубы заберечь. Но покуда Теркин санки сколько мог в бою берег, двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вздох. Охнул Теркин, плохо дело, плохо думает боец. Хорошо, что легок телом отлетел, а то конец. Устоял. И сам с испугу Теркин немцу дал леща, так что собственную руку чуть не вынес из плеча. Черт с ней. Рад, что не промазал, хоть зубам не полон счет. Но и немец с левым глазом наблюдения не ведет. Драка. Драка не игрушка. Хоть огнем горит лицо, но и немец с красной юшкой разукрашен, как яйцо. Вот он, в полвершке противник, носом к носу, теснота. До чего же он противный дух у немца изо рта? Злобно Теркин сплюнул кровью, ну и запах, валит с ног. Ах ты, сволочь, для здоровья не иначе жрешь чеснок. Ты куда спешил? К хозяйке? Матка млека, матка яйки? Оказать решил нам честь? Подавай, а кто ты есть? Кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросясь, не скинув шапки и не вытерши сапог? Со старухой сладить в силе? Подавай. Нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать мы пить и есть? Не калека ли убогий или добрый человек? Заблудился на дороге, попросился на ночлег. Добрым людям люди рады. Нет, ты сам себе силен. Ты наводишь свой порядок. Ты приходишь, твой закон. Кто ж ты есть? Мне толку нету, чей ты сын и чей отец. Человек по всем приметам, человек ты? Нет. Подлец. Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу. И глядят в глаза друг другу, зверю зверь и враг врагу. Как на древнем поле боя, грудь на грудь, что щит на щит. Вместо тысяч бьются двое, словно схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной, самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дела. И ни звука с тех сторон, в одиночку, грудью, телом, бьется Теркин, держит фронт. На печальном том задворке у покинутых дворов держит фронт Василий Теркин, в забытии глотая кровь. Бьется насмерть парень бравый, так что дым стоит сырой, словно вся страна-держава видит Теркина, герой. Что страна? Хотя бы рота видеть издали могла. Какова его забота и какие тут дела? Только Теркин не в обиде. Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б, а нет? Ну что ж. Бьется насмерть парень бравый, так как бьются на войне. И уже рукою правой он владеет не вполне. Кость гудит от раны старой, и ему, чтоб крепче бить, чтобы слева класть удары, хорошо б левшою быть. Бьется Теркин в драке зоркий. Утирает кровь и пот. Изнемог убился Теркин. Но и враг уже не тот. Далеко не та заправка и побита морда вся. Словно яблоко-полявка, что иначе есть нельзя. Кровь сосульками. Однако в самый жар вступает драка. Немец горд и Теркин горд. Раз ты пес, так я собака. Раз ты черт, так сам я черт. Ты не знал мою натуру, а натура первый сорт. В клочья шкуру Теркин чуру не попросит. Вот где черт. Кто одной боится смерти, кто плевал на 100 смертей. Пусть ты черт. Да наши черти всех чертей в 100 раз чертей. Бей, не милуй, зубы стисну. А убьешь так и потом на тебе, как клещ повисну, мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будь ласков, да свали меня вперед. Ах, ты вон как, драться каской. Уж не подлый ли народ, хорошо же. И тогда-то злость и боль, забрав в кулак, незаряженной гранатой Теркин немца с левой шмяк. Немец охнул и обмяк. Теркин ворот нараспашку, Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно, дышит тяжко, поработал человек. Хорошо, друзья, приятно, сделав дело ко двору, в батальон идти обратно из разведки поутру. По земле ступать советской, думать мало ли о чем, автомат нести немецкий, между прочим, за плечом. Языка, добычу ночи, что идет куда не хочет, на 3 шага впереди подгонять, иди, иди. Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный – это свой. Незнаком, а рад сердечно, что вернулся ты живой. Доложить про все по форме, сдать трофеи не спеша, а потом тебя покормят, будет мерою душа. Старшина отпустит чарку, строгий глаз в нее кося, а потом у печки жаркой ляг, поспи, война не вся. Фронт налево, фронт направо, и в февральской в южной мгле страшный бой идет, кровавый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. От автора. 100 страниц минуло в книжке. Впереди не близкий путь. Стой-ка, брат, без передышки невозможно. Дай вздохнуть. Дай вздохнуть, возьми в догадку, что теперь, что в старину, трудно слушать по порядку сказку длинную одну. Все про то же. Про войну. Про огонь, про снег, про танки. Про землянки да портянки. Про портянки да землянки. Про махорку и мороз. Вот уж нынче повелось. Рыбаку лишь о путине, печнику дудят о глине, леснику о древесине, хлебопеку о квашне, коновалу о коне, а бойцу ли, генералу, не иначе. О войне. О войне оно понятно, что война, а суть в другом. Дай с войны прийти обратно при победе над врагом, учинив за все расплату. Дай вернуться в дом родной, человеку, и тогда-то сказки нет ему иной. И тогда ему так сладко будет слушать по порядку и подробно обо всем, что изведано горбом, что исхожено ногами, что испытано руками, что повидано в глаза, и о чем, друзья, покамест все равно.

ширной той земли родной в плену. Я любитель жизни мирной, на войне пою войну. Что ж еще? И все, пожалуй, та же книга про бойца без начала, без конца, без особого сюжета. Впрочем, правде не во вред. На войне сюжета нету. Как так нету? Так вот нет. Есть закон служить до срока. Служба, труд, солдат не гость. Есть отбой, уснул глубоко. Есть подъем, вскочил как гвоздь. Есть война, солдат воюет. Лют противник, сам лютует. Есть сигнал вперед, вперед. Есть приказ, умри, умрет. На войне ни дня, ни часа не живет он без приказа. И не может испокон без приказа командира ни сменить свою квартиру, ни сменить портянки он, ни жениться, ни влюбиться. Он не может, нету прав, ни уехать за границу от любви, как бывший граф. Если в песнях и поется, разве можно брать в расчет, что герой мой у колодца, у каких-нибудь ворот, будет случай подведется, чью-то долю ущипнет. А еще добавим к слову, жив-здоров герой пока, но отнюдь не заколдован от осколка дурака. От любой дурацкой пули, что, быть может, наугад, как пришлось, летит вслепую, подвернулся. Точка, брат. Ветер злой навстречу пышет, жизнь, как веточку, колышет. Каждый день и час грозя. Кто доскажет, кто дослышит, угадать вперед нельзя. И до той глухой разлуки, что бывает на войне, рассказать еще о друге кое-что успеть бы мне. Тем же ладом, тем же рядом, только стежкою иной. Пушки к бою едут задом. Это сказано не мной. Кто стрелял? Отдымился бой вчерашний, высох пот, металл простыл, от окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. В полверсте в кустах противник, тут шагам и пядям счет, фронт, война, а вечер дивный по полям пустым идет. По следам страды вчерашней, по немыслимой тропе, по ничьей помятой зряшной луговой густой траве, по земле рябой от рытвен, рваных ям, воронок, рвов, смертным зноем жаркой битвы опаленных у краев. И откуда по пустому долетел, донесся звук, добрый, давний и знакомый, звук вечерний, майский жук. И ненужной горькой лаской растревожил он ребят, что в росой покрытых касках по окопчикам сидят. И такой тоской родною сердце сразу обволок. Фронт, война, а тут иное. Выводи коней в ночное, торопись на пятачок. Отплешися, а там сторонкой удаляйся в березник, провожай домой девчонку. Да целуй, не будь дурак. Налегке идти обратно, мать заждалася. И вдруг вдалеке возник невнятный, новый, ноющий, двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе. На одной постылой ноте ноет, воет, как в трубе, и бежать при всей охоте не положено тебе. Ты, как гвоздь на этом взгорке, вбился в землю, не тоскуй, ведь, согласно поговорке, это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять, и, как водится, оратор тут находится под стать. С удивительной заботой подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет, и жизни даст. Жизни даст! Со страшным ревом самолет ныряет вниз. И сильнее нету слова той команды, что готова на устах у всех. Ложись! Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине. А в какое время года легче гибнуть на войне? Летом солнце греет жарко, вступает в полный цвет все кругом, и жизни жалко до зарезу, летом нет. В осень смерть под стать картине, в сон идет природа вся, но в грязи и в окопной глине вдруг загнуться нет, друзья. А зимой земля как камень, на 2 метра глубиной привалит тебя комками, нет уж, ну ее, зимой. А весной, весной, да где там, лучше скажем наперед, если горько гибнуть летом, если осенью не мед, если в зиму дрожь берет, то весной, друзья, от этой подлой штуки душу рвет. И какой ты вдруг покорный, на груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка 20 неполных лет –

0: Вот сейчас тебе и крышка, вот тебя уже и нет. Ты прижал к вискам ладони, ты забыл, забыл, забыл, как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, и далек, далек, далек, вечер тот и та девчонка, что любил ты и берег. И друзей, и близких лица, дом родной, и сучок в стене. Нет, боец, ничком молиться не годится на войне. Нет, товарищ. Зло и гордо, как закон велит бойцу, смерть встречай лицом к лицу, и хотя бы плюнь ей в морду, если все пришло к концу. Ну-ка, что за перемена? То не шутки, бой идет. Встал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий, самолет чужой с крестом, покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Накренясь, пошел по кругу, кувыркается над лугом. Не задерживай давай, в землю штопором въезжай. Сам стрелок глядит с испугом, что наделал невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет, стальная снасть, ухнул в землю, завывая, шар земной пробить желая и в Америку попасть. Не пробил, старался слабо, видно, место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба, кто стрелял, куда попал. Адъютанты землю роют, дышит в трубку генерал. Разыскать тот час героя, кто стрелял, а кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных, кто он? Свой среди своих, не зенитчик и не летчик, а герой не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой, вот поздравили его, и как будто всем неловко, неизвестно от чего. Виноват, что ли, отчасти? И сказал сержант спроста. Вот что значит парню счастье, глядь, и орден как с куста. Не промедливши с ответом, парень сдачу подает. Не горюй, у немца этот не последний самолет. С этой шуткой, поговоркой, облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был, понятно, он. О герое. Нет, поскольку о награде речь опять зашла, друзья, то уже не шутки ради кое-что добавлю я. Как-то в госпитале было. День лежу, лежу второй. Кто-то смотрит мне в затылок. Погляжу, а то герой. Сам собой сказать, мальчишка, недолеток стригунок. И мутит меня мыслишка. Вот он мог, а я не мог. Разговор идет между нами. И спроси я с первых слов. Вы откуда родом сами? Не из наших ли краев? Смотрит он, а вы откуда? Отвечаю, так и так. Сам как раз смоленский буду, может, думаю, земляк. Аж привстал герой. «Ну что вы?» – вскинул головой. «Я как раз из-под Тамбова и потрогал орден свой». И умолкнул. И, похоже, подчеркнуть хотел он мне, что таких, как он, не может быть в смоленской стороне. Что уж так они вовеки различаются места. Что у них ручьи и реки, и земля не та. И полянки, и пригорки, и козявки, и жуки. И куда ты, Васька Теркин, лезешь с дуру в земляки? Так ли нет, сказать не знаю, только мне от мысли той сторона моя родная показалась сиротой, сиротинкой, что не видно на народе, на кругу. Так мне стало вдруг обидно, рассказать вам не могу. Это да, что я не гордый по характеру, а все ж, вот теперь, когда я орден нацеплю, скажу я, врешь. Мы в землячество не лезем, есть свои у нас края. Ты тамбовский, будь любезен, а смоленский, вот он я. Не иной какой, не энский безымянный корешок, а действительно смоленский, как дразнили нас, рожок. Не кичусь родным я краем, но пройди весь белый свет, кто в рожки тебе сыграет так, как наш смоленский дед. Заведет, задует сивая, лихая борода. Ты куда, моя красивая, куда идешь, куда? И ведет, поет, заяривает, ладно, что без слов, со слезою выговаривает радость и любовь. И за ту одну старинную, за музыку рожок, в край родной дорогу длинную 100 раз бы я прошел. Мне не надо, братцы, ордена, мне слава не нужна, а нужна больна мне родина, родная сторона.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читал военный корреспондент Григорий Вдовин. Запись сделана во время командировки Григория Вдовина на фронт. Мы продолжаем чтение поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читает военный корреспондент Сергей Зенин.
2: Генерал, заняла война полсвета. Стон стоит второе лето. Опоясал фронт страну. Где-то Ладога, а где-то Дон, и тоже на Дону. Где-то лошади в упряжке в скалах зубы бьют об лед, где-то яблони цветет, и моряк в одной тельняшке тащит степью пулемет. Где-то бомбы топчут город, тонут на море суда, где-то танки лезут в горы, к Волге двинулась беда. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после доброй пастерушки поразвесил для просушки гимнастерку и штаны. На припеке обнял землю, руки выбросил вперед и лежит, и так-то дремлет, может быть, за целый год. И речушка, неглубокий родниковый ручеек, шевелит травой осокой у его разутых ног. И курлычет с тихой лаской, моет камушки на дне. И выходит не то сказка, не то песенка во сне. Я на речке ноги вымою, куда реченька течешь? В страну мою родимую, может, где-нибудь свернешь? Может, где-нибудь излученной по пути зайдешь туда и под проволокой колючую проберешься без труда. Между немецкими окопами, мимо вражеских постов, возле пушек в землю вкопанных, промелькнешь из-за кустов. И тропой своей исконную протечешь ты там, как тут. И ни пешие, ни конные на пути не переймут. Дотечешь дорогой кружную до родимого села. На мосту солдаты с ружьями, ты под мостиком прошла. Там печаль свою великую, что без края и конца, над тобой, над речкой выплакать, может, выйдет мать бойца. Над тобой, над малой речкой, над водой, чей путь далек, послыхать бы хоть словечко ей, хоть одно, что цел, сынок. Помороженный, простуженный, отдыхает он герой, битый, раненый, контуженный, да здоровый и живой. Теркин, много ли дремал он, землю мать прижав к щеке, слышит: «Теркин, генералу, на одной давай ноге!» Посмотрел, поднялся Теркин, тут связной стоит. «Ну что ж, без штанов, без гимнастерки к генералу не пойдешь!» Говорит, чудит, и все же сам, волнуясь и сопя, непросохшую одежу спешно пялит на себя. Приросла к спине, не стронет. «Теркин, сроку 5 минут!» «Ничего, с земли не сгонит, дальше фронта не пошлют!» Подзаправился на славу. И хоть знает наперед, что совсем не на расправу генерал его зовет, все же у главного порога в генеральском блиндаже был бы бог, так Теркин богу помолился бы в душе. Шутка ли, если разобраться? К генералу входишь вдруг. Генерал один на 20-25, а может статься и на 40 верст вокруг. Генерал стоит над нами, а робеть при нем не грех. Он не только что чинами, боевыми орденами, он годами старше всех. Ты, обжегшись кашей, плакал. Ты пешком ходил под стол. Он тогда уж был воякой. Он ходил уже в атаку, взвод, а то и роту вел. И на этой половине у передних наших линий. На войне никто, как он, твой ЦК и твой Калинин. Суд, отец, глава, закон. Честью, друг, считай, немалой, заработанной в бою, услыхать от генерала вдруг фамилию свою. Знай, за дело, за заслугу жмет тебе он крепко руку боевой своей рукой. Вот, брат, значит, ты какой богатырь, орел, ну, просто воин, скажет генерал. И пускай ты даже ростом и плечми всего не взял, и одет не для парада. Тут война, парад потом. Говорят, орел, так надо и глядеть, и быть орлом. Стой, боец, с достойным видом. Понимай, в душе имей. Генерал награду выдал, как бы снял с груди своей. И к бойцовской гимнастерке прикрепил немедля сам. И ладонью: «Вот, брат, Теркин!» по лихим провел усам. В скобках надобно, пожалуй, здесь отметить, что усы, если есть у генерала, то они не для красы. На войне или на параде, не пустяк, друзья, когда генерал усы погладил и сказал хотя бы «да». Есть привычка боевая, есть минуты и часы, и не зря еще Чапаев уважал свои усы. Словом, дальше. Генералу показалось под конец, что своей награде мало почему-то рад боец. Что ж, боец, душа живая, на войне второй уж год. И не каждый день сбивают из винтовки самолет. Молодца и в самом деле отличить расчет прямой. Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом домой. Теркин понял ли, не понял, или не верит тем словам, только дрогнули ладони рук, протянутых по швам. Про себя, вздохнув глубоко, Теркин тихо отвечал. На неделю мало сроку мне, товарищ генерал. Генерал склонился строго.
3: Как так мало? Почему?
2: Потому трудна дорога нынче к дому моему. Дом-то вроде недалечко, по прямой пустяшный путь.
3: Ну а что ж?
2: Да я не речка, чтоб легко туда шмыгнуть. Мне, по крайности, в начале днем соваться не с руки. Мне идти туда ночами. Но ночи кратки. Генерал кивнул.
3: Понятно, дело с отпуском табак. Пошутил. А как обратно ты пришел бы?
2: Точно ж так? Сторона моя лесная, каждый кустик мне родня. Я пути такие знаю, что пойди поймай меня. Мне там каждая знакома борозденка под межой. Я смоленский, я там дома. Я там свой, а он чужой.
3: Погоди-ка, ты без шуток. Ты бы вот что мне сказал.
2: И как будто в ту минуту что-то вспомнил генерал. На бойца взглянул душевнее и сказал, шагнув к стене.
3: Ну-ка, где твоя деревня? Покажи по карте мне.
2: Теркин дышит осторожно у начальства за плечом.
3: «Можно», — молвит. «Это можно. Вот он, Днепр, а вот мой дом».
2: Генерал отметил точку.
3: «Вот что, Теркин, в одиночку не резон тебе идти. Потерпи уж, дай отсрочку, нам с тобою по пути. Отпуск точно, аккуратно за тобой прошу учесть».
2: И боец сказал: «Понятно». И еще добавил: «Есть». Встал по форме у порога, призадумался немного. На секунду, на одну. Генерал усы потрогал и сказал, поднявшись: «Ну, скольких он над картой сидя, словом, подписью своей, перед тем в глаза не видя, посылал на смерть людей. Что же, всех и не увидишь, с каждым к расстаням не выйдешь. На прощание всем нельзя заглянуть тепло в глаза, заглянуть в глаза как другу и пожать покрепче руку. И по имени назвать, и удачи пожелать. И помедливши минутку ободрить старинной шуткой. Мол, хотя и тяжело, а меж прочим ничего. Нет, на всех тебя не хватит, хоть какой ты генерал. Но с одним проститься, кстати, генерал не забывал. Обнялись они, мужчины, генерал-майор с бойцом. Генерал с любимым сыном, а боец с родным отцом. И бойцу за тем порогом предстояла путь-дорога на родную страну прямиком через войну.
4: О себе. Я покинул дом когда-то, позвала дорога вдаль. Немала была утрата, но светла была печаль. И годами с грустью нежной, меж иных любых тревог, угол отчий, мир мой прежний, я в душе моей берег. Да и не было помехи взять и вспомнить наугад старый лес, куда в орехи я ходил с толпой ребят. Лес ни пулей, ни осколком, ни пораненный ничуть, ни порубленный без толку, без порядку как-нибудь, ни корчеванный фугасом, ни поваленный огнем, хламом гильз, жестянок, касок, ни заваленный кругом, блиндажами не изрытый, ни обкуренный зимой, ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, где однажды я теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня. Был в лесу, и каждый лист полный, радостный и юный был горяч, но свеж и чист. Лист к листу, листом прикрытый, в сборе лиственным кустом, пересчитанный, промытый, первым залито дождем. И в глуши родной, ветвистой, и в тиши дневной, лесной, молодой, густой, смолистый, золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной у земли мешался он с муравьиным духом винным и пьянил, склоняя в сон. И в истоме птицы смолкли. Светлой каплей смола по коре нагретой елки, как слеза во сне, текла. «Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край недавних детских лет, отчий край, ты есть или нет? Детство день до гроба милый, детство сон, что сердцу свят. Как легко все это было взять и вспомнить год назад. Вспомнить разом, что придется. Сонный полдень над водой, дворик, стежку до колодца, где песочек золотой, книгу, читанную в поле, кнут, свисающий с плеча, лед на речке, глобус в школе у Ивана Ильича. Да и не было запрета, проездной, купив билет, вдруг туда приехать летом, где ты не был 10 лет, чтобы с лаской, хоть не детской, вновь обнять старуху-мать. Не под проволокой немецкой нужно было проползать, чтоб со взрослой грустью сладкой праздник встречи пережить. Ни украдкой, ни с оглядкой по родным лесам кружить. Чтоб сердечным разговором с земляками встретить день, не нужда была, как вору, под стеною прятать тень. Мать земля моя родная, сторона моя лесная, край страдающий в плену. Я приду, лишь дня не знаю, но приду, тебя верну. Не звериным робким следом я приду, твой кровный сын. Вместе с нашей победой я иду, а не один. Этот час не за горою, для меня и для тебя. А читатель той порою скажет, где же про героя? Это больше про себя. Про себя? Упрек уместный. Может быть, меня пресек, но давайте скажем честно. Что же, а я не человек? Спорить здесь нужды не вижу. Сознавайся в чем в другом. Я ограблен и унижен, как и ты, одним врагом. Я дрожу от боли острой, злобы горькой и святой. Мать, отец, родные сестры, у меня за той чертой. Я стонать от боли вправе и кричать с тоски клятой. То, что я всем сердцем славил и любил, за той чертой. Друг мой, так же нелегко мне, как тебе с глухой бедой. То, что я хранил и помнил, чем я жил, за той, за той, за неписанной границей, поперек страны самой. Что горит, горит в зорницах вспышек летом и зимой. И скажу тебе, не скрою, в этой книге там ли сям то, что молвить бы герою, говорю я лично сам. Я за все кругом в ответе. И заметь, коль не заметил, что и Теркин, мой герой, за меня гласит порой. Он земляк мой, и, быть может, хоть немало не поэт, все же как-нибудь похоже размышлял. А нет, ну нет, Теркин дальше, автор вслед.
1: Поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» звучит в эфире «Радио России» в исполнении военных корреспондентов ВГТРК. Читали военные корреспонденты Евгений Поддубный, Григорий Вдовин и Сергей Зенин. Продолжение следует. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Ночная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Представьте себе, что вы вышли ночью в поле. Вы что-нибудь увидите? Ничего не увидите. А тут вы берете фактически тепловизор, и вы сразу понимаете, где какой есть зверь.
1: Гости выпуска – журналист Алексей Беляков и специалист по тепловизорам Олег Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Кургана.
6: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
9: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Радио России. Главное радио страны.
10: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
11: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: МЧС информирует.
14: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
15: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
6: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные владели Мирополем в Сумской области. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами. И временно ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья. Далее подробнее. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополе в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Подразделения «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в российском оборонном ведомстве. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. ВСУ потеряли за сутки 1195 военнослужащих. Российские войска поразили в течение суток предприятия ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Большинство официальных лиц Северной Македонии уклоняются от взаимодействия с российскими дипломатами, поэтому предложения по возобновлению двустороннего сотрудничества не находят отклика. Об этом заявил новый посол России в Балканской республике Дмитрий Зыков. Он также рассказал, что власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму. По его словам, позиция Скопья по украинскому кризису продиктована евроатлантическим вектором внешней политики, который в стране торжественно декларируется на самых разных уровнях. Напомню, в 2022 году Северная Македония присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и отменила безвизовый режим въезда для граждан России. Возобновление американских военных действий против Ирана вполне вероятно на фоне хрупкого перемирия между Вашингтоном и Тегераном, заявил в субботу представитель Центрального штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади, которого цитирует агентство «Фарс». По его словам, США не соблюдают никаких обязательств или соглашений. А также он отметил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам и просчетам со стороны Соединенных Штатов. Ранее президент США Трамп сделал заявление о том, что нельзя допустить, чтобы Иран разрабатывал ядерное оружие или обладал им, и предупредил, что такой потенциал будет представлять непосредственную угрозу для многих регионов.
17: Сейчас в прекрасной стране Иране я имею дело с довольно жестокими людьми. Нельзя дать Ирану ядерное оружие, потому что они очень быстро применят его против Израиля, на Ближнем Востоке, в Европе. И я думаю, мы будем следующими. Но этого не произойдет. Не беспокойтесь. Мы разгромили их военно-воздушные силы, их больше нет. У них был самый сильный флот на Ближнем Востоке, 159 кораблей. Каждый из них сейчас на дне моря.
16: Также президент США во время своего выступления в штате Флорида сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
17: Мы захватили груз, захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
16: Высказывания Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после нескольких недель военной эскалации и дипломатических усилий по стабилизации ситуации. Несмотря на то, что активные боевые действия прекратились в связи с хрупким перемирием, обе стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушениях и расходятся во мнениях относительно условий долгосрочного урегулирования. Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет самолета Фица в Москву. При этом четыре страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер, как он сообщал ранее, планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Москву он направляется, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами Свердловской области из-за весеннего половодья, сообщает департамент информполитики региона. Всего затоплено 7 мостов и один мост разобран на период половодья. В ряде населенных пунктов организована работа лодочной или паромной переправ. Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь, уточняется в сообщении. Согласно аналитическим материалам департамента, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Слободо-Туринском муниципальном уровне, районе. Уровень воды в реке Тура за сутки повысился на 7 сантиметров. 16 придомовых территорий подтоплено в трех населенных пунктах Белореченского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона. В муниципалитетах работают 4 оценочные комиссии по обследованию подтопленных территорий. На территории муниципалитета за последние сутки выпало 36 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что Краснодарский край находится под воздействием мощного циклона. Он принес с собой ливневые тучи и похолодание. Улучшение погоды ожидается в ближайшую среду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
18: Спорт.
19: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 28-го тура. В эти минуты ЦСКА встречается с «Зенитом». Идет 47-я минута встречи. Счет ничейный 1-1. На 4-й минуте с пенальти отличился Обляков, а на 30-й Дивеев счет в этом матче сравнял. Футболисты «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 1-0. Мяч забил Мирлин Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдора Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Московская «Родина» на выезде победила «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на одно очко «Воронежский факел», который в воскресенье примет «Красноярский Енисей». Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала два сетбола на подаче соперницы. А в воскресенье Андреева сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шалунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье Одинцова» обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
18: Погода.
16: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 23, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 16. В Рязани переменная облачность, 18 градусов тепла. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 11. В Майкопе небольшой дождь, плюс 9. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 7. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 14. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью, плюс 9, днем, плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Восточно-прусская стратегическая наступательная операция стала своеобразным завершением многовековой борьбы в этой части Европы. Пруссия исторически служила плацдармом для немецкого наступления на польско-литовские и русские земли. В период Семилетней войны, в правление дочери Петра Великого, императрицы Елизаветы, Восточная Пруссия и непосредственно Кёнигсберг впервые вошли в состав России. Так русским подданным успел кратковременно побывать великий философ Иммануил Кант. В 1807 году русские войска бились за спасение Пруссии от Наполеона, а великая битва у Прейси-Шейлау стала одним из самых кровопролитных сражений наполеоновских войн. В годы Первой мировой войны Восточная Пруссия стала ареной ожесточенных боев, в которых, спасая Париж от немецкого наступления, погибли части 2-й русской армии и непосредственно ее командующий, генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов. Восточно-прусская операция 1945 года стала победоносным завершением этой череды конфликтов, в которых русские воины проявляли неизменную самоотверженность и героизм. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Ее часто называют звездой советского телевидения. Но это ошибка. Она солнце, которое греет, озаряет и иногда обжигает. Я от всей души в нашей студии приветствую диктора Центрального телевидения, народную артистку России Ангелину Вовк. Здравствуйте, Ангелина.
2: Здравствуйте, Вадим. Ну, как вы меня замечательно представили. Я вообще не очень люблю, когда меня хвалят, но ваш комплимент мне понравился. Спасибо.
1: Ну что же, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что до 14 лет Ангелина играла в куклы?
2: Да, я вообще с детства любила куклы, которых у меня не было. Потому что времена были другие. Все-таки послевоенное время, я родилась в 1942 году, послевоенное время было очень трудное. Мой отец в 1944 году не вернулся с боевого задания, он был летчик. И, конечно, мы остались три женщины, и жили мы во Внуково. Но в магазинах кукол не было. И я рисовала куклы. Я рисовала, тогда это было очень модно среди девочек. Я рисовала, ну, была заготовка определенная. Я вырезала силуэт, и потом я этой кукле рисовала всякие наряды. Ну, в общем, это было своего рода детское творчество, которое, знаете, вот долго продолжалось, потому что мне нравилось. Тогда не было, к счастью, телевидения, которое отнимает кучу времени. У нас не было телефонов, которые тоже отнимают, извините, невероятное количество времени, в пустоту ты его отправляешь. У меня было только радио. И представляете, я так люблю радио. Я такая счастливая, что я пришла к вам на радио, потому что по радио я слушала классическую музыку. Мне читали сказки по радио. То есть, вы понимаете, радио – это такая жизнь великолепная для детей моего времени. И я многому научилась, именно слушая радийные передачи. Я даже однажды, у меня радио сломалось, я его отремонтировала. Но я была талантливой. Девочка.
1: Хорошо. Это правда, что съемочная группа фильма «Прощай», где вы снимались в юности, называли вас «Неприступная Лина».
2: Дело в том, что я закончила институт на ГИТИС, угу, и впервые поехала на съемки фильма в Ялту. Это был вообще такой прекрасный год в моей жизни, потому что Ялта была очаровательна. Она очаровательна всегда. Плюс ко всему, в нашем коллективе был замечательный композитор Михаил Таравердиев.
1: Раз.
2: И, да. В нашем коллективе были великолепные актеры: Авдюшка,
1: Олег Стриженов.
2: Олег Стриженов. Вы знаете, я даже вот сейчас не могу всех перечислить. И я была счастлива, что я нахожусь в таком замечательном творческом коллективе.
1: Ангелина, я не поверю, что Александр Стефанович не подкатывал к вам с предложениями.
2: Ну, Александр Стефанович, конечно, подкатывал с предложением. Потому что, ну и, простите, Никита Михалков тоже. Он был на наших съемках. Но тогда, в юности, я была влюблена в другого человека. Поэтому я не разглядела в нем эти прекрасные качества. Ну, это моя ошибка,
1: да,
2: понимаете?
1: И поэтому была неприступной Лина.
2: Да, а вот с Сашей Стефановичем у нас тоже такие, знаете, отношения сложились смешные. Дело в том, что он как-то... Мне тоже очень понравился, потому что он мне цитировал Библию, там, Экклезиаста. Он вообще очень эрудированный человек. И, конечно, он меня завораживал своими знаниями. Вот. И как-то он сказал, что, слушай, ты мне очень нравишься, а не выйдешь ли ты за меня замуж? А я была влюблена в другого человека. Я говорю: Саша, ты мне нравишься, но если станешь режиссером, то, может быть, мы эту тему разговора и продолжим.
1: Вот. Какая вы расчетливые были.
2: А как же? Вот, хотя я любил другого человека. Но я вышла замуж за того другого человека. И когда он мне позвонил, сказал: ну вот, я режиссер, я снимаю фильм, приезжай. Я говорю: ну ты опоздал, я уже вышла замуж.
1: Надо было побыстрее.
2: Но мы с ним сохранили дружеские отношения.
1: И последний вопрос. Это правда, что в свое время вами увлекся лично принц Чарльз, который теперь король Англии, Карл III.
2: Ну, вы знаете, это, может быть, мои фантазии. Дело в том, что меня стали донимать английские корреспонденты.
1: В советское время?
2: Да. И они хотели со мной встретиться и побеседовать. Но нам же тогда не разрешалось встречаться с иностранцами. И наш заведующий отделом сказал: пожалуйста, можете присылать ей свои вопросы, она вам будет отвечать. Вечером мы пошли на день рождения с моим супругом любимым, Леночкой Чертовым. И я там немножко выпила много шампанского. И вы знаете, так болела голова утром. Я думаю, ну какая Англия? Какая вообще поездка? Да ну нет, не пойду. И не пошла, конечно. Когда я пришла на телевидение, и наш заведующий отделом устроил разгром. Что ты натворила? Почему ты не пришла? Они так тебя ждали. Я говорю: Виктор Николаевич, у меня... Ну, рассказал им, да. Я вам сейчас. Он говорит: это не оправдание. Ты должна была прийти в любом состоянии. Я говорю: в следующий раз приползу в любом состоянии. Ну, в общем, и потом, знаете, какие-то были оттуда сигналы все время.
1: Из Англии.
2: Да, я, видно, нравилась королеве еще, плюс ко всему. Я когда начала вести программу с Октябриной Ганечкиной, мне оттуда стали присылать какие-то тоже вопросы по огороду, корреспонденты. И потом смотрю, в каком-то журнале появилась королева, она в платочке на огород вышла. И она там что-то такое вот, типа того, что вот она там получила из России от Ангелины и Октябрины, значит, какие-то советы, вот она их применяет. Меняют у себя на огороде.
1: Ничего
2: ну
1: себе!
2: Вот, ну, вы понимаете, мне сказали... Ну, один кто? Человек в погонах сказал, что принц Чарльз очень хотел, чтобы ты приехала. Ты что, не поняла, что вот эти корреспонденты, что вот приехала группа английская? Я говорю: не поняла. Что ж ты мне раньше не сказала?
1: Королевишна.
2: Я бы была королевишной английской. Я бы установила добрые отношения между Россией и Англией. И не было бы никогда войны. Мы бы жили все в счастье и любви, и в красоте.
1: Ну вот, да.
2: Промахнулась в очередной раз.
1: Но ничего страшного. Итак, Ангелина Вовка, переходим к делу.
2: Давайте.
1: Значит... Папа погиб во время войны, к сожалению.
2: В 1944 году его не стало. Ему было всего 26 лет.
1: А скажите, это правда, что вам снилась даже гибель отца?
2: Да, я летела с ним в горящем самолете. Вот я помню это. Самолет охвачен пламенем, и я лечу с ним. Вот вниз так мы летели. Ну, вы знаете, я очень ждала его. Раньше во Внуково не было же вот этой загородки вокруг поля, да? Там подходишь к взлетной полосе, ложишься в траву и ждешь, когда приземлится самолет. И я ходила, бегала к этой взлетной полосе, ложилась в траву и ждала, когда прилетит мой папа. Мне так хотелось, чтобы он вернулся. Я прям каждый самолет думал: ну вот, он наконец возвращается. А там были земляничные поляны, мы с детьми бегали, собирали землянику, ну и самолеты встречали.
1: А скажите, а вот мама Марья Кузьминична потом нашла свое счастье?
2: Однажды, ну, уже годы прошли, потом мы несколько раз ходили, вот когда возвращались пленные, думаем, ну, вдруг отец жив. И мама всегда мне завязывала белый бант, одевала мне там, в общем, красивую одежду, чтобы пойти встретить папу. И каждый раз мы возвращались, и каждый раз папа не появлялся среди этих пленных. Ну, в общем, прошли годы, уже пленные перестали появляться. И, в общем, мама уже успокоилась, что он не вернется, хотя она его любила до последних дней своей жизни. И всегда они с моей бабушкой, с ее мамой, вспоминая моего отца, плакали. Он был, говорят, удивительным человеком. Великолепно пел, играл на гитаре, был душой компании, добрейший был человек. Вот. И ну что ж, что же делать, как помочь моей маме? Я, значит, однажды, был Новый год, и вдруг к нам пришел в гости, а мы там тогда жили в таком, знаете, в послевоенное время. Домов-то не строилось, мало строилось. Он был такой большой общий барак, в котором жили семьи летчиков. И у каждого была вот комната, а был общий коридор. У всех были в комнатах печки. То есть условия были, ну, сами понимаете, послевоенные. Вот, и... Кому-то пришел в гости вот мой отчим будущий, Михаил Матвеевич Зыков. И мы устраивали, так сказать, встречу Нового года, елка сверкала. В общем, пришли наши мамины подруги, жены летчиков. И он пришел, один был. Он пришел, он был в военной форме, он военный. Вот, он прошел тоже всю войну, тоже был ранен. И, в общем-то, так, знаете, был суровый, ну, казак. Он из Подростова, из станицы Вешенской. Ну, такой, знаете, суровый был характер. Потому что, как я потом побывала в этих краях, казаки, они, знаете, не очень-то такие, ну, как вам сказать, донжуаны, да? Они очень суровые ребята, но умеют ухаживать. И вот... Когда я его увидела, и он мне, во-первых, он действительно был очень интересный. Такие черты лица красивые, нос прямой, черные волосы. Ну, в общем, он мне понравился. Мы, естественно, сели все за стол. Тогда застолья были, знаете, не так, как сегодня гуляют дома обращения. Mm-hmm. Все было очень скромно, и все было в рамках приличия. Вот. А он сидел возле елки, и я подошла к нему, вот так села на него, смотрю, и я говорю ему: «А я можно буду вас называть папой?» Он, вы знаете, он так смутился и говорит: «Ну, пожалуйста, если вам это угодно». Я говорю: «Я буду тогда вас называть папой». Ему ничего не оставалось делать, как жениться на моей маме.
1: Все, отличная история. Так, Ангелина Вовка, скажите мне, пожалуйста, да. Вот мы уже вспомнили про вашего мужа Геннадия Чертова, про Гитис вспомнили. А как же так происходит, что вы на первом курсе влюбились в Геннадия Чертова, а, например, не в Льва Лещенко, который учился параллельно вместе с вами?
2: Ну, вы знаете, не знаю, ну, Чертов, это, знаете, была любовь с первого взгляда. Мы ехали на картошку, и вдруг...
1: На картошку.
2: Да, ну, как студенты, ну, которые поступили убирать картошку. И вдруг в автобус входит Жерар Филипп. Он был в юности, он... Вылитый Жерар Филипп, просто вылитый. Он вообще удивительно красивый человек. Я о нем вспоминаю всегда с любовью и благодарностью. Ну, так жизнь сложилась, что я вот чего-то это взбрыкнула.
1: Имеете право.
2: Ну, не знаю, может быть, я иногда думаю, если ж взбрыкнула, так уехала бы в Чехию. Чего ж я не уехала-то? А то уцепилась за Россию. Нет, без Москвы не могу.
1: Патриотка.
2: Патриотка, к сожалению.
1: Так, по поводу Льва Лещенко.
2: А что, он учился? Ну, я его знала, конечно. Ну, как-то я на него, ну, не знаю, не особенно-то обращала внимания.
1: Угу.
2: Гена-то был, знаете, в институте первый парень на деревне. Да, а меня тоже почему-то, хотя я не была красавицей. Но, видно, во мне была вот эта какая-то харизма, что-то было. Потому что я росла в лесу, во Внуково. Я там, вы знаете, знала каждую травинку. И я убегала все время в лес.
1: Вы такая были светлая девочка.
2: Светлая. Была светлая, знаете. Такая была хорошая. Меня поэтому, когда я пришла поступать в институт, все сразу полюбили. Это, вы знаете, это правда.
1: Да.
2: Вот Господь слышит и видит, что я говорю правду. Я не преувеличиваю ничего.
1: Я знаю. А в дипломном спектакле «Бесприданница» вы кого играли?
2: Ну, я, конечно, играла не главную героиню.
1: Да.
2: Да, к сожалению. Потому что этот Григорий Григорьевич Конский, мой педагог, который мне очень нравился как педагог, он видел меня все время, навязывал мне роли соблазнительниц. А я ему говорила: «Григорий Григорьевич, это, знаете, я вот... Ну, не соблазнительница. Ну, вот можно я буду какие-то другие роли играть?» И начинаю ему перечислять, что бы я хотела. Но он все равно меня не слышал. Я то разведчицу играла.
1: То соблазнительницу.
2: То соблазнительницу. Понимаете, он ставил спектакли, причем потом, как выяснилось, я ему очень нравилась.
1: Вот я так и понял. Он готовил вас практически, подталкивал.
2: Да-да-да.
1: А вы не поддались.
2: Вот. А мне он очень нравился как педагог. Вообще я
1: педагог,
2: восхищалась,
1: конечно,
2: им, потому что действительно был чудесный человек. И вот я из Гитиса выбегаю, бегом, он: «Вовк». Так, я говорю: «Да, Григорий Григорьевич, так, проводи меня домой». А он же ходил медленно, потому что он был старенький, ручки, и сердце у него было больное. Ручки
1: и так... все туда же.
2: Ну а что ж, ну же, любви, все возрасты покорны.
1: Это да.
2: Ручки
1: это...
2: за спину, идет и через каждые 5 шагов останавливается. А я думаю, ну все, пропало мое свидание. Я же не могу педагога бросить посреди улицы.
1: Да, нельзя.
2: Да.
1: А скажите, а как вы отказали Георгию Товстоногову, когда он вас пригласил в БДТ?
2: Ой, слушайте, сколько вы историй знаете про мою жизнь. Дело в том, что у меня, когда я поступила в ГИТИС, у меня была подружка из Питера. И она все, знаете, как подружки начинают дружить. Им хочется носить одинаковые платья и жить вместе.
1: Да-да-да.
2: И вообще все у них должно быть пополам. И она говорит, я так хочу, чтобы ты переехала жить в Питер. Это здесь, во-первых, здесь есть Товстоногов. Это же такой режиссер. Ну и на каникулы я со своей подружкой московской, сокурсницей Таней Распутиной, поехала в Питер. И она нас встретила. Ну, в общем, она была там какая-то девушка в городе, такая очень, как вам сказать, ну, уважаемая. Mm-hmm. И она нас расселила в гостиницу, хотя мы приехали без паспортов, по студенческим билетам расселила. Ну, в общем, она нами занималась, там все ее кавалеры, которым она нравилась, нас развозили на машинах, помогали. И вдруг она мне говорит, слушай, Товстоногов уже набрал себе курс в театр. Почему бы тебе к нему не поступить? Я говорю, Ларочка, я хочу учиться у Конского. Мне Товстоногов не нужен. Но я тебя умоляю, ну ты попробуй, ну ты хотя бы пойди. Ну, ты понимаешь, ну вдруг ты все-таки решишься. Уговорила. Я ему звоню. Я говорю, Георгий Александрович, здравствуйте, это вот такая-такая.
1: Какая вы наглая.
2: Наглая, еще какая. Я говорю, вот я из Москвы, я хочу поступить к вам в театр. Он говорит, так у меня уже все закончено. Я говорю, я знаю, но я хочу поступить к вам в театр. Он говорит, ну хорошо, приезжайте. Я говорю, а куда приезжать? Он говорит, ну ко мне домой. Я говорю, да, сейчас приедем.
1: Что ж такое, а?
2: Да. А Ларка говорит, ой, отлично, поехали. Ну, мы втроем, я, Танька Распутина, и она встречалась с его сыном. И она знала в квартире все. И вот, значит, мы приехали, они остались на лестнице ждать. И, значит,
1: как, бросили вас одну?
2: Нет, ну, одну.
1: Нет, я понимаю, в квартиру одну отправили.
2: Ну, да. Ну, слушайте, я, значит, звоню, открывает Товстоногов. Ну, он думал, сейчас будет такая дрожащая студентка. Там в Питере такая вода чудесная. Я вымыла свои роскошные белокурые волосы, надушилась французскими духами в шубке. Стою перед ним такая невинная овечка.
1: Красотка.
2: Он растерялся.
1: Я думаю.
2: Проходите. Я говорю, а куда мне пройти? Туда в гостиную или вот сюда в ваш кабинет? Он удивился, что я знаю расположение его комнат. Он говорит, нет-нет, в кабинет, пожалуйста. Помог мне раздеться. Ну и пока я с ним болтала, а я, вы как уже заметили, если я болтаю, то я могу очаровать. Я его очаровала. И я вижу, он прям расцвел. И говорит, ну хорошо, теперь почитайте что-нибудь. Я говорю, ну и стала читать отрывок. Я забыла, какой я отрывок читаю. Напряглась, вспомнила, но я прочла, а читала отвратительно. Думаю, ну все, не берет, конечно. Он говорит, завтра, деточка, ко мне в театр днем приезжайте. Я говорю, вы знаете, у меня там еще подруга, она очень хочет к вам тоже в театр. Он говорит, нет-нет, у меня больше нет времени, завтра я вас жду в театр. Ну, я выхожу и говорю, Тань, вот сказал, и честное пионерское, что я сказала, что ты хочешь тоже.
1: Да-да-да.
2: Чтобы... Да. Но так получилось, что в этот вечер мы пошли в ресторан с Ларисиным кавалером.
1: Опять шампанское?
2: Нет, ну мы не пили тогда. Вы что, бог с вами, мы... Ну, я не помню вот про юность свою, чтобы мы там, знаете, что-то...
1: Ну да.
2: Вот, и посидели в ресторане, и вдруг у меня на ноге заболел палец. Да так сильно заболел, что я не могла наступить. И меня повезли к врачу в больницу. Привезли к врачу. Врач, значит, сделал мне... Разрезал. Там у меня воспалился палец. Он разрезал, сделал перевязку и замотал ногу до самого колена. Вот. Ну, и говорит, как вас зовут? Я говорю, Ангелина. Ой, я свою дочку, у меня сегодня дочка родилась, назову Ангелина. Я говорю, правильно сделайте. Он назвал дочку Ангелина, там растет, выросла уже большая, наверное. Вот. И все, ну, какой театр-то к этому?
1: Ну, вы хромоножка.
2: Ну, я, значит, лежу в гостинице, в номере, сидит возле меня Таня. Пришли бывшие студенты, которые у Конского учились. Ну, сидим, лежим, трепим. Вдруг раздается звонок. Я снимаю трубку. Я говорю, алло. А мне мужской голос говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». Он говорит: «Вы знаете, с кем вы говорите?» Я говорю: «Ну, конечно, Петр». Он говорит: «Нет, не Петр». Я говорю: «А кто же это?» Я говорю: «Таня, это к тебе, Костя». Я даю трубку Тане,

0: Все замерли вокруг. Мальчишки прыгают, говорят: «Линка, замолви словечко». Танька с завистью на меня смотрит. Я положила трубку. Один парень, из, тоже который учился у Конского, говорит: «Ну все, Ангелина, Конский выгонит, а Гога не возьмет». А Танька говорит: «Лина, а подари мне эту историю». Я говорю: «Дарю. Это не со мной случилось, это с тобой». И, короче говоря, я подарил ей эту историю, и она там кому-то рассказала, ее нарисовали там на сцене, она стоит, Георгий Александрович ей аплодирует. Вот, но я была счастлива. Но Конскому все равно дошли слухи. Когда у меня нога вылечилась, я пришла на занятия, и, значит, Григорий Григорьевич сидит и говорит: «Ну как? Как вы там провели?» На всех поглядывает. Я так в стеночку думаю: не дай бог узнает, что я была в Питере, да еще поступала как-то в Станогову. А видно, ему кто-то донес из тех ребят. И он так: «Ну, а как наша Мэрилин Монро на каникулах?»
1: Ох, ревнивец!
0: Я говорю: «Что?» Я говорю: «Что? Все ничего». Я не знаю, как я выкрутилась. Конечно, я не призналась, но он не стал меня допытывать, потому что он все знал, ему кто-то написал из наших его бывших сокурсников, что вот приезжала Вовка, поступала. И однажды я иду в театре, приехал БДТ на гастроли в Москву, и я иду, и навстречу мне это Встаногов. Я к нему подбегаю и говорю: «Здрасте, Георгий Александрович». Он мимо меня, как мимо затонувших кораблей. Ну, прошли годы. Я мужу своему чеху рассказываю эту историю. Горжусь, что я могла бы быть звездой театра Товстоногова.
1: Да.
0: И мы сидим с ним в консерватории в Петербурге. И встает Товстоногов. И он говорит мне: «Ну, подойди, поздоровайся с ним». Я подхожу, он с кем-то стоит, беседует. Я подхожу к нему и говорю: «Здравствуйте». Двое мужчин, Георгий Александрович, еще какой-то. Он говорит, этот второй его собеседник: «Ой, Ангелина Вовка». Георгий Александрович посмотрел на меня и сказал: «А я телевизор никогда не смотрю». И отвернулся. Вот представьте, сколько лет прошло, и он меня не простил, но я это не со зла сделала,
1: да,
0: честно.
1: Да, понятно. Ну, а скажите мне, Ангелина Вовка, а это правда, что вы пережили клиническую смерть?
0: Ну, вы знаете, да, было такое со мной, но да, я попала в больницу. И вы знаете, вот, наверное, это был високосный год, я так думаю. Врач меня встретил не совсем доброжелательный почему-то, потому что он мне сказал: «Так, мы сейчас сделаем надрез в животе и посмотрим, есть ли у вас там кровь». Я говорю: «А вы будете делать под наркозом?» Он говорит: «Нет, конечно». Я говорю: «Так я ж не выдержу». А я была со своим первым мужем, с Геннадием Чертовым.
1: А вы прям со съемочной площадки?
0: Да. Я был «Огонек» снимали. Яныш Коуш пел, и тут я потеряла сознание. Вот, и я говорю: «Ну, я же не выдержу». Думаю: «Ну как это, без наркоза?» Он говорит: «Ищите расписку, что если умрете, я не отвечаю вашей смерти». Я с дуры написала. Муж мой не возразил. Любимый. И, короче говоря, утром, когда врачи прибежали, пришли, они, когда меня увидели, они меня сразу бросили в операционную без подготовки. А что значит без подготовки? И начались мои страдания, которые продолжались 3 месяца.
1: Ой, мама.
0: 3 месяца они продолжались, но меня спас академик Кузин, который меня забрал из Склифа и спас. Там еще были замечательные доктора.
1: А кто вам помог?
0: Ну, вы знаете, и мне сказали, и маме, но я там с Склифосовского уже, я помню, начала, ну, как, уходить, ну, потому что мама закричала, врачи набежали, стали меня что-то колоть, и я думаю: «Боже мой, зачем они все это делают? Мне так хорошо, все перестало болеть, я хоть отдохну немного, потому что все болело дико, трубки стояли в носу, во рту, в ушах, в животе, везде, вот». Да, еще там, знаете, что произошло? Такой также забавный эпизод из моей жизни. У меня в молодости, в юности, была компания, ну, мальчишки и девчонки. И двое из них были в меня влюблены. И оба сделали мне предложение. Ну, думали, что я, ну, за кого-то выйду замуж. Ну, так как мы дружили, и у нас не было, как говорится, моркови и любови, ну, да, то я никому не позвонила из них. Ну, думаю, ну, что ж, я не люблю, что ж выходить замуж.

0: Все правильно,
1: не
0: да.
1: По любви. Вот. И в итоге мы как-то продолжали дружить, и прошли годы, потом наши пути разошлись, естественно, и вдруг, когда я лежала в склифе, в реанимации, вызвали дополнительную реанимацию, и приехал один из мальчиков, который был в меня влюблен. Когда он его увидел, и он закричал: «Я тебе не дам умереть», и хотел как бы, да я не знаю, что бы он сделал, но врачи его не допустили больше ко мне. А он прочитал, там было много врачебных ошибок, но врач потом меня, моя лечащая, обняла и сказала: «Ангелина, тебя должны от нас увести, потому что ты здесь умрешь». Ну и Валентина Михайловна Леонтьева, царство ей небесное, обратилась, она же была такой, это ж я была хоть известной, но не такой могучей, mm-hmm. как она. И она обратилась к этому академику Кузину, который попросила прийти на меня посмотреть, может ли он мне помочь. Я помню, он влетел в палату, я лежала одна в палате посредине, потому что там тараканов было много, они ползали по стенкам, я их боялась. Ну, склиф-то в те годы, знаете, ну, да. какой был? Убогий, грязный. И он в развивающемся халате влетел ко мне и говорит: «Я ее забираю». И забрал. И там у него, это на Пироговке.
0: На Пироговке.
1: Да, там был его институт. Меня забрали. В общем, я не помню, как называлось это отделение, но там замечательный был у меня доктор Николай Константинович. Чудесный человек. По-моему, Третьяков его была фамилия. И он меня вылечил.
0: Ой, слава
1: да.
0: Богу.
1: Вот, и вот понимаете, как-то вот так вот все обошлось.
0: А давайте вернемся все-таки к вашей работе на телевидении. Вот, насколько мне известно, как-то вы поехали в Индию еще в Советском Союзе и привезли оттуда кольцо с камнем «Черная звезда».
1: Это Black Star.
0: Black Star, вот. Он стал вашим талисманным защитником, а через некоторое время камень рассыпался. Вот я думаю, какие страсти бушевали в вашем маленьком коллективе дикторов, что камень-талисман разрушился.
1: Вы знаете, я почему-то, да простят меня мои коллеги, у многих моих коллег вызывал какую-то черную зависть, скажем так. Они мне не показывали вида, так не говорили мне это в лицо, но все равно слухи до меня доходили. И козни строили мне немало. Понимаете, они...
0: Вам?
1: Да. Но я, вы знаете, я никогда... Я не знала, что я могу предпринять против них. Я единственное, что делала, я шла в церковь, подавала записку о здравии тех людей, о которых мне говорили, об их отношении ко мне. И меня и запрещали, и там, ну, в общем, по-всякому со мной обращались. Ну, как-то я, знаете, вот, во-первых, я не мстила, не носила в душе злобу к ним. Я просто не понимала, почему так ко мне относятся. Но дело в том, что когда я пришла работать в дикторский отдел, приходило 20 заявок на диктора, угу. и все 20, все просили Вовк.
0: Ангелина Вовк.
1: Да, понимаете, ну, как могли женщины, они все красивые,
0: да.
1: профессиональные, достойные. Я не хочу сказать, что вот они, мол, хуже меня. Нет, многие, может быть, даже и лучше, но... Приходили заявки на меня, потому что я не знаю, что-то во мне было тогда такое, что людей околдовывало.
0: Да.
1: Понимаете, вот честное пионерское, не сойти мне с этого места.
0: Вы знаете, я вспомнил один репортаж, по-моему, он был издание СЭФ, был конкурс модельеров соцлагеря, вы брали интервью какой-то серьезной женщины, и вы говорили, я видел, что ее просто распирало от счастья. Она была готова рассказывать вечность об этих сантиметрах, которые должны украшать коленки советской
1: женщины. Да вы знаете,
0: женщины.
1: Я вам хочу сказать, я в те годы, я же ведь работала и манекенщицей в Доме моделей.
0: Да, так.
1: Когда я училась, а это было как? Я, когда училась на первом курсе, ну, иногда же проходила по московским улицам и любила зайти в Дом моделей на Кузнецком мосту.
0: Да.
1: И однажды я прохожу, смотрю, набирают... молодых манекенщиц. И я думаю, попробовать, что ли.
0: Ага, ага.
1: Я пришла, и меня взяли. Ну, я думаю, ну, там какую-то зарплату небольшую, там же не то, что я должна, знаете, с утра до вечера ходить и работать. Вот. И, значит, сказали, деточка, меня иногда деточка называли, я была такая худая, как сказал отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, он сказал, Ангелин, ты была такая худая, я думал, что ты смертельно больна. Сейчас я такая полная.
0: Нормально, нормально.
1: Вот. И вы представляете, посмотрели на мою фигуру и сказали, ну что, вот грудь-то, я худая, а грудь была большая, да. Понимаете? Но говорит, ну что ж, на такую девочку платье не будем делать, а давайте делать на нее спортивные костюмчики, шортики, блузочки, брючки, она будет в этом, и действительно... Это было очень... Мне шло все, вот эти спортивные стиль. И они мне делали и блузочки, и шортики. Но вы понимаете, когда начинали примерять блузку, нужно было это все проводить в примерочной комнате. Комнатка была, знаете, ну, можно сказать, 1.5 на 1.5, малюсенькая, вся в зеркалах. И вот, знаете, вот я стою перед зеркалом, а их двое. И вот они меня вертят. Вот так посадят плечико, ну, да. А потом так повернут, потом сюда, в эту сторону, потом перед зеркалом вот так. Понимаете, и эта примерка вот этого плеча длилась часами. И я стала падать в обморок. Я один раз упала в обморок, они меня вытащили на улицу, я отдышалась. А уже принимала участие в показах. Вот в этих шортиках такая вся лапочка выходила. Вот. Потом, значит, в следующий раз прихожу на примерку. Опять я падаю в обморок. Но они сказали, ты знаешь, деточка, ты нам очень нравишься, но ты же падаешь в обмороке, мы не хотим за тебя отвечать. Извини, ты не можешь с нами больше сотрудничать. Я, конечно, переживала не потому, что я не выхожу на подиум, а потому что я потеряла заработок небольшой, да, понимаете? К той небольшой стипендии это было очень существенно в моей
0: конечно,
1: ситуации.
0: Конечно, хорошая прибавка к жалованию.
1: Да.
0: А скажите мне, вот Ангелина Вовк действительно, когда шла к телецентру, вот перед тем, как пройти пост милиционеров, закатывала брюки, что их не было видно из-под плаща.
1: Да, у нас был Сергей Георгиевич Лапин, очень серьезный
0: руководитель,
1: да. И он запрещал нам в те годы ходить в брюках.
0: На работу?
1: На работу, да. Ну, мы же, а мода-то, куда моду, в карман не спрячешь. Мы все равно шили себе брюки. И когда подходили к проходной, это было на Шаболовке, ага. Мы, конечно, брюки закатывали и булавочками их прикалывали. И проходили.
0: Еще серьезно?
1: Так, серьезно. А там мы эти брюки опускали и ходили по телецентру, уже нам никто не делал замечаний.
0: И еще, почему вначале у вас были длинные волосы, а потом прическа стала короткой?
1: Ну, это, знаете, это борьба моих девушек со мной. Ну, они Игорю Леонидовичу Кириллову стали на меня жаловаться. Вот, Вовка длинные волосы носит, а у нас у всех короткие. Ну, Кириллов меня вызывает и говорит, слушай, а чего это у тебя длинные волосы? Я говорю, Игорь Леонидович, ну, а что длинные? Они у меня просто до плеч, ничего страшного. Нет, надо обрезать. Ну, я обрезал, ну. Потом он, почему так все время улыбаешься? А я же, знаете, я ходила, я такая была счастливая, что я работаю на телевидении. Мне так нравилась эта атмосфера. Никто к тебе из мужиков не пристает. Все тебя любят. Это же не театр, да, и не кино. Вот, поэтому все очень даже было в моем как бы вкусе. И ко мне все хорошо относятся, и я всех люблю. Ну, почему же не радоваться? Почему не улыбаться? Поэтому, когда он мне сказал, будешь вести информационные программы, я говорю, Игорь Леонидович, ну, как вы представляете, как я буду вести со своими улыбками информационные программы? Я пыталась там «Московские новости» читать, да? Но у меня же все время улыбалась. И он меня вызывал потом и говорит, почему ты опять улыбалась? Там нельзя, когда говоришь... Вчера состоялась там коллегия членов Политбюро ЦК КПСС.
0: Да, попробуй улыбнись здесь.
1: Да, попробуй улыбнись. Надо быть очень строгой.
0: А еще скажите мне, Ангелина Вовка, я понимаю, что Юрий Николаев до сих пор не любит вспоминать это, когда вышел, к сожалению, в эфир нетрезвым. А кто его спас от увольнения?
1: Вы знаете, я вам хочу сказать, что, во-первых, у него прекрасная жена, которая боролась за него. Ну, бывает, что... Да, с каждым может случиться эта беда. Это беда, это болезнь. Во-первых, она его не бросила, а боролась за него. Во-вторых, Юрка Николаев удивительно прекрасный человек. доброжелательный, мудрый, умный, спокойный. Вот, знаете, мне нравятся люди, которые всех любят, и они не сплетничают, не злобничают чей-то адрес. С ним просто общаться было одно удовольствие. Ну и вот случилась это с ним болезнь и беда. Но, насколько я знаю, Валентина Михайловна Леонтьева, она была дружна с Сергеем Георгиевичем Лапиным, и она встала на его защиту. Ну и правильно совершенно, потому что, вы знаете, потом мы все были как бы за него, и мы, никто из нас не хотел, чтобы Юру уволили. Слава богу, Валентина Михайловна смогла убедить Сергея Георгиевича, что он нужен дикторскому отделу. И действительно, когда он вылечился, вот ведь он же до сих пор не пьет никогда.
0: Я знаю, да.
1: Но вы знаете, так же, как о дяде Володе Ухе, но у него тоже, была эта болезнь. Но его вылечили, я принимала в этом участие. Но вы знаете, собирались компании, и он никогда не пил, а дядя Володя Ухин тоже невероятно добрейший человек, всех любил. А уж как он вел «Спокойной ночи», это можно было залюбоваться. Вот он вел, это для меня он был эталоном. Ну, Валентина Михайловна, конечно, потому что она была, ну, просто по тем временам она была ведущим. Она, знаете, как бы опережала время. Она как бы жила вот как бы в наше время. Ну, вот ей можно было все. А мне, вот и нам всем, нельзя было переставить точку в тексте. А она могла переставить точку и сказать своими словами. Поэтому она жила уже в более свободном, раскрепощенном. Но она вообще была, конечно, вот, ну, тоже великий специалист.
0: Итак, Ангелина Вовк.
1: Слушайте, я вам уже столько наплела.
0: Ничего. Тут. Нормально.
1: Но все правда.
0: Все правда.
1: Честная
0: Итак,
1: пионерская.
0: Ангелина Вовк, значит, смотрите, Московская Олимпиада. Москвичи встречают олимпийского Мишку, а в это время Ангелина Вовк встречает свою любовь.
1: Какую любовь?
0: На Пражских высотах.
1: Здрасте, я ваша тетя. Не во время Олимпиады, мой дорогой.
0: Как?
1: А так. Ангелину Вовк любили не только в России, Ангелину Вовк любили за рубежом.
0: Я знаю.
1: Вот, так вот, приехала тогда английская группа приезжала, угу. А тут приехала чешская группа,
0: так.
1: Которая приехала выбрать диктора для передачи «Говорите по-русски». И они выбрали меня, а мой муж был в этой команде. И когда я поехала вести туда уроки эти, он мне потом рассказывал, что когда я увидел твою фотографию, я сказал сам себе, лучше бы она не приезжала.
0: Это
1: он
0: кто
1: меня...
0: это?
1: Это Индриш Гетц. Mm-hmm. Но его нет, Царство Небесное. Ну, да. К сожалению, уже в 16-м году его не стало.
0: Так.
1: Вот, и я когда снималась каждый день там на съемках, и он принимал участие, он был художником-архитектором на нашей картине, вот. Но, знаете, я как-то не обращала на него внимания. Ну, много вокруг меня мужчин.
0: Так, нет, вы скажите, когда первый раз поцеловались с ним?
1: Вы знаете, это вот это называется любовь с первого взгляда. Я сидела, уже съемки закончились. Я сижу в Доме русской культуры. Сижу, думаю, ну вот завтра домой. Вот. А я еще его попросила перед этим. Я говорю, Индер, знаете, я купила люстру. Вы можете мне ее упаковать? Он мне упаковал люстру и говорит... Линочка, он меня звал, Линочка, люстру упаковал, самолет разобьется, но люстра будет цела. И вот так вот я сижу, думаю, так, завтра домой привезу люстру, дома все меня ждут, подарки накупила. Вот, и вдруг мы встретились с ним глазами, с человеком, которого я видела каждый день и не обращала внимания. И вы понимаете, что-то между нами произошло. А я думаю, вот это, наверное, он. А я чувствую, что кто-то в меня влюблен. Вот чувствую кожей. И мы вышли, когда после съемок. Я смотрю, он сел в машину, уехал. А мы с командой поехали там кому-то в гости, чтобы, ну, на прощание выпить по рюмочке. И приехали, и вдруг он появляется. садится напротив меня и не сводит с меня глаз. Вот знаете, вот просто я поняла, что это уже что-то серьезное. Mm-hmm. И когда все это закончилось, мы стали разъезжаться, он говорит: ну, давайте я вам покажу Прагу.
0: Ой, вот как там. Оригинально, да.
1: Да, я говорю, давайте. Сначала, конечно, он в Грачаны повез, потом на Карлов мост. И когда мы пошли по Карлову мосту, пошел дождь. И он меня накрыл плащом. Но так как, когда мы ехали в машине, вы знаете, у меня было такое ощущение, что машина сейчас взорвется от той энергетики, которой была наполнена эта машина. Если вы бывали в таком состоянии, то вы понимаете.
0: Я понимаю.
1: Да. Это такая энергетика бешеная, которую невозможно вообще вот сказать, ну-ка, пошла вон.
0: Да.
1: И он накрыл меня плащом, так получилось, что он нагнулся ко мне. А плащ-то один, его...
0: Да,
1: и
0: да.
1: Что оставалось делать?
0: Целоваться. А он еще был женат, вы тоже замужем.
1: Ну, вы знаете, красиво. Он, как вам сказать, он уже, он был женат, но он давно уже не жил с ней, женой. А у меня были, тоже так получилось, что у меня тоже отношения были не очень хорошие. Я не знаю, что повлияло, но я знаю, вернее, что повлияло, но я не буду об этом рассказывать. Это моя тайна. Знаете, вот заканчиваются одни отношения с кем-то из мужчин, да? Значит, они должны были закончиться. Потому что что-то мне Господь дает другое. И ты растешь в результате общения с другим человеком. Конечно, я бы хотела прожить, как я выходила замуж за Гену Чертов, я хотела бы с ним, как говорится, умереть в один день.
0: Да.
1: Но не получилось. Ну, жалею ли об этом? Ну, как вам сказать? Жалею, просто мне невозможно было мне что-то в себе остановить и преодолеть. Ну, вот так что, видите, так. Ну,
0: а
1: что
0: скажите,
1: это я с вами разоткровенничала?
0: А тяжело было потом работать вместе? Вот вы уже разошлись с Геной, а работали-то в одном отделе дикторском?
1: Мне было не тяжело.
0: А за что Ангелина Вовк? Ее сокурсники называли ведьмой.
1: Ведьмой? Угу. Да что вы?
0: Да.
1: Ух ты, как здорово!
0: Нет, я серьезно вам говорю.
1: Правда?
0: Да.
1: Дело в том, что, понимаете, вот как я читала про себя, про свой гороскоп, мне, если делают что-то плохое люди, то есть я не виновата, а мне сделали плохое, эти люди потом страдают очень. Может, поэтому я для них ведьма. Не рой другому яму, и тогда ничего не произойдет. Я вот никогда никому не рыла яму. Честная пионерская.
0: Ангелина Вовк, у вас есть одна минута. А скажите что-то нашим слушателям.
1: Что я могу сказать нашим дорогим слушателям, людям, с которыми рядом прошла вся моя жизнь? Я хотела бы, чтобы люди не обманывали друг друга, не делали подлостей, потому что, к сожалению, особенно сейчас, в наше время, этого много, чтобы все-таки помнили, что ответ за все придется держать на небесах. Даже не потому, что это написано в книгах, но это приходит к нам в снах, это приходит к нам от тех людей, которые ведут вот богоизбранный путь жизни. Они вот это связаны с тем миром, который есть. Я не знаю, как тот мир устроен и кто там правит бал. Но, понимаете, все наши поступки, хорошие, плохие, все записываются в нашей книге жизни. Все записываются. И когда мы придем туда, когда мама моя ушла, прошло какое-то время, она мне снится. Я очень соскучилась по ней, бросаюсь к ней и говорю: «Мамочка, как я соскучилась, как ты там?» Она говорит: «Доченька, я устала ходить по годам». То есть, вы понимаете, там вот будут нас водить по годам. И вот все наши дела будут говорить. И если у вас много было добрых дел, а злых меньше, то у вас еще есть какие-то шансы пожить счастливой жизнью загробной. А если больше злых, то уж простите, не знаю. Я считаю, что люди не должны делать подлостей, гадостей, завидовать и, ну, в общем, не подвергаться вот этим качествам. Это разрушает их жизнь. И главное, что это им потом за это придется отвечать.
0: Ангелина,
1: хотя я этого не хочу, пусть они живут, как хотят.
0: Ангелина Вовка, я очень вам благодарен за этот откровенный разговор.
1: Да вы знаете, чересчур откровенный. Давайте
0: и напоследок я хочу вам сказать одну вещь.
1: И напоследок я скажу.
0: Я вам благодарен за свое счастливое детство, за свою счастливую юность, за свою счастливую зрелость. И мне кажется, придется вас скоро благодарить и за свою счастливую старость, потому что вы все время с нами.
1: Спасибо, мой дорогой Вадим. Я, конечно, вот знаете, вот такое у меня есть свойство, может быть... Не знаю, как его назвать. Ну, чего вот выворачиваться? Ну, правда, понимаете, вот эти... То, что я рассказывала, ну, это действительно, я отвечаю за каждое слово в том, что я сказала. Я не хотела показаться лучше. Я не хочу показаться хуже. Я, да, я прожила вот такую жизнь.
0: Хорошо. Я просто хочу сказать, я вас очень люблю.
1: Я вас тоже.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Вадим.
2: Всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России усилиями группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области. В Белом доме считают, что если конфликт с Ираном возобновится, то это будет уже другая война, и идущий распад НАТО является главной угрозой для трансатлантического сообщества. Далее подробнее. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополя Сумской области. Поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области, сказано в сообщении Министерства обороны. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Подразделения войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции. Южная группировка за сутки улучшила тактическое положение. Подразделения «Запад» продвигаются вперед в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1195 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулится, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново, а реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента информационной службы «Вести» Александра Белибова.
7: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
8: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
7: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
8: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
7: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
8: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
7: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
8: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
7: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
8: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
7: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно.
6: Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе общения с гражданами не смог прямо ответить на вопрос о том, что улучшилось для жителей страны за почти год его работы, и в своем выступлении сосредоточился на теме НАТО и внешней политики. Общение состоялось на мероприятии ко дню локальной журналистики, которое прошло в формате открытого диалога и транслировалось немецким телеканалом «Феникс». Вопрос, зачитанный от читателя регионального издания, касался конкретных изменений для граждан Германии за время работы Мерца на посту канцлера. «За этот один год нам удалось многое. Нам удалось спасти НАТО», — сказал Мерц. «Мы своим вкладом в оборону, а также моей работой в Европейском Союзе удержали Европу вместе», — добавил он. На его взгляд, ФРГ шаг за шагом продвигается к реформам, которые позволят сохранить благосостояние страны. А министр обороны Германии Писториус назвал ожидаемым шагом планируемый вывод части воинского контингента США из ФРГ, сообщает в субботу телеканал АРД. По его мнению, европейские государства должны брать на себя больше ответственности в рамках НАТО. А премьер-министр Польши Дональд Туск считает идущий распад НАТО главной угрозой для трансатлантического сообщества. В соцсети он написал: «Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию». Ранее президент США Трамп неоднократно критиковал партнеров по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Он также выражал недовольство нежеланием союзников принимать участие в вооруженном конфликте против Ирана. Ирана и некоторыми их действиями в том, что касается Украины. В конце апреля Трамп заявил, что США изучает вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5000 американских военнослужащих. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У петербуржцев мячи забили Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе армейцев с пенальти отличился капитан Иван Обляков. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» набрал 62 очка и вышел на первое место в таблице, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на 2 балла. ЦСКА располагается на 6-й строчке. Рубин сегодня обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1-0. Мяч забил у Мирлинд Даку. Ростов и переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Данил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Линь-Дзинь Цзянь. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
6: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями плюс 16, в Перми ясно плюс 17, в Ульяновске облачно с прояснениями 13 градусов тепла, в Элисте пасмурно плюс 12, в Махачкале пасмурно плюс 13, во Владикавказе пасмурно плюс 8, в Грозном пасмурно плюс 12, в Херсоне облачно с прояснениями плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 9, а днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 5, днем 19 градусов тепла, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Сергей Дьячков и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Он так и не удостоился звания заслуженного артиста или деятеля искусств. Так и не стал членом Союза композиторов. О нем не снято ни одного фильма или телепередачи. Да и радиопрограмм на моей памяти не было. И тем не менее его песни по-прежнему с нами.

Иванушки Интернешнл, Алешкина любовь. Относительно свежая версия одного из самых больших хитов Сергея Дьячкова. Их он написал немало. Звучали они в то время, которое называлось «Золотой эпохой ВИА». «Веселые ребята», «Цветы», «Синяя птица», «Самоцветы», «Голубые гитары». Основу их репертуара составляли песни Сергея Дьячкова, который, наверное, был первым композитором, писавшим специально для вокально-инструментальных ансамблей. И какие это были песни! Он появился на свет в апреле 1945 года, за месяц до конца войны. Вскоре после тяжелого ранения с фронта вернулся отец. Всю жизнь работал в Институте глазных болезней имени Геймгольца, мастерил медицинские инструменты, руки у него были золотые. А мама получила музыкальное образование, играла на фортепиано и аккордеоне, пела хорошо, трудилась до самой пенсии музыкальным работником в детских садах. Мне запомнилась моя первая встреча со звуком. Помню себя под клавиатурой пианино. Наверное, я еще ползал, вспоминал Сергей Дьячков. Мама начала играть, и я просто остолбенел от звуков, обертонов, которые окружали меня. С тех пор я всегда забирался туда, когда она играла. Как-то Сережа, было ему в то время 6, сильно заболел. И чтобы немного развлечь внука, дедушка подарил ему аккордеон. Показал что да как. И уже через несколько дней мальчик сам подбирал мелодии. А потом мама ноты показала и дала первые уроки игры на пианино. Когда у деда бывали застолья с друзьями, он устраивал им развлечения, где гвоздем программы был я, вспоминал Дьячков. На столе стояли стаканы или фужеры, но наполнены они были не одинаково. Кто-нибудь стучал по фужеру, и я должен был сыграть этот звук на пианино. Так и начал свою музыкальную карьеру Сергей Дьячков.

«Веселые ребята», «Качели» – один из хитов Сергея Дьячкова, явно созданный под влиянием «Битлз» и модного в то время психоделического рока. Впрочем, то было много позже. Ну а в 1951-м будущий автор хитов для ВИА был принят в музыкальную школу при Мнесинском училище. И лишь на следующий год в обычную, общеобразовательную, номер 676. «Стояло у нас пианино, старый Шрёдер с канделябрами», – рассказывал Дьячков в одном из редких интервью. У него была очень жесткая клавиатура, но мне это пошло на пользу. Да, мне хотелось и с мальчишками побегать, но мама, конечно, держала меня в жестких рукавицах. Сначала гаммы. С родителями на Черное море ездил. Только все на море с утра, а мама меня вела в какой-нибудь клуб заниматься. Летом мама ездила музыкальным руководителем в пионерлагеря и брала с собой Сережу. Он играл на аккордеоне на утренних линейках. После музыкальной школы поступил в училище при консерватории по классу фортепиано. Дело было в самом начале 60-х. «Битлз» еще не получили всемирной славы, зато были Элвис, Литл Ричард, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис. Их записи каким-то чудом попадали в Советский Союз. Их и снимал на пианино Сергей Дьячков, что, кстати, не мешало ему искренне восхищаться произведениями Шопена. Подрабатывал игрой на пианино в кинотеатрах перед сеансами. В музыкальном училище на одном курсе с ним учились еще два любителя зарубежной музыки – Леонид Бергер, будущий и лучший вокалист «Веселых ребят», и Павел Слободкин, собственно, создавший этот ансамбль. Ребята обменивались записями, вместе проводили свободное время, поддерживали отношения и после окончания училища. В середине 60-х Дьячков работал в московском мюзик-холле пианистом в ансамбле певицы Ружины Сикоры, а Слободкин числился в то время в Москонцерте. И вот как-то вызвали его к начальству и говорят: «В Ленинграде появился ансамбль «Поющие гитары». И действительно, сами поют и сами играют. Успех сумасшедший. Неплохо бы и нам бы таким коллективом обзавестись. Ты и займись, аппаратурой обеспечим». Так, собственно, и появился ВИА, впоследствии с легкой руки Леонида Утесова, получивший название «Веселые ребята».

«Расставание» – песня, написанная Сергеем Дьячковым для «Веселых ребят». Впрочем, популярность к ансамблю пришла благодаря другому хиту Дьячкова. Помимо песен советских композиторов, «Веселым ребятам» разрешали включать в программу и что-нибудь свое. Слободкин знал, что его приятель пытается писать музыку. Встретились. «У «Веселых ребят» тогда была база на проспекте Мира, в клубе завода «Калибр», – вспоминал Дьячков. «Я приехал туда и проиграл ему мелодии, и он сразу все понял, моментально. Особенно понравилась ему одна. Это должна быть песня о несчастной любви», – сказал Слободкин. Позвонил куда-то, и вскоре приехал полноватый молодой человек с необычным именем Онегин. Дело в том, что мама Онегина Гаджикасимова, известный литературовед, назвала его так, поскольку он родился в год столетия смерти Пушкина. Впрочем, помимо литературного имени, Онегин обладал замечательной способностью к подтекстовкам, то есть написанию слов на уже готовую мелодию. Так и появилась «Алешкина любовь».

0: пути.
1: «Веселые ребята» и Леонид Бергер. «Алешкина любовь». Надо сказать, что автор текста этой песни, Онегин Гаджи Касимов, работал в то время в музыкальной редакции Всесоюзного радио. При малейшей возможности проталкивал в эфир записи ВИА, а еще наладил связи с фирмой «Мелодия». В частности, был хорошо знаком с ее главным редактором Владимиром Рыжиковым. Поначалу худсовет «Мелодии» Алешкину любовь зарубил, но Рыжиков умудрился устроить запись в обход худсовета. Потом, когда тираж пластинки с Алешкиной любовью перевалил за несколько миллионов, вспоминал Дьячков, Рыжиков тыкал ею им в нос. Вот, пожалуйста, вам финансовый план за год. Доходы от этой песни покрыли все затраты фирмы «Мелодия» за год. Ведь надо же было еще и пластинки с речами Ленина выпускать.

0: Пластилины мелодий.
1: После Алешкиной любви Дьячков сочинил для веселых ребят еще несколько песен. А потом произошла катастрофа. Точнее, едва не произошла. Осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья маститого поэта, одного из влиятельных членов Союза писателей Льва Ошанина. Поэт обругал в ней тексты песен ВИА, которые, по его мнению, коверкали русский язык и изрядно проехался по Гаджикасимову. Досталось и Алешкиной любви, и восточной песне Давида Тухманова. Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина, Гаджикасимова, мы должны честно сказать, причем не столько себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств и фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом. Конец цитаты. Дьячков, как соавтор песен Гаджикасимова, в этой статье также упоминался. То ли это была зависть, то ли негодование поэта было искренним. Но после этого все песни Гаджикасимова по приказу председателя гостелерадио Лапина по прозвищу «Инквизитор» были размагничены. Поэта уволили с радио, а песни Дьячкова запретили давать в эфир. То, что их с удовольствием распевал весь Союз, то, что они легкие, нежные, светлые, в расчет не брали. Осторожный Слободкин на всякий случай сотрудничество с Дьячковым и Гаджикасимовым прекратил. Впрочем, жизнь полна сюрпризов и самых странных изгибов. Песня «Жасмин», получившая в свое время популярность в исполнении ансамбля «Синяя птица», написана Дьячковым на стихи Льва Ивановича Ошанина, того самого.

нельзя не упомянуть о другом, еще более странном эпизоде, связанном с сотрудничеством Ашанина и Дьячкова. В 1975 году британская группа Queen выпустила свой легендарный хит «Богемская рапсодия». Дьячков, естественно, песню слышал и задался дерзкой целью создать нечто подобное. Причем на стихи под названием «Наедине с собой». Все того же Ашанина. Интересно, что сказал бы лауреат сталинской премии, если бы узнал, что стал соавтором нашего ответа группе Queen, о которой, правда, наверняка не слышал.

«Синяя птица наедине с собой». Эта композиция дала название альбому группы 1980 года. Вошли туда только песни Дьячкова. Это его единственный авторский диск. Впрочем, о сотрудничестве композитора с этим ансамблем разговор впереди. А в начале 70-х, расставшись с веселыми ребятами, Дьячков устроился аккомпаниатором вокального трио «Млада», которым руководила в московском ДК «Высотник» знаменитая в те годы преподавательница вокала Мира Коробкова. «Млада» к тому времени стала лауреатом самодеятельных конкурсов Москвы и телевизионной программы «Алло, мы ищем таланты». За это коллективу купили фирменные инструменты и аппаратуру, что было лакомым кусочком для любого музыканта той поры. «Это было необременительно для меня. Два раза в неделю работать в ДК «Высотник», — вспоминал Дьячков. Зарплата была 120 рублей в месяц. Мы работали, и постепенно на огонек стали приходить с улицы какие-то люди. И случайно зашел Саша Лосев, и с ним был Стас Намин, тогда Микоян. Мы решили создать ансамбль. Нот в то время ни тот, ни другой не знали. Просто ребята бренчали на гитарах. И тогда Дьячков и подал идею записать пластинку. Стас Намин, благодаря своим связям, все-таки внук крупного партийного деятеля, да и тесть его был замминистра культуры, это пробил. На репетиции Дьячков привел своего приятеля, Владимира Семенова, с которым познакомился еще в московском мюзик-холле. Тот предложил свою песню «Звездочка моя ясная». Намину она поначалу не понравилась, мол, это не рок, а эстрада. Но Дьячков его переубедил. А еще предложил свою композицию «Не надо», написанную на стихи все того же Онегина Гаджикасимова. Аранжировки к песням Дьячков и Семенов делали вместе. Мало того, все партии на клавишах ранних альбомов группы «Цветы» принадлежат именно ему. Так и появился

«Цветы». Не надо. Композиция с первого миньона группы. В составе группы «Цветы» Сергей Дьячков отметился не только как клавишник, автор песен и аранжировщик, но и как вокалист. Его голос можно услышать на втором сингле «Цветов», выпущенном «Мелодией» в начале 1974 года. Песню «Честно говоря» он написал на стихи Михаила Ножкина. И сам же ее записал. А дело было вот как. Сначала нужно было пройти худсовет фирмы «Мелодия». Среди его членов был композитор Никита Богословский, который рубил без разбора всех молодых музыкантов. «Мы пришли на «Мелодию», – вспоминал Дьячков. И Стасик мне говорит: «Садись и играй». А напротив сидит вся эта мрачная художественная кодла. Я живьем играл перед всеми этими богословскими на худсовете. Начал петь и вижу, что они заулыбались. И нарушилась вся эта атмосфера официальности. «Ну, хорошенькая же песня, ну давайте пропустим», – сказали они. И пропустили. Кстати, два первых сингла «Цветов» разошлись тиражом в 14 миллионов экземпляров.

Честно говоря, единственная песня, записанная Дьячковым в те годы. А еще на конверте пластинки среди членов группы можно увидеть и его. Первый и последний раз. Больше его фото на пластинках не появлялись. А еще там есть несколько теплых слов о Дьячкове самого Арно Бабаджаняна. По просьбе Стаса Намина, композитор дружил с его родителями, мэтр написал аннотацию к пластинке. Сергей Дьячков, пианист ансамбля, ему 29 лет. После окончания музыкального училища по классу фортепиано занялся композицией, написал много песен. Некоторые из них стали популярными. «Алешкина любовь», «Школьный бал» и другие. В ансамбле Сергей поет сольные партии, играет на фортепиано и электрогитаре. Но кроме музыки у него есть еще две страсти – футбол и шахматы.

«Синяя птица». Возьми свои слова обратно. Или просто слова. Эту песню Дьячков написал на слова Онегина Гаджикасимова. Ну а что касается «Виа, синяя птица», то дело было так. Приятель-клавишник попросил Дьячкова подменить его на гастролях ансамбля «Коробейники». Там он познакомился с саксофонистом Робертом Болотным, тем самым, который впоследствии вместе с братом Михаилом создал ансамбль «Синяя птица». Ну а песня «Слова» была издана на дебютном миньоне «Синей птицы» 1975 года, том самом, на котором появился знаменитый клен. Во многом, благодаря песням Дьячкова, ансамбль обрел широкую популярность. Всего «Синяя птица» записала на пластинке около полутора десятков песен композитора, в том числе эту.

В середине 70-х Сергей Дьячков познакомился с мэтром советской песенной поэзии Леонидом Дербеневым. Тот шутил, что испытывает к Сергею большую симпатию еще и потому, что того не принимали в Союз композиторов, а самому Дербенева в Союз писателей. И, кстати, так и не приняли. Вместе они написали для «Синей птицы» песню «Мамина пластинка», наверное, один из главных хитов эпохи ВИА.

Ну а как не вспомнить еще об одном шлягере Сергея Дьячкова «Школьный бал»? Эту мелодию композитор показал руководителю «Веселых ребят» Павлу Слободкину. И тот сразу сказал: «Эта песня должна быть про школу». Поэт Павел Леонидов написал слова, но «Веселые ребята» записывать песню не спешили. «Может, повлияла статья Шанина, может, еще что-то», – вспоминал композитор. «Начались какие-то непонятные трудности». В этот момент образовался ансамбль «Самоцветы», и Юрий Маликов предложил: «Дай эту песню мне. У меня есть новый мальчик с чудесным голосом, Валя Дьяконов». Так «Школьный бал» исполнили «Самоцветы».

Песня «Школьный бал» вышла на первой пластинке «Самоцветов» в 1973-м. Но, увы, ее судьба была не очень счастливой. Вскоре автор текста Павел Леонидов эмигрировал в США. Композицию запретили и даже переиздали пластинку «Самоцветов», исключив «Школьный бал» из трек-листа. Довелось Сергею Дьячкову поработать и с еще одним славным ВИА той поры – «Голубыми гитарами». А мне вчера приснился крокодил «Зеленый, зеленый, призеленый, как моя тоска». Эта песня, написанная Дьячковым на стихи Игоря Шоферана и Леонида Дербенева, была в свое время очень популярна. Очевидцы вспоминали, что когда появилась эта пластинка, было ощущение, что поют веселые ребята. И действительно, многие музыканты, начинавшие в «Веселых ребятах», к тому времени уже работали у Игоря Гранова в «Голубых гитарах».

0: Властелины мелодий.
1: В середине 80-х годов прошлого века жанр VIA фактически прекращает свое существование. На его смену приходит эра диско и рока. Песни Сергея Дьячкова ни в один из этих форматов, это слово тоже появилось тогда, не вписывались. Авторские гонорары становились все меньше и меньше, а потом просто превратились в прах. Деньги стремительно обесценивались. Союз композиторов Дьячкова, человека, чьи песни знала вся страна, так и не приняли. Так что был безработным. В 1987-м Дьячков вместе с женой эмигрирует в Израиль. Но, увы, его музыка там была не нужна. Как-то друзья в Тель-Авиве познакомили его с самым крутым местным продюсером. Тот послушал музыку Дьячкова и сказал: «Все замечательно, заплатите, и мы выпустим запись. И стоят какие-то пустяки, 25-30 тысяч долларов». Но откуда у человека, который выехал из России, получив $300 в зубы, такие деньги? Пришлось работать аккомпаниатором в балетной школе в Иерусалиме. Там он познакомился с балетмейстером Еленой Леско. Она стала его второй супругой. С тех пор они были вместе. В 2000-м вернулись в Россию, но и здесь дела шли не очень. В недавно появившийся российский шоу-бизнес Дьячков не вписался. Денег, чтобы снять квартиру в Москве, не хватало. Поселились в подмосковном Подольске. Композитор устроился на работу преподавателем музыки для детей в местном дворце культуры. Создал VIA, честно говоря. Записали музыкальную программу шлягеров Дьячкова в современной аранжировке. Но продюсерам, а без них нынче никуда, он был неинтересен. За раскрутку на радио, телевидении, в газетах требовали денег, а их не было. Как-то приятель предложил подработать, сочинить музыку для фильма «Любовники». Она как раз сейчас звучит. –

Это единственная работа Дьячкова в кино. Премьера фильма прошла уже после того, как композитора не было на свете. В марте 2005-го Сергею Дьячкову исполнилось 60. Друзья даже устроили в честь этого события концерт в зале Московского центрального дома художников. Первый и последний авторский вечер композитора Сергея Дьячкова. Менее чем через год он ушел из жизни. И несмотря на то, что в моде нынче другие ритмы, его песни помнят. Во всяком случае, наше поколение. Ведь мы под них грустили, любили, радовались и были счастливы. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Пока.

0: Властелины мелодий. Забор, яблоко, тетушка Полли.
1: Том Сойер и Гек Финн – это в каком-то отношении еще и образец свободы, нежелания жить в неволе. Они воспринимали все, что их окружает, как некая тюрьма, из которой они готовы были вырваться.
0: 150 лет с даты выхода книги «Приключения Тома Сойера» в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС информирует.
7: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
8: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополия в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
10: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
9: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
11: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
12: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
13: Танкисты какие сейчас задачи решают?
14: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
13: Доводилось вам встречаться с натовской техникой?
14: Ну, только сгоревшую видел.
12: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
14: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя забили ее.
12: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
13: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
15: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
12: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
9: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета «Вельт». По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отсчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
16: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
17: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
16: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
17: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
16: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
17: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
16: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
17: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
16: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
17: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
16: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
9: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
18: Спорт.
7: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «ЦСКА» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. У петербуржцев голы забили бывший защитник «ЦСКА» Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике. В составе армейцев с пенальти отличился капитан Иван Обляков. За два тура до финиша чемпионата «Зенит» набрал 62 очка и вышел на первое место в таблице РПЛ, опережая имеющий игру в запасе «Краснодар» на 2 балла. А ЦСКА же пока располагается на 6-й строчке. В других матчах Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Омичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюк в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5 в пользу Костюк. А во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. А в воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Новосибирский «Локомотив» выиграл у петербургского «Зенита» в 5-м матче серии за 3-е место в плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и стал обладателем бронзовых наград. На этом о спорте все. До встречи.
9: Погода. О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 4 градуса, местами ожидаются сильные дожди, также возможен снег. В Хабаровске плюс 15, без осадков. В Архангельске плюс 10 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Петербурге в воскресенье местами дожди, ночью 8-10 тепла, днем плюс 16. В Москве завтра без осадков, ночью 7-9 тепла, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presence Historicum.
1: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Огромные скорости, высокая степень риска, новейшие боевые машины, да и не только боевые. Все это часть работы летчиков-испытателей. Ну а почему часть? А потому что есть еще любовь к своему делу, высокий профессионализм и постоянное оттачивание мастерства. Здесь никогда нельзя стоять на месте, все время нужно двигаться вперед. Вот об этом мы сегодня и поговорим. В нашей студии заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. Сергей Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Леонидович, вы знаете, я сформировал там ряд вопросов, которые вам буду задавать. Я их буду задавать, конечно, в ходе нашей с вами беседы, но уже буквально накануне эфира мне попалась одна статья, где было написано, ну вот интересная такая формулировка, там было сказано, что вас называют иногда рок-звездой в авиации. А вы как к этому относитесь?
2: Я, честно говоря, не слышал, может, где-то...
1: Ну, журналисты так окрестили, да, рок-звездой в авиации вас назвали, летчиком, на которого равняются очень многие ваши коллеги.
2: Ну, я к этому отношусь достаточно просто, то есть сегодня я... Раньше были другие, будут следующие. Поэтому, ну, видимо, кто-то выходит на определенный уровень работы, что этот человек на слуху. Вот в настоящий момент я просто на слуху, всего лишь на все.
1: А бремя славы нет у вас такого ощущения?
2: Есть такой момент, да, когда, как мне кажется, слишком повышенное внимание, и со стороны может кому-то показаться, что... Мне это нравится. Допустим, подходят люди брать автографы, и вот я буду эти автографы отдавать не потому, что я хочу это. Я просто понимаю, люди, которые пришли на какое-то зрелище, на авиашоу, и это как зрители пришли, допустим, на хоккейный, футбольный матч, и они вот увидели какую-то звезду, которую видят по телевизору, им нужно что-то унести с этого зрелища. И хорошо, если это будет какой-то сувенир, кепка, шарф и подпись, соответственно. Ну, поэтому я просто с уважением отношусь к этим людям, и это такая часть работы в том числе, потому что в этом процессе заложен привитие какой-то любви к авиации, потому что, допустим, кто-то приходит с детьми, кто-то ребенку своему потом отдаст эту фотографию вот с этой подписью, и с этого обычно что-то начинается склеиваться в сознании, допустим, будущего ребенка.
1: Будущего летчика-испытателя, будущего, возможно.
2: Да, летчика-испытателя. Вот. И поэтому вот это бремя славы, со стороны это, наверное, выглядит, что вот его все хотят увидеть, хотят услышать. Но я к этому отношусь как к вынужденному процессу и, в общем-то, в душе просто стараюсь смиряться с этим.
1: Сергей Леонидович, вот хорошее слово вы сказали, что-то склеивается. А у вас как это и когда склеилось у мальчишки, который вырос в городе Вольск? Ну, небольшом же, да?
2: Ну, немножко не так. У меня просто мама родом оттуда и родилась там. Она училась в Саратовском политехническом институте.
1: Так.
2: Мой папа в Вольске срочную службу служил на аэродроме, который, кстати, как оказалось, относится к ГЛИЦу, к Государственному летно-испытательному центру, основная база которого находится в Ахтубинске, в котором потом, впоследствии, я служил. А отец служил там срочную службу. По окончании этой срочной службы он поехал, поступил в Саратовский тоже политехнический институт. Там они познакомились с мамой. Маму по распределению отправили в Воскресенск. Потом, значит, я родился, и вот на роды мама поехала в Вольск. Через месяц меня оттуда увезли. И вырос я, в общем-то, город Воскресенск. Московской области. А город Воскресенск характеризуется тем, что он находится в 50 километрах от Жуковского, и он находится на посадочном курсе самой крупной испытательной базы России. Это город Жуковский, аэродром Жуковский. И все опытные самолеты, совершенно невероятные какие-то, постоянно там летали. Заходили на посадку. посадку, там уходили в испытательные зоны. И вот мальчишка я это смотрел, но, скорее всего, мне папа заложил вот эту любовь, потому что он с большой любовью всегда отзывался об авиации, рассказывал что-то о летчиках, которых он видел. Я помню, у него даже вот эта форма срочной службы была, погоны. Я вот это все перекладывал. И вот рос потихоньку. Я вот модельки самолетов строгал в библиотеку, как сейчас помню, ходил, брал какие-то чертежи, выстругивал. Все руки у меня порезаны.
3: Это вот. Лобзиком или чем?
2: Ну и лобзиком. Да. Я и модели выпиливал с нервюрами, обтягивая перкалем. И в то же время деревянные модельки делал. То есть у меня дома, я вот был школьником, но на кухне у меня постоянно были расстелены газеты, лобзиком на табуретке там что-то выпиливал. Ну, родители с терпением относились к этим моим забавам. Инструментом я владел хорошо, но в основном я строгал самолеты. Так получилось. Это самолеты были Великой Отечественной войны. То есть я в них разбирался совершенно четко. Лавочкины, Микояны там, и так далее, и тому подобное.
3: Но в итоге-то вы не инженером стали, а летчиком-испытателем?
2: Ну, знаете, меня просто папа еще, он работал в автомобильном транспорте, то есть я с детства был с техникой связан, ездил с самого детства на разных видах автомобилей, ГАЗ-69 и легковые автомобили всевозможные, и КАМАЗы, и БелАЗы, и КРАЗы, мне это очень нравилось. Причем даже в 9 лет я на БелАЗе в Афанасьевском карьере ездил, прям нагруженном БелАЗе.
3: Прям сами за рулем?
2: Сам за рулем, рядом сидел опытный водитель на боковом.
3: А как до педалей-то доставали?
2: Ну, вполне дотягивался. Да, БелАЗ — это удобная такая машина. И поэтому любовь к технике была, но, естественно, мне и отец говорил, что ну, ты особенно не обольщайся в плане того, что там очень высокие требования к здоровью. И я для себя как бы определился. Ну, во-первых, у меня была некая неопределенность, куда все-таки идти, в боевую авиацию или в гражданскую. Отец мне, при том, что он любил боевую авиацию, он все-таки говорил, ты подумай, гражданские пилоты летают в белых рубашках по всему миру. В общем-то, работа такая достаточно интересная, чистая. А боевые, это же они по всей всем удаленным точкам находится, базируется, света белого не видит и так далее, и тому подобное. И вот это была дилемма, и в то же время была дилемма в плане здоровья. Если, думаю,
3: а я что, не... вопросы были по здоровью какие-то?
2: Нет, у меня не были, но просто...
3: Повышенные требования.
2: Повышенные требования, о которых было неизвестно. И пройти через это сито предполагалось, что это будет непросто. И поэтому я для себя был определен в том плане, что я пошел бы тогда в авиационно-инженерное учебное заведение. Но так получилось, что прошел комиссию и поступил.
3: Ощущения свои первые помните, когда вы все уже прошли, и теперь можно летать, теперь вот машина, и вы за штурвалом.
2: Скажем так, такого уж сильного расслабления нет. Единственный эмоциональный такой подъем, скачок, это когда уже сдаешь на первом курсе экзамены. Мы тогда летали с первого курса. На первом курсе сдаешь экзамены и выходишь уже на полеты. Вот этого, конечно, мы все ждали. И когда вот эта сессия была сдана, такая команда шуточно звучит, скручиваем матрасы. То есть мы свои вещи собираем, нас куда-то грузят, куда-то мы летим или едем на поезде, на товарном, в товарном вагоне, как сейчас помню, даже ехали за сотни километров, и приступаем к полетам. Первый полет, как сейчас помню, с командиром звена я полетел. На самолете я на гражданском раньше летал, но когда посадили вот на Л-29, там же ты сидишь, достаточно хороший обзор, все тебе видно, и мы бежим по грунтовой полосе, самолет немного прыгает, полоса не очень ровная, и потом такой вот момент именно подъема носового колеса, и самолет бежит с поднятым колесом. Вот у меня почему-то ассоциация на всю жизнь осталась, как будто я сел на шею Змея Горынычу, и он задрал свою голову. Прям вот так вот резко меня поднял, и еще бежим с поднятым носом, и потом самолет отрывается. Конечно, ощущения очень интересные. Пока там облет по зонам, командир звена сделал пикирование, и вот эти вот пикирования, горки, конечно, ощущения очень интересные, потому что обзор открыт, перед тобой земля вдруг становится в другом ракурсе совершенно. Вот это было.
3: Самолет — это живой организм?
2: В общем-то, да, отчасти.
3: Но
2: так.
3: Вы как-то сказали, что вы относитесь к нему как к живому организму. Вот пройти, ну, посмотреть, похлопать, как
2: лошадь. Ну, это да, конечно, это у всех летчиков определенная существует такая процедура, традиция какая-то. Конечно, как лошадь надо по крупу похлопать, погладить. Потому что есть такие моменты, Первый раз я когда поднимал самолет Су-57, это было в 2010 году, 29 января. Вот такой момент, знаете, рождение самолета — это много-много месяцев. Как нам, в общем-то, объясняют на заводе, что он рождается как ребенок, 9 месяцев. И вот подъем первого самолета опытного, особенно пятого поколения, это совершенно новая открывается область. Ну, скажем так, самолет четвертого поколения подняли, а пятого поколения только через 36 лет. То есть это этап огромнейший. И по нарастающей самолет, он очень плотно загружен людьми. То есть в цеху вот остаются, допустим, крайне там 3-4 месяца, самолет просто облеплен людьми. Там вплоть до того, что от 20 до 50 человек, 20 это может быть только ночью когда-то, а так 50 и 70 человек в радиусе 10 метров от самолета. И это постоянно.
3: Каждый миллиметр проверяют, выверяют.
2: Ну там, да, там идут вот эти отработки, отладки, что-то ставят, что-то снимают. И это непрерывно, вплоть до того, что даже люди в туалет ходят по расписанию, потому что после него должен к этому агрегату подойти другой человек, или в кабине сидит человек, а за ним уже очередь, график, кто за кем идет. И это, конечно, колоссальнейшее напряжение на самолете с точки зрения работы. И ситуация: выкатываем самолет, уже все, нужно лететь. Все процедуры сделаны, газовки выполнены, пробежки выполнены, выкатывают самолет на старт, и почему-то при проверке система управления, вроде бы как идет небольшое отклонение в работе гидроусилителя, но там не должно быть даже ни малейших как бы сомнений, то есть никаких люфтов, поэтому хорошо, давайте самолет закатываем обратно в цех, а в Комсомольске на море очень холодно было.
3: А там проходили первые испытания?
2: Да, да, угу. Подъемы, и там температура где-то за 35, за 40 были вот такие, и самолет закатывают в цех, то есть по графику самолет должен сейчас слетать, а он не полетел, и самолет закатили в цех на какое-то время, и как раз подходит время обеда. И народ, вот вообще никого нет в цеху, вообще. Сверху светит солнышко, там в цеху такие окна есть. Самолет стоит освещенный солнцем, вообще в цеху не вижу. Может, 1-2 человека где-то ходят, остальных нет. То есть, наконец-то получилась такая пауза, что сейчас самолет полностью собран, то есть ничего там отлаживать не надо, нужно кое-что проверить, но эти люди подойдут вот сейчас буквально. И самолет стоит под током, гидросистема, тоже давление дано. Я подхожу к самолету, а он стоит и трясется. Ну, такая, знаете, идет мелкая вибрация такая идет. Его поставили посмотреть, как гидроусилитель себя ведет. И он стоит и трясется. Я к самолету подхожу, погладил его, говорю: не бойся, все будет хорошо.
3: Слушайте, ну это прям такая романтическая, даже можно сказать, история.
2: Да, да. Все будет хорошо, мы слетаем.
3: Ну и слетали.
2: Да, такая несколько трогательная история.
3: Вообще очень даже. Да. Ну вот объясните для простых слушателей, Сергей Леонидович, Су-57, вот он отличается от старого доброго Су-27. Насколько и в чем именно? Вы пересаживаетесь из одного в другой, что чувствуете?
2: Это, конечно, абсолютно другой самолет. Прежде всего, это самолет пятого поколения. Что такое самолет пятого поколения? Самый основной фактор. Там много есть, существует факторов и по оружию, и по авионике, по эргономике, ну, а самое основное — это низкая радиолокационная заметность. Что это такое? Ну, скажем, летят навстречу два самолета. Один самолет пятого поколения с низкой радиолокационной заметностью, а второй — предыдущего поколения. Формы самолета пятого поколения, прежде всего, потом покрытие его, материал, из которого он сделан, в сотни раз позволяет уменьшить эффективную поверхность рассеивания. То есть это приводит к тому, что один и тот же, допустим, даже локатор, одну цель он видит на расстоянии нескольких сотен километров, а этот самолет будет, он тоже заметен, но он будет заметен, допустим, десятки километров. И вот это дает преимущество. То есть навстречу при дуэльной ситуации самолет пятого поколения увидел тот самолет, соответственно, пустил ракету дальнего боя, а этот самолет еще не видит даже близко наш самолет. И вот этим определяется преимущество.
3: А это все секунды, это даже доли секунды, это преимущество, которое может...
2: Ну, это даже минуты, потому что современный локатор истребителя позволяет увидеть другой самолет порой даже больше, чем за 500 километров. Такие результаты получались. А вот представьте, допустим, 300-400 километров увидеть цель, а, допустим, тебя увидят на расстоянии там 60 километров, ну, к примеру, или 30 километров. И сближаясь, это идут целые минуты, а по нему уже летит несколько ракет. То есть он не предпринимает еще никаких действий, а уже практически над ним меч занесен. Поэтому это дает определенное преимущество. Но помимо этого есть еще множество факторов. Но и с точки зрения всего, это, конечно, другой самолет. Ну, что там далеко ходить? Это как автомобили, допустим, автомобили, которые были 40 лет назад и которые сейчас есть. Конечно же, разница огромнейшая. Тут и компьютеры, даже в автомобилях, там не говоря уж про телефоны. А самолет — это тоже очень много там различных технических, интеллектуальных идей реализовано.
3: Вот по поводу технических, интеллектуальных идей. Вы уже неоднократно на эту тему говорили и про новейшие технологии, и про то, что дроны действительно могут помогать летчикам, боевые дроны там и так далее. Но искусственный интеллект, его использование, новейшие технологии сейчас и в самом самолете, и вообще вовне, они в помощь летчику?
2: Конечно, конечно. Приведу вам простой пример. Допустим, летчик выполняет свои задачи. Ну, основная задача — это поражение неких целей, да? А в это время самолет решает эту задачу, вдруг его обнаружили, по нему производится атака. Так вот, летчик, даже, скажем так, не предпринимая никаких действий, самолет автоматически определяет, что он облучается. Прежде всего, он и летчику выдает информацию, что ты находишься в таком-то режиме облучения. Более того, средства, которые есть на самолете, они автоматически отстраиваются в ту сторону, дают определенные импульсы, и происходит срыв захвата головка самонаведения. То есть летчик даже не выполняет какие-то операторские функции, это делает самолет в режиме мгновенной реакции на какие-то вот эти моменты. Ну и, допустим, если мы летим группой, выполняем какие-то задачи, то вот этот рой или подразделение этих самолетов между собой обмениваются информацией. Мы владеем полностью информацией, у кого какое осталось на борту оружие, кто ближе к этой цели, происходит автоматическое распределение задач, то есть ты давай туда вот эту группу прикрой, ты туда атакуй, а этот самолет идет по приоритетной, по своей задаче. То есть вот даже в этом...
3: Но деле... это работа интеллекта человеческого, тут искусственный никак не поможет.
2: Нет, почему? Есть приоритетные цели, наиболее опасные цели. Признак этого существует, допустим, скорость сближения, расстояние до этой цели, и комплекс автоматически определяет наиболее угрожаемую цель. Эта цель сразу же становится в захвате. Та цель, которая дальше, медленнее с тобой сближается, это цель не приоритетная. Приоритетная другая, наиболее угрожаемая. Вот в этом выражается интеллект. То есть одна цель находится чуть ближе, а вторая чуть дальше, но она сближается с огромнейшей скоростью. Интеллект выберет ту, которая наибольшую опасность несет и так далее. И вплоть до того, что самолет сам при необходимости он выполнит маневр ухода от ворота, то есть он в автоматическом режиме энергично сработает и предпримет попытку его спасти.
3: Сергей Леонидович, в этой связи, знаете, у меня вот то, что вы сейчас рассказываете, возник такой вопрос. Вы сравнивали очень хорошо старые автомобили, ну или автомобили там 30, 40, 50 лет назад и нынешние автомобили. И вот я смотрю на этих водителей, которые в жизни, может, никогда в механику не садились. И они вообще не понимают, что это такое. Как, откуда три педали вообще? Что такое сцепление? Как вот этим всем управлять этой машиной? И вот ты пересади водителя, который современнейшей машиной управлял на механику, так он растеряется, он не понимает. А вот водитель, который учился на механике, прошел эту школу, ему, конечно, просто, а ему легко. Из этого исходя, обучение современных пилотов, вот, может быть, оно должно быть от сложного, от наиболее сложного к вот этому упрощению, да, это упрощает, безусловно, но базовые-то какие-то вещи должны быть у пилота?
2: Ну, базовые-то, конечно, есть, потому что начинается обучение с наиболее простых самолетов, где разжевываются основные принципы техники пилотирования, аэродинамики, выдерживания каких-то параметров полета. И это наиболее простые самолеты. Потом от простого к сложному, основной принцип авиации, переходим уже к более современным самолетам. У нас на базе разные есть самолеты, там были и Су-17, ну, это уже будущность, как я уже стал испытателем на фирме Сухого, и Су-17, и Су-24, и Су-27, потом уже мы начали летать Су-35, Су-57. Конечно, на Су-35, Су-57 летать достаточно легко и просто, и на Су-30 тоже, который с вектором тяги, потому что интеллект с точки зрения устойчивости, управляемости, маневренности, он значительно облегчает летчику многие вещи, то есть ты просто можешь брать ручку на себя, и самолет, выдерживая все ограничения, он идет по наиболее оптимальной траектории. А на тех самолетах там нужно себе самому это выдерживать. Вот я вам простой пример приведу. Вот, допустим, для того, чтобы выполнить петлю на самолете Су-17, нужно ввести петлю в жестких рамках. То есть по скорости это, как правило, скорость 950-970 км в час. Ну, небольшой диапазон. Конечно, если при высочайшем мастерстве, там можно и со скорости 900 вести. И высота должна быть от 1000, ну, примерно до 1800. Если ты выходишь за эти пределы, то или ты потеряешь скорость ниже предписанной, ниже эволютивной, которая обеспечивает безопасность, в верхнюю точку выйдешь на меньшей скорости. Или же, если ты на большей скорости введешь и на большей высоте, ты попадешь в такой режим, так называемый трансзвуковой подхват, где непроизвольно самолет забросит перегрузку кратковременно, и ты можешь превысить ограничения, которые тебе предписаны. А на современном самолете, допустим, что Су-35, что Су-57, можно на скорости 300 ввести в петлю, и на скорости 1500 можно ввести в петлю, и ты ее выполнишь, и она выполнится по оптимальному закону. И, соответственно, ты можешь потерять скорость до любых значений, хоть до нулевой, а самолет все равно будет управляемый. Он будет управляемый за счет вектора скорости, ты можешь самолет довернуть, выйти в безопасный режим. И когда есть, у нас всегда была возможность, допустим, слетать на самолетах предыдущего поколения, допустим, на штопор на самолете Су-17 для тренировки, то с радостью каждый летчик, это вот просто за счастье слетать на самолете предыдущего поколения. Когда, допустим, сейчас вот предоставится возможность съездить на машине там, на ГАЗ-51 или на ЗИЛ-131.
3: Ну, раритет, конечно.
2: Да, или на Урале 375. Но это же...
3: 21-я Волга. Там.
2: Да, да, это очень интересно. Поэтому правильно вы говорите, что вот этот базис нужен, но, в принципе, так и строится процесс обучения.
3: Как-то в одном из интервью вы сказали, что на учениях российские истребители, ну, в таком смысле слова, убивают «Миражи» и F-16 за 30 секунд. Но вот если честно, если вот реально, в реальном бою, ну, там, условно реальном, не на учениях, а что важнее, крутая техника суперсовременная или же все-таки то, что у пилота в голове, его опыт?
2: Вопрос, конечно, интересный. Понятно, что голова нужна. Но мы будем брать во внимание то, что супостат там тоже не дураки, и будем считать, что они тоже опытные. И поэтому берем равные условия, что одинаковый опыт всех же учат, натаскивают в полном объеме. Поэтому, конечно, я думаю, определяющим в данном случае является, конечно, техника. Простой пример вам приведу. Допустим, самолет сухой. Этот самолет может взлететь со своей базы, уйти на 800 километров, выполнить там боевое патрулирование с большим количеством оружия, или вступить в воздушный бой, или просто поразить цель и вернуться на базу. А другой самолет, не хочу кого-то хаять, ну, допустим, хорошо, F-16, «Мираж», они будут обвешаны топливными баками полностью, что, соответственно, значительно ухудшает их маневренные характеристики. То есть эти самолеты летают как коровы, несмотря на то, что F-16 и тот же «Мираж», который обладает высокой там маневренностью, угловыми скоростями вращения, но с этими подвесными баками, которые они по 4 штуки вешают, они туда улетят, сами по себе малоповоротливые на этом этапе перелета. Ну и там они тоже особо ничего не могут показать. То есть им надо эти баки отстрелить, потом, значит, как-то возвращаться. Им нужно обеспечить наверняка дозаправку в воздухе, чтобы они дотянули до аэродрома. И здесь, конечно, определяющим будет качество техники. Простой пример. Наша техника российская поставляется во многие страны мира и, допустим, в азиатские страны. И те страны проводят регулярные учения со странами НАТО, с англичанами, в том числе.

0: В носу 30-х они просто поражаются, как, ну, это такая мощь, это такая эргономика, авионика. Несмотря на то, что очень опытные летчики, но самые восторженные отзывы у них. И при том, что они, еще раз повторюсь, что они на самолетах 4-го поколения, 4+, они одерживают победы в сухую.
1: Техника.
0: Да,
1: техника.
0: Поэтому тут хочется сказать, что российский налогоплательщик должен понимать, что средства наши идут не зря. То есть с уверенностью я вот могу сказать, что российская боевая авиация, оперативно-тактическая, она лучшая в мире.
1: Сергей Леонидович, спасибо вам огромное. Очень жалко, что нужно завершать наш разговор. Напоминаю, заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, полковник запаса Сергей Богдан. В нашей студии был Сергей Леонидович. Еще раз благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: В эфире Радио России была программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Культура.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня в первом майском выпуске нашей программы мы по традиции обратимся к номерам Кругозора, вышедшим в этом месяце в разные десятилетия славной истории журнал. Начнем мы нашу встречу с небольшой заметки под названием «Дружба» Михаила Долгополова, одного из лучших отечественных журналистов, писавших о ярких явлениях в отечественной культуре. Заметка вышла в майском номере за 65-й год и посвящена она одной молодой 27-летней певице из ансамбля «Дружба». Дочь польского шахтера Эдита Пьеха приехала к нам в страну учиться в университете, а стала известной эстрадной певицей. Когда она начала петь? Когда записалась в хор Ленинградского университета? С самого детства, рассказывает о себе Эдита. Мы с мамой устраивали семейные концерты. С годами любовь к песне настолько окрепла, что заставила студентку философского факультета делить свое время между эстрадой и науками. Она становится солисткой вокального ансамбля, которым руководит Александр Броневицкий. На фестивале молодежи в Москве ансамблю «Дружба» присудили золотую медаль. В одной рецензии об Эдите Пьехе точно замечено, что любая песня в ее исполнении приобретает черты неподдельной интеллигентности. Резкость никогда не бывает вульгарной, а утонченность салонной. Эдита Пьеха. Шел концерт нашего ансамбля. Мама, она недавно приехала ко мне в гости, сидела в зале напротив меня. Тогда я впервые исполнила песню Броневицкого на стихи Милявского «Мама». И хотя мама не знает русского языка, я увидела со сцены, что она поняла, о чем я пою. Материал «Дружба», автор Михаил Долгополов, журнал «Кругозор», май 1965 года.

простишь и поймешь. Помню впервые меня проводить.

0: Это была песня в исполнении Эдиты Пьехи, песня «Мама», музыка Александра Броневицкого, слова Олега Милявского, журнал «Кругозор», май 1965 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: С давних времен людей интересовали внеземные контакты и жизнь других цивилизаций разумов. Возможность контакта. Этому были посвящены не только фантастические рассказы и фильмы, но и серьезные научные изыскания. Этому посвящен звуковой материал, вышедший в «Кругозоре» в мае 1976 года. Своими мыслями на этот счет делятся писатель-фантаст Станислав Лем, ученый Яков Соболев и журналист и исследователь Борис Силкин.
2: Космический язык музыки. Так мечтает композитор. И звезда звездою говорит. Воображение поэта опережает время. Но в наши дни мечта переплетается с наукой. И эта невидимая граница волнует людей всех профессий планеты Земля. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР. Здесь фиксируются радиосигналы атмосферы и ионосферы Земли. Здесь их переводят в звуки, слышимые человеческим ухом.
3: Запись сделана 8 февраля 1967 года. Начало сеанса 8 часов 50 минут.
2: Записи комментирует научный сотрудник института Яков Павлович Соболев.
4: На Земле регистрируются атмосферики, хоры, шипения. На спутнике регистрируются частично диспергированные свистящие атмосферики, свистящие атмосферики, ионоциклотронные свистящие атмосферики и различного рода сигналы неканализированные, то есть те, которые не могут быть приняты на Земле.
2: Так говорит ионосфера и атмосфера Земли. Об одном недавнем эксперименте астрономов рассказывает журналист и научный сотрудник Геофизического комитета Академии наук СССР Борис Силкин. Этот эксперимент можно было бы назвать «Космос. Отзовись».
5: Ваш пра-пра-пра-правнук, повторите-ка это «пра» еще 1600 раз, будет жить через 48 тысяч лет. Значит, может случиться, он станет свидетелем великой сенсации. Из глубин космоса придет ответ на клич, брошенный людьми в один из дней 1974 года. В этот день гигантская чаша радиотелескопа Аресибо, что на острове Пуэрто-Рико, окликнула созвездие Месье, находящееся в 24 тысячах световых лет от нас. Если там хоть кто-нибудь да есть, ответ поступит как раз при жизни этого вашего потомка. Как выглядит разумный мессианин? Сколько у него там голов и рук? Предоставим это угадывать фантастам. Для нас же важно, что вероятность его существования на одной из планет созвездия Месье, как подсчитали ученые, несколько выше, чем в других обозримых уголках Вселенной. В этом созвездии 30 тысяч отдельных звезд. И неужели же ни одна из них не держит при себе планету? Раз так, среди них должна найтись и такая, что подходила для жизни. А жизнь, однажды появившись, всегда развивается в сторону разума. Так рассуждали астрономы и послали свою депешу в безбрежное пространство. Что же хотели сказать им своей депеше земляне? А вот что. Мы разумны, умеем считать. Наш адрес – галактика, Солнечная система, третья планета от центра. А окружающая нас материя состоит главным образом из водорода, углерода, азота, кислорода. Жизнь наша – основана на молекуле ДНК, а наследственные признаки передаются двойной генетической спиралью. Надо надеяться, что если мессиане сумеют принять такую радиограмму, они сумеют ее и прочесть.
2: Сорок восемь тысяч лет. Действительность, фантастика, наука, первые шаги во Вселенную. Наши дни. Крупнейший писатель, ученый и фантаст Станислав Лем уже ответил на страницах «Кругозора» на два наших вопроса. А вот и третий вопрос. Как вы относитесь к возможности контактов и встреч с другими цивилизациями? Или вы предпочли бы, так сказать, отдельную квартиру, землю?
6: Я здесь могу разделять точку зрения, ну, ученых, скажем, таких, как профессор Иосиф Сковский. Он писал в своей книге «Вселенная жизнь разум», что это было бы вроде противоестественно, даже ужасно, подумать, что мы являемся космическим исключением. Просто было бы непонятно, каким образом жизнь возникла на Земле, если бы это было единственное уникальное явление. У меня, так сказать, надежда такая, что этих цивилизаций во много раз больше, даже чем мы думаем, а только, быть может, они не так уж похожи на себе, как мы себе это сегодня представляем. И, может быть, из-за того получается так, что мы до сих пор никаких еще сигналов от них принять не смогли, и мы никому во Вселенной не смогли сказать, что мы существуем. Но я твердо убежден, что это переходное явление, потому что мы уже перешагнули эту первую ступеньку в космос, и некоторые футурологи говорят, например, что осуществим контакт с этими цивилизациями через 25 или 28 или 34,5 года. Это никому не известно. Но мне кажется, что в будущем столетии это уже будет довольно вероятно. Но я очень был бы рад, чтобы я лично мог дожить такого контакта. Хотелось бы.
0: Материал «Контакты с инопланетянами», журнал «Кругозор», май 1976 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: День Великой Победы, 9 мая, один из самых главных праздников в нашей стране. И, конечно же, в каждом майском номере Кругозора ему уделялось особое место. Наша программа не исключение. 9 мая во вторник в половину 8 утра и в половину 9 вечера по московскому времени вы услышите внеочередной специальный выпуск программы «Наш друг Кругозор», посвященный Дню Победы. А пока обратимся к материалу «Строки огненных лет», посвященному фронтовым поэтам из майского кругозора за 1985 год. На звуковых страницах журнала вы услышите голоса фронтовых поэтов. Семи из них уже нет с нами. Восьмая – это удивительная, отважная Юлия Друнина, наша живая современница. Каждый из них внес свою долю в великий труд победы, великий подвиг народа. Без поэзии Александра Твардовского, Алексея Суркова, Константина Симонова, Ольги Бергольц, Михаила Луконина, Сергея Наровчатова, Сергея Орлова и многих других поэтов было бы неполным наше представление о войне, о душе народа, о нашей победе. В годы Великой Отечественной войны советская поэзия в рядах великого народа совершила свой солдатский подвиг, подвиг служения Родине, стране. Об этом благодарно вспомним и мы, снова слушая их голоса.
7: Александр Твардовский.
8: Мать Россия, мы полсвета у твоих прошли колес, позади оставив где-то рек твоих раздольный плес. Долго-долго за обозом в край чужой тянулся вслед белый цвет твоей березы, и в пути сошел на нет. С Волгой, с древнюю Москвою, как ты нынче далека, между нами и тобою три не наших языка. Поздний день встает нерусской над немилой стороной, черепичный щебень хрусткой мокнет в луже под стеной. Всюду надписи, отметки, стрелки, вывески, значки, кольца проволочной сетки, загородки, дверцы, клетки, все нарочно для тоски. Мать-земля родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлей и краше, и желаний сердцу нет. Помышляя о солдатской непредсказанной судьбе, даже лечь в могиле братской лучше кажется в тебе. А всего милей до дому, до тебя дойти живому, заявиться в те края. Здравствуй, Родина моя! Воин твой, слуга народа, с честью может доложить. Воевал 4 года, воротился из похода и теперь желает жить. Он исполнил долг во славу боевых твоих знамен. Кто еще имеет право так любить тебя, как он? День и ночь в боях сменяя, в месяц шапки не снимая, Воин твой, защитник, сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин.
7: Константин Симонов.
9: Родина, касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве видал, клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.
0: Материал «Строки огненных лет», журнал «Кругозор», май 1985 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Завершим мы наш сегодняшний выпуск песни «Цветные сны», вышедшей на кругозоровской пластинке в мае 1984 года. Песня из одного из самых популярных семейных фильмов 80-х «Мэри Поппинс. До свидания». И напоминаю, что ближайшая наша программа выйдет в эфир 9 мая во вторник в половину 8 утра и в половину 9 вечера по московскому времени. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. Восточно-прусская операция 1945 года, завершенная 25 апреля, привела к окончательному освобождению прилегавших к Балтике земель от нацизма. В рамках послевоенного переустройства Европы, благодаря Советскому Союзу, Польша получила обширные территории Пруссии и Померании с широким выходом к Балтийскому морю. Тогда же Кёнигсберг раз и навсегда вошел в состав России, приняв новое имя – Калининград. Восточно-прусская операция и ее предшественница в истории России вновь ставят вопрос о нашей исторической памяти. Помнят ли наши польские соседи и друзья о том, чей подвиг и чья воля обеспечила передачу им Гданьска и Балтийских земель? Помнят ли сейчас о тысячах советских воинов, отдавших жизнь за освобождение этих территорий весной 1945 года? Мы помним. Каждая пядь земли Польши, Литвы, Белоруссии, Калининградской области помнит. Россия никогда не забудет ни жертв, ни героев Великой Отечественной войны. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Голос решает. Радио России «Орел». Реклама.
2: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.gorodsreda.ru за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
5: Московское время – 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена. Ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
7: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился гиацинт Б.
8: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
7: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
9: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
7: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
10: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
7: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
9: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
7: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
11: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять два футбольных поля, то есть все это накроет очень хорошо и плотно.
7: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
6: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
12: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
13: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
12: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
13: У нас есть два вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по-другому есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
6: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
14: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
15: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
14: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
15: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
14: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называет и Трамп.
15: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес, мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
14: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
15: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
14: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
15: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
14: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
16: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
17: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Данил Исаев отразил 27 бросков, оформив пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». Шестой матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось два матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лин Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
16: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.
1: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
18: В народной традиции май – это время, когда сама земля начинает звучать. Прислушайтесь к звукам природы. Зелень шелестит под теплым ветром, а над ней в вышине рассыпается живое серебро. Народная музыка в мае всегда открытая. Это заклички, которые выкрикивали на пригорках, призывая тепло. Это протяжные хороводные мелодии, которые текут плавно, как весенние ручейки. Инструменты в это время выбирали под стать. Звонки, жилейки, свистульки из глины, имитирующие птичий посвист. Гусли, чей перебор напоминает шум ветра в молодой листве. Майская зелень всегда была фоном для первой любви. Не зря в традиционной культуре зеленый сад – это место свидания, а ведь венок – значит искать свою пару. Майская музыка объединяла сердца. Под гармонь или рожок затевались игры, где через песню признавались в чувствах, шутили и заглядывали друг другу в глаза. А еще наши предки верили, что весну приносят птицы на своих крыльях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Майская музыка на страницах нашего фолк-альбома.

0: Канарейка – птица заморская. Ее привезли в Россию в XVI веке, но она прижилась у нас и стала таким символом хрупкости, красоты и нежного голоса. А еще в народном поверье канарейка – знак полной чаши, уюта и гостеприимства. Если птица звонко поет, в доме царит мир, а у хозяев чистая душа. «Канареечка ты моя!» Так ласково обращались к любимой девушке. Интересно, а кого-то из вас называют канареечки? Замечательную песню «Канарейка» в стиле неофолк сочинили и исполнили наши любимые девицы-красавицы из трио «Deep Folk». Это их голоса звучат в заставке нашей программы и в отбивках. Мария Зиброва и две Светланы – Иванова и Шестопалова. Они прекрасно работают с традиционным материалом. «2026 год объявлен президентом нашей страны годом единения народов России». Эта тема в фолк-альбоме громко звучит 9 лет с самого первого выпуска программы. Сегодня мы знакомимся с традиционной музыкальной культурой Республики Мордовия. Нас зовет в странстве самый известный отечественный фольклорист Сергей Николаевич Старостин. Последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Наверняка многие из вас помнят весенние заклички, которые приходилось петь или слышать в детстве. «Чувиль-виль-виль, жаворонушки, прилетите к нам, принесите нам весну красную, теплолетичка, унесите от нас зиму холодную, нам зима-то надоела, весь наш хлебушек подъела». Или непосредственно еще обращение к весне. «Весна красна, на чем пришла? На кнутику, на хомутику, по стежке дорожке, на кривой кобылешке». Таких закличек и их вариантов было невероятно много. Ну, а почему я начал именно с этого жанра, с весенних закличек? Потому что сегодня мы с вами будем знакомиться с народной культурой Мордовии. И первой как раз прозвучит «Веснянка», которая была записана в селе Чиндяново Дубенского района от Анны Рускиной. «Чика, листь, листь, листь». Я уверен, вы услышите что-то общее с русскими весенними закличками.
3: «Липа, лили, ли, буди левтят пиземя, будя левтят маней, пизик, пизик, пиземя, седи листить видемя, вяднись кормить судемя, чика, лись, лись, лись, ой, укаша тянь максан, як штыри, а тяк шпячкан».
2: Одним из символических тембров весны являются звуки музыкального инструмента флейтового типа, каковые, естественно, существуют у разных народов. У русских это свирели, дудки, свистуны и прочие хитрые устройства, и не очень хитрые. В мордовской же культуре подобная флейта носит название «вякшими». Ее тембр и характер как нельзя лучше соответствуют весеннему настроению. Давайте послушаем плясовой наигрыш на «вякшими» в исполнении Ивана Живайкина из села Старая Теризморга Старошайговского района.

Весна – это естественное время для вождения хороводов, для единения с природой. И что касается мордовской национальной культуры, то здесь, конечно же, все окружающие пространства были озвучены. Лес, поле, река, деревья, животные – все находило отклик в мордовской культуре. Вот как звучит, например, хороводная песня «Луганеся келунесь» – «На лугу береза». Вы обратили внимание, что русские и мордовские слова схожие не только по смыслу, но и по звучанию. И мы послушаем эту хороводную песню в исполнении женского вокального ансамбля из села Старая Теризмарга Старошайгувского района.

Песельницы ансамбля «Старая Киризмарга» представляют музыкальную культуру мордвы Мокши. А вот на правом берегу реки Мокша село под названием Нароватово в Тингушевском районе как раз представляет ирзианскую культуру. Там тоже есть свой женский вокальный ансамбль. И в его исполнении мы послушаем календарную обрядовую песню «Вирьявакай» – «Лесная богиня». Заодно сможем услышать разницу. –

Ну что ж, сделаем небольшой привал и чуть позже в этом же выпуске продолжим странствие за мордовской народной музыкой. Ну а пока к другим темам. Нематериальное культурное наследие человечества. В списке традиционных музыкальных шедевров ЮНЕСКО народная музыка гарифуна. Кто такие гарифуны? Это жители стран Карибского бассейна – Гондураса, Белиза, Гватемалы и Никарагу. Основными музыкальными стилями гарифуна фолк-мюзик, замешанный на африканских ритмах, индейских традициях и карибских мелодиях, являются, внимание, пунта – самый известный ритмичный танец и музыкальный стиль. Традиционно исполняется на праздниках и похоронах, символизируя преемственность жизни. Современная версия этого стиля – пунта-рок. Паранда – более спокойный, душевный жанр, напоминающий баллады. Ну и какие же инструменты в гарифуна-фолк-мюзик? Основу составляют барабаны, которые делают из цельного дерева со шкурой оленей или антилопы. И вот эти барабаны – премера, ведущий высокий звук, и сегунда – басовый ритм, ну, как прямая секунда. Также используются маракасы и панцири черепах. Музыка гарифуны часто строится по принципу «вопрос-ответ», где лидер запевает, а хор подхватывает фразу под неумолчный бой барабанов. Певец из Белиза Энди Паласио – культовый музыкант. Он прославил гарифуну фолк-мюзик на весь мир. Давайте послушаем в исполнении Энди Паласио и группы «Гарифуна коллектив» песню «Вместе».

Женская разновидность традиционной музыкальной культуры гарифуна – «Woman-гарифун». Она ярко представлена в творчестве коллектива «Умалали».

0: Возвращаемся к нашему проводнику в мир традиционного музыкального наследия народов России, Сергею Николаевичу Старостину. Он знакомит нас с народной музыкой Республики Мордовия.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: История добрососедства русского и мордовского народов насчитывает уже 4 века. Так, например, село Чиндяново Дубенского района. Оно было основано в начале 17 века, о чем упоминается в книге «Письма и дозору Ивана Усова до Ильи Дубровского» 1614 года. Чиндян – это мордовское имя. Проживает здесь мордва Эрзя. При создании в 1780 году сибирского наместничества деревня Чиндяново дворцовой мордвы вошло в Алатырский уезд. Собирателям народных песен это село было хорошо известно. Здесь действительно певческие места. Ну а факт взаимодействия и взаимовлияния культур слышен, например, в такой песне, которая называется «Тяпу» – «Степан». О Степане Разине историческая песня исполняет вокальный ансамбль из села Чиндяново.

Мордва с древних времен, проживавшая в окружении лесов, естественно, почитала лесное зверье. И одним из самых почитаемых лесных животных был, конечно же, медведь, которому, кстати, посвящен плясовой наигрыш, исполняемый на скрипке Василием Живайкиным из села Левжа Рузаевского района. Он так и называется «Атань Тёра, отец медведя».

0: верхнюю ногу.
1: Одним из самых ярких с точки зрения многоголосия является жанр лирических песен. Они очень любимы. Мордовская лирика всегда звучит терпко, очень необычно и ярко. Лирическая песня села Старая Тиризморга «Максимонь Варась» «Варвара – дочь Максима».

сейчас прозвучит плясовой наигрыш на балалайке. Настя, Насту, так он называется по-мордовски, исполняет Василий Рузманов из села Левжа Рузаевского района.

Продолжается Пасха. Празднование Светлого Христового Воскресения длится 40 дней до Вознесения Господня. И потому актуальны возгласы «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Впрочем, славить Христа мы можем еженедельно, ведь каждое воскресенье – это маленькая Пасха. Послушаем в исполнении грузинского ансамбля «Рустави» «Тропарь Пасхи» на грузинском языке. И что интересно, в традициях грузинского многоголосия. Этот вид певческого коллективного пения также в списке шедевров нематериального культурного наследия человечества.

В архивах Всесоюзного радио сохранились звуковые образцы музыкального творчества народов России. Вот вам один из них. «Белорусская полька». Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

Венгерская фольклорная группа «Бран» известна в своей стране любовью к кельтской культуре, преимущественно ирландской. Ну а чтобы жителям Венгрии было понятно содержание композиции, музыканты поют на родном венгерском. Наш выпуск завершает композиция фолк-группы «Бран». Она о красоте природы. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с натовской техники?
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь блиндажи бетонные. У них там, они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в $5 миллиардов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют. Называет и Трамп.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече субботы «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем, в Тюмени плюс 17 градусов, без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди, в Уфе около 17 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция. С территории Пруссии была исторически связана германская военная экспансия в Центральной и Восточной Европе. На заре 1945 года в Восточной Пруссии сконцентрировалась одна из крупнейших группировок войск Рейха, включавшая группы армии «Север», «Центр» и «Висла». Всего силы противника насчитывали 580 тысяч солдат вермахта и СС, 200 тысяч фолькштурмистов, 8 тысяч орудий, 1000 танков и более 550 самолетов. С этими силами, опиравшимися на череду укрепленных районов на Земландском полуострове, в Кёнигсберге, Померании, нацисты надеялись удержать фронт и продолжить войну, даже если Берлин падет. Осознавая неминуемые риски и потери, советское верховное командование вынуждено было провести тяжелейшую операцию против самой опасной и великолепно укрепленной группировки немецко-фашистских войск. Группировки, благодаря которой могла выстоять существенная часть Рейха. Боевые действия должны были развернуться на всей протяженности. От Немана на востоке до Вислы на западе. День в истории. Ко дню Великой Победы. Восточно-прусская операция.
1: Радио России. Культура.
2: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
3: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я, честно говоря, соскучился. Соскучился по нашему разговору о театре. Тем более, сегодня будет такой необыкновенный разговор, как мне кажется. Сегодня у нас в гостях в студии Радио России на отзвуках театра присутствует прекрасный режиссер, актер, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Анатольевич Константинов. Борис Константинов – это известный, очень известный кукольник. Боря, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Борис Анатольевич, я иногда буду называть Борис Анатольевич в знак уважения и преклонения, а с другой стороны буду называть просто Борис. Можно?
4: Да, спасибо.
3: Я в двух словах ознакомлю нашего радиослушателя с вашей биографией. Если что-то не так, сразу скажите. Борис Константинов родился в 1968 году в Иркутской области, окончил там Академию культуры, искусства, работал потом в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В годы студенчества будущего режиссера зрители могли увидеть на международном фестивале театральных школ в польском городе Вроцлаве, программу фестиваля театра в Дворце Петербурга, работал в театре марионеток в Германии, один из создателей театра-студии «Карлсон Хаус» в Санкт-Петербурге, был и режиссером-постановщиком, и у нас в Международной летней школе Союза театральных деятелей, и с 2013 года является главным режиссером Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова. Дорогие мои радиослушатели, жизнь маленького человечка, а потом со временем большого человека, начинается с театра. С театра кукольного, детского театра. Этому направлению и правительство, поверьте мне, и все наши официальные органы, которые отвечают за искусство, уделяют колоссальное внимание. Это с одной стороны. С другой стороны, есть проблема с театрами для юных зрителей, и драматургии, и режиссуры, и сами здания, в котором находятся эти тюзы. И есть проблема, конечно, с театром кукол. Но так как наша жизнь действительно начинается с кукол, с представления, что ты уже играешь в куклы и уже разыгрываешь определенный театр, мне всю жизнь хотелось поговорить с таким человеком, который обладает профессией в этом кукольном направлении. Боря, я тоже играл в куклы, я представлял театр. Открывал свой занавес, у меня бусы были змеи, маленькие такие коробочки были всякими кладами. Я изображал бог знает что. И моя любовь к театру начиналась с театра кукол. Боренька, скажи, для чего театр кукол? Вот сейчас, когда масса синтетического направления в искусстве. Мюзиклы у нас теперь пошли, доморощенные наши. Когда появляются инверсионные театры. Для чего существует театр кукол? И вот вы, такой талантливый человек, как говорится, гробит жизнь на театр кукол. Для чего? Это отчасти провокационный вопрос.
4: Это прекрасный вопрос, потому что это вопрос, наверное, всей моей жизни. Я задаю себе его, ну, не всей, потому что я в театр кукол пришел уже не ребенком, уже таким зрелым мужчиной, отцом, можно сказать. Детство было таким нелегким, сибирским, деревенским, и играть в куклы было некогда. Нужно было ходить в лес, помогать матери, она растила нас троих сыновей, одна. Охота, рыбалка, то есть все это было вот таким каким-то вот настоящим. И не до игры как раз, может быть, не доиграл. Вот, и однажды, случайно столкнувшись уже с этим видом искусства, так я буду его называть, я понял, что это какой-то такой мир совсем-совсем не детский, как ни странно. И этот театр, он может и должен, наверное, меня, взрослого человека, вернуть в того самого ребенка. К тому какому-то началу. И, наверное, поэтому в какой-то степени я и связал себя вот именно с оживлением неживого, так мы любим красиво говорить о своей профессии. Будучи еще режиссером драматического театра, я попробовал ставить в театре кукол. Я думал, это раз-два, как пирожок испечь. Раз-два, плюшка, хоп-хоп, и сушка. Оказалось, нет. Все по закону, по Станиславскому. Был еще молод, знал всю методологию, как мне казалось, и никак. И вот узнал, что есть в Петербурге школа, где обучают именно режиссуре театра кукол. Приехал к Николаю Петровичу Наумову, мастеру своему. Встретился с прекрасными людьми. Вот один из них, как Евгений Ибрагимов. Вот мы с ним однокурсники постепенно перешли в некое братство. Не в кукольное, а такое уже человеческое. И даже попробовали в школе СТД вместе ставить. Помните, как закалялась сталь?
3: Да, прекрасный спектакль.
4: Да, захотелось нам. Отвечая, наверное, на этот вопрос, скажу так, что я ответа-то найти не могу, потому что зачем, почему, спроси меня ребенком или скажи мне, вот ты знаешь, в будущем был бы какой-нибудь провидец, ты будешь возглавлять театр кукол, заниматься театром кукол, играть в театре кукол. Я бы, наверное, рассердился, обиделся, рассмеялся, сказав, нет, что вы, летчиком я хотел быть. Я понял одно, что театр кукол – это не тот советский театр кукол, который должен обслужить ребенка. Потом будет тюз, следующая ступенька, потом драматический, балет, опера и так далее. Нет, театр кукол – это древний театр, древнее древнего, то есть первичный. И человек, появившийся на свет, он интуитивно стал играть, разыгрывать какие-то игры. Он взял там камень, палку, превратил ее в себе подобное что-то, смоделировал кусок жизни. Вот мне кажется, тогда начался театр кукол. Где еще не было слов, где были только какие-то эмоции, может быть, настоящие, живые. Для меня тогда театр стал немножко шаманским. Ну и так как я родом из Сибири, да, там вот из этой той самой тайги, меня стали так называть, друзья, о, шаманишь опять, шаманишь. И мне показалось это, ну, как бы более верным, что ли. И тогда я попробовал соединить ту школу драматического театра со всеми исходными событиями, то есть, ну вот по школе прямо, и с неким шаманизмом.
3: Я понял. Да. Теперь вот ответь на вопрос все-таки, для чего? Сейчас 21 век. Для чего театр кукол? Для чего мы...
4: Для возвращения.
3: Куда? Чего?
4: К какому-то началу, если говорить о каком-то пути. К какому-то началу, к чему-то такому, очень не все любят это слово, наивному, простому, к чему-то, не побоюсь в данном случае, детскому, открытому, может быть, где не от ума, а от чувства, от какой-то логики иной, как бы такой природной. Вот, наверное, вот то, что я понял, что в театре кукол это заложено в предмете, в фактуре, а это все сегодня театр кукол. И 21 век – это не просто же ожившая кукла, она уходит, к сожалению. Об этом, может быть, целая наша передача о том, что уходят мастера, кто может смастерить ту самую куклу, которая может сегодня удивить, удержать внимание, сказать что-то. Мы сегодня ленимся при создании такой куклы. Вот, это такая есть как бы вот проблема. Театр кукол стал таким немножко, слово нехорошее, но оно есть, синтетическим. Чтобы выжить, чтобы привлечь публику, мы синтезируем, мы соединяем и драму, и музыку, и танец, и куклу.
3: Ну, прекрасно это. Почему?
4: По-моему, это прекрасно.
3: А почему, да, чтобы выжить, если в театре кукол идет и то, и другое?
4: А потому что вы же правы, в связи с тем количеством информации, которая сегодня сваливается. Давайте возьмем ребенка. На ребенка из интернета он может посмотреть прекрасный мультфильм, технически сложенный, который его захватит звуком, видеорядом, темпом. Но парадокс, то живое, то настоящее он может получить только в театре.
3: Ну, это все верно, это абсолютно правильно. Ну вот, у меня вопрос. Вот отвечайте, да, нет? У вас дети есть?
4: Да, девочка.
3: Сколько ей лет?
4: 28.
3: Так, хотела поговорить о детстве, называется. Дорогие друзья, у нас в гостях знаменитый кукольник Борис Константинов. Боря, у меня вопрос. А в детстве она играла в куклы?
4: Она играла в моих спектаклях. Отчего, мне кажется, устала и категорически уже повзрослела.
3: Чем она занимается?
4: Она переводчик с немецкого языка.
3: Вопрос еще один. Она в 12-15 лет держала в руках айфон?
4: Да.
3: И куклы ее уже не прельщали?
4: Она видела, насколько искренне любит отец куклу, и, может быть, до конца не понимая, только сейчас разобралась, повзрослев, что это такое. И сегодня она работает рядом со мной, помогая мне во всем.
3: Скажи мне, вот ты главный режиссер знаменитого театра. Что делать?
4: Когда я сочиняю спектакль, например, да, там, беря не какую-то пьесу готовую, я беру стихи Вадима Левина и Ренаты Мухи. «Мама зебра попалась, как им это удалось». Таких поэтов. И сочиняю историю, где главный герой у меня тот пацан, которого сегодня моя семья, пусть она будет выдуманная, и даже критики мне говорят, это неправда. Надо социалочку делать, чтобы был конфликт в семье. Да хватает сегодня ребенку конфликта в семье. А что делаю я? Я моделирую такой мир, пусть называя жанр «сон». Но у меня главный герой Лешка, бабушка его, дедушка его, на старом Запорожце, мама, папа едут в лес. И там слушают в лесу, как кричит сова, мудрая птица. И бабушка в этот момент успевает рассказать. В дремучем лесу то ли век, то ли два жила молчаливая птица, сова. И чем больше она молчала, тем больше она замечала. А чем больше она замечала, тем больше она молчала. Может быть, стоит и нам научиться у этой хорошей и опытной птицы. Вот, то есть, такие какие-то вещи я пробую посредством спектакля не только ребенку, а, может быть, скорее всего, даже родителю сказать. Давайте поменяем Турцию на просто природу. Возьмем палатку. Вот друг мой говорит, у меня два сына, Боря, что мне делать? Вот как вы задаете вопрос. Что мне делать? Они сидят в этих айпадах, в этих интернетах. Я говорю, ну что делать? Ты едешь на машине, останавливайся. Причем резко тормозни, чтобы кто-нибудь лбом в этот айпад ударился. Скажи, ребята, проблема. Колесо спустило. Спусти колесо незаметно. Пусть твои два пацана, которым нет еще и 7 лет, достанут ключи. Скажи, заболела рука. Или спина не разгибается. И пусть они попробуют открутить колесо. Да они на всю жизнь будут ей благодарны. Он говорит, все просто. Надо возвращать к жизни. Не зря же пела Тортилла, драться надо, так дерись. Как бы, а мы немножко лишили сегодня ребенка его самого, наверное, такого важного под названием конфликт. Того конфликта, который движет нами всеми.
3: А дети, которые приходят к тебе в театр, они как реагируют? Вот как ты ожидаешь вот на какой-то спектакль? Или для тебя абсолютно неожиданные реакции? Ты ставил одно, а они считывают другое.
4: Вот в этот момент, наверное, я и счастлив, что я этим занимаюсь, потому что ты думаешь, что они вот такие, а они, ну, как бы, не имея того, о чем я только что проговорил, что-то все-таки в них есть. Чего, может быть, не было и никогда не будет у нас. И в этом их сила, в этом их движение какое-то вперед. Я вижу живых, нормальных людей, детей. Ну, во-первых, я попробую своими спектаклями с ними не сисюкать. Это старый добрый прием, мне кажется. Нормально разговаривать с ребенком, и все будет хорошо. Он тебе поверит элементарно. Это же парадокс. В любой театр кукол заходи, и даже по одному голосу можно услышать, ох ты, что происходит. Мы начинаем разговаривать с ребенком каким-то странным тоном, как будто он дебил, медленно выговаривая слова, и сюсюкая, причмокивая. И в этот момент, конечно, хочется сбежать от такого. Поэтому я и своих артистов прошу: ребята, пожалуйста, живые мы, живые, с живыми людьми вы разговариваете. Это как приготовить еду: либо она будет сырой, и ребенок ее есть не будет, либо она будет пропеченной. Это, наверное, разговор такой громкий о том, что для ребенка надо делать лучше, чем для просто зрителя взрослого, да? Спектакль должен быть еще лучше. Черт его знает, мы все время ищем. Я посмотрел «Питер Пэна» вчера утром. Я посмотрел, как они искренне верят в то, что происходит на сцене в Вахтанговском театре. Я увидел, как они легко подаются на провокацию, когда Крюк спрашивает: ну что, хотите играть в индейцев или в «Питер Пэна»? Никто же не хочет быть Крюком. Нет, ползала, вскинула руки и закричала: нет, мы хотим.
3: Это детский спектакль.
4: Это детский спектакль, да. Я видел, насколько как бы включены дети в игру. Потому что с той стороны, со сцены, шла такая буйная, такая неприукрашенная, непричесанная, такая настоящая какая-то игра, такое баловство на базе автора. Все по сюжету, все по автору. Но язык, который мы выбираем, чтобы вот общаться с ребенком, надо, ну, как бы честно, что ли, открыто. Немножко надо хулиганить, немножко должна быть провокация. Вот, может быть, тогда мы сможем получить зрителя, которого не мама привела на «Три поросенка», а который сам напросился: мама, можно мы пойдем в театр кукол?
3: Боря, вот имея такой театр, с такой биографией, театр образцовый, академический театр, имея свои мастерские, у вас свои мастерские?
4: Да, да, у нас целый этаж, три бригады.
3: В вашей работе кто тон задает? Художник? Ты предлагаешь вот такую-то идею, потому что художник решает много, как он выстроит куклы, как куклы будут двигаться, ну и так далее. Или режиссер и твое давление, твое решение?
4: Все это происходит по-разному. Во-первых, когда я говорю, что в театре кукол главный художник, все улыбаются, думают, что я лукавлю. На самом деле это так, потому что мы же визуальным составляющим общаемся со зрителем. Но, например, у меня есть друг, который четко определил, он преподает не в России, в театральной школе, он преподает художникам. И он говорит, что я учу так своих студентов: вы должны рисовать не Шекспира, вы должны рисовать Константинова, который взял Шекспира. То есть его идею, его мысль, то, что хочет он, соединившись с Шекспиром, поставить. Поэтому художник здорово, когда он пытлив, когда он способен выслушать, не свое навязать, да, видение режиссерское, такое бывает. Вот, а именно, я, наверное, говорю просто о команде. Просто создается команда, потому что помимо художника и помимо режиссера, еще есть его величество актер, хороший актер, который понимает, что такое кукла, и всеми силами старается убрать себя на второй план, как это ни странно, раствориться в кукле. Он спрячется, никто не узнает, кто ведет сейчас эту куклу. Это тоже такой момент очень важный. Композитор. Музыка в театре кукол просто, ну, неимоверно имеет влияние как бы на ухо, на объем спектакля. Все, что нарисовано, оно немножко плоским, является звук, делает это объемным. Композитор, художник, актер, режиссер. Ну что режиссер? Он организовать должен все верно. Увлечь, обмануть, чтобы в любви создавалось. Я всегда говорю: ребята, если в таком смраде, в тяжести такой, вы будете для ребенка сказку сочинять, грош цена вашей сказки. Должно быть очень легко, как бы трудно не было, но очень легко, как-то вот играючи, что ли. Он почувствует, зритель маленький, он очень чуткий, он почувствует, что это все напридумано или это все рождено. Вот, наверное, вот режиссер должен в эту сторону двигать, направлять.
3: Понятно.
4: Да, да. Команда.
3: А, понятно. Борь, скажи, пожалуйста, где ты берешь актеров? Не каждый актер согласится быть за ширмой, внизу, наверху, быть, так сказать, без фамилии, его никто не видит. Где ты играешь? В театре кукол. А, понятно. То есть за ширмой. И слышен один голос. Прекрасно, хорошо, отработанный. Где ты берешь их, этих актеров, которые никогда не комплексуют?
4: Может быть, и комплексуют.
3: Хорошо, может, где ты берешь их?
4: Во-первых, есть школы, где обучают профессии актер театра кукол. Это раз. Во-вторых, мой опыт показывает, что актер, который имеет профессию актера драматического театра, он порой, не зная всех вот этих вот хитростей театра кукол, да, всех тонкостей, он порой за короткий срок вдруг становится, это от природы, прекрасным кукольником. Танцор, то есть балетный человек, с чувством его ритма, такта, он может стать прекрасным кукольником. Вот смотрю сейчас на фотографию и вижу Миронова. Нужно было ему позаниматься с марионеткой. Ну и пришел, он сказал: Боря, помоги. Пожалуйста, мне было очень интересно, как это драматический актер попробует справиться с куклой. И для меня этот человек на сегодняшний день, если вы скажете, а каких кукольников ты на сегодняшний день знаешь таких вот, я могу назвать эту фамилию. Ему самому, наверное, будет странно. Но когда я принес эту марионетку и дал ему в руки, он присел перед ней и заговорил. И сказал: «Дружок, я ни черта не знаю, как с тобой быть, но ты мне, пожалуйста, помоги». И он с ней договорился. А я уже потом сказал, что надо заземлять, надо это, надо то. То есть там уже пошел момент ремесла. Но момент подхода, вот этого какого-то уважения, вот чего, мне кажется, сегодня хорошо. У актера-кукольника, как ни странно, не хватает.
5: Что для тебя важнее? Что для кукольного театра важнее? Как он ведет куклу технически или его голос? Прости, может быть, наивный вопрос.
4: Объясню, в чем наивный. Чаще всего одну куклу может повести и несколько человек. Но голос ты отдаешь одному единственному. Тому, кого, если бы, например, я работал в анимационном кино и пригласил бы, например, на Волка, но только Папанова, а на Медвежонка только Леонова. Понимаете, голос важен. Но не только голос, как тембр, а некая составляющая от души идущая, наверное, какая-то. Вот эта способность игры, правды через голос, который можно передать. Поэтому вопрос такой сложный. Есть же такой у нас у кукольников закон. Ты берешь куклу, ты смотришь на нее. Маска куклы задает характер. Момент, конечно. Как говорить, если у нее большой или сплющенный рот, это так.
6: Ты прямо вот как скульптор срисовываешь и начинаешь попадать в нее, да? Вот.
4: Но за всем за этим попаданием еще есть вот это, я и говорю, юмор обязательный, да, врожденный какой-то. Мне он очень дорог для меня. Если мне нужно будет выбирать, я, наверное, скорее всего, выберу человека, который наделен природным чувством юмора. Вот. Ему идет кукла, скажем так.
5: Спасибо. Скажи, пожалуйста, у вас в театре идут взрослые спектакли, кукольные?
4: Да, конечно, со времен Образцова театр как раз был, ну, как бы, мне кажется, мощно повернут.
5: Какой спектакль, например? Вот ты бы сказал, вот стоит идти. Вот я смотрю, в 2019 году «Тишина», посвящение Эдит Пиаф.
4: «Тишина», посвящение Эдит Пиаф идет у Мозгового в Боярских палатах. Это проект, рожденный в школе СТД. И какие... где как раз вот играют драматические артисты.
5: Какие куколки. Ваши спектакли в театре?
4: «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» или «Фигаро».
5: Полностью?
4: Да, с антрактом.
5: Потрясающе.
4: Да.
5: Так.
4: Вот. Думаем о том, чтобы снять его, потому что не можем продать. «Турандот», которая там выдвигалась на «Золотую маску».
5: Что значит «не можем продать»? Объясни. Радиослушатель.
4: А потому что, когда взрослый зритель, ну, например, я говорю, пойдем в театр кукол, он скажет: слушай, мои дети уже выросли, поэтому, наверное, нет. Нет, пойдем с тобой на вечерний спектакль. Подожди, как? Это же куклы. Это же только для детей. Вот сейчас меня вез сюда веселый таксист преклонного возраста. Москвич, я поинтересовался. Говорю: вы давно были в театре кукол? Никогда. А я говорю: ну как? Ну, может быть, когда был ребенком. А зачем? Спрашивает он меня искренне. Это же для детей. Вот это вот понимание.
5: И ты искренне что ответил?
4: Я сказал: я хочу, чтобы вы пришли. И он придет, надеюсь, и поймет, что много лет он ошибался. Потому что по незнанию, мне кажется, сегодня почему-то так.
5: Что народ не идет на... у тебя на...
4: Ну да, у нас вот есть такой момент от министерства, да, когда нужно, ну, процентная составляющая продаж. И дирекция смотрит, когда им дают вот этот список, что вот на «Турандот» не продается. Так, на «Маркис» у вас, ага, «Маркис» не продается, «Старый сеньор» и, да, «Фигаро» не продается. «Шукшин» у вас, так, жена мужа в Париж провожала в куклах. Угу. Не продается. Понимаете, череда взрослых спектаклей, и мы не можем их продать. Говорить мне о том, что они хорошие или плохие, ну, как-то нескромно, но они есть, они отмечены премиями. А дирекция мне говорит: а нас мало волнуют премии, вы видите, они не продаются. И отдел по продаже, к которым я обращаюсь, я говорю: ребята, что происходит? Они говорят: это какая-то общая тенденция неверия в то, что в театр кукол можно прийти взрослому зрителю.

0: воспитывать публику. Пусть это будет миссией воспитывать потихоньку. И из 100 человек, если один проникнется, почувствует, вот как еще мой друг сказал, театр кукол – это как прививка от чего угодно. Если спектакль про войну, то прививка от войны. Потому что тонко, потому что там метафора присутствует, там тынь, тоненько тебя вот так не ошарашили, не вылили на тебя проблему, не ударили кувалдой, а вот как бы вот сказка ложь, да мне и намек, да. Намекнули тоненько. Есть люди вокруг, кукольники, друзья мои, коллеги, которые вот с этим замкнутым кругом как бы пробуют его разорвать и сочиняют, ну, космически тонкие вещи, философские вещи, и отдают это ребенку. Это так приятно, так здорово, потому что надо уходить от, скажем простым словом, от попсы.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в студии на Радио России присутствовал прекрасный человек Борис Анатольевич Константинов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер академического театра «Кукол» имени Образцова. Борис, спасибо тебе.
0: Спасибо вам огромное.
1: Вот мы прощаемся с нашими радиослушателями, говорим до свидания.
0: До свидания и прошу, приходите к нам.
1: Да, вот и все. Возвращайтесь в детство.
0: Да.
1: А я с вами встречусь, надеюсь, через неделю в это же время. Спасибо вам, родные мои.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только об охоте, про охоту. Думаю, что «Ни пуха, ни пера» — это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. И в числе таких достойных охотников и мой сегодняшний гость Леонид Палько. Он глава издательства «Вечи», писатель и, конечно же, страстный охотник. Леонид Леонидович, здравствуйте. И спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули к нам в студию.
2: Здравствуйте, Николай. Спасибо за приглашение.
1: Сегодня наш гость впервые выступит не в качестве охотника, а в качестве коллекционера-фалериста, человека, собирающего знаки, служебные жетоны и бляхи. Значки. Причем вся его коллекция связана с охотой, и коллекция эта насчитывает более 15 тысяч значков и знаков. Коллекция уникальна хотя бы потому, что она в своем роде единственная в мире. Леонид Леонидович, я не ошибся, надеюсь, сказал все правильно?
2: Я думаю, что коллекций в мире много, но то, что она на сегодняшний день подтверждена как самая многочисленная, это да.
1: Леонид Леонидович, с чего началось ваше увлечение? Что вас подвигло на коллекционирование значков, знаков? И первый значок или знак, с которого и началась ваша коллекция? Что это за значок? Как он к вам попал? Если помните, конечно.
2: Самый первый значок – это октябрятская звездочка. Все мы оттуда выросли и так далее. Наверное, мне кажется, у каждого вот советского мальчика и так далее первый значок – это, вот, наверное, октябрятский значок. И у меня, кстати, как ни странно, но из этого и началась эта коллекция. То есть у меня моя дочь вышла замуж за парня, который не знаком был с нашей совершенно культурой, тем более, ну, он более молодой человек, он не знаком был вообще с советской символикой Советского Союза и так далее, вот пионерские, комсомольские, октябрятские значки и так далее. И я решил посредством этого ему каким-то образом показать. У меня товарищ занимался сбором значков, рассказов, он как раз собирал охотничьи значки. И я его попросил, чтобы меня свозил на вернисаж и там показал, как это, что делать. А я думаю, куплю значки, там, ДТМ,

0: всякие общества защиты природы, помните, которые у нас были в детстве, вот, в советский период. Ну, думаю, вот соберуем и как-то совершенно случайно проходим по этим рядам, и он выбирает себе охотничьи знаки. Я говорю, подожди, ну, вот для меня в голове, ну, вот у каждого, даже того же охотника и так далее, ну, какие, ну, наверное, членский какой-то там Росохоторыболовсоюз значок, может быть, какой-то еще, ну, максимум в голове выплывет там 2-3 значка, которые ты вот связывался именно с охотой. И я вот этим увлекся, как, что и так далее, и тому подобное. А даже первую коллекцию увидел животных, начал спрашивать, прицениваться, сколько как. И я понял, что мне это интересно. Я для себя оцениваю охоту как такой, знаете, большущий такой, не знаю, на какое количество карат, большущий такой, как булыжник, алмаз, который вот с разными гранями, каждая грань этого алмаза, это какая-то особенная часть охоты, потому что охота, она очень многообразна, очень многогранна. Например, там охота с легавыми, охота с гончими, там охота с соколиной, охота по перу, трофейные и так далее. Все еще составляющие, там же есть и оружейная стрельба, и вот эти все вот эти грани и так далее. И одна из этих граней – а символика охоты, вот как она подтверждается, как это будет интересно и так далее. Я для себя этим увлек. Начал там с самого простого. Сразу скажу, что собирательство, вот эта фалеристика, это свой вид такой, знаете, искусство со своими правилами, со своими неписанными правилами, там, со своими какими-то законами, опять же, неписанные и так далее, соблюдение этих законов и так далее. Вы не представляете себе, когда я только начинал этим делать, сколько меня учили, и это, какое именно в этом, и наказывали меня, там, обманывали, прямо там разводили, как называется, такая ситуация. Но я считаю, что это наука, зато то, что я вот ее так постиг и так далее. Зато я теперь уже сам научился разбираться в некоторых вещах, научился быть экспертом каких-то знаков и так далее. И, кстати, одна из целей и задачи моя именно, чтобы люди, вот сейчас выступаю у вас на радио, люди обратили внимание, что это тоже такое своеобразное. Может, у кого-то дома там лежит в каком-то закутке значочек брошенный с какой-то выставки, а для какого-то коллекционера это, знаете, прямо он, что называется, вот он ищет это, он гоняется за этим значком, он его смотрит, он его выискивает, он везде делает опросы, спрашивает. А если, например, там со второго съезда Росохоторыболовсоюза? Вот у меня с третьего есть, со второго нет. Хотя мне рассказывали, что есть со второго значок. С первого, скорее всего, никакого.
1: 20-е годы, наверное, прошлого
0: века.
1: Ну
0: да, это вот 19, ну, 19 век.
1: А 19 век, да.
0: 19
1: да,
0: век, да. Века, вот, Росохоторыболовсоюза. И такие вещи, например, кто-то там ищет, смотрит, запоминается и так далее. Вот так я увлекся, начал постепенно, потом вначале просто собирал значки, потом я понял, что их надо разбирать по тематикам. И это тоже сподвигло искать какую-то уже определенную тему, определять какие-то вещи и так далее. Ездил на какие-то выставки, ездил на какие-то, значит, вот развалы, спрашивал у коллекционеров, спрашивал у охотников. Например, один из таких значимых моих приобретений было такое серьезное в коллекции, это было с таким глубоким подходом и так далее. Павел Николаевич Гусев, известный коллекционер по книгам по охоте, у него самая, наверное, большая коллекция охотничьих книг именно про охоту в мире, в том числе на зарубежных языках. Он очень гордится этой коллекцией. У него была маленькая подборка такая, ну, где-то значков, наверное, на 100 охотничьих раннего периода он собирал и так далее. И я там, я не знаю, каким образом я его умолил, выпросил, выклинчил, я не знаю, как это. Просто, наверное, он, может быть, увидел, что у меня так глаза горят, что прям я этим увлекся и так далее. Он мне уступил эту коллекцию, я очень ему благодарен за это. И потом, когда у нас была выставка в клубе «Сафари», я выставлял, и он увидел, как я оформил в рамке, в плакетке, как сделал там бархотки, подложил это. И он понял, что коллекция попала в настоящие руки. Я ему сказал, что я собираюсь писать книгу, описывать эти знаки, как, что. Он такой человек вдумчивый, такой думающий и так далее. И я вижу прямо по лицу, что он так понял, что коллекция попала в хорошие руки. Это тоже очень немаловажно для коллекционера. То есть как это? Не расползется, не рассосется и так далее. И второе направление для себя, которое я вот выглянул, я человек достаточно такой, наверное, не публичный, полупубличный, будем так говорить. Для меня очень важно, чтобы коллекция жила. И я с удовольствием откликнулся на вашу передачу, потому что мне хочется об этом рассказывать, мне хочется показывать. Кстати, первые, кто были и кто увидел эту коллекцию, это были студенты университета, кафедры охотоведения Новосибирского аграрного университета, в котором я вот читаю лекции. У меня есть кафедра охотоведения, созданная мною. И я помню первое, что еще была небольшая коллекция, но под 1000 знаков я какие-то выбрал основные, которые для меня были интересны. Я поехал им показывал. Я поехал, показывал ребятам из своего охотничьего общества. Привозил и показывал, которые были тоже удивлены. Я выставку сделал первую в Росохоторыболовсоюзе, в музее Росохоторыболовсоюза, на клубе «Сафари», тех людей, которые вот заинтересованы. Я максимально стараюсь стараюсь это дело показывать. Потом была телевизионная передача снята по этой коллекции. Сейчас вот с вами передача. Это тоже имеет такой определенный плюс для коллекционера. Например, телевизионная передача, снятая про знак коллекции значков, сработала. Вначале электронной почты письмо пришло. Человек из Хабаровского края вычислил меня каким-то образом. Это, у него был очень интересный значок. Очень по Амурскому обществу охотников. У него как-то образом он сохранился, где-то сделал. И он обратился ко мне, говорит, я считаю, что вы настоящий ценитель. Оцените этот знак и так далее. И уступил мне этот знак. Это была целая история. Я договаривался с ребятами, с кем я работал в свое время в Комсомоле. Они там поехали, забрали. Так у меня в коллекции попал этот знак Амурского общества охотников. Тоже такие есть необычные, такие, знаете, истории связаны.
2: Мы сейчас услышали две истории. Основная масса все-таки 15 тысяч значков. Но вот вы лично в интернете, где-то на барахолках, где-то на развалах, вот где вы их достаете? Или вам все-таки привозят, дарят?
0: Охотничье сообщество, оно достаточно не то, что закрыто, но только полузакрыто и так далее. Каждый где-то каким-то образом имеет. Каждый знает чье-то увлечение и так далее. И я, например, с гордостью знаю, что там Татьяна Сергеевна Рамилин, представитель Росохоторболов Союза, значит, Эдуард Витальевич Бендерский, клуб «Сафари», представители клуба горных охотников, представитель клуба «Сафари», значит, мои друзья, товарищи, кто разъезжает. Каждый, считается, Сергей
2: Естрженский,
0: да, мне привозил из Америки значок, и это я очень тоже этим горжусь. То есть они везут мне и так далее. Ну, как правило, с новых выставок с каких-то и так далее. Например, «Дедал», наш завод, выставляюсь в Германии, мне звонит оттуда, говорит, слушай, вот фотографии присылают, говорит, вот здесь значки продаются и так далее. Я тут же выбрал, они мне выкупили, значок привезли. То есть так поступает. Но, как правило, я вам говорил, что это определенный мир. Мирился с определенными своими правилами, порядками, установленными и так далее. Я обращаюсь, так называемые, есть дилеры. Дилеры, которые занимаются значками. У них, например, есть структура, в которой есть свои конторы, которые по приему населения, которые отсевают и знают. И уж люди уже знают, что, например, там темой охотничьих значков занимается Леонид Палько. И они мне там в WhatsApp, в Telegram присылают, что вот там новые значки какие-то появились. Есть аукционные клубы, например, там МИМ, монеты и медали, в которых проводятся, выставляются каталоги, которых я являюсь членом. Мне все, что касается охотничьей тематики, мне присылают и говорят, если у меня нет такого, я участвую в торгах. Я участвую в аукционах, которые там проводятся и так далее. Дальше, например, Вернисаж наш, там выезжаем, или я, или мои представители выезжают. На сегодняшний день, по моим подсчетам, где-то работает человек 17, кто, вот, условно говоря, представляет меня в этом направлении и так далее. И эти люди иногда периодически выбрасывают. Раз в месяц у меня практика, я смотрю мешок аукцион именно в интернете, просматриваю тему охотничьих знаков, охота, охотничьи и так далее, на природы, там, животный мир. По этим значкам я где-то занимаю это, вот, наверное, где-то примерно полдня. Вначале я уже не помню, какие значки в голове это дали. Я, например, какой-то понравился, я его вначале отбираю, потом я прохожусь по коллекции, смотрю, есть этот значок или нет. Часто бывает, например, понравился, точно такого нет, потом раз, нахожу, где-то он в уголке приклеенный стоит и так далее. У коллекционеров есть такое понятие, как расколоть значки. То есть ты вначале приобретаешь, раскладываешь по темам, а потом у тебя такой-то, знаете, период таинства, что ли, возникает, или какой-то, знаете, такой определенной магии. Я вот выделяю себе время, там, например, выходной, там, полдня или там день, и я занимаюсь так называемым раскалыванием. То есть я беру эту тему, беру эту плакетку на мою, которая там раскалывает, значит, да, размещаю, как их удобнее сделать, какой должен за каким-то, там, например, по годам, по каким-то темам и так далее. И я начинаю это раскалывать. Потом это отфотографирую, просчитываю, записываю все это в учет и так далее. Все это такое, знаете, ну, достаточно кропотливый труд. Нужно иметь такую чугунную каудальную часть организма, чтобы этим заниматься.
2: Вот мы с вами знакомы много-много лет. Вы сидели в этой самой студии, и в программе «Ни пуха, ни пера» я представлял вас как охотника, как хорошего человека. И вот, и, собственно, мы говорили про охоту, и я до недавних пор не знал, что Леонид Палько – серьезный коллекционер. Я буду иметь в виду, и если где-то какие-то значки на охотничью тему мне попадутся, я обязательно их возьму.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
2: Леонид Леонидович, дорогой, а можно ли по значкам, по изображениям и надписям, по датам или событиям, которым был приурочен выпуск вот того или иного значка, так вот, можно говорить об истории или о развитии страны, о событиях, происходивших в охотничьей жизни Российской империи и СССР? О чем вообще может рассказать значок? Если честно, я вот сейчас сейчас подвожу вас к одной из жемчужин вашей коллекции, к наградному знаку чемпионата по стендовой стрельбе «Чемпион Москвы» 1942 года. Я знаю, что есть у вас там такой знак.
0: Да, есть такой значок. Знаете, меня очень сильно удивил эта вот ситуация.

0: Когда мне принесли этот знак, я начал по нему искать историю, думаю, ну, может быть, какой-то, знаете, сфальсифицирован. Нет, я дал его на экспертизу, действительно, значок подлинный, настоящий. И знаете, что меня поразило? 42-й год. Там только-только немцев отогнали от Москвы.
1: От Москвы, да.
0: Там
1: да.
0: Еще там ничего не было решено. Непонятно было, какое будет летнее наступление 42-го года. Будут все-таки они рваться опять к Москве или к этому? Где держать войска? И люди занимаются охотничьим. То есть там прямо на значке охотник с собакой, с ружьем, и вот они проводят соревнования. Я так понимаю, что там было как бы написано по стенду стрельбе, но там было и с подружейными собаками. Тоже вот как бы такая ситуация. Меня это тогда очень сильно поразило.
1: 42-й год, и, то есть страна пытается жить, в принципе, обычной жизнью. Ну, война, как бы, да, вся страна заточена, что называется, извините за это определение, на войну, но тут же вот какие-то островки мирной жизни, которые еще с конца 30-х как бы перетянули в 42-й год. Действительно, вы правильно сказали, что только-только отогнали немцев от Москвы.
0: Да. Жизнь продолжается, и она будет. Кстати, то, что, как вы говорите, все заточено на войну, я расскажу историю еще одного значка.
1: Давайте.
0: Это необычная такая ситуация. 46-й год. Егор Лигачев.
1: Егор Кузьмич, да, я помню.
0: Егор Кузьмич Лигачев. Тогда он был, да, второй секретарь ЦК был при Горбачеве, как вот тот человек, который вот борьбу с пьянцем показали.
1: Да, да.
0: Достаточно такой резкий человек. Кстати, он умер в 100 лет. Такую жизнь достаточно интересную прожил и насыщенную. Тогда он еще и был Егор Лигачев. Он первый секретарь обкома комсомола Новосибирского. И он проводит слет молодых охотников Сибири. У меня есть этот значок, 46-й год, 500 с лишним человек, я считал эту историю, значит, 500 с лишним человек он собрал молодых охотников, задача стояла накормить, охотники занимались как добычей птицы, зверя, так и пушнины. Делали. И именно не хватало охотников, потому что основные вас уходили на войну, кто-то состарился. И именно была задача молодых охотников. Представляете, провести слет молодых охотников в Сибири. 500 с лишним человек собрать.
1: И 46-й год, да.
0: Да, этих слетов было два. Но с одного вот у меня есть значок и так далее. Представляете, там я даже видел, как там охотница такая читала, там, например, там добыла 186 гусей и так далее и тому подобное, сдала это государству, а это пух, перо, это мясо. Представляете, до какой степени было это все, как вы говорите, все было заточено на поддержку государства.
1: О значках мы еще поговорим, то есть разберем какие-то конкретные интересные знаки и значки. Леонид Леонидович, вы можете назвать самый старый знак или значок из вашей коллекции?
0: Наверное, императорского общества охотников. Это первые, которые... Вся история охотничьих знаков у нас в России началась с императорского общества охотников. И вот это общество, были несколько отделений, и вот, наверное, из этого. Может быть, еще старше, знаете, есть бляхи «Сторожи леса». Там, наверное, 1800 годов, там очень сложно, там нет номеровки и так далее. Но раньше как было? Вот идет «Сторож леса».
1: «Сторож леса», извините, это лесник
0: лесник, который присматривает за лесом и так далее. Неважно, царские были угодья там, или барские угодья, или там, условно, какое-то общество угодья. И нужно определить, что он является должностным лицом. Ну, тогда же, знаете, извините, верительных грамот не было. КСИФ удостоверения не было в нашем понимании, это дали шерифского значка, а это в роли шерифского значка было пришито на одежде его, прямо специально сделано бирочки, вот, пришито на одежде именно такая бляха, которая подтверждает, что он должностное лицо. Наверное, из этих, наверное, блях у меня самые такие старые. Конечно, сложно, можно посмотреть какие-то европейские, я никогда этим не занимался, но вот думаю, что это императорское общество охотников, это, наверное, там самые старые должностные охотничьи.
1: Самый дорогой значок в вашей коллекции?
0: Два у меня самых дорогих значка. Это два знака, изготовленные Карлом Фаберже. Это один из знаков Российского общества охотников было, создано в Москве, и знак это Бахрушина. Он прямо подписан, Бахрушина, именной знак, он золото серебром, сделан очень красиво, он делится на две такие половиночки, они соединены. И второй из императорского общества охотников, это вот два знака, которые подтверждены монетами и медалями, которые подтвердили, что эти оба знака являются именно изготовленными Фаберже. По деньгам они, может быть, не самые дорогие, мною приобретённые, но вот по ценности и по значимости это два самых дорогих знака.
1: Они представляют, прежде всего, историческую ценность, культурную.
0: Конечно, да, они художественную ценность.
1: Художественную ценность, конечно.
0: А из таких мною приобретённых самый дорогой знак, я хотел очень приобрести его знак, 10 лет украинскому обществу охотников.
1: Что это за знак?
0: Да, он очень интересный, необычный знак. Издалека он был похож на орден Красного Знамени.
1: Ага.
0: Кстати, очень интересная такая ситуация после этого знака. Запретили делать знаки в советское время, вот, похожие на...

0: уже утвержденный в Российской Федерации по тем временам. И этот знак вот такого из коллекционерного приобретения и так далее, это, вот, наверное, мной самый дорогой. Но он необычный знак. Я таких встречал всего два в своей жизни.
1: И тот, который продавал, увидел ваши горящие глаза, да. И, извините, что он загнул.
0: Загнулся, да. Ну, так получилось. Но я очень долго думал об этом. Да, я очень долго думал и так далее. А тут получилось так, что мы там получили какую-то премию, и я решил... Гулять.
1: Ну и правильно. Не надо себе ни в чём отказывать. Хорошо.
2: Ну и под занавес программы, что нужно знать начинающему собирателю значков? Ваш совет и пожелание.
0: Во-первых, что нужно знать? Во-первых, это интересно и красиво. Это да, это я скажу сам по себе и так далее. Во-вторых, нужно терпение. То есть это очень такой кропотливый, тяжелый труд, потому что не просто так это все собирать. Нужно определиться сразу с темой, потому что все охватить, как я вот охватил, хотя бы, казалось бы, только охоту и так далее, все можно уйти, вот начнешь хвататься и так далее. Ага, о, лес, давайте лес собирать, давайте, а, зелёно, давайте все зеленые значки собирать, зеленым цветом и так далее и тому подобное. Это можно уйти, поэтому лучше, условно говоря, когда на первом этапе вот такой бизнес, когда пошел и так далее, я начал холодное оружие собирать, ножи. И потом, когда понял, что нет тематики, нет такого серьезного подхода, я понял, что вначале кончатся деньги, а потом ножи. Так и здесь. Со значками не такая система, но она достаточно такая сложная схема и так далее. То есть это терпение, это деньги. Деньги тоже нужно иметь, потому конечно, что оно это стоит. К сожалению, меня некоторые коллекционеры обвиняют, что я там типа вот поднял вокруг этого ажиотаж, тема стала охотничьей востребованной. Мы в свое время еще 20 лет назад типа покупали значок за 3 копейки и гордились и так далее. А сейчас вот там ценные значки, их фиг купишь и так далее. Ну, это мое право, я зарабатываю деньги, какие-то вещи мне интересны, я плачу деньги и так далее. Есть профессионалы, люди, которые именно профессионально занимаются, потому они там лудят цены такие. Но тем не менее, вот. Ну и если кто будет собирать, пожалуйста, милости просим, там какие-то консультации помогу на первых порах. По крайней мере, поступлю не так, как поступили со мной. То есть все-таки постараюсь дать какие-то такие хорошие советы, чтобы люди как к этому подходили.
2: В любом случае, вот вся беседа, сегодняшняя беседа с вами, это был, по сути, мастер-класс от Леонида Палько. Леонид Леонидович, спасибо вам огромное, и заходите к нам почаще.
0: Да, приглашайте.
2: Значит, спасибо.
0: Меня звать на вашу передачу как утку в воду, понимаете?
2: Все, ловлю на слове. Что ж, у нас в гостях был Леонид Палько, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер значков, знаков, связанных с охотой. Слава благодарности и режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
5: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
6: Я считаю, что это святой праздник. У меня вот два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
4: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Севера» на Харьковском направлении. Об их работе в своем репортаже расскажет военкор «Вестей» Александр Коробов.
2: Из-за куста виден лишь стальной 9-метровый ствол. Здесь притаился «Гиацинт Б».
3: Надежная боевая машина. Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Чем чаще работаем мы, тем меньше мы совершаем ошибок. Все дело в практике. Практика. Работу ведем всегда, она отлично. Жалоб со стороны противника не поступало.
2: Орудие мощное, дальнобойное, и это не все положительные характеристики.
4: Высокая скорострельность – важное преимущество. Это позволяет в короткий период времени оказывать плотное огневое воздействие по выявленным целям.
2: Хорошая устойчивость многотонной гаубицы дает возможность работать точечно. Каждый выпущенный снаряд попадает туда, куда нужно.
5: Работа интенсивная. Основные цели – это пункт управления БПЛА противника, скопление сил, контролируем мосты, переправы. Вот. Работаем с разведкой, много очень работы с пристрелкой, с корректировкой.
2: Расплескивая весеннюю грязь с огневой работы, возвращается БМ-21 «Град». Расчет РСЗО пополняет БК и снова готов отправиться в бой.
4: Когда нужно быстро и точно отработать по площади, то как раз вот «Град» незаменим. Машина скоростная во всех смыслах. Пакет уходит за считанные секунды.
2: Пока они в покое, снаряды калибра 122 мм не кажутся такими опасными. Вся мощь раскрывается после залпа.
6: Если мы выпустим весь пакет по врагу, вот взять 2 футбольных поля, то есть все это накроет. Очень хорошо и плотно.
2: Артиллеристы группировки войск «Север» работают 24/7. Огневой вал все дальше отодвигает врага от наших границ. Александр Корбов, «Вести», Харьковское направление.
1: В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ и пожаров на нефтезаводе, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко в интервью информслужбе «Вести». У каждого, кто остался без крыши над головой, будет новое жилье, подчеркнул он.
7: Вот люди спрашивают, первое, будет ли точно восстановлено жилье, сгоревшие крыши, то, что внутри было, потому что много семей, у которых вот мать одна воспитывает детишек, и денег восстановить, бытовые приборы нет. Что вот с этим вопросом?
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
7: А жители, еще отдельный вопрос, газоснабжение, потому что это связано, как я понимаю, еще и с подогревом воды, с теплом. Что сейчас с этим происходит?
8: У нас есть 2 вида газоснабжения. Это централизованный газ, это который, как мы в больших городах привыкли, да, который по трубам есть, так и привозной. То есть в каждом есть дома, где привозной газ сжиженный. И действительно, вон там, где горел завод, там у нас сгорела как раз заправка сжиженного газа. Сейчас в данный момент моими специалистами прорабатывается вопрос, чтобы как можно быстрее привести людям газ. Сложный вопрос, но я думаю, что в ближайшие дни мы его решим.
1: Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит, отчет начнется заново. О реакции Ирана и Конгресса репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
9: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
10: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
9: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
10: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
9: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют.
10: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
9: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
10: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
9: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
10: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
9: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, «Вести», Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в 5-м матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4-0. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 27 бросков, оформив 5-й шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. «Локомотив» сократил отставание в серии до 4 побед. Счет теперь 3-2 в пользу «Амичей». 6-й матч пройдет 4 мая в Омске. В чемпионате России по футболу состоялось 2 матча 28-го тура. Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1, а «Рубин» оказался сильнее «Балтики» 1-0. Казанский «Уникс» обыграл столичный МБА «МАИ» со счетом 74-63 в 3-м матче четвертьфинальной серии плей-офф единой лиги и вышел в полуфинал турнира. В составе победителей 18 очков набрал Дмитрий Кулагин. «Уникс» выиграл серию до 3 побед со счетом 3-0. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» 82-65. Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии 2-1. Россиянка Анна Кононыхина заняла 2-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира, который проходит в Пекине. Первой стала 15-летняя китаянка Лынь Цзиньцзянь. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире «Большого шлема», который проходит в Душанбе. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадулоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Петербурге в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Днем будет плюс 16 градусов. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: Друзья, это была песня «Время». Время разбрасывать камни, а время их собирать. Программа «Аурум и Нуцеля» и я, ее ведущий и автор Дмитрий Чернов, сегодня представит вам победителей 435-го эпизода. Но перед тем, как мы это сделаем, и я назову вам, собственно говоря, тех самых людей, которые участвуют в команде «Lost Eclipse», победившей в 435-м эпизоде, хочу вам напомнить, что подобного рода программы у нас теперь в большой-большой редкости, ибо голосование слушателей у нас отменено, а это значит, что все решения о том, кто, что, где и когда какие плюшки в проекте «Аурум и Нуцеля» получает, будет назначать и решать исключительно редакция. Но редакция всегда прислушивается к своим слушателям, разумеется. Поэтому я напомню вам, что у нас есть, во-первых, канал в Максе программы «Аурум и Нуцеля» и, конечно, наша постоянная группа ВКонтакте «Аурум и Нуцеля». Если вы еще ни там не участвуете, вы очень многое теряете. Ну, хотя бы просто потому, что не знаете, какая музыка, где и кем, так сказать, создается, и почему это Дмитрий Чернов об этой музыке в программе рассказывает. Александр Хохлов, гитарист и основатель проекта Lost Eclipse, друзья, вашему вниманию. Саша, привет.
1: Всем привет, Дим.
0: Я хочу спросить тебя, во-первых, вот та самая песня «Время», она же, если мне память не изменяет, по-моему, ваш первый трек, записанный группой Lost Eclipse, поправь меня, если я вдруг не прав.
1: Да, дебютный.
0: Давай оглянемся назад. Прошло уже достаточно много времени с момента, когда ваша группа записала первую песню. Знаю я, что песен у вас пока еще не очень много, но как собрался коллектив? Что у тебя легло вообще в концепцию создания команды Lost Eclipse? Почему вы ее так назвали? Сколько у вас музыкантов? Расскажи.
1: Начнем с музыкантов, потому что это самое важное, наверное. Нас пятеро. Вот, на данный момент начинали мы с 4 человек, потом у нас появился клавишник и 2 гитарист. Ну, он уже достаточно давно с нами, поэтому уже окончается 5 человек. Собрались мы, ну, скажем так, на базе, ну, предыдущей моей группы, Морфимом. И как-то мы решили, что, наверное, продолжать нам хочется после Морфимума, да, но надо набрать новых музыкантов, надо как-то идею привнести эту самую новую группу, и вот идея стала, собственно говоря, осматриваясь по сторонам на то, что творится в мире, что нужно, наверное, как-то своим творчеством так хоть немножко пытаться помочь людям осознать, что прекратите уже, прекратите выливать, убивать друг друга, вообще доводить мир до такого состояния, когда он может закончиться. Поэтому и тематика песен была избрана такая, что у нас, возвращаясь к песне «Время», да, что времени у нас, в общем-то, не так много для того, чтобы творить фигню всякую. Соответственно, и все дальнейшие песни тоже примерно вот в том же ключе, примерно про то.
0: Ты знаешь, мое личное наблюдение, я не помню, говорил я в прошлые наши с тобой моменты общения в программе или не говорил, но у меня складывается такое ощущение, что вы прогрессируете очень здорово, потому что, и сегодня слушатели это заметить должны будут, потому что вот первый трек «Время» и финальный трек, который мы сегодня послушаем, группы Lost Eclipse «Мир в огне», между ними вот еще будут две песни, как будто бы, да, в каждая песня, это как будто бы ступенька очередная. Я не знаю, по ощущениям полноты вот всей картины, которые эти треки задают, складывается именно такое. Согласен ли ты с этим? И в чем, собственно, как ты считаешь, прогресс группы Lost Eclipse заключен? В инструментальной части, в текстовой, в вокальной, в гитарных там соло, рифах там и так далее. Что скажешь?
1: Ну, я скажу, что я согласен, что мы действительно прогрессируем, потому что без прогресса, наверное, не будет никакого движения в принципе никуда. И касается это всего вообще. То есть прогресс во всем. Леша пишет с каждым разом все лучше и лучше тексты. Они все более выверенные, более такие качественные, доносящие, скажем так, да, как будет идея. Мы, как музыканты, тоже растем, я надеюсь, постоянно над собой.
0: Хорошо. Сейчас мы поговорим про тексты, но сначала давайте послушаем песню «Санитары», о которой вскользь Саша упомянул. Трек, который тоже мы получили в свое время в редакции программы «Аурум и Нуцеля», но в программе «Аурум» этот трек не звучал никогда. Поэтому сегодня, можно сказать, специфическая премьера. Друзья, песня «Санитары» команды Lost Eclipse, город Подольск. У нас призовой кубковый такой эпизод и один из последних, кстати говоря. Вашему вниманию песня «Санитары» в «Аурум и Нуцеля». Слушаем.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле – это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Санитары», команда «Lost Eclipse», гитарист-основатель группы Александр Хохлов с нами на прямой связи. Саш, вот теперь к текстам. Да, ты сказал, что Леша, вокалист команды, пишет тексты все более и более выверенные. А как у вас какая-то приемка, что ли, существует на эту тему? Как вы тексты утверждаете, что ли, вместе все?
1: Ну, на самом деле, да, он просто пишет что-то, присылает сначала мне. Если я говорю, да, окей, мне нравится, да. Вот. Бывает наоборот, бывает, я говорю, Леша, что ты написал? Вот. И как бы он тогда это откидывает, то, что вот не понравилось, он откидывает ящик в дальний. Вот. И, значит, а то, что понравилось, мы уже выкладываем как бы группе на общее обозрение, все смотрят, читают, проникаются.
0: Ну вот вы продвигаете свой вот этот термин антиапокалиптический рок, выдавая его за стилистику и смысловое, да, наполнение существования коллектива Lost Eclipse, и это, я уверен, ваши поклонники и слушатели готовы принимать, но в то же время наверняка же, понимаешь, ситуация, да, в лирике должна как-то немножечко все равно меняться. Я уверен, что вот эти вот часы судного дня все-таки немножко начнут отсчет в обратную сторону, в конце концов, и апокалиптический рок, может быть, через 2-3 года, а я оптимист, да, я в это верю, все-таки уже будет не актуален. А что тогда?
1: Ну, для начала мы должны сделать то, что у нас есть сейчас. То есть, возможно, что как бы идея с вот этим антиапокалипсисом и вот этим посылом людям, да, она на альбоме в какой-то момент закончится. То есть, ну, мы как бы сделаем, запишем этот альбом, как бы выпустим его в свет, и посмотрим дальше уже на как бы ситуацию, реакцию и так далее и тому подобное. Потому что писать есть много про что. Можно всегда оставаться в условно там в этих стилевых рамках текстовых. То есть, опять же, я говорю, ну, можно писать про разное, да, то есть социальных проблем. При всем нашем оптимизме я тоже верю в то, что все это закончится и достаточно быстро, и часы судного дня действительно начнут обратный отсчет. При этом проблемы социальные, проблемы техногенные, они никуда не уйдут.
0: Песня «Спасения нет» у нас на очереди дальше. Здесь что ты скажешь относительно того, в чем там суть смыслового содержания?
1: Эта песня Леша написал про, на самом деле, библейскую тему. Эта песня изначально, ну, как бы на этот текст его натолкнула библейская притча о Каине и Авеле. Угу. То есть именно о некой борьбе двух противоположностей, вот двух подходов, скажем так, да, когда один, вот, собрав в себя, не знаю, всю греховность мира, да, убивает второго в итоговой части, но вот эти предварительные там

0: какие-то выяснения отношений и так далее и тому подобное. Все это привело к трагедии.
1: Да. Кто не читал, почитайте, а кто не слышал, слушайте. Песня «Спасения нет». Подольская рок-команда Lost Eclipse прямо сейчас в программе «Аурумынуцеля». И вас еще ждет, ух, завидую вам, трек «Мир в огне», который многие из вас не слышали, но об этом чуть позже. А прямо сейчас «Спасения нет».

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Это была песня «Спасения нет», подольский коллектив Lost Eclipse, друзья. Но призовой у нас сегодня кубковый эпизод. Я напомню, что парни выиграли в голосовании в 435-м эпизоде свою, вырвали вот эту вот победу. И вполне, мне кажется, заслуженную, и вполне убедительную во многом. Спрашивают меня наши музыканты из числа тех, кто еще не участвовал в программе «Аура Минутеля», как принять участие в проекте. Всегда повторяю очень простую фразу, но есть у нас в ВКонтакте наша группа «Аура Минутеля». Заходите, нажмите клавишу, нажмите кнопочку, нажмите иконку «Заявка на участие». Если же и здесь у вас, в общем, существуют какие-то траблы, то можете просто написать нам письмо на почту. Мы через почту ведем диалоги, друзья. Почта очень простая. «Аминутеля», электронная собака, mail.ru. Пишите, и будет у вас

0: все хорошо и станете вы рок-звездами, как становится именно на наших с вами глазах команда Lost Eclipse из Подольска. Александр Хохлов, основатель и гитарист коллектива, с нами на прямой связи. Саш, вот многие наверняка захотели бы ваши концерты посетить, посмотреть ваше шоу на сцене, кто, а как вы вживую себя ведете и что вы из себя представляете. А я подозреваю, что имея, так сказать, пока за плечами записанных 4 трека, и ты сказал, что у вас еще 6 сейчас в работе, вы тоже их записываете, то есть где-то у вас, в общем, концертный сет есть уже готовый, да? Где вас увидеть можно и когда?
1: Ну, 24 апреля в Подольске у нас в городе, значит, это клуб 12 АТМ. 24 апреля мы там играем еще с одной подольской командой, которая называется Ice Cream. Ребята тоже играют такую альтернативу, но несколько более веселую, чем мы. Так думаю, что будет интересно и весело. И 15 мая мы играем на байкерском фестивале «Асгард» под Серпуховым.
0: Кстати, байкеры, между прочим, интересуются вашей музыкой, слушают ее на ходу во всей красе, во всей громкости. Байкеры – это ваша аудитория?
1: Ну, я очень на это надеюсь. У нас сейчас в Подольске, собственно, ребята открыли вот клуб «Асгард», подольский мотоклуб. Они открыли свой бар. Вот, и мы там уже играли акустический концерт. Ну и судя по тому, что нас зовут еще раз там играть и играть у них на фестивале, наверное, все-таки действительно кому-то из них мы понравились. И я надеюсь, что они в шлемофоне это слушать.
0: Перед тем, как мы будем слушать вашу еще одну прекрасную композицию «Мир в огне», я бы хотел бы немножко с тобой пофилософствовать. Потому что у нас теперь традиция есть такая, я рассказываю о взгляде на творческие процессы великих мира сего в плане музыки. И вот уже которую программу рассказываю нашим молодым слушателям о таком замечательном, величайшем продюсере музыкальном, как Рик Рубин. И зачитываю главы из его книги «Искусство создавать искусство». Вот у него есть глава, которая сегодня у нас послужила тоже основой для программы. Она называется «Правила». Правила – любой принцип или творческий критерий. И здесь господин Рубин как раз заходит на территорию того, как правильно, наверное, с точки зрения Вселенной, относиться к тем самым правилам, которые в этом самом искусстве существуют. И вывод, который он здесь делает, что для музыканта главное правило – не следовать никаким правилам. Чуть позже наши уважаемые слушатели эту главу услышат, а я бы хотел спросить себя, у группы Lost Eclipse какие существуют в творческом процессе собственные правила?
1: Рик Рубин, конечно, прекраснейший продюсер, это факт бесспорный. Вот. Но что касается правил, у нас, ну, по большому счету, их нет. Ну, наверное, единственное, что можно, да, это даже не сколько правило, сколько просто направление, да, определенное. Мы стараемся придерживаться стилистической рамки, в которой мы для себя выбрали, да, именно вот музыкальной стилистической. То есть такая альтернатива, и вот с возможностью все-таки, когда-то это станет там чуть тяжелее, может быть, там чуть полегче, все зависит от всего. Вот. Но это просто направление. А правило, ну, что касается меня, да, я долго пытался загнать себя, загнать, в прямом смысле слова, в определенные рамки при написании песен, да, то есть при написании музыки. Какие-то аккордовые последовательности, там, часто используемые, там, другими командами, то есть какая-то формула хита, вот. Но это тоже правило, и на самом деле, я не знаю, не помню, кто сказал, но мне очень понравилась эта фраза, что если тебе, вот, то, что ты делаешь, тебе нравится, то это и есть рок-н-ролл. Вот. Все остальное как бы уже не важно. То есть никаких правил здесь уже нет. Поэтому в музыкальном плане, да, там совершенно безумные эксперименты творить. И если оно нравится и тебе, и всем, кто вокруг тебя, там, музыкантам и так далее, значит, с высокой долей вероятности она и на их слушателям зайдет.
0: Вот. Чуть позже, друзья, прозвучит эта самая глава. Александру Хохлову, гитаристу, основателю группы Lost Eclipse, мы говорим большое спасибо. Саш, ну и впереди у нас песня «Мир в огне». Я думаю, что будет правильным, если ты назовешь всех участников поименно и пофамильно, всех участников коллектива Lost Eclipse. Давай всех наших сегодняшних рок-героев все-таки выведем на авансцену.
1: Начнем, так сказать, конца, с барабанной установки, вот, или сначала. Основа ритм – это Мария Хохлова, вот, моя супруга.
0: Так.
1: Вот, это наш барабанщик. Значит, басист Юрий Евдокимов, клавиши и вторая гитара Константин, не помню фамилию, если честно, это настолько не важно. И Алексей Угаров, вокал. Ну, я, понятно.
0: Ну что же, всем ребятам большое спасибо.

Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Как всегда, у нас в программе «Аурум и Нутеле», но теперь не как всегда, с недавних пор появилась традиция, я рассказываю вам о мировоззрении великих мира сего в музыке, друзья. И в последние у нас несколько программ я рассказывал вам об удивительной книге, написанной одним из величайших продюсеров 21 века, да и, собственно, конца прошлого века, Рика Рубина, который написал книгу «Из ничего. Искусство создавать искусство». И сегодня, поскольку мы и назвали этот эпизод «Правил», именно в честь одной из глав этой самой замечательной книги, хочу я вас познакомить с тем, как удивительно Рик Рубин все раскладывает по полочкам. Я подчеркнуть хочу для наших слушателей вот какой момент. Зачитываю главы из его книги не по порядку, поэтому не пытайтесь найти в них какую-то связь. Все, на что падает взор, все, за что я именно цепляюсь в этой книге, я пытаюсь до вас донести, потому что мне это кажется крайне важным. И эта глава «Правила» прозвучит у нас в двух эпизодах, в двух частях, потому что она больше, чем все остальные. Но сделайте вывод сами. Итак, Рик Рубин, «Правила».

0: Правило – это любой принцип или творческий критерий. Правила существуют в сознании художников, в жанрах и культуре. По своей природе правила – суть ограничения. Законы математики и точных наук устроены иначе. Они описывают связи в физическом мире, и мы знаем, что они истинны, поскольку проверяем их в реальной жизни. Художники учат другие правила. Эти правила – допущения, а не абсолюты. Они описывают цель или метод достижения краткосрочных или долгосрочных результатов. Эти правила нужно проверять. Они ценны только если полезны. Это не законы природы. Под законы маскируются любые допущения. Рекомендации из книги по саморазвитию, цитаты из интервью, совет любимого художника, след в культуре, давняя реплика учителя. Правила велят нам поступать заурядно. Если мы хотим создать нечто исключительное, от правил особого толка не будет. Зачем стремиться к заурядности? Цель не в том, чтобы не выделяться, наоборот, подчеркнуть различия, то, что выходит за рамки, уникальность вашего взгляда на мир. Не надо подстраиваться под чужое звучание. Цените собственный голос. Развивайте его. Лелейте. Как только сложится традиция, интереснее всего будет то, что из нее вбивается. Зачем создавать искусство? Чтобы изобретать и самовыражаться, показать нечто новое, показать то, что у вас внутри, поделиться своим уникальным взглядом. Все вокруг чего-то ждут от нас и давят. Общество диктует, что хорошо и плохо, что приемлемо и зазорно, что похвально и порицаемо. Ключевыми художниками своего поколения становятся обычно те, кто живет вне этих границ. Не те, кто воплощает убеждения и обычаи своего времени, а те, кто их преодолевает. Искусство – это конфронтация. Оно расширяет реальность аудитории, показывает ей жизнь, приоткрывая другое окно, за которым может оказаться великолепный новый вид. Поначалу мы подходим к своему ремеслу с шаблоном из прошлого. Если вы пишете песню, наверняка она будет от 3 до 5 минут с определенным количеством повторов. Птица поет совсем иначе. Она не предпочитает формат от 3 до 5 минут. Вполне может обойтись без припева. Но птичье пение не менее звучно и гораздо ближе естеству птицы. Это приглашение, предостережение, способ общения и средство выживания. Здравая практика – подходить к работе с минимумом правил, исходных посылов и ограничений. Зачастую стандарты в нашей области столь повсеместны, что мы воспринимаем их как данность. Они незримы и непререкаемы. Из-за этого мыслить в неустоявшейся парадигме почти невозможно. Зайдите в музей изобразительного искусства. В основном вы увидите картины на холстах, в прямоугольных деревянных рамах. Будь то «Смерть Сократа» Жака Луи Давида или «Алтарь» Хильмы Аф Клинт. Содержание меняется, материал неизменен, общепринятый стандарт. Если вы хотите писать картины, скорее всего, вы первым делом натянете холст на прямоугольный деревянный подрамник и установите его на мольберт. На холсте еще нет ни капли краски, а вы, просто избрав такие материалы, уже сильно сузили спектр возможностей. Мы исходим из того, что инструменты и формат – часть изобразительного искусства как такового. Но любая окрашенная поверхность может быть картиной, если несет эстетическую или коммуникативную функцию. Все прочие решения зависят от художника. И в любом искусстве те же условности. В книге определенное количество страниц, и она делится на главы. Игровой фильм от 90 до 120 минут, и в нем чаще всего 3 акта. Все эти нормы ограничивают наше творчество, хотя мы к нему еще даже не приступили. В жанрах правила очерчены особенно четко. Фильм ужасов, балет, кантри-альбом. С каждым связано определенное ожидание. Стоит навесить на свою работу жанровый ярлык, и тут же возникает соблазн подчиниться правилам. Шаблоны прошлого могут вдохновлять поначалу, но полезно выходить за их рамки. Все то же самое миру не нужно. Часто самые новаторские идеи появляются у тех, кто овладел правилами настолько, что может ими пренебречь, или у тех, кто вообще никогда их не учил.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
1: Друзья, ну, продолжение книги, вот цитат из удивительной книги Рика Рубина. Полезное, кстати, замечание всем и наставление всем молодым музыкантам просто ради того, чтобы понимать, зачем вы этим занимаетесь и как правильно, наверное, смотреть на мир через вашу уникальную призму вашего мировоззрения. Далее я хочу представить вам еще одну команду. Группа называется КПД. Это тульский коллектив, который у нас в 435-м эпизоде занял второе серебряное место. И сегодня имеет право две своих композиции, новых, кстати говоря, композиции, представить миру. Песня «Край». Прямо сейчас давайте послушаем. Классную, веселую, разудалую, прекрасную рок-композицию.

0: Это была песня «Край», тульский коллектив КПД, занявший второе место в 435-м эпизоде. Еще одна песня будет у нас впереди, а пока давайте поприветствуем Дмитрия Шибалова, вокалиста этой самой команды. Дима, привет.
1: Всем привет.
0: Группа КПД когда образовалась? Вот немножко об истории расскажи коллектива.
1: КПД образовалась в 2004 году. В поселке Метростроицкий как раз. Мих Кабакаев ее организовал, собрал. Ну и затем уж столько лет прошло, состав много раз менялся. Я, например, пришел в 2009 году только в группу. Ну и вот с тех пор пою в ней. Стараемся записывать песни, альбомы. Мы стараемся не зацикливаться на чем-то одном, но иметь свое узнаваемое лицо.
0: И композиция, которая сегодня завершает этот эпизод победителей под номером 435, «Кубок Аурум Инуцеля Виртуальный», называется песня «Город», тоже тульской группы КПД. Как я и обещал, как и друзья наши правила того велят. Хотя мы против всяких правил, но есть определенный шаблон программы «Аурум Инуцеля», который я пытаюсь с вашей, между прочим, помощью немножечко изменить, сломать его. Группа КПД, песня «Город», я Дмитрий Чернов. Прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Скоро вас ждет следующий выпуск «Бесполезного золота».

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Журнал судьбы.
4: Я поняла, что мы абсолютно на правильном пути. Когда начинался очередной переворот в стране, нас всегда закрывали. Когда нас в 93-м году закрыли, журнал подхватила мэрия города Череповца. Невероятная история.
3: Главный редактор московского журнала Анна Грушина в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Радио России.
3: Функциональность клюва птиц. В программе «О животных» с Иваном Затевахиным.
10: Птицам необходим клюв для того, чтобы добывать корм. И заточка клюва именно под добычу корма, я бы сказал, пример идеальной эволюции и коэволюции.
3: Гость – биолог Алексей Масолов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены, заявил Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и более 500 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Мирополье в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Чумашкаев.
2: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады в районе населенных пунктов Счастливые, Юрьевка и Запорожец. Уничтожено свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В Харьковской области российские военные ликвидировали опорные пункты украинских формирований в лесополосе. Вместе с живой силой артиллеристы накрыли их огнем из гаубицы Д-30. Штурмовики при поддержке танкистов проламывают эшелонированную оборону ВСУ. С передовой репортаж военкора «Вестей» Эдуарда Пунигова.
3: Т-80 БВМ – одна из основных ударных машин 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Она крайне редко появляется на открытой местности из-за большого количества птичек. В основном танкисты работают из закрытых огневых позиций.
4: В Харьковской области сейчас идут позиционные бои на восточном берегу реки Оскол. Штурмовые группы при поддержке танкистов взламывают глубоко эшелонированную оборону ВСУ.
5: Танкисты какие сейчас задачи решают?
6: Укрепление боевиков, так сказать, уничтожаем.
5: Доводилось вам встречаться с НАТО? Техники.
6: Ну, только сгоревшую видел.
4: Здесь работает 13-й танковый полк 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Боевые машины являются целью номер один для противника.
6: На закрытой огневой позиции стояли, и ночью прилетела Баба-Яга. Парочку успела сбросить. Парни вовремя сбили ее.
4: Танкисты постоянно меняют маршруты передвижения, чтобы противник не успел их обнаружить. Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над утраченными позициями. В бой бросают как мобилизованных, так и профессиональных наемников.
5: Почему не удается проломить оборону? Очень упорные бои там идут сейчас.
7: Ой, они же здесь готовились. У них здесь, блин, даже бетонные у них там. Они же долго здесь готовились. Долго готовились, оборона у них жестко. Ну, проламливаем потихонечку.
4: Группировка «Запад» уничтожает бронетехнику противника и отрезает основные пути снабжения, что создает все предпосылки для обрушения обороны ВСУ на этом участке фронта. Эдуард Пунга, «Вести», Харьковская область.
1: Чехия продолжает координировать поставки боеприпасов Украине через сложную международную сеть, несмотря на предвыборные обещания премьера Андрея Бабиша прекратить эту схему. Он называл ее слишком дорогой и непрозрачной, пишет немецкая газета Welt. По данным издания, Чехия по-прежнему закупает для Киева снаряды по непубличным каналам. В этом задействованы дипломаты и торговцы оружием, маршруты трудно отследить. Чешская схема предполагает закупку крупнокалиберных боеприпасов через посредников по всему миру, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки. Часть поставок осуществляется из стран, которые не хотят публично связывать себя с конфликтом на Украине. Финансирование закупок обеспечивают европейские страны, в частности Нидерланды, Дания и Германия, тогда как вклад самой Чехии оценивается всего в 2-3%. Война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, но пока американские войска уходить из региона не намерены. Об этом заявил Дональд Трамп сразу после того, как истекли 60 дней, в течение которых он имел право вести боевые действия без одобрения Конгресса. В Белом доме считают, что теперь срок обнулился, и если конфликт возобновится, то это будет уже другая война, а значит отчет начнется заново. Реакции Ирана и Конгресса, репортаж корреспондента «Вестей» Александра Белибова.
8: Война в Иране закончена, но только на бумаге, которую администрация Белого дома направила в Конгресс как раз для того, чтобы объяснить заседающим на Капитолийском холме, почему у Трампа есть право ее возобновить по собственному усмотрению.
9: Белый дом изложил свою позицию в письме. Поскольку ближневосточный конфликт достиг 60-дневного установленного законом срока, в течение которого операции должны быть прекращены, если законодатель не санкционирует применение военной силы, Трамп утверждал, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.
8: Иными словами, перемирие с Ираном обнулило действующий срок. Если война вновь возобновится, Трамп может вести ее без санкций конгрессменов еще 2 месяца, уверяют в Белом доме. Демократы уже назвали это уловкой Трампа, позволяющей ему обойти запрет на ведение военных действий. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выражение подбирать не стал.
9: Это чушь собачья, это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются в стороне и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда под угрозой оказываются жизни людей, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы.
8: В Пентагоне, который обвиняют в занижении стоимости операции в Иране как минимум вдвое, отчитались, что морская блокада США уже обошлась Ирану почти в 5 миллиардов долларов, сообщает Axios. В Иране действия США в Ормузском проливе уже не раз называли пиратством, теперь называют.
9: Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры.
8: Но сам Ормузский пролив по-прежнему остается под контролем Тегерана. Именно он решает, кому проход разрешить, а кому нет. И такое положение дел теперь похоже надолго, если не навсегда.
9: Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию. Достижения Ирана в Ормузском проливе должны принести долгосрочную пользу.
8: Как сообщает американская пресса, Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров США. В новом плане Тегеран якобы предлагает одновременно обсуждать условия открытия Ормузского пролива, американские гарантии прекращения ударов и снятия блокады иранских портов.
9: Ранее Иран настаивал на поэтапном подходе, при котором сначала должны были быть сняты ограничения и прекращены боевые действия, и лишь затем начиналось обсуждение других вопросов. Теперь, по данным источников, Иран также готов обсуждать ядерное досье в обмен на смягчение санкций США.
8: Как говорится в публикации, Тегеран через посредников сообщил о возможной готовности к переговорам в Пакистане уже в начале следующей недели. Согласится ли Вашингтон на новый формат диалога, пока неизвестно. Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
10: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футболисты казанского «Рубина» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч забил Мирлинд Даку, который покинул поле на 79-й минуте из-за травмы. Хозяева доигрывали матч в десятером после удаления на 76-й минуте Элдара Чивича. Еще в одном матче Ростов победил махачкалинское «Динамо» 2-1. Московская «Родина» на выезде переиграла «Черноморец» в матче 32-го тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Родина» возглавила таблицу первой лиги, обойдя на 1 очко воронежский «Факел», который в воскресенье примет красноярский «Енисей». Еще в одной встрече с субботой «Челябинск» победил «Нефтехимик» 2-0. Первая ракетка России Мира Андреева уступила украинке Марте Костюка в финальном матче теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6-3-7-5. Во втором сете Андреева при счете 5-4 не реализовала 2 сетбола на подаче соперницы. В воскресенье Мира сыграет в финале парного турнира в Мадриде вместе с Дианой Шнайдер. Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» 4-0 в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Рихард Паник, Максим Березкин, Александр Полунин и Максим Шелунов. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Амичей». Подмосковная «Заречье» Одинцова обыграла петербургскую «Корабелку» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 мая. В Сатке будет плюс 14 градусов, возможны дожди, в Челябинске плюс 16, без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 4 градуса, пройдет снег с дождем, в Тюмени плюс 17 градусов, без осадков. В Сургуте около 12 тепла, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Петрозаводске плюс 15, пройдут кратковременные дожди, в Уфе около 17 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами дожди, днем будет плюс 16. В Москве без осадков, днем около 21 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10 градусов, давление 749 миллиметров.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бердиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». «Настоящее историческое» в грамматическом смысле – это такая форма в русском языке, когда мы события прошлого описываем в глаголах, в словах настоящего времени. Это очень такая интересная форма, в которой мы можем вспоминать о знаменитых людях, о каких-то великих событиях в истории отечественной, не только отечественной, мировой, и имена мировые, отечественные мы вспоминаем, смотрим в календарь знаменательных дат. Наш сегодняшний гость, я вам сейчас его с удовольствием представлю, такой человек, беседа с которым нам сегодня позволит поговорить и о настоящем, и о прошлом. Об историческом уже. Итак, Андрей Межулис, заслуженный артист России, артист театра имени Моссовета, сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Андрей.
3: Категорически приветствую.
2: Мы с вами не первый раз, кстати, встречаемся. Вы уже бывали в нашем эфире, в моем, как бы сказать, эфире. Тогда вы прекрасно нам тут кое-что спели по-французски.
3: Давно это было?
2: Давно, ну, было. Что там? Было. В общем, я хотела бы с вами поговорить действительно и о сегодняшнем, и о прошлом, исходя из того, над чем вы работаете просто как исполнитель, как актер, как человек, который интересуется историей отечественной культуры. Давайте начнем, пожалуй, с театра. Несколько слов о том, что там ощущается в театре Моссовета, и как вы себя, может быть, там чувствуете, как член этой труппы. Рассказывайте.
3: Жизнь кипит, бурлит. В нашем театре продолжает служить и творить Андрей Сергеевич Кончаловский. Буквально совершенно...
2: Я люблю его спектакли, кстати, прекрасные.
3: Ну вот, буквально на днях была премьера, наконец-то, очередной редакции «Чайки». Андрей Сергеевич выпустил. А перед этим он, так сказать, за 3 месяца до выпуска «Чайки» вышел «Макбет» в его же постановке в нашем театре. Евгений Жозефович выпустил последнюю премьеру.
2: «Марчелли».
3: «Марчелли», да. «Женитьбу Гоголя». А сейчас мы репетируем тоже Гоголя, с ним же, с Евгением Жозефовичем «Марчелли», «Ревизора». «Ваш покорный слуга» репетирует Городничего.
2: Ух ты!
3: В этом произведении.
2: Вы такой молодой, да? Извините.
3: Однако...
2: Это такое прочтение необычное, да? Молодой Городничий.
3: В 60 лет молодой, ну хорошо.
2: Считайте комплимент.
3: Я учту ваш комплимент. Но, тем не менее, это так. Так что жизнь бурлит, кипит. Да, и с большим успехом у нас идет «Бременские музыканты». Вот это вот у нас очень шумная премьера, где я играю глупого короля.
2: Какой у вас прекрасный... репертуар. Завидный.
3: Да, очень.
2: Завидный. Я смотрю, в общем-то, действительно, классика не уходит с подмостков в театр Моссовета. Еще раз подчеркну, что театральные работы Андрея Кончаловского, они всегда просто вызывают неподдельный интерес у публики театральной. Это здорово, что он продолжает с вами сотрудничать, и то, что вам довелось, досталось роль Городничего. Как вам кажется, вот «Ревизор» — это же такая на все времена смешная и горькая пьеса. В вашем Городничем больше смешного или это несчастный человек в вашей трактовке?
3: Ну, мы пока в начале нашего репетиционного процесса, все пока выстраивается, там, ну, там все, вся парабола. Чем серьезнее погружаешься в ситуацию, тем смешнее и страшнее со стороны, потому что люди, погружаясь во все эти желания, да, Гоголь их гиперболизирует, преувеличивает, и мы как через лупу смотрим, как это все-таки чуточку погано со стороны выглядит-то. Поэтому думаю, что там будет все. Но у нас стилизация, мы, так сказать, приближаем к нашим дням.
2: Провинциальный
3: город. Осовремениваем, да, поэтому тут есть и сложность, а с другой стороны, я сначала напугался, а потом увидел, что, в принципе, это одна из больших редкостей, когда классику не то что можно, а есть возможность стилизовать и осовременить, потому что ситуация абсолютно на все времена. Взяточники как были, так и есть среди чиновников.
2: Да, ну и вообще жизнь провинциальных городов, ну она, конечно, сильно изменилась, тут ничего не скажешь, но вот это вот, как вы правильно выразились, хорошее слово употребили, парабола, она и осталась. Почему нам так смешно и грустно? Потому что мы все это видим в настоящем времени, к сожалению. И вот это вот человеческая алчность и стремление обмануть, и не обманешь, не продашь.
3: И лицемерие.
2: И лицемерие страшное, конечно, это не изменяется. И такой уточняющий, может быть, вопрос. Вы осовремениваете, хотя вы только в начале репетиционного периода, наверное, художник еще там с вами не совсем поработал.
3: Нет, уже поработали, показали.
2: Вы осовремениваете вплоть до городничьего, не в мундире городничьего, а в цивильном платье?
3: Конечно, при галстуке и с касочкой на голове.
2: А, понятно. По стройкам ходит,
3: да.
2: Проверяет. Понятно. Интересная трактовка. На заметку театралам, которые придут на вашу премьеру. Андрей, вы, помимо того, что такой действующий, играющий театральный артист, вы еще хорошо поете.
3: Ну, я бы не сказала, если я пою, я исполняю. Все-таки я вот всегда уточняю, всегда. Я исполняю музыкальные, вокальные произведения, да.
2: Ну, исполняете здорово. Мы уже с вами встречались в эфире. Так вот, что касается исполнительского, так сказать, момента в вашей жизни, известно, что у вас есть хорошая программа, посвященная Александру Николаевичу Вертинскому. Это, я бы употребила слово «великий»,
3: да,
2: шансонье,
3: да, наш. Это абсолютно так.
2: Почему вы вдруг им не просто заинтересовались, а сделали его, так сказать, героем вашей певческой исполнительской?
3: Ну, это неизбежно программы. Произошло, потому что я с давних времен, приехав в Москву после института, интересовался романсовой культурой песенной, а то, что было сделано Александром Николаевичем, это настолько вкусно, пронзительно, смешно, иронично в этой культуре романсовой, потому что, как ни крути, он по праву называется великим шансонье, но истории музыкальные, они все равно и романсовые, и балладные, они имеют отношение как бы к такой культуре, как романс. Другой вопрос, что я очень долгое время себе запрещал его брать материалы, потому что первое, что, конечно, тянется делать, когда ты прикасаешься к нему, это ему подражать.
2: Подражать, да. У него манера такая была очень
3: свойственная,
2: яркая.
3: Только ему. И вот в большинстве случаев, когда я вот сейчас до сих пор слышу людей, которые исполняют артисты его, они подражают ему. Ну, это не, на мой взгляд, это совершенно неправильно. Лучше слушать самого Вертинского, если, как бы сказать, человек использует в форме красок растягивание текста, мелодическое грассирование. Уж лучше я послушаю самого Александра Николаевича, чем... Так получилось, что на одном из концертов в Цедри у меня было выступление сольное, романсы и поэзия Серебряного века. Пришла Люба Толкалина, актриса. И после программы она мне наговорила кучу комплиментов и вдруг спросила, почему я не пою Вертинского. На что я сказал, с ума сошла. Как можно петь Вертинского после самого Вертинского? На что она мне сказала, нет, это ты сошел с ума. Дело в том, что то, что ты делаешь, оно настолько соприкасается, не то, что соприкасается, а перекликается с тем, что делал он, не подражая ему, а та манера, в которой исполняю это я, она перекликается с ним. И дальше она сказала страшные слова, которые развязали мне руки. Она говорит, ты понимаешь, что на тебя не стыдно пригласить моих родственников? А на тот момент Люба Толкалина была замужем за Егором Кончаловским. Егор Кончаловский, сын Андрея,
2: да,
3: Кончаловского.
2: Да.
3: Андрей Кончаловский, брат Никиты Михалкова.
2: Понятно,
3: Никита
2: почему?
3: Михалков, бывший муж Насти Вертинской. Настя Вертинская, дочка любимая Александра Николаевича Вертинского. На что я ей сказал, ты не шуть.
2: Доченьки,
3: да?
2: доченьки мои.
3: Она сказала,
2: да.
3: Нисколько. Она мне развязала руки. И тогда я переслушал все, что было у Александра Николаевича, и отобрал все, что перекликается с моим художественно-душевным миром. И так родилась программа. Программа Вертинского. «Вертинский на все времена». Баллада о Вертинском, которая до сих пор существует.
2: Здорово. Хорошую историю вы рассказали. Замечательную такую, как сказать, цветистую, я бы так сказала. Действительно, это такой случай хороший.
3: Да, ну, Люба Толкалина, крестная мама этой программы.
2: Я хотела бы еще такую вещь спросить. Понимаете, Вертинский человек, который родился в конце 19 века, то, о чем он пел, глубокая старина, такая богемная где-то в бананово-лимонном сингапуре.
3: Ну, это шуточки такие, это как бы такие артистические шуточки.
2: Да, конечно, я понимаю, там много иронии такой. Тем не менее, там очень много лирики такой, такого теплого всякого. И потом не забудем, что Александр Вертинский был отличным артистом. К сожалению, осталось, по-моему, только одно такое свидетельство его блистательного таланта актерского. Это фильм
3: «Анна на шее»,
2: где он сыграл губернатора. Господи, как же он это делал прекрасно. Никто, конечно, в те времена в когорте советских артистов, наверное, хотя там у нас были великолепные, талантливые мастера, которые кого хочешь сыграли бы, но он, конечно, был бесподобен в этой роли. Если кто помнит этот фильм, где показалось во всей красе Алла Ларионова, знаменитая красавица советского кино. Не видели, так посмотрите. Это замечательный фильм Исидора Раненского. Ну, вернемся, значит, к вашей программе и к тому, что вы не перепеваете, а поете по-своему. И все-таки остается какой-то... Понятно, что это Вертинский. Мы можем сейчас это продемонстрировать? Есть у нас возможность такую запись включить?
3: Я бы предложил сейчас исполнить вещь, так сказать, поэт, к которому он тоже прикасался в свое время, Валерий Брюсов. Но музыку написали в сегодняшние дни современный композитор. Произведение называется «Я имени тебе не знаю».

имени тебя не знаю, не назову, но я в мечтах тебя ласкаю и наяву. Ты в зеркале еще безгрешней, прижмись ко мне. Но как решить, что в жизни внешней и что во сне? Я слышу Нил, закрытый ставни, песчаный зной. Или это только бред недавний, ты не со мной?

0: Я имени тебя не знаю. Я имени тебя не знаю. Не назову.
1: Кроме того, что вы такую прекрасную программу подготовили, и она успехом пользуется, что вам в том, что звучит, что, как вы говорите, не поется, а исполняется, что вам близко еще? Может быть, вы поете французские песни?
0: Вы же знаете, что я исполняю и в том числе и песни на французском языке. Я исполняю то, что меня трогает, меня волнует по музыке и по звукам текстовым. Поэтому, когда это совпадает и сочетается, по вокальным моим возможностям это совпадает с тем, что я могу сделать, тогда я за это берусь и согреваю это своим талантом, который у меня есть, теплом, душой. И дарю это слушателям, зрителям.
1: Например, какую бы...
0: Ну, например, я бы сегодня предложил еще вашему вниманию. Есть поэты, авторы, исполнители, у которых точечно я тоже выбираю некоторые вещи, которые невероятно меня трогают. А если они трогают меня, как талантливого человека, то они будут трогать и других, кто это слушает. Поэтому некоторые вещи я себе позволяю исполнять. Они настолько, как бы сказать, авторы с таким налетом авторитетности. Но я этого не боюсь. Ну, например, я бы сейчас предложил исполнить песню Александра Галича «Когда я вернусь».
1: Будем слушать с удовольствием.
0: Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья на птичий твой зов, оглянусь, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный ничтожный раёшь, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единый.

ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот

и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь?

0: Продолжим. Андрей, знаете, о чем я хотела бы еще поговорить? Вы довольно много снимались, не знаю, как сейчас, в телевизионных сериалах. Сейчас есть хорошие предложения? Или вы настолько заняты в театре и на, скажем так, эстраде, что не до сериалов? Или они просто не того качества, то, что вам предлагается?
1: А по-всякому бывает. Иногда и приходится отказываться. Бывают, так сказать, предложения, которые не соответствуют. Ну, я как бы, у меня есть табу определенные, я не исполняю, не берусь за работы, где нужно элементы патологии демонстрировать, всяких
0: понятно.
1: Насильников, маньяков. От этого я отказываюсь. А в принципе, ну как, у меня уже...
0: Хотя вам доводилось играть... Плохих,
1: но без налета патологии, как бы. Отрицательных персонажей, да. И вообще, в принципе, у меня уже более 250 телекиноработ. Вот, я скоро буду догонять нашего Армена Борисовича Джигарханяна по количеству. Но качество не теряется при этом у меня. Вот сейчас поменьше стало работ, поменьше. Но периодически как бы возникают какие-то интересные проекты.
0: Сейчас ведь по части телевизионных сериалов очень сильно способствует их развитию, скажем так. Вот это платформенное, так скажем, телесериальное, возможности размещать новые сериалы на платформах различных. И кто-то остается на этих платформах, там всевозможных, там всяких. А некоторые качественные, хорошие, они переходят уже на телевизионные каналы и становятся, так сказать, более популярными. Хотя вот я не знаю, насколько народ как сейчас привык вообще к тому, чтобы смотреть на платформах. Или вас не интересует? Вот вышел сериал, и кто его там смотрит, вам уже как бы не так интересно.
1: Вы угадали. Вообще никогда не смотрю.
0: Не так, да?
1: Не знаю, где будет идти. Что такое платформы? Я слышал, но не знаю, что это такое. Пусть как бы не обижаются там поклонники. Но я совершенно далек от всего этого. Вот мне с телефоном разобраться, куда правильно нажать, чтобы не исчезла информация. Понимаете?
0: Понятно. Не любите себя?
1: Нет,
0: на экране. Или любите,
1: я не могу,
0: но пересматривать
1: сказать,
0: не
1: я не
0: хотите.
1: Люблю. Я абсолютно уже... Это по первости было дико на себя смотреть и слушать свой голос. Это был шок. А сейчас нет, абсолютно... Так дело в том, что когда ты снимаешься сейчас, ведь технологии на следующее, монитор ведь стоит на площадке, и ты можешь посмотреть свои дубли. Дубли,
0: ты видишь
1: все, иногда можешь попросить, так сказать, а вот здесь мне не понравилось, давайте-ка переделаем. Поэтому насыщаешься в момент съемки еще и видом себя в мониторе. Абсолютно.
0: Этого достаточно, я вас понимаю. Ну что, Андрей, значит, наверное, может быть, у нас осталось еще время для того, чтобы еще какой-нибудь один музыкальный номер включить в нашу программу на радость слушателям. У нас не так часто в таких больших форматах бывает, чтобы звучала музыка, песни. И поэтому, может быть, что-нибудь одно еще. А по-французски?
1: Нет, я сегодня не буду мурлыкать. По-французски я сегодня хочу предложить песню, которая...
0: Почему?
1: Музыка, которая родилась у меня, и автор текста тоже не последний поэт в стране и в мире, Бродский. И на его стихотворение «Письмо римскому другу» мне прилетела мелодия. Стихотворение чуть-чуть подсократилось, но песня получилась замечательная. Предлагаю вам ее послушать.
0: С удовольствием это сделаем.
2: Нынче ветрено и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Дева тешит известного предела. Дальше локтем не пойдешь или колено. Сколь же радость непрекрасная вне тела. Ни объятья невозможно, ни измена. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами расскажешь мне известие. Постелю тебе в саду под чистым небом. И скажу, как называются созвездия. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят, все интриги. Все интриги, вероятно, до обжорства. Помнишь пост у наместника сестрица? Худощавая, но с полными ногами. Ты с ней спал, еще недавно стала жрица. Жрица пост не общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами расскажешь мне известие. Поселю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия.

0: минуты прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Поезжай на вороной своей кобыле в дом гитер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай.
1: Прежде чем попрощаться, естественно, напоминаю вам, что заслуженный артист России Андрей Межулис был сегодня гостем проекта «Настоящее историческое». Спасибо вам большое, что к нам пришли, порадовали нас музыкой и словами, да, интересными. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

и необитаемый и неизвестный, последний из открытых континентов мира. Так русские моряки открыли Антарктиду. Во главе шлюпа «Восток» был командир второго ранга Фадей Беллинсгаузен. Во главе шлюпа «Мирный» наш сегодняшний герой, будущий адмирал, а тогда лейтенант Михаил Лазарев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами вспомним прекрасного российского флотоводца и великого исследователя Михаила Петровича Лазарева. Родился будущий великий флотоводец и первооткрыватель 3 ноября по старому стилю 1788 года во Владимире, древнем русском городе, былой великокняжеской столице Руси. Принадлежал он к дворянской семье, происходившей из Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Показательно, что оба брата Михаила Петровича также стали адмиралами. Старший брат, Андрей Петрович, дослужился до чина вице-адмирала и прославился как исследователь Арктики, осваивая покрытые льдом воды северной части земного шара, в то время как его брат исследовал ледяные просторы, лежавшие на противоположном конце планеты. Младший брат Михаила Петровича, Алексей, ветеран двух русско-турецких войн, стал вице-адмиралом, закончив свою флотскую карьеру командующим Каспийской флотилией и начальником Астраханского порта. Когда Михаилу было всего 12 лет, братья потеряли отца, сенатора Петра Лазаря. Однако в преддверии кончины отец определил трех сыновей в морской кадетский корпус и припоручил их опеке своего друга, Гаврила Романовича Державина. Так, будущий первооткрыватель Антарктиды вместе с братьями оказался воспитанником не только морского кадетского корпуса, но и одного из величайших русских поэтов. В 1803 году 15-летний Михаил Лазарев заканчивает корпус и, получив звание гардемарина, в числе лучших выпускников направляется на службу в тогда союзной России британский флот, где служит на протяжении 5 лет, вплоть до 1808 года, когда с Тильзитским миром Россия и Великобритания разрывают отношения и вступают друг с другом в достаточно вялотекущую морскую войну. За эти годы Лазарев на борту английского корабля изведал воды как Средиземного моря, так и Атлантики. Боевым крещением для произведенного в мичманы и вернувшегося на родной флот Лазарева стала русско-шведская война 1808-1809 годов. После этого он участвует и в Отечественной войне 1812 года, пусть флот и не играл знаковой роли в этом великом испытании для нашей страны. В 1813 году Лазарев, которому тогда было всего 25 лет, получает под командование свой первый корабль, принадлежавший российско-американской компании фрегат «Суворов», на который была возложена особая миссия – совершение кругосветного путешествия. Это путешествие по плану его устроителей должно было укрепить морское сообщение между Русской Америкой и столицей империи. После нескольких месяцев подготовки в октябре 1813 года фрегат «Суворов» под командованием Лазарева вышел с Кронштадтского рейда. От берегов Бразилии он повернул на восток, минуя мыс Доброй Надежды, пройдя Индийский океан и достигнув берегов Австралии. Там, в Сиднее, он был встречен английским артиллерийским салютом. Так он узнал о победе союзников 6-й коалиции над Наполеоном Бонапартом. Войдя в воды Тихого океана, Лазарев открыл коралловый остров, атолл, который он назвал в честь великого русского полководца, а заодно и своего корабля «Суворов». Это название, атолл, входящий в северную группу островов Кука, носит по сей день. В 1819 году лейтенант Лазарев получает под командование шлюп «Мирный», который он укрепляет по своему усмотрению и с учетом полученных, в том числе в рамках кругосветного путешествия, знаний, готовя его к уникальному плаванию на южную окраину земного шара. Шлюп «Мирный» совместно со шлюпом «Восток» вошел в состав первой русской антарктической экспедиции. Оба корабля находились под общим командованием капитана второго ранга Фадея Фадеевича Беллинсгаузена. Однако из двух шлюпов, укрепленный и оснащенный Лазаревым «Мирный», превосходил капитанский корабль, что отмечено в дневниках и материалах экспедиции. Экспедиция длилась более 2 лет – 16 июля 1819 до 5 августа 1821 года. Русские корабли спустились на юг вдоль Атлантического побережья Южной Америки и 28 января 1820 года впервые в истории человечества увидели шельфовые льды Антарктики. Лазареву тогда было всего 32 года.
После этого русские корабли обогнули новый континент.

0: континент, заплыв при этом к берегам Австралии, Новой Зеландии, а также описав еще круг по Тихоокеанским островам Туамоту, Таити, Ракаханга, Тувана-Иера и Туван-Итола. Новые открытые земли были названы в честь русских государей и путешественников. Однако в те годы Российская империя так и не смогла установить там свое присутствие. В 1822 году Лазарев становится капитаном 36-пушечного фрегата «Крейсер», с которым совершил второе кругосветное путешествие, целью которого было укрепление российских позиций в Русской Америке. Вместе с Лазаревым, командуя шлюпом «Ладога», это плавание совершил его старший брат Андрей. Причем во время этого плавания русские корабли выдерживали мощнейшие штормы, в том числе в открытом океане. Корабли братьев теряли друг друга и находили заново в бескрайних водах Тихого океана. 5 августа 1825 года Лазарев вернулся в Кронштадт. За это второе кругосветное путешествие он был произведен в капитаны первого ранга, а офицеры и матросы его корабля получили производство в чинах и воинские награды. Единственное, о чем Лазарев не доложил начальству, это о том, что за время тяжелейшего плавания его матросы дважды поднимали бунт, который, тем не менее, он сумел усмирить, возвращая чувство долга и веру доверенным его командованию людям. В феврале 1826 года Лазарева назначают командиром 12-го флотского экипажа в Архангельске, где строился 74-пушечный корабль «Азов», который после окончания строительства и введенных нашим героем модификаций переводят в Средиземное море. Там Лазарев участвует в легендарном Наваринском сражении, в ходе которого союзная русско-англо-французская эскадра уничтожила численно превосходящий Османский флот, тем самым гарантировав едва завоеванную свободу единоверной России Греции. Вполне справедливым будет утверждение, что само сражение, разгоревшееся 8 октября 1827 года, было выиграно во многом именно благодаря Лазареву. Под его командованием российский «Азов» вначале потопил два крупных османских фрегата, затем корвет, после чего уничтожил флагман османского адмирала Тагир-Паши. При этом Лазарев потопил и флагман второго турецкого командующего Мухаррам-Бея. Не остановившись на двух флагманах, Лазарев повернул «Азов» против еще одного, 80-пушечного линкора, который выгнал на мель и сжег. За этот беспрецедентный подвиг Лазарев получил звание контр-адмирала, его корабль получил георгиевский флаг, а от союзных сил русский флотоводец получил три высших награды. От англичан – орден Бани, от французов – орден Святого Людовика, от греков – орден Спасителя. В Средиземноморье, командуя эскадрой, Лазарев оставался до 1829 года. Последние 22 года своей жизни Лазарев посвятил Черноморскому флоту, возглавляя вначале его штаб, а затем став его командующим. Под его руководством были не только модернизированы российские корабли, обустроены порты, устроена морская офицерская библиотека, дома офицеров, школа для матросов и матросских детей, адмиралтейство от Одессы до Новороссийска. Его непосредственными учениками стали великие российские адмиралы, герои Крымской войны, защитники Севастополя, Нахимов, Корнилов, Истомин. Вместе с ними он был погребен в уничтоженном большевиками и восстановленном России в 2014 году в склепе Владимирского собора Севастополя. Образ Михаила Петровича Лазарева в числе наиболее выдающихся деятелей нашей истории включен и в скульптурную группу памятника «Тысячелетие Руси» в Великом Новгороде.
1: Россия. Обстоятельства времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
10: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
9: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Современные художники Дагестана.
12: У нас очень богатое искусство и вот единство народов России. Хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников. Я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности.
1: Директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова в программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Тюмени. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
13: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
14: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
13: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно в программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Туапсе восстановят все жилье и имущество людей, пострадавшие в результате атак ВСУ. И война США против Ирана закончена, ее цели достигнуты, заявил Дональд Трамп. Теперь подробнее об этих и других событиях. Группировка войск «Север» установила контроль над селом Мирополье в Сумской области, сообщили в Минобороны. Для того, чтобы минимизировать опасность для жителей приграничья, войска группировки сейчас создают буферную зону. Задачу выполняют артиллеристы «Север»,